0: нарисованы заранее еще зимой.
1: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
0: Ушаков заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо. Обе страны привержены независимой самостоятельной внешней политике. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем 20 мая. Они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах России напасть на страну НАТО с территории Беларуси.
2: Мы не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот, поэтому подобные заявления не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности.
0: Песков также заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта сейчас находится на паузе, однако Москва рассчитывает на его возобновление при посредничестве Вашингтона. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка. «У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому», — сказал Трамп журналистам. По его словам, в близость заключения сделки верят и ближневосточные страны, которые попросили его отложить атаки на Иран. Американский лидер сообщил об идущих масштабных переговорах с Тегераном, а также о том, что он действительно отложил удары по Ирану, запланированные на вторник. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна. В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Закончилась зима, — сказал он, — сейчас будут летние инфекции выходить на передний план, а в августе мы уже снова начнем говорить о гриппе, — сказал Онищенко, комментируя опасность распространения хантавируса и лихорадки Эболы в мире. Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Жара ожидается в центральном регионе России в ближайшие дни, а в Сибири сохранятся аномальные холода, как рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Температура будет выше нормы на 7 и более градусов не только в Москве и области, но и в Поволжье, а также в Волгоградской и Архангельской областях и на юге Коми. При этом в Иркутской области заморозки до минус 3 градусов, а в Тыве в горах 20 мая пройдет дождь с мокрым снегом. Суд Испании отменил решение налоговой службы, которое требовало от певицы Шакиры более 55 миллионов евро за неуплату налогов в 2011 году, говорится в постановлении судебной инстанции страны. По вердикту суда налоговая служба не доказала, что певица находилась в Испании более 183 дней в течение этого периода, как того требует испанское законодательство для признания физического лица налоговым резидентом. Суд пришел к выводу, что Шакира провела в Испании лишь 163 дня. Дело за 2011 год стало лишь одним из налоговых споров 49-летней Шакиры. Ранее, в 2023 году, певица заключила соглашение с налоговыми органами королевства, чтобы избежать наказания по делу 2012-2014 годов, за что она должна была быть приговорена к тюремному заключению и многомиллионному штрафу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские Федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверия ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свящева Матч ТВ. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. «Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интереса «Спартака», я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате РПЛ – хороший результат. У меня есть серебро в Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее», – подчеркнул Воробьев. Жозе Мауриньо назначен главным тренером мадридского «Реала». Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Сделка полностью закрыта, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что «Реал» выплатит нынешнему клубу Мауриньо «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 6 миллионов евро, а в «Реале» Мауриньо будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 12 градусов и кратковременные дождь. Осадки пройдут и во Владивостоке, там до плюс 16. В Челябинске воздух прогреется до 30 градусов без осадков, в Новосибирске плюс 15-17. В Калининграде без осадков и до 18 тепла, в Оренбурге до плюс 30, в Казани до 33. Без осадков, а вот на юге Европейской России дожди, кратковременные и грозы в Ростове-на-Дону, там плюс 26, временами сильные дожди, в Ставрополе 15-17 тепла, в Санкт-Петербурге до плюс 29, в столице до 30-32 градусов выше 0.

0: Пути дороги. Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России программа «Пути дороги». Я Игорь Маржарет, ее ведущий. И как всегда нашу программу мы начинаем с каких-то событий, новостей, которые случились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Ну, начинаем мы в этот раз не с новости, они у нас еще будут, а с такого полезного совета тем, кто собирается покупать автомобиль, потому что март, апрель, май – самые такие горячие месяцы, больше всего как раз покупателей в это время в салонах. И тут есть, собственно, множество подводных камней, поэтому внимание тем, кто собирается покупать автомобиль, и поговорим сегодня о том, какие уловки при продаже машин применяют дилеры. Сейчас на прямой линии специалист, автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, если вам предлагают заключение опционного договора? Что это такое и почему от этого невозможно отказаться?
2: Смотрите, продавцы автомобилей в связке с банками пытаются максимально больше заработать денежных средств при продаже транспортных средств новых автомобилей. Поэтому используют различные юридические договоры, навязывают различные услуги под видом добросовестных продавцов. К этой же когорте можно также отнести и различные услуги помощи на дороге, услуги юриста по телефону и так далее. То есть различный спектр различных услуг вам навязывают при продаже автомобиля, причем предлагают всегда приобрести его в кредит. Если же вы отказываетесь от этих услуг, то обычно вам не оформляют кредит и очень часто отказываются вообще продавать автомобиль. Поэтому в этой ситуации, после того, как вы его приобрели, сразу же написать требования о расторжении всех этих дополнительных договоров и возврате вам уплаченных денежных средств. Причем, стоит обратить внимание, что в апреле месяце 26 года Конституционный суд указал, что как продавец, так и иные фирмы, через которые осуществляется продажа вот этих дополнительных услуг навязанных, отвечают солидарно. Что это значит? Что взыскать денежные средства можно как непосредственно с дилера, так и с той компании, от которой вам была продана эта навязанная услуга.
0: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, когда продавец говорит, мы вам готовы предоставить скидку, но только в случае, если вы возьмете дополнительные опции. От этого тоже можно отказаться? Ну тогда скидку не дадут.
2: Да, система работает таким образом, что отказаться практически нереально. Поэтому, опять же, Конституционный суд в этой ситуации указал, что гражданам, которые приобрели автомобиль по якобы предоставляемой скидке, они могут отказаться потом от всех дополнительных услуг, и продавец обязан вернуть все денежные средства, которые он уплатил, не уменьшая скидку, которая прописана в этом договоре купли-продажи.
0: В общем, будьте готовы и читайте особенно договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. А какие еще уловки могут быть на вооружении продавцов?
2: Они стараются, я говорю, вот максимально при продаже автомобиля в кредитный договор запихнуть все возможные услуги. Вот продает различные непериодические издания в электронном виде. То есть, проще говоря, вам какой-нибудь журнальчик на флешке продают за 200 тысяч рублей. И говорят, если вы откажетесь, мы вам не продадим автомобиль по той цене, которая вы вот здесь указана. То есть различные услуги они стараются вам продать за максимально дорого. И в случае, если вы отказываетесь, они фактически отказывают с вами заключать кредитный договор, либо договор купли.
0: Спасибо вам большое, так что будьте внимательны при заключении договора, все-таки большие деньги, ваши деньги. А я бы, если вот такие нехорошие продавцы вот так навязывают, нагло себя ведут, просто бы отказался от покупки в этом салоне, пошел бы искать другой. Но это моя точка зрения. Новость, которую активно обсуждаю последние дни. Один из руководителей Гептранса Москвы высказал мнение, что поскольку аппаратура по фиксации нарушений правил дорожного движения сейчас очень хорошая, обладает высоким уровнем точности, что пора снизить нештрафуемый порог скорости с нынешних 20 км в час, ну, допустим, до 5, а то и до 3 км в час. В МВД выступили категорически против снижения нештрафуемого порога скорости, объясняя это тем, что у нас вот достаточно рваный режим движения на дорогах, едешь там 80 км разрешено, а тут 60, а потом сразу 70. Связано это с организацией дорожного движения, и в МВД говорят, что водитель все время должен в напряжении следить, чтобы не нарушить скорость, пусть будет небольшое превышение разрешено, и это с точки зрения безопасности лучше, чем если бы он все время отвлекался и пытался понять, какая тут скорость разрешена. Хотя, еще раз говорю, мы единственная страна в Европе точно, где вот такой нештрафуемый порог скорости плюс 20 км в час. В соседней Беларуси максимум максимум 5 км в час. В Казахстане плюс 10, и это редкое исключение, потому что в остальных странах Европы там плюс 2, плюс 3 – это максимум. Я хотел бы услышать по этому поводу мнение вице-президента Национального автомобильного союза. У нас на проводе Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы относитесь к идее снижения нештрафуемого порога скорости?
2: Моя точка зрения, что это делать преждевременно. Я могу объяснить, по каким причинам. Причина первая. Для того, чтобы изменить вот этот нештрафуемый порог, для этого нужно провести полную инспекцию дорожных знаков, в первую очередь, ограничивающих скорость, по всей стране. У нас вообще сейчас знаки ставятся очень хаотично, и фактически ГАИ на это не влияет. Есть муниципальное образование, города, области, которые выставляют знаки, и там практически ничего не согласовывается. Второе. Точные камеры у нас только в Москве, Санкт-Петербурге, ну, еще в нескольких городах, и то не все. Когда мы вводили такую погрешность, то предполагали, что камера может ошибиться, и ввели вот именно такое ограничение 20 км в час. В массе по стране остались именно вот такие старые камеры, и до момента, пока их не заменишь, конечно, менять этот нештрафуемый порог я бы не стал. Впоследствии, наверное, можно, после того, как будет сделано и первое, и второе. И то я бы делал это поэтапно и не снижал бы ниже 10 км в час. И последнее, наверное, большинство знаков, ограничивающих скорости, поставлены с учетом потенциального превышения на 12 км в час. За последние 30-летия у нас категорическим образом изменились автомобили. Они стали современные, у них совершенно другие тормоза, управляемость. Дороги тоже меняются в лучшую сторону. Но прежние ограничения, прежние знаки фактически не учитывали этого. Да, есть новые дороги, где 110, 130, но это, как правило, платные трассы, неплохо оборудованы и так далее. Потому что это очень хочется и нужно бюджету Москвы изменить существующий порог скорости. Это, к сожалению, или к счастью, точнее сказать, не получается.
0: Ян, я вас понял. Спасибо вам большое. Я во многом с вами согласен и тоже придерживаюсь точки зрения, что сейчас снижать не стоит, а если и стоит в какое-то время, то тоже делать это осторожно и поэтапно. Если вы попали в аварию в таком месте, где интернет не работает, то воспользоваться сервисом оформления Европротокола онлайн для оформления документов о ДТП у вас, увы, не получится. Что сделать в таком случае? Об этом мы спросим у нашего сегодняшнего гостя. У нас сейчас на прямой линии заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый день, Игорь Александрович.
0: Скажите, пожалуйста, для наших водителей, подскажите, что необходимо делать водителю при ДТП в условиях неработающего интернета, Андрей Александрович?
3: Европротокол такая штука, тем более мы сейчас все больше электронный европротокол оформляем. Но при этом нужно понимать, кстати говоря, что в процедуре европротокола есть две сущности, две половины. И документ о ДТП, извещение о ДТП называется, может быть оформлен на бумажном бланке. Поэтому заранее нужно запастись этими бланками, положить их в бардачок и в случае чего доставать их из бардачка, класть на капот и заполнять с помощью шариковой ручки совместно со вторым участником ДТП. Вторая часть – это фотофиксация. Причем это не просто картинки, которые нужны для страховщиков просто так, к сведению. Наличие или отсутствие должным образом выполненной фотофиксации прямо влияет на лимит выплаты. Есть четыре таких варианта. Первое. В извещении о ДТП, неважно, бумажном или электронном, указано на отсутствие разногласий. Тогда в отсутствие фотофиксации лимит выплаты 100 тысяч. При наличии фотофиксации с помощью специальных мобильных приложений лимит выплаты 400 тысяч. Полный объем по ОСАГО. У нас в России есть возможность в извещении о ДТП указать на наличие разногласий. Если, допустим, вам не удается договориться со вторым участником о том, как вы оцениваете, скажем, обстоятельства данного события, то вы оформляете извещение, он пишет свое, вы пишете свое, ставите галочку о наличии разногласий, подписываете, и документ готов. Но в этом случае выплаты не будет без фотофиксации. Если фотофиксация сделана, то лимит 200 тысяч рублей. Исходя из этого, какие получаются варианты? Если повреждение действительно небольшое, небольшая царапина, и вы уверены, что не больше 100 тысяч рублей будет стоить такой ремонт, вы спокойно достаете бланк извещения, заполняете его со вторым участником и уезжаете с места ДТП. Но если повреждения большие, и без фотофиксации вы на тот лимит, о которых я только что сказал, не выйдете, то ничего не остается, кроме как звонить в ГАИ, объяснять, такая-то ситуация, фотофиксацию сделать не можем, поскольку нет интернета. Что нам делать, следуя пункту 261 правил дорожного движения? Вот такие варианты действий.
0: Ясно, спасибо. В общем, главное не паниковать, не впадать в истерику, действовать осмысленно. Ну, а после того, как вы позвонили в ГАИ, там все разговоры записываются, поэтому вы будете чисты перед законом, и не будет считаться это оставлением места ДТП. Ну, а главное, не попадайте в аварию.
1: Главная тема.
0: Правительство России утвердило порядок оценки эффективности автошкол. В оценке будут учитывать число учеников, сдавших экзамен на права с первого раза, а также число произошедших по их вине аварий с пострадавшими и погибшими. Понятно, для чего это сделано, чтобы будущие ученики могли выбрать объективную автошколу. Вот здесь условные 5 баллов, наверное, сюда стоит идти, а здесь 3 балла, ну, надо подумать. С моей точки зрения, количество критериев чрезвычайно мало, и то первое из них – это количество сдавших с первого раза достаточно субъективно. Тут может все зависеть не от качества обучения, а от, например, суровости экзаменаторов. Ну и, соответственно, я бы сюда включил и наличие собственной базы, тех же автомобилей, площадки, учебных классов, там всего оборудования, квалификацию преподавателей, да много чего можно учитывать. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно для тех людей, для кого эта система созданная. У нас сейчас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот кому этот рейтинг будет полезен? Ученикам, а может быть, самим автошколам, которые будут стремиться, чтобы у них больше было баллов?
4: Вопрос, конечно, достаточно сложный, потому что, как вы правильно сказали, хотелось бы, чтобы критериев было больше, и мы наши предложения направляли и предлагали там много интересных моментов. Ну вот, например, предлагали учитывать удаленность автодрома, площадки учебной от класса. Насколько удобно потребителю, когда они рядом, или когда километры, или когда в другом городе или в регионе, в Москве класс, а в Московской области площадка, да, какие-то, может быть, дополнительные услуги, там, контраварийное вождение, вождение для лиц с инвалидностью, еще что-то. Набрасывали, как бы, много идей, но вот, как мы видим из документа, критериев всего 2. Кому будет полезно сказать, затрудняемся по той простой причине, что, видимо, еще кроме уже утвержденного постановления, проект приказа, который дальше развивает эту тему. И там, к нашему большому сожалению, эти критерии идут в среднем по стране, либо по региону. То есть как бы оценка самого критерия идет, значение показателя равно среднему показателю или выше. Что значит это будет для потребителя? Ну вот приведем пример. По 2025 году у нас теоретический экзамен в среднем по стране 43% теории. Вот хорошо это или плохо? То есть на наш взгляд экспертный это плохо, потому что по-хорошему 80-90 с первого раза. И в былые времена так и было. А у кого было хуже несколько раз, тому давали предписание, а потом лишали лицензии. Вот так было, так уже работало, но это было давно. Сейчас говорят в среднем, то есть если у меня будет 43 в среднем или 45, то есть если у меня будет в среднем плохо, то я буду в рейтинге на хорошем месте. Потребитель не узнает, что здесь очень хорошо, здесь там менее хорошо, а там где-то еще совсем плохо. А вот в среднем, вот эта вся усредненность, как какая-то, ну, простите за сравнение, средняя температура по больнице. Второй критерий вызывает еще больше вопросов, потому что здесь количество ДТП, да и не просто ДТП, а где пострадали или погибли люди. Что такое ДТП с пострадавшими? Причем совершенных по вине водителей. То есть это сознательное нарушение ПДД. И мы не узнаем здесь про школу, как она хорошо готовила, а мы узнаем, как плохо соблюдают некоторые отдельно взятые граждане законодательства Российской Федерации. Но вот такого подхода, в принципе, в образовательной среде, когда закон об образовании на нас наложил обязанности его обучить, там, по соответствующей программе, присвоить ему квалификацию, принять выпускные экзамены и выдать, собственно говоря, свидетельство о профессии водителя, а далее закон нас не обязывает отслеживать его уже собственную профессиональную деятельность, потому что он получил профессию, он может работать, он может ездить в личных целях, как угодно. И каким образом будет вот эта некоторая, пусть косвенная, да, но ответственность, потому что рейтинг – это деловая репутация организации. Ну, посмотрим, как оно будет, дождемся 27-го года, в феврале там ожидаем первый рейтинг.
0: Я вас понял. Спасибо большое. В общем, подведя итог, могу сказать, что пока мне представляется тоже этот рейтинг достаточно, ну, скажем так, дополнительным, может быть, кому-то полезным, но большей части людей достаточно бесполезный, потому что в большинстве, допустим, райцентров у нас всего одна автошкола. И больше ты никуда не пойдешь. Не будешь ездить в другой город за 300 километров. Вот она одна автошкола. Потом выбирают у нас на сегодняшний день не по рейтингу, хотя есть свой рейтинг, такое сарафанное радио, а скорее соотношение цена дробь расстояние от дома. Ну и потом вот про второй рейтинг Татьяна Вячеславовна сказала. Лучший показатель автошкол уже однозначно будет 100% лучший в автошколах на Чукотке, где дорог мало и аварий случается меньше всего в России. Вот там будет самый высокий рейтинг.
1: Путешествие.
0: А теперь перехожу к самой интересной части, с моей точки зрения, нашей программы, к путешествию, к автомобильному путешествию в Беларуси. Напоминаю, что обязательно надо купить на границе полис, называется это «синяя карта». И ни в коем случае нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что у них сейчас очень строго везде стоят камеры и много патрулей, которые тут же остановят, и если что, придется штраф платить. А штрафы у них выше, чем российские, примерно в 2-2,5 раза. Ну, а я сейчас расскажу немножко о Минске, о столице, ну, собственно, много раз там был, люблю этот город, очень симпатичный, пусть он эклектичный очень, древний город, который был полностью практически разрушен в годы Великой Отечественной войны, потом, как Феникс, возродился из пепла, еще раз говорю, очень эклектичный, потому что центр пытаются сейчас восстановить исторически, это

0: ездит, в том числе по узким улочкам, очень хорошо вписывается в город, ну и в каких-то местах у нас был экскурсовод, мы останавливались, и экскурсовод рассказывал про самые интересные места в Минске. Ну вот, начиная с ворот Минских, это такой, в общем, термин, скорее ворот там нету, просто напротив железнодорожного вокзала стоят два здания, первых зданий, построенных после войны, это такие сталинские 11-этажные дома, жилые, между прочим, очень красивые, сегодня тоже смотрится интересно, это памятники советской архитектуры. Ну и дальше едем, въезжаем на площадь Независимости, центральную площадь города. Здесь сразу множество достопримечательностей, причем в углу спрятано самое большое здание Беларуси, Дом Пробейства, построенное перед войной. Немцы его не разрушили, там во время войны, собственно, немецкое управление Беларусью базировалось. Огромное здание, в нем почти 2000 окон и около 1000 кабинетов. Сейчас здесь сосредоточено несколько министерств. Между прочим, строили вручную все, потому что не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов тогда. Рядом с ним, между прочим, стоит очень красивый костел святого Симеона и святой Елены. Его называют красным, потому что он из красного кирпича и хороший снаружи и внутри, посмотрите. Но про Троицкое предместье я много раз рассказывал. Это те районы в центре города, в районе метро Немига, которые активно восстанавливают. И там в основном сейчас сосредоточены какие-то культурные учреждения, рестораны, кафе, магазинчики, музеи. Этот район очень живописный, очень приятный для прогулок. И если вы хотите, там есть улица Зыбицкая, считается самой тусовочной улицей города. Если дальше, из зданий, которые мне очень интересны, это Национальная библиотека. Это такое футуристическое здание в виде алмаза. У него даже название есть специальное у этой формы – ромбокубооктаэдр. Там есть сверху смотровая площадка, можно подняться и посмотреть на город сверху, потому что он вообще-то ровно плоский такой, поэтому очень красивый вид. Ну и в этот раз у меня была очередная точка для промышленного туризма. В прошлый раз, в прошлом году я был на Белазе, рекомендую, очень интересная экскурсия, а сейчас нас отправили на Минский мотовелозавод. Открылся он после войны в 1945 году. В 1951 году с конвейера сошел первый мотоцикл. Назывался он М1А. Это была точная копия немецкого ДКВ, чертежи и оборудование которого вывезли из Саксонии в качестве репараций. Но не надо думать, что это мы такие, значит, бедные, что взяли вот там старый немецкий мотоцикл, ничего подобного. Такие же абсолютно один к одному мотоциклы собирали на Harley Davidson. Называлась это у них модель 125. Yamaha. Я один, потому что очень удачный. И в той или иной форме он практически дожил до наших времен. Минский 125-кубовый мотоцикл в Советском Союзе знали все мальчишки. Ну и сейчас продолжается выпуск мотоциклов и велосипедов. Завод потихоньку оживает, он банкротился несколько раз, но он потихоньку расширяется, и производство велосипедов идет. Посмотрели, как делают велосипеды. Делают мотоциклы Минск, причем как собственные разработки, тот же самый Минск 125 и Минск 250. Это собственные разработки, сейчас они просто несколько модифицировались, но достаточно популярны, хорошо расходятся. Ну и собирают по лицензии несколько моделей китайских, ну под своей маркой, мотоциклов, собирают электроскутеры, собирают самые разные электровелосипеды. В общем, все время расширяется ассортимент, ну и проходит локализация. Вот говорят, мотоциклы 125 и 250 уже на 70 с лишним процентов локализованы в Беларуси, чем завод и гордится. Кстати, 65% всей продукции расходится в Беларуси. Говорят, что все продается с колес, что называется. А примерно 35% уходит в Россию, Казахстан и страны Средней Азии. Завод любопытный, никогда не был на мотовелозаводе, вот теперь посмотрел. И если вы будете в этих местах, вам советую.
1: Тест-драйв.
0: Ну а теперь переходим к автомобилю, на котором, собственно, совершалось путешествие. Это был китайский автомобиль, но очень модный в России, и он доезжает и до Белоруссии. Это премиальная китайская марка Ханчи, и автомобиль называется H5. Автомобиль, как правило, встречается в черном цвете. И, чтобы вы поняли, по классу он 5 метров в длину и примерно соответствует по всем своим параметрам очень популярному в прошлой жизни автомобилю Toyota Camry. И хотя автомобиль не производится пока в России, а производится только в Китае, но по межгосударственному соглашению разрешено его продавать органам госвласти. Хороший автомобиль, современный, очень сбалансированный, но при этом, если вы хотите купить привычную Toyota Camry, она будет раза в 2,5 дороже, чем Ханчи. Ну и что скажу об этом автомобиле? Он, с одной стороны, вроде относится к классу бизнес, безусловно, бизнес, потому что внутри очень комфортно, качественные материалы, огромное место для пассажиров сзади, но какие-то есть немножко половинчатые решения, ну, например, тут обычные ручки на дверях, слава богу, невыдвижные, и когда подходишь к автомобилю с ключом в кармане, двери, замки открываются, можешь сесть. А вот когда ты выходишь из автомобиля, надо все-таки нажать кнопку «закрыть». Не очень много таких дополнительных

дополнительных средств комфорта для пассажиров, потому что, ну да, есть впереди обогрев сидений, обогрев зеркал и много чего, а сзади этого почему-то не было. Хотя, еще раз говорю, очень просторный автомобиль, спереди и сзади места более чем достаточно. Панель прибора обычная, 7-дюймовый экран для приборной панели и большая вертикальная панель центрального дисплея, тут уже 12,5 дюймов. Ну и с точки зрения техники тут все в порядке. Двухлитровый мотор, 218 лошадиных сил, 340 ньютон-метр. Двигатель очень современный, и что мне понравилось, несмотря на то, что автомобиль тяжелый, большой, расход топлива очень хороший, ни разу у меня не дошло. Где-то 9,5 литров средний расход топлива был. Для такого большого автомобиля это очень хорошо. Восьмиступенчатый классический автомат, который очень хорошо работает. 4 режима движения, экономичный, комфортный, спортивный, и можно подобрать себе индивидуальный. Управляется легко, рулится автомобиль хорошо, очень приятная подвеска. Ну и самое главное, это приятная цена. Большой автомобиль бизнес-класса стоит от 4 200 000 до 4 900 000. Для такого большого представительского автомобиля это очень неплохая цена, поэтому конкурентов у него на самом деле нет, тем более автомобили продаются официально. 2 года гарантии или 100 тысяч километров, плюс предлагается дополнительные 3 года и 150 тысяч километров пробега. Такой седан очень хорош, как корпоративные автомобили, они активно работают в самых разных корпоративных парках, в том числе Госдумы. Ну и для большой семьи тоже очень неплохой выбор. В любом случае, мне на этом автомобиле очень понравилось, а еще и уважают тебя на дороге. Большой, черный, красивый автомобиль. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!

Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 10 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Скоро искусственный интеллект сможет самостоятельно создавать улучшенные версии самого себя. Роботы пошли на работу в токийском аэропорту Ханеда, а нейролинк обещает зрение слепым. Компания Anthropic, разработчик известного семейства больших языковых моделей, выпустила научную статью, в которой описала сценарий, до сих пор живший в основном на страницах фантастики. Речь о том, что уже к концу 2028 года могут появиться системы искусственного интеллекта, способные самостоятельно переписывать собственный код, искать в нем слабые места и тем самым делать самих себя умнее. А гипотетический финал этого процесса самосовершенствования иногда называют взрывом интеллекта. Чтобы понять, о чем речь, простой пример из жизни. Если поставить два зеркала друг напротив друга, получится бесконечный коридор отражений. Каждое отражение порождает следующее. В искусственном интеллекте происходит что-то подобное. Модель улучшает свою следующую версию, та делает еще более совершенную версию и так по нарастающей. Взрыв интеллекта – концепция, которую сформулировал британский математик Ирвин Гуд еще в 1965 году. А идея ее простая. Если машина однажды станет хоть немного умнее людей, то улучшать искусственный интеллект она будет лучше, чем мы. А значит, следующее поколение получится еще умнее. И так до того момента, пока человек уже не сможет ни догнать, ни осмыслить, что происходит внутри этих специфических компьютерных технологий. Документ выпустило исследовательское подразделение, которое компания создала примерно несколько месяцев назад специально для изучения, как осторожно выражаются авторы, наиболее серьезных проблем, связанных с искусственным интеллектом. Отдельный раздел в работе посвящен направлению, которое в индустрии стало модным обозначать аббревиатурой «искусственный интеллект» для исследования и разработки искусственного интеллекта. Это та самая стадия, когда нейросеть перестает быть инструментом ученого, а становится самим ученым. И главный вопрос, который ставят исследователи, звучит почти прозаично. Как вовремя заметить, что точка невозврата уже пройдена? Компания предлагает строить системы мониторинга, которые отслеживали бы изменения в поведении и способностях моделей. Что-то вроде сейсмических датчиков, которые ловят первые толчки задолго до основного удара. Сооснователь Anthropic Джек Кларк сформулировал прогноз почти буднично. К концу 2028 года, по его словам, появятся системы, которым будет достаточно дать команду «сделай себе версию получше», и они справятся сами. Модель проанализирует, в чем она слаба, перепишет нужные куски своего кода и улучшится без участия инженеров. Звучит как бытовая команда, и именно эта будничность пугает авторов документа больше всего. Здесь, впрочем, и есть свой парадокс. Anthropic лишь одна из компаний, участвующих в глобальной гонке искусственного интеллекта. Бок о бок с ней работают OpenAI, Google, Microsoft, а из Китая давят DeepSeek и связанные с ним команды разработчиков. Скорость разработок у всех разная, цели похожие, а вот единых правил безопасности для сверхмощного искусственного интеллекта пока нет. И сама конкуренция мешает их выработать. В прошлом месяце компания Anthropic представила модель Mythos, которая способна находить скрытые уязвимости во всех основных операционных системах и браузерах. Доступ к ней компания ограничила, так как чем мощнее становится инструмент, тем уже круг тех, кто им может пользоваться, и тем громче дискуссии о том, кто будет решать, кого в этот круг допустят.
0: 20 мегабайт.
1: В мае 2026 года на постоянную службу в токийском аэропорту Ханеда впервые вышли человекоподобные роботы. И это произошло в одном из крупнейших и наиболее строго регулируемых воздушных узлов мира. И это неопытная программа на месяц. Авиаперевозчик подписался на трехлетнее производственное соглашение, что для отрасли с ее обязательствами сертификации каждой мелочи само по себе нетривиальное событие. Развертывание производили в сотрудничестве несколько японских компаний, а в качестве тела роботов использовали платформы на базе Unity, китайского производителя, которого последние годы называют главным возмутителем спокойствия тех, кто делает доступных человекоподобных роботов. Это те самые роботы, которые показывали трюки из восточных единоборств на выставке в Китае зимой. Стоимость одной машины составляет примерно 15 тысяч долларов. Для промышленного робота это смехотворно мало. Для сравнения, обычный заводской манипулятор от ведущих компаний в полной комплектации стоит десятки и сотни тысяч долларов. И это без учета содержания и процесса внедрения в инфраструктуру компании. Список задач у роботов вполне прозаичный. Погрузка багажа, перевозка контейнеров и уборка пассажирских салонов. Здесь стоит объяснить, почему выбрали именно этот человекоподобный силуэт, а не, скажем, тележку на колесах, как это делает Amazon на своих складах. Аэропорты построены для людей, они под технику. Лестницы, узкие проходы между сиденьями, дверные ручки, рукоятки тележек, лента багажного транспортера. Колесная машина в эту среду не вписывается, пришлось бы перестраивать само здание. Робот в человеческом облике буквально занимает место человека-сотрудника. Где ходил уборщик, там и пройдет подобная машина без переделок инфраструктуры. Но японская история не единственная в своем роде. В США похожий путь прошел концерн BMW. За 11 месяцев работы двух человекоподобных машин Figure 2 на заводе в Спартанбурге роботы поучаствовали в выпуске более 30 тысяч автомобилей X3, погрузив свыше 90 тысяч листовых металлических деталей за примерно 1250 часов 10-часовых смен. Это уже не показательный опыт, а реальная производственная отчетность. Машинами заменяют не вспомогательный персонал, а позиции прямо на сборочной линии. Однако одна важная деталь, которую упускают в новостях про человекоподобных роботов. Ключевой прорыв 26 года – это не корпуса и не шарниры, а программные модели. Опубликованная в феврале научная работа впервые показала подтверждение того, что робототехнические базовые модели подчиняются тем же законам, что и языковые. Качество поведения предсказуемо улучшается с ростом объема обучающих данных. На человеческом языке это означает ту самую кривую роста, что превратила ChatGPT в общедоступного помощника. Теперь видят ее же и у человекоподобных роботов. Сколько данных предоставишь нейронной сети, настолько умнее ее и получишь. И именно это, а не материальные руки, сами по себе делают истории вроде токийского аэропорта правдоподобными.
0: 20 мегабайт.
1: Параллельно с тем, как роботы выходят на работу в Японии, в Калифорнии Neuralink готовится к шагу, который еще 5 лет назад звучал как чистая научная фантастика. Илон Маск заявил, что компания планирует частично восстановить зрение полностью слепым людям в 2026 году. Для этого Neuralink собирается испытать на человеке свой новейший и самый мощный имплантант под названием BlindSight. Чтобы понять, насколько это смело, нужно объяснить, как устроена сама задумка. Обычные импланты Neuralink, те самые, которые с 2024 года вживляют людям с параличом, работают с двигательной корой головного мозга. Это участок, отвечающий за управление телом. Больной думает передвинуть указатель вправо, двигательная кора порождает электрический сигнал, имплант его считывает и переводит в команду компьютеру. BlindSight идет в обратную сторону. Микросхема будет связана без проводов с внешней видеокамерой и вживлена в зрительную кору. В обход глаз она должна формировать ощущение зрения на основе того, что видит камера, даже у людей, родившихся слепыми. Зрительная кора – это область в задней части головного мозга, которая обычно получает сигналы от глаз через зрительный нерв. Если глаза не работают или у человека их функционально нет от рождения, нерв молчит, кора простаивает. Задумка подать на нее сигнал снаружи, минуя биологическую оптику. Камера, висящая, скажем, на оправе очков, передает картинку на устройство, оно возбуждает нужные нервные клетки, и мозг истолковывает это как зрение и предоставляет картинку. Здесь есть две важные оговорки. Первое. Разрешение в ранних испытаниях будет низким. Маск говорит, что качество со временем подтянется, но часть ученых подозревает, что он слишком оптимистичен в этом вопросе. Реально низкое разрешение в данном случае – это, по всей видимости, что-то вроде грубой пиксельной мозаики, по которой можно отличить дверной проем от стены, но не прочитать книгу. Второе – это медицинское устройство. Оно требует операции на головном мозге, и у человека, родившегося слепым, зрительная кора могла за десятилетия атрофироваться или перестроиться под другие задачи. Поэтому даже идеально работающее устройство не гарантирует, что мозг сможет разобрать сигнал и сложить из него картинку. И еще одна отрезвляющая подробность, которую в общем восторге легко пропустить. Ни одно устройство мозг-компьютер в 2026 году недоступно на свободном рынке. Все нынешние операции проводятся по исследовательским правилам. Разумные сроки выхода первых разрешенных регуляторами большинства стран устройств в продажу – это минимум 28-30 годы. И первыми их получат люди с тяжелейшими заболеваниями, у которых вообще нет других способов взаимодействовать с окружающей средой или компьютерами. То есть нейронный фитнес-браслет, о котором любит говорить Илон Маск, еще долго будет не бытовой электроникой, а узкоспециализированным медицинским решением для тех, кому нечем заменить отказавшие функции тела. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации.

0: Деловая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
5: Уважаемая аудитория, приветствует Радио России. Я Дмитрий Таиров. Всем-всем, друзья, здравствовать. И пребывать в самом замечательном состоянии духа и, конечно же, здоровья в целом. Итак, психология. В гостях у нас замечательный психолог Андрей Викторович Зберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях между мужчинами и женщинами. Здравствуйте, Андрей.
6: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
5: Приветствую, рад вас видеть, конечно же, и предлагаю не без вашей же помощи тему для нашей аудитории. Я думаю, будет не лишней узнать, является ли семья тормозом для развития человеческого и интеллекта, и в целом его личности, или наоборот стимулом. Итак, с вашего позволения, личностный рост, личное развитие, ну и все это, конечно, в разрезе семейных отношений. Пожалуйста.
6: Тема эта очень сейчас актуальная. Дело в том, что за последние десятилетия, которые мы с вами наблюдали, был такой всплеск, как это было модно называть, инфо-цыганство, то есть такого массового обучения всех всему в разных совершенно форматах. И вот эта тематика личностного роста, когда всех звали, давайте развиваться, давайте становиться успешнее, там, богаче и так далее и тому подобное.
5: Личностнее.
6: Личностнее, совершенно правильно. Зачастую приводило к тому, что многие психологи, коучи шли самым легким путем, и вместо того, чтобы прорабатывать какие-то особенности человека, просто говорили ему: слушай, так у тебя же есть тормоз, да? У тебя есть балласт на твоих ногах, на твоей жизни, это твоя семья, это именно твоя жена, в тебя не верит, она не видит твой потенциал и так далее и тому подобное. Поменять регион, поменять профессию, это все жена, потому что она боится, что ты не сможешь платить ипотеку, а у вас ипотека. Или наоборот, твой муж ревнивый, он не пускает тебя на работу, чтобы ты, не дай бог, там шоколадки не получал от коллег по работе, и шеф тебя там не задерживал после работы на кофепитие, и поэтому вы, естественно, не развивались там в вашей карьере. Он не пускал вас на всякие тимбилдинги, на базу отдыха, там на 2-3 дня куда-нибудь там в неформальную обстановку с коллегами, да, вот эта вот попытка повесить какие-то проблемы человека на близких, она была очень распространена последние десятилетия, до сих пор отголоски этого есть, и это сильно повлияло, конечно, на статистику разводов в нашей прекрасной стране, поэтому мой долг сейчас профессионально сказать, что исходя из моего более чем 30-летнего опыта работы, я совершенно точно уверен, что семья не является тормозом для развития личности.
5: Скорее всего, вы абсолютно правы. А в чем была идея-то? Доказать, что индивид – самостоятельная боевая единица? Или это просто так вот халтура? Нужно было найти виновного, да, вот нужно было что-то,
6: но, вы знаете,
5: на кого-то свалить, как правильно
6: заметили.
5: Дело
6: в том, что определенные, так скажем, резоны за уши притянутые в этом, вот в этой позиции негативной, которую я озвучил. Безусловно, когда, скажем, мужчина и женщина создают отношения 18-20 лет, они могут иметь разное образование из разных сфер жизни. Мы понимаем, что, скажем, для успешного продвижения в какой-то деятельности, ну, бывает полезно иметь жену или мужа с соответствующим образованием, соответствующей профессией, который понимает специфику твоей деятельности,
5: ну,
6: понимает,
5: да,
6: как это
5: в лучшем случае неплохо бы, конечно, общность интересов и так далее.
6: И поэтому где-то была вот мысль о том, что вот разведись со своей женой или своим мужем, найди кого-то, кто ближе, кто с твоей работы, да, создай служебный роман, и будет вам счастье. То есть, на самом деле, вот давайте прямо скажем, именно под прикрытием, под фиговым листочком так называемого личностного роста, зачастую человеку предлагалась возможность решить его проблемы там карьерные, финансовые, просто за счет, извините меня, там постели с кем-то там другим.
5: Просто удобно и эффективно.
6: Да, в этом плане, конечно же, мы можем прямо, вот так, как два взрослых мужчины, мы можем сказать, что есть в этом что-то, да, как бы, это легкая модель, но эта легкая модель, она же снижает нашу, как бы, оценку семьи. Эта легкая модель, она семью обесценивает. Получается, что зачем там стараться, зачем вкладываться, когда можно на готовенькое прийти к кому-то и все получить.
5: Ну, могу предположить, что за этим скрывался, ну, позвольте, семья — это ячейка общества и так далее, да и хочу семью, говорю, ну, подождите, постройте карьеру, а потом займетесь более, да, вот, строите таким же образом семью, вероятно, так вот.
6: И такая позиция звучала тоже.
5: Бэкграунд такой был.
6: И в этом тоже есть свой момент какой-то, потому что есть, безусловно, люди, которым есть смысл, наверное, сначала себя как-то найти, реализовать, а потом уже создавать семью, но базово, если мы пойдем именно широким охватом, а моя работа позволяет видеть тысячи, десятки тысяч пар, я совершенно точно говорю нашим дорогим слушателям, когда вы нашли близкого человека, когда у вас любовь, когда у вас семья и дети, конечно же, вы наоборот замотивированы. А если вы хорошо воспитаны, если вы разумны, вы будете замотивированы в том, чтобы увеличивать свои доходы, а соответственно пробовать себя в новых сферах деятельности, расти по карьере. То есть в этом плане, если в семье все хорошо, то мотивация личностного развития прекрасно укладывается и совмещается с существованием семьи. Ведь давайте опять же скажем по-честному, но каждому из нас много ли надо? Не так уж много нам нужно квартир, не такой уж там большой квартиры там, или автомобиля там, или денег. А когда мы стараемся для близких людей, то есть для жены, для мужа, конечно же,
5: для детей.
6: Для детей особенно, и для внуков даже, мы, безусловно, стараемся больше. Мы готовы пойти на большее. И поэтому, если вот убрать узкий процент законченных эгоистов, которые для себя стараются, в большинстве своем люди стараются все-таки для близких людей. То есть семья, на самом деле, прекрасный мотиватор для того, чтобы двигаться в жизни и стремиться к личностному развитию. И семья, к сожалению, это удобный способ самооправдания, для лентяев, совершенно откровенных, которые просто не хотят там образование получать, не хотят менять работу, переезжать, заводить полезное знакомство. Им проще сказать, это у меня не получается, не потому что я лентяй, а потому что там жена не пускает, или там, соответственно, муж там не пускает ехать в командировки там с коллегами по работе в одном номере ночевать и так далее. То есть вот это все, к сожалению, имеет место быть.
5: Андрей Зберовский, друзья, напоминаю, сегодня с нами психолог, доктор культурологии. Рассмотрим еще момент того, все-таки какого рода могут быть проблемы в семье, которые не позволяют человеку строить карьеру.
6: Вы знаете, я когда-то, вот я работаю 33 года, и когда-то в начале моей работы, особенно в 90-х годах, там, в нулевых годах, я искренне предполагал, что если в семье есть кто-то, имеющий тяжелые хронические заболевания или инвалидности, то это может быть вот там тормозом личностного какого-то развития. Но я могу сказать, что при этом я уже в своей практике видел сотни примеров, когда люди, даже имея членов своей семьи, за которыми постоянно надо ухаживать, постоянно помогать, все равно достигая личностного успеха. А сейчас, в эпоху онлайна, когда мы имеем возможности роста профессионального, карьерного, финансового, даже не выходя из дома, по большому счету, я скажу честно, мне кажется, последние отговорки о том, что якобы семья – это тормоз личностного там, как бы, роста и развития, мне кажется, отвалились. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы можем дистанционно совершать там горы, что называется, сворачивать и серьезные проекты запускать, и быть полезным дистанционно, дорогие наши слушатели, не бойтесь ничего, бойтесь только одного, бойтесь своей лени и бойтесь грубости в семье, потому что мотивация пропадает тогда, когда в семье начинаются конфликты. Когда в семье конфликты, когда муж и жена ругаются, когда пропадает и гармония, там, и единство, вот тогда да, тогда падает мотивация. То есть тогда, когда нас в семье не хвалят, когда нас не благодарят за те
5: прорывы. Вот, да, что такое отсутствие гармонии, да, что как добиться этой гармонии? Любите друг друга, ну, это все слова
6: и не
5: благодарите,
6: понятные,
5: и благодарите.
6: Я вот даже хочу сказать так, что далеко не всегда там есть любовь там, в какой-то высокой там степени, но благодарность должна быть. Поэтому я говорю, что любовь может со временем немножко угаснуть. Люди могут стать заметно более взрослыми, пройти 20 лет брака, 30 лет брака. Но если вы будете благодарить вашего партнера за те усилия, которые этот человек предпринимает, предпринимает для того, чтобы вам всем жилось в семье хорошо. Даже этого одного будет достаточно для личностного роста вашего партнера. И, конечно, вы тоже не забывайте просить. Вот мы бываем так часто, пытаемся казаться сильнее, чем мы есть, там, мы такие железные, холодные. Не забывайте просить, сказать: милый муж или милая жена, пожалуйста, иногда говори мне, что я молодец, что я там хорошая жена или хороший муж, и это будет еще больше меня взбадривать и стимулировать к моему личностному развитию. Поэтому я точно совершенно утверждаю тезис, что семья не враг личностному развитию, и можно гармонично все это сочетать и добиваться большого успеха и в семье, и в целом в своей личностной самореализации.
5: Прекрасные слова. Побольше любви, побольше добра, побольше уважения друг к другу, и все будет замечательно. Дмитрий Таиров зовут меня, друзья, нашего гостя, эксперта, профессионала, специалиста Андрей Сберовский. С нами был Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг по отношениям между мужчинами и женщинами. Благодарим. Спасибо огромное. До новых встреч.
6: Всего доброго.
0: Психология. Театр на радио России представляет.
7: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
8: Давайте не пойдем на первый урок.
7: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
8: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
9: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
10: Эх, Купенька, ты мы ничего не понимаешь.
0: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
11: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
0: «Я ж мать» – каждую пятницу в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
12: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
13: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
14: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин обратился с видеообращением в преддверии своей поездки в Китай. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору лидеров двух стран, который произойдет 20 мая. Администрация президента США рассматривает сценарий военного вторжения на Кубу. Об этом сообщает издание «Политика». А в России сегодня отмечается День фармацевтического работника. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут на повестке переговоров в Пекине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем видеообращении в преддверии поездки в Китай. Российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время визита Владимира Путина в Китай в переговорах с нашей страной будут участвовать 39 человек. Это 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы регионов и ректоры ряда университетов. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем 20 мая. Они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков.
3: Я не знаю, как поздно закончится программа, потому что разговор за чаем двух лидеров – это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, как и, я надеюсь, и китайские друзья заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше. Поэтому трудно сказать, во сколько мы закончим. В зависимости от этого, наверное, президент будет принимать решение о своем контакте с представителями. Как правило, делается, но сейчас посмотрим от развития ситуации. Все важное общение с журналистами, естественно, важно. Но вот это чаепытие, я подчеркиваю, мы действительно готовимся к нему, потому что все, что нужно обсудить доверительно за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем после торжественного обеда, я сказал уже.
1: Помощник президента отметил, что отношения России и Китая достигли на данный момент беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Юрия Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. Европейские радикалы вместе с Зеленским не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного США. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи.
4: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты.
1: Говоря об урегулировании конфликта между Ираном и Соединенными Штатами, глава российского МИДа отметил, что в Москве поддержат любые развязки, которые будут готовы принять Тегеран и Вашингтон. Между тем, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий военного вторжения на Кубу. По словам источника, знакомого с ситуацией, кубинцы оказались куда крепче, чем считалось в начале. Предпринятые попытки добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады провалились, сообщает издание «Политика». Поэтому, как пишет газета, сейчас вопрос военных действий стоит на повестке дня, так как никогда раньше. Американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. В Госдуме рассказали о снижении платы за ЖКУ летом. Сообщили, что при плановом отключении горячей воды платеж в квитанциях ЖКХ за эту услугу может стать ниже где-то на 33%, а где-то и на 47%, рассказал РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он подчеркнул, что раньше нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявление, собирать подписи соседей и подавать документы в управляющую организацию. Однако сейчас этот процесс стал проще, поскольку с марта 2026 года работают новые правила. Перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке. Он уточнил, что управляющие компании или ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв и отражать уменьшение суммы в ближайшей квитанции. В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. С предложением ввести этот праздник выступил Минздрав России. И он был учрежден постановлением правительства в 21 году. Именно в этот день, в 1581 году в России, с разрешения царя Ивана Грозного открылась первая аптека. Помимо продажи лекарств, она занималась и их изготовлением. И была она открыта в Московском Кремле, а также предназначалась только для нужд царского двора. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на 3 предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, в финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химока» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матча группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБОС, в Хабаровске сегодня до 20 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. В Сургуте 23-25, в Иркутске до 15 градусов выше 0, а в Петрозаводске до плюс 22 и без осадков. А в Самаре и Нижнем Новгороде уже до 32, осадков также не ожидается. Сухо и в Воронеже там до плюс 30. На юге европейской части России дождливо, в Сочи плюс 16-18. Прогремят грозы в Нальчике, 15-17 тепла и дожди.

0: и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
2: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
1: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
3: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют вас. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь в ближайшие 45 минут. Озвучим темы, которые мы выбрали на это время. Но лишь напомним, что для тех, у кого большое желание выразить свои мысли, эмоции и чувства относительно того, что вы слышите в эфире, то вот, пожалуйста, в наши мессенджеры 8-925-222-9992. Пишите. Игорь, здравствуй.
7: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, темы первого часа. Альтернатива для Германии, знаете, есть такая партия в Германии, пообещала восстановить Северный поток после выборов в случае победы партии в федеральной земле Мекленбург. Как повлияет победа в одной только федеральной земле на возможности партии повлиять на решение федерального правительства Германии, которое, в общем-то, отказалось, да, от дешевого газа в угоду дорогому американскому, не знаем, мы не знаем этого внутреннего политического устройства настолько хорошо Германии, чтобы вот так поверить на слово. Поэтому будем сегодня с экспертом обсуждать эту тему. Интересно, даже неожиданно очень звучит. Новый антикоррупционный скандал на Украине. Якобы готовится арест жены Зеленского. Так просто, что как Ермака, а мужа вообще спрашивать не собираются. Будем разбираться о роли и месте жены Зеленского в украинской политике. Будем разбираться.
6: Но в любом случае, такое ощущение уже складывается, что это далеко от образа жен декабристов.
7: Да уж, похоже, да, немножко другие они, современные жены современных украинских так называемых политиков. План США по захвату Фиделя Кастро будем также обсуждать. Они в открытую говорят об этом. Вот у меня есть свое мнение на этот счет, я им поделюсь, почему они говорят об этом в открытую, но будем разбираться, возможно ли такое.
6: И для того, чтобы вам интереснее было ждать нашу дискуссию, на всякий случай напомню, что Раулю Кастро 94.
7: Ой, да. И, кстати, я сказал Фиделя Кастро. Это наша оговорка. Рауля Кастро, конечно.
6: Раулю Кастро 94 года. Ну, представляете, захват вот такого дряхлого, уже фактически немощного старика.
7: Да, ну, это, видимо, серьезная спецоперация должна проводиться.
6: Очень серьезная, очень, да. С участием лучших специалистов американского спецназа.
7: И пара-тройка авианосцев. Ну и жителям Приднестровья облегчили получение гражданства России. Кстати, почему только сейчас, при том, что несколько сот тысяч, по-моему, 200 с чем-то тысяч человек там, тем не менее, уже имели российское гражданство, почему эта тема возникла только вот сейчас, почему именно сейчас решили и остальным это упростить, и есть ли вообще проблема с получением российского гражданства у жителей Приднестровья, будем разбираться. Кстати, к чему это может привести, тоже будем разбираться. Есть у меня один острый вопрос нашему собеседнику, его, наверное, через несколько минут я и задам, а мы прямо буквально сейчас этот вопрос и начинаем обсуждать.
0: Наше время.
6: Президент наш подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства жителями Приднестровья. И вот согласно этому документу, дееспособным лицам старше 18 из ПМР больше не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории России, не нужно сдавать экзамен на владение русским языком, а также на знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Также там прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей Приднестровья. Ну а заявление можно будет подать в диппредставительство или консульское учреждение Российской Федерации. Ну вот упрощенный порядок получения гражданство позволит жителям Приднестровья преодолеть препятствия со стороны Молдавии, где десятки тысяч людей по политическим мотивам не могут получить или лишены молдавского паспорта. Об этом заявил сегодня президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Вот что он сказал. Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. Первая причина – это отказ властей Молдовы в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья, ну, по тем или иным причинам, политическим или другим каким-то. Вторая причина – это лишение гражданства Молдовы граждан Приднестровья с последующей депортацией. А указ президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем исключительно гуманитарно. Вот об этом он как раз и сказал. И хотели бы мы сейчас обсудить вообще, насколько своевременное решение, почему именно сейчас, ведь, казалось бы, уже сколько лет продолжается эта история, какова социально-экономическая ситуация в регионе и насколько много желающих. Это еще не все вопросы, которые мы планируем задать нашему уважаемому эксперту, который уже с нами.
7: С нами Игорь Шорник, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2016 годах, а ныне эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Петрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Игорь Петрович, ну вот Ольга уже озвучила ряд вопросов, и, наверное, первый, который прямо сразу напрашивается, почему сейчас, что такое произошло, да, что стало поводом для принятия нашим президентом такого решения, вполне возможно, вы знаете внутренние механизмы.
8: Вы знаете, я внутренних механизмов не раскрою, но что сейчас произошло, ну, вот каждый приднестровец, в общем-то, знает. Буквально несколько недель назад Молдова попыталась еще более усилить экономическую блокаду Приднестровья, обязав экономических агентов уплачивать буквально налоги в бюджет Молдовы. Они это обусловили тем, что создают какой-то фонд конвергенции, откуда деньги якобы будут возвращаться назад на нужды Приднестровья. Хотя каждый, я думаю, и в Молдове, и в Приднестровье понимает, что эти деньги никогда в Приднестровье не вернутся. Соответственно, республика, которая и так стояла на грани выживания, сейчас, если эти меры будут приняты, то просто бюджет не сможет финансировать самые социально защищенные статьи. И вот в этой ситуации, мне кажется, такая вот мера поддержки Приднестровья, которая вот с этим указом стала всем очевидна, это очень мощный, знаете, в первую очередь психологический такой сигнал, что Россия будет защищать своих сограждан, своих соотечественников, что она намерена отстаивать их права, и ситуация находится на самом деле под контролем. Я вот так скажу, что мера эта назрела на самом деле еще много лет назад. Но Россия, ну, очень, знаете, так трепетно почему-то относилась все эти годы к молдавскому суверенитету, к вопросу о сохранении территориальной целостности Молдовы. И российские дипломаты лишний раз старались не будоражить вообще, так сказать, не привлекать внимание там Кишинева, чтобы еще больше не обострить отношения, которые в последние годы, ну, крайне тяжелые. И, ну, вот в 2026 году президент Молдовы Майя Санду, она уже дважды сообщила о том, что, в общем-то, она не против решения вопроса об евроинтеграции Молдовы путем ее присоединения к Румынии. То есть она так мягко намекнула, но это означает, что молдавские власти сами не особенно относятся щепетильно к вопросу молдавского суверенитета и территориальной целостности, с своей стороны. С какой такой стати тогда ну, Россия должна еще больше, чем Кишинев, ее уважать? И вот, этот указ, который дает упрощенный порядок принятия гражданства приднестровцам, это, ну, скажем так, в условиях, когда хуже отношений быть не может, но Россия в ситуации критической, она обязательно защитит людей не только там в экономическом плане, не только там в социальном каком-то плане, но готова будет защищать каждого своего гражданина, который там находится.
7: Вот-вот, Игорь Петрович, я правильно понимаю, может быть, я сейчас скажу лишнее и нарушу каноны международного, нормы международного права, но мы видим, что Молдавия сама не особо на эти нормы смотрит, готова превратиться в Румынию, и, в общем-то, никакого о суверенитете речи нет. Многие ведь приднестровцы, наверное, вот сейчас, после этого указа российского президента, вспоминают опыт Абхазии, в которой, когда определенное количество граждан превысило, ну, более 50% граждан стали гражданами Российской Федерации, ну, там даже больше, там, наверное, 90%. Но в итоге стало естественным выход Абхазии из состава Грузии, потому что, ну, это явно была уже не Грузия. Не думают ли они, жители Приднестровья, о том, что когда-то и Приднестровье получит, как минимум, вот эти основания для того, чтобы сказать нормально, законно, и мир вынужден будет с этим согласиться, адью Молдавии?
8: Смотрите, ну, если Молдова вдруг становится частью Румынии, то тут и выхода другого просто не будет, потому что приднестровцы, они оказываются как бы не у дел, да, кто будет защищать их в этой ситуации, когда они и в Румынии не вышли, и в Молдове не остались, потому что такого государства не существует. Сейчас уже гораздо больше половины граждан Приднестровья уже обладают российскими паспортами. В 2006 году там прошел референдум о присоединении к России. И из 78%, кто пришел на участки голосования, 98% высказались «за». То есть есть воля народа, которую и власти должны осуществлять. И я так скажу вам, что Государственная Дума тогда тоже приняла постановление, в котором признала этот референдум легитимным. То есть и у России, и у Приднестровья есть основания для того, чтобы вот этот вопрос о геополитическом устремлении приднестровцев решить так, как они того хотят.
7: Причем для этого потребуется только указ президента, наверное. А Игорь Петрович, скажите, вообще получается уникальная ситуация. С одной стороны, приднестровцы, ну, объявили уже фактически о своей независимости от Молдавии. С другой, это чуть ли не единственный сдерживающий фактор формально, да, который позволяет Молдавии сохранить свой суверенитет. Позиция Приднестровья, ну и позиция Гагаузии, насколько я знаю, ведь Гагаузия имеет право выйти из состава Молдавии по Конституции, если вдруг Молдавия прекратит свое существование. Да? То есть фактически два ваших государственных образования, ну, удерживают пока еще Молдавию, ну, сохраняют ее как Молдавию и не дают ее поглотиться Румынии. Да, ей поглотиться.
8: Совершенно верно. Совершенно верно. Если бы не возникла Приднестровская государственность, Гагаузская государственность, Молдова ушла бы в Румынию еще в начале 90-х годов. администрациям пришлось выбор отстаивать с оружием в руках. И ВГУЗы, кстати, тоже голосовали на референдуме и заявили, что в случае утраты Молдовы своей международной субъектности они имеют право на самоопределение. То есть из автономии появится независимая республика.
7: Что ж, будем следить за развитием событий. Игорь Шорников, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2016 годах, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами. А мы переходим к следующей теме.
0: Наше время.
6: В США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом написала одна известная газета местная. И намерены предъявить обвинение 94-летнему старику Раулю Кастро. Предположительно, обвинение связано с делом 30-летней давности, когда в 96-м году кубинское правительство сбило два самолета, которые принадлежали гуманитарной организации. Уже США, кстати, использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Венесуэлу. Напомним, что 3 января американские силы нанесли удары по стране, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. И вот теперь высокопоставленные чиновники хотят попытаться разыграть сценарий Венесуэлы снова. Правда, это не точно, поэтому будем уточнять.
7: С нами политолог-американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль Никитович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Добрый вечер, коллеги, уважаемая аудитория.
7: Рафаэль Никитович, а вот это почему так вот происходит? Зачем открыто о своих планах Соединенные Штаты говорят, если такие планы действительно есть? Они что, пытаются...
6: Ну, не то чтобы открыто, это якобы какая-то утечка по своим каналам.
7: Оля, с одной стороны, Трамп уже говорил об этом.
6: Но с другой стороны, может быть, это контролируемая утечка вот, для того, да, чтобы каким-то образом оказать давление
7: для чего?
6: На власти острова.
7: Для чего, да, Рафаэль Никитович, для чего, на ваш взгляд?
9: Да, ну, это, безусловно, часть политтехнологии. Я благодарен вам, что вы оговорили, что это, безусловно, информация не проверена. Но нас приучают, судя по всему, вот администрация Трампа и сам Трамп, они нас приучают вот в такой игре в кошки-мышки. Догадайся, мол, что я думаю на самом деле. Веришь, не веришь. Верите, что мы сделаем это с Мадуро? Кто-то верил, кто-то не верил. Взяли, сделали. Означает ли это, что они сделают то же самое с Раулем Кастро? Ну, все, знаете, всеми фибрами моей души хочется сказать, но это нонсенс, это абсурд. Но простите, как говорят сами американцы, нонсенс, абсурд – это middle name, то есть отчество этой администрации сейчас. От них, с них станется. И все, что угодно можно ожидать.
7: С них станется, Рафаэль Никитович, да. А может быть, наоборот, вот раз они об этом так много говорят, они этого не сделают. Но когда ты делаешь что-то всерьез, но ты не кричишь об этом во всеуслышание. Мне кажется, они просто испугались и теперь пытаются напугать, извините, ежа одним местом. Я думаю, вы поняли, о чем речь.
9: Я, да, надеюсь, я это понял, да. Но вопрос здесь в другом еще, понимаете. Это, конечно, из области все спекуляции, но есть объективные причины. И вот это, я думаю, гораздо важнее сейчас их обозначить, если вы позволите.
7: Конечно.
9: Потому что внутри политической ситуации сейчас складывается очень и очень непросто для самого Трампа. Сейчас вот события в Луизиане, это, так сказать, досрочные выборы, которые прошли там в Сенат и в Конгресс. Тяжеловес такой демократ Кассиди проиграл ставленнику Трампа. Я напомню, это тот же штат, откуда и Майк Джонсон, лидер

0: все ушло в свисток. Единственное, что, конечно, жалко тысячи погибших мирных жителей Ирана. Это с одной стороны. Значит, нужно что-то другое. Карта Мадура разыгрывается сейчас в полном объеме, тоже ведь не очень хорошо. Сейчас, по последним данным, судебное разбирательство с Мадуро затягивается чуть ли на 2 года. Оттягивается это все. Это, то есть, вы понимаете, это не то, что на это, веку этой администрации. Так еще и Трамп, может быть, не доживет до вердикта, будучи президентом США. Значит, нужно что-то поближе и что-то попроще, и кто-то постарше и послабее, чем Мадуро. И вот у нас, видите, вот неожиданно возникла, а кто еще тогда, да, у нас возникла фигура старика Рауля Кастро. Это, я напомню, тот самый великий старик, который перехватил руку президента Обамы и очень смешно потрясал этой кистью, когда президент США Барак Обама пытался его похлопать по плечу.
1: Было здорово это запомнилось.
0: Да, это было очень, да, я думаю, я вообще-то, признаться, думал, что они вот из-за этого хотят его украсть.
1: Рафаэль Никитович, перерывчик небольшой, на минуту буквально, мы вернемся, на рекламу надо прерваться и продолжим.
2: И затем закончим нашу мысль, наш диалог, и еще один вопрос у нас к вам будет. Мы вернемся ровно через минуту, 8-925-222-9992, это наши мессенджеры для тех, кто хочет оставить свой комментарий относительно тех тем, которые мы обсуждаем в нашем эфире.
3: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
4: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
4: Вопросы без ответа.
7: 2 патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Подозрение без алиби.
6: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
6: Ты не виновата. Я тебе верю.
4: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
3: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой Гримшатровым. С нами Рафаэль Ардуханян, политолог, американист. И мы обсуждаем вот эту вот чудовищную какую-то историю. Планы в США по захвату Рауля Кастро, которые сейчас обсуждаются в американской прессе.
1: Да, ну и вот, да. Рафаэль Никитович, давайте закончим, как-то подведем резюме некое.
0: Да, но я хочу сказать, что как раз события, о которых они описывают и говорят о событиях 96-го года, я как раз в это время был в Нью-Йорке, и вы знаете, с кем я там встречался? С Фиделем Кастро.
1: О,
0: так что, если же они такие были, как говорится, да, он приезжал на сессию ООН, и у него было даже возможность в Гарлеме выступал.
1: Это тогда, когда он говорил об этом, о запахе серы, да, вот тогда он
0: это,
1: говорил?
0: Нет, я говорю не о Чавесе, я говорю сейчас о Фиделе Кастро. Он выступал в Гарлеме, огромное количество там было. Он там очень хорошо объяснял, и сейчас приводил данные, что продолжительность жизни в Кубе, на Кубе она, так сказать, не уступает американской. Это, я просто к тому говорю, ну, если такие смелые, 96-й год, ну, так арестовали бы Фиделя, слабо было, видите, как-то арестовать. Но вот сейчас, 94 года, брата хотя бы хотят зацепить. Я так к тому говорю, что это все фейк, это все надумано. Если действительно вот они бы так беспокоились, там, об этих самолетах или еще о чем-то. А потом, как насчет иранского Боинга, который они сбили? Они не хотят там никого, президента своего, международному суду предать, когда они сбили совершенно, так сказать, необоснованно.
1: Ну, Рафаэль, они же у нас международные полицейские, себя мнят, поэтому жандармами им же решать, кого судить, кого миловать.
0: Грязными полицейскими, да. Ну, так да. Что да, давайте мы, как говорится, скрестим пальцы, будем ждать. Прогноз очень простой. Ну, понимаете, от ментально нездоровых людей, по крайней мере, в политическом смысле, ожидать можно все, что угодно. Возможно ли провокация на Кубе? Да, конечно, возможно. Возможно ли какая-то попытка? Ну, вы знаете, там же попытался, по-моему, пару катеров там хотели зайти, да, по-моему? Получили,
1: ну, да.
0: По-моему, очень хорошо.
1: Да.
0: Кубинцы, да. Я, вы знаете, не хочу бравировать, но вот насколько я был на Кубе 2 раза. Я все-таки думаю, что вот это кубанизму, и то, что они там построились сейчас, это очень сложно сейчас живется, очень бедно живется. Но что-то мне кажется, что все-таки кубинцы не позволят это. Все-таки мне кажется, что их совесть и их честь для них гораздо выше. И они, безусловно, защитят своего лидера.
1: Будем

0: наблюдает за событиями Рафаэль Ардуханян, политолог-американист, о возможности захвата Рауля Кастро.
1: Наше время.
2: А теперь поговорим о возможности ареста жены Зеленского. Насколько это возможно? Действительно, НАБУ и САП готовят ее арест Елены Зеленской, а сам он, боясь ее скорого ареста, хочет с ней развестись. Такова информация поступила из российских силовых структур. Вот мы и хотели бы на эту тему немножко поговорить. Якобы и поводов для задержания у антикоррупционных органов предостаточно. И в настоящее время просто решается, какое уголовное дело станет первым. Эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима. Он усилил охрану семьи и начал торговаться с западными партнерами. Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь. И также стало известно, что один из домов в элитном комплексе «Династия», помните, это тот самый, что подвел под монастырь Ермака на прошлой неделе, мы с вами это обсуждали в нашем эфире, под Киевом который, что один из этих домов строился якобы для Елены Зеленской в качестве компенсации перед грядущим разводом. И напомним еще на всякий случай, что на прошлой неделе бывший глава офиса Зеленского Ермак столкнулся с тем, что ему предъявили обвинение в легализации денег при строительстве этого самого элитного жилья под Киевом.
0: Разобраться в их вот этих самых мышиной возне или паучьей драке в банке очень сложно. Мы одни не в силах это сделать, поэтому с нами
2: Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог. Михаил Ярославович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, не знаю, опять слухи или это все может быть реальным? Почему заговорили о жене Зеленского после Ермака? Казалось бы, логика подсказывает. Потому что следующим будет Зеленский. Или это как-то вне этого, это отдельная какая-то линия, которой занималось антикоррупционное ведомство украинское, и оно хочет каким-то образом, на самом деле победить коррупцию. Это я уже пытаюсь, конечно, шутить.
3: Но... Ну, давайте не будем фантазировать насчет победить коррупцию. Это первое. Во-вторых, давайте я расскажу, как есть на самом деле.
0: О, отлично, давайте.
3: Все-таки насчет готовящего ареста Зеленского, это, давайте так, осторожно сформулируем, преувеличение. Кто мы такие, чтобы спорить с нашими правоохранителями, но, тем не менее, факт заключается вот в чем. В том, что материалы на Зеленской действительно есть. Больше того, на тех самых пленках МИЧ, хотя это никакие не пленки, мы прекрасно понимаем, что это материалы фиксации цифровой, ее голос есть. К слову, как есть и голос самого Зеленского. Вот. Если вот совсем всю эту легенду, которую вы рассказали, Зеленская и Зеленский действительно давно не живут как семья. Это правда. Это не политтехнологический ход. Это истории достаточно много и давно об этом известно. Что до развода, нет никакого развода, естественно, не грозит и не предполагается, потому что Зеленская в данном случае кураторами киевского режима, которые ведут и Зеленского, и Зеленскую отдельно, в целом рассматривают ее вообще как запасной вариант. Вот по аналогии с Навальной, по аналогии с Тихановской, вот такой женский политический образ, у них это любимая история. И по ней работает отдельная группа технологов. Они организуют и отдельные, скажем так, вояжи, отдельные встречи. Отдельно действует ее фонд, который имеет очень грязную репутацию. Что за коррупционные компоненты? Да там с головой этой коррупционной компоненты. Больше всего на зафиксированных материалах есть ее вполне конкретные консультации по части этого самого жилья в этом самом кооперативе, коттеджном городке «Династия», да, на 4 человек, на 4 семьи, если угодно. Вот. Не была это никакая отступная эта история. Но материал этот, я так понимаю, достаточно давний. Это не фиксация 25-го года. По ним работали достаточно давно. Ну и появляется все это ровно тогда, когда кому-то нужно. Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. Но моя глубочайшая убежденность заключается в следующем, что пока Зеленский сохраняет свой пост, пусть незаконно, неконституционно, но сохраняет, в силу обстоятельств и фактов, по ней тоже не будет ничего происходить. Вот. Единственное, что, конечно же, это можно рассказывать как элемент давления на него, и это присутствует вне всякого сомнения. Но там, мне кажется, по части давления достаточно того, что он сам там, например, один фигурирует во всех этих материалах, поэтому это же поселку Династия, семейному так называемому. Вот. Поэтому, да, Зеленская фигурантка, ну, точнее, давайте так, юридически правильным языком, она присутствует в материалах. Готовится ли ее арест? Нет, не готовится ее арест.
2: А что касается имиджевых потерь, ну вот мы тоже об этом коротко как-то упомянули, ведь во всем мире создавался такой образ Зеленской, да и на каком количестве обложек она побывала в мировой прессе, ну такой, ну скажем так, очень условно, жена декабриста, да, которая и в снег, ну, и ветер везде предана за своим мужем. А сейчас получается, что это вообще какая-то даже вот на личностном уровне очень неприятная, грязная и такая вот постыдная, что ли, история, такое вот грязное белье, что называется. Вот как с этим-то
3: ну,
2: быть?
3: Ну, смотрите, по ней фактов и так более чем достаточно, на самом деле. Человек достаточно тоже грязный и нечистый, ничем не лучше своего муженька. Ну, повторюсь, формально. Вот давно живет нездоровой любовью с другими людьми, ну, я так скажу. Вот, не выходя за рамки российского законодательства. А что до нее, повторюсь, там очень много вопросов по самому ее фонду, но ключевая атака, конечно же, идет и в медиа, и в политическом контуре, и организационно, и по антикоррупционной линии, безусловно, идет непосредственно по Зеленскому. Выбивание из-под него окончательно на сегодняшний выбивание Ермака, ну, деклассированием просто Ермака по части влияния на людей, обстоятельств. Та история, как они собирали деньги на него, более чем показательна. На Украине еще хватает, скажем так, финансово-промышленных групп, которые легкости могли бы реализовать в белую этот транш и эти перечисли. Никто на это не стал, скажем так, идти. И собирали действительно с миру по нитке, хотя там много самых разных проплат, но собирали по итогу больше, чем нужно было. Но по факту у них были большие проблемы. Никто из сильных мира сего украинского полусвета, если угодно, не заступился за Ермака, да и не будет, его все ненавидят за милостью. Второй фигурант – это Умеров, которого буквально в последний момент спасли и вывезли чуть ли не в багажник. Ну ладно, вывезли его там за тремя микроавтобусе под конвоем Альфа СБУ, вывезли с Банковой, когда набушники туда пришли. И потом его переправили за границу. Ну и сидит еще Шефир, который ждет свое подозрение, в Европе сидит. Семью так называемого Зеленского будут, конечно же, всех этих клептоманов с банков будут, конечно же, дожимать. А задача по Зеленскому очень простая – превращение в британскую королеву. Хотя я всегда говорю, что британская монаршая семья – это гораздо больше, чем то, что о них думают обыватели, политическом.
0: Да, конечно.
3: Но Зеленского будет превращать в ноль.
0: Ну, то есть имеется в виду, чтобы он был видимым только правителем Украины, а реально...
3: Он еще должен взять на себя все, понимаете? Он все на себя должен взять. Все собрать на себя весь негатив.
2: А вот, кстати, очень интересно, может ли в этой банке с пауками, которые оказались не женами декабристов, а вообще...
3: Банка на Банковой, да.
2: Да, да. Вот может ли сейчас произойти со стороны, ну, скажем так, официальной супруги все-таки Зеленского в рамках самообороны, может ли политься какая-то еще оттуда информация, какую недавно мы услышали от бывших представителей пресс-службы?
0: Ну да, от Мендель. Ну, разоблачения какие-то могут, на ваш взгляд, появиться из уст
3: Зеленского? Мендель, бывшая любовница Зеленского, которую выперли вперед ногами с Банковой, конкретно Ермак это сделал, она конкретно обиженная женщина, у нее есть мотив, но плюс здесь ее конкретно зарядили, и зарядили, давайте так, Такер Карлсон прекрасный журналист, но в этом бизнесе никто не, практически никто не чувствует мотивов американском, да, в бизнесе, скорости, поэтому деньги просто заплатили за это интервью. Вполне конкретные люди, это Андрей Богдан, первый глава офиса Зеленского, и его спонсор Сер Корчетов. Вот. Это члены антизеленской так называемой коалиции. Что-то самой Зеленской? Нет, они с ее супругом формальным, или до его, как правильно сказать, они люди подневольные. Их консультанты – это и их управители. Их охрана – это и их конвой. Не будет она себе позволять ничего не заявлять. Да, собственно, если вдруг захочет, она до пресс-конференции не доберется. Просто. Понимаете?
0: Просто события...
3: Поэтому нет, как... с ее стороны я не жду ничего
0: просто
3: такого.
0: Просто события совпадают, например, этот слух, это сплетни совпадает, например, с выходом под залог Ермака. И вот тут начинают дальше какие-то теории заговоров опять.
3: Не было никаких сомнений, что Ермак выйдет под залог. То, что у них были проблемы с наполнением этого счета, и он там выходные провел в платной камере, столуясь из самых дорогих киевских ресторанов по доставке, но это как бы еще не показательно ничего. Куда показательно, повторюсь, кто вносил эти деньги? Вот это его медиатехнолога Вовы Петрова. 80 тысяч, которые гривен перечислил. Но это смех и грех, что называется. То есть это показывает. А вот этот слух, эта информация о том, что она есть на пленках, так называемых, была известна давно. Но сейчас, конечно же, все будет это максимально актуализировано. Сейчас все это будет, конечно же, максимально в эпицентре внимания. Антизеленская коалиция не позволит этому всему затихнуть. Но цели у них отнюдь не благие, они отнюдь не миротворцы. Цель переформатировать парламент, собственное правительство.
0: Нам от этого радости, конечно, мало, и пускай они там уничтожают друг друга, тем не менее победить сможет только наш солдат на передовой. Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог, был с нами, и мы говорили о возможности ареста жены Зеленского. Ну что, через минутку мы вернемся, продолжим.
2: И будем говорить уже на этот раз про Северный поток. Северному потоку быть, тут в конце стоит знак вопроса. Вот этот вопрос обсудим ровно через минуту.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым поговорим сейчас про Северный поток, который, казалось бы, уже все похоронили. Тем не менее, альтернатива для Германии пообещала восстановить Северный поток после выборов в случае победы партии в федеральной земле Мекленбург. Северный поток должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию. Вот такие вот выдержки из программного документа.
0: Да, причем это речь идет не о громком предвыборном документе или лозунге всей партии, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров конкретной вот федеральной земли Мекленбург. Земельные выборы в Мекленбург, Переднее Померание, так в целом называется земля Мекленбург, Переднее Померание, назначено на 20 сентября 2026 года, и согласно опросам АДГ, альтернатива для Германии, лидирует в регионе с рейтингом 35%, что, по мнению экспертов, делает участие партии в формировании нового правительства практически неизбежным. И сопредседатель оппозиционной вот этой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель также заявила о неизбежности политического поворота в Германии. Политический поворот неизбежен. Мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место. Ну что, очень неожиданно, интересно, нет, мы много говорили о партии «Альтернатива для Германии», но в том ключе, что она уже может влиять на текущую политическую ситуацию, наверное, будем впервые обсуждать этот вопрос. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований, с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Приветствую вас.
0: Владислав Борисович, мы не очень знаем, как устроена федерация под названием Федеративная Республика Германия и роль партий в принятии решений вот именно в федеральных землях, но вот это заявление выглядит очень громким. Неужели у АДГ появятся такие большие политические возможности после победы всего лишь в одной конкретной земле?
5: Ну,
6: Альтернатива для Германии на сегодня партия так называемая не рукопожатная. Все основные политические силы, Союз ХДС, социал-демократы, партия Союз 90 зеленые, партия левая, считают невозможным заключение каких-либо коалиционных соглашений. Поэтому это корабль, который плывет одиноко в бушующем политическом море Германии. Есть понятие «брандмауэр», что нельзя вступать в какие-либо коалиционные соглашения ни на коммунальном, ни на земельном, ни на федеральном уровне. И сегодня мы ожидаем выборы в сентябре текущего года в трех федеральных землях. Одну из них мы назвали Мекленбург-Передней Померания, кстати, земля, где родилась Ангела Меркель, закончила гимназию, победила в Олимпиаде по русскому языку и стала потом первым федеральным канцлером из восточно-германских земель. Речь о том, когда альтернатива для Германии. Партия создана пятью западно-германскими профессорами в 2010 году, преодолев достаточно сложный путь развития, минуя практичный образ антимиграционной партии и так далее, станет рукопожатной, которая себя позиционирует, и я признаю, это партия так называемого консервативного центра. Ее можно сравнить с Христианско-демократическим союзом, которая в свою очередь в одном блоке с социальным союзом Баварской партии, и которая по большинству параметров, в общем-то, занимают одинаковые консервативные позиции. Да, партии навредила близость с Бьорном Фюрке, который олицетворял, скажем так, вот этот праворадикальный центр, от которого партия, в общем-то, уже отошла, и который способен объединить протестные силы, по крайней мере, вот в этом сейчас в сути земельных выборов осенью в Восточной Германии, которая покажет свою способность представлять свободные от этих вот прорыворадикальных сил движения, где отражаются настроения электоральные. Не случайно, наверное, вы об этом и говорили, один из демоскопических институтов, проводящих опросы, электоральные предпочтения, показал, что партия сегодня занимает, внимание, 29% на федеральном уровне. Мало кто обращает внимание, что их сравнивают с союзом партии ХДС и ХСС. ХСС, я сказал, это баварская партия, только действует в одной земле. Вот если вы 22% вычтите эту партию, окажется, что альтернатива для Германии на 12% опережает христианских демократов. Поэтому предпочтения на федеральном уровне понятны. Они высказываются в пользу альтернативы для Германии. Вопрос, насколько успехи на земельных выборах позволят партии в 29-м году, если не произойдет иное, а именно развал коалиции и досрочные выборы, пройти Бундестаг не просто с достаточно высоким процентом поддержки избирателей, но и с ликвидацией брандмауэра и возможности вступать в коалиции с другими партиями. Поэтому ждем выборов в Саксонии-Ангальте, в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании, кстати, та земля, которая всегда была в партнерских отношениях с Ленинградской областью, с Россией, и которую сейчас возглавляет госпожа Шведик, предавшая вот эти вот традиции взаимоотношения с Россией. Та земля, куда доходят трубы Северного потока 1, Северного потока 2, одна из которых труб еще осталась в действии. Тот проект, который сегодня пытаются использовать вопреки закону, подчеркиваю, вопреки договоренности, вопреки собственности этих труб в своих корыстных интересах другие группы, там пытаются использовать трубы для водорода и так далее. Поэтому партия заявляет, среди прочего, мы готовы поставить вопрос о том, что есть Россия, наш бывший партнер, партнер, который остается традиционным партнером, который заинтересован в том, чтобы мы, по крайней мере, руку протягиваем, бывшим, подчеркиваю, немецким партнером, готов эти связи восстановить, поэтому альтернатива говорит, мы готовы восстановить эти проекты. Конечно же, без федерального уровня это невозможно, поэтому важно, по крайней мере, заявить, что по-прежнему земля выступает с Россией. Кстати, за кооперацию с Россией выступает не только будущие, по всей видимости, правительство во главе с альтернативной для Германии, но и, предположим, премьер-министр земли Саксония, крестьянский демократ Кречнер, который говорит, что после урегулирования украинского конфликта Германия обязана возвратиться к прежним моделям кооперации с Россией, что без энергетической поддержки России Германия не конкурентно способна. Это важно. И, конечно же, важно, что альтернатива на сегодня единственная, как говорят немцы, этаблирована, то есть присутствует в большинстве ландтагов, земельных парламентов, присутствует сегодня в Бундестаге, а это основная оппозиционная сила, которая подтверждает готовность не только скорейшего урегулирования украинского конфликта, выступает за то, чтобы переговоры как можно быстрее начались, и не выступали некоторые представители федеральной власти, это могут определять, кто будет представлять наши интересы, и которая ориентирована на это будущее. И это очень важно. Наверное, вот в этом смысл нынешних заявлений.
0: Спасибо. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований, подробно объяснил нам о перспективах партии «Альтернатива для Германии». Ну, понятно, что ждем мы, конечно, не только этих выборов, а вот судя из полученной информации 29-го года, но после 29-го года может все кардинальным образом измениться в ФРГ.
2: Ну, а далее, это уже будет после новостей, в начале следующего часа, когда мы, Ольга Максимова и Игорь Шатров, вернемся к вам, будем обсуждать вот что. Хотят запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Об этом это предложили в Общественной палате. Вот об этом и поговорим.
1: Наше время. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
7: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
9: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
8: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
9: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
1: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Радио России.
10: центре внимания специальная военная операция.
11: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
10: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Театр на радио России представляет.
12: Этого еще не хватало.
13: Извините.
14: Согласна.
15: Простите.
10: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
16: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
10: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
17: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
10: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин перед своим визитом в Китай записал видеообращение, где отметил близкие отношения между двумя странами и товарооборот, который превысил 200 миллиардов долларов. За минувшие сутки силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников над российскими регионами. Есть пострадавшие. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильная. В ближайшее время на передний план выйдут обычные летние инфекции, заявил Геннадий Онищенко. Подробнее об этих и других событиях расскажем далее в выпуске. Владимир Путин перед своим визитом в Китай записал видеообращение, в котором отметил близкие отношения между двумя нашими странами и товарооборот, который превысил 200 миллиардов долларов. Президент России подчеркнул, что в нашей стране с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке и заинтересованы в том, чтобы народы двух стран становились еще ближе.
2: Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран.
1: Как сообщает пресс-служба Кремля, двухдневный визит Владимира Путина в Китай 19-20 мая приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Российского лидера будет сопровождать в этой поездке представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, всего в переговорах с нашей страной будут участвовать 39 человек. Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих на данном направлении. Также за минувшие сутки дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами. Киев также нанес десятки ударов по району Запорожской АЭС и Энергодару, городу-спутнику атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут изо дня в день из-за атак ВСУ. Киев ударами по району атомной станции и Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофической, заявил глава Росатома. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам президента Соединенных Штатов, к нему обратились с просьбой дать шанс мирным переговорам. По словам американского лидера, союзники уверены, что идущие серьезные переговоры приведут к сделке, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран Ближнего Востока. Трамп особо подчеркнул, что главное условие этой сделки – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. А также заявил, что Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану, если не удастся заключить устраивающую их сделку. Президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляции. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна. В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа, сообщил РИА Новости академик РАН, зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, зима закончилась, сейчас будут летние инфекции выходить на передний план. В августе мы уже снова начнем говорить о гриппе, заявил он, комментируя опасность распространения хантавируса и лихорадки Эболы в мире. Также он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за возможности их распространения. Жаркая погода в Москве не отступит до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, воздух в столичном регионе посвежеет только к субботе.
3: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение трех дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
1: Метеорологи также отмечают, что купальный сезон в Москве открывать еще рано. Более комфортных значений вода для купания достигнет не раньше середины июня. Организм достигает пика развития к 25-30 годам, после чего начинается медленное старение, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Именно в этом возрасте костно-мышечная система максимально развита, а дальше траектория долголетия зависит от человека. С увеличением продолжительности жизни границы возраста сдвигаются, и сегодня молодежью можно считать людей до 39 лет, отметила специалист. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверие ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свящева Матч ТВ. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интересов «Спартака», я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате РПЛ – хороший результат. У меня есть серебро Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее, подчеркнул Воробьев. Жозе Мауриньо назначен главным тренером мадридского «Реала». Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Сделка полностью закрыта, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что «Реал» выплатит нынешнему клубу Мауриньо «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 6 миллионов евро, а в «Реале» Мауриньо будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов и без осадков. В Тюмени жара до плюс 30, кратковременные дожди и грозы. В Омске до 22 градусов тепла, а в Красноярске до плюс 15. Здесь также пройдет небольшой дождь. В Мурманске всего 11-13 без осадков. В Перми, Кирове, Туле до 32. Осадков в центре Поволжья не будет. А вот на юге Европейской России температура куда скромнее. В Краснодаре до плюс 20, в Ялте 22 и без осадков. В Санкт-Петербурге ночью кратковременные дождь и гроза, днем плюс 29. В Москве небольшая облачность без осадков, днем 30-32 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы. Сейчас в столице плюс 17.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут мы посвятим обсуждению интересных тем, список которых сейчас вам и предложим, озвучим. Но прежде напомним, что если есть желание высказаться, то можно писать на наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ну а вот наши планы.
8: 16 мая парк Сокольники отметил 95-летний юбилей. Вспомним, как он прошел удивительный путь от места царской соколиной охоты до любимого городского пространства миллионов москвичей. В спортивной рубрике будем говорить о том, как вместе с возвращением на мировую арену российских спортсменов туда приходит, может быть, а может и нет, российская экипировка. Ведь последние годы сами себе шили костюмы и различного рода делали снаряды наши изобретатели, не знаю, рационализаторы, но чуть ли не сами спортсмены. Будем с этой интересной темой разбираться. О студентах на рынке труда будем говорить. Активность студентов на рынке труда выросла в 6 раз. Интересно, кем хотят работать и зачем вообще идут на рынок труда молодые люди сейчас. Мы-то вот просто себя пытались поддержать, а сейчас, может быть, какие-то другие цели. Ну, а начнем мы с темы детки и соцсетки. Дети и соцсети, точнее, конечно. Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет предложили в общественной палате, причем они не особо долго размышляли, взяли эту идею на Западе. А помните, с вами когда-то все брали на Западе, потом выяснили, что на Западе не всегда все самое лучшее. Вот эта идея реализована в ряде европейских стран. Надо ли нам повторять за европейцами? Об этом прямо сейчас поговорим.
1: Наше время.
7: Не так давно мы обсуждали идею, которую наше уважаемое одно министерство выдвинуло в рамках прямого эфира. Было сделано предположение о том, что, возможно, было бы неплохо запретить детям российским пользоваться смартфонами до определенного возраста. Но это было высказано только в качестве возможности возможности. И пока на эту тему все тихо, но вдруг стало громко по другому поводу. Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет предложили вот буквально сейчас в Общественной палате. Такие меры должны помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. При этом они не дадут полной гарантии, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок. А вот ранее запрет на соцсети до 16 лет уже вводили в Австралии. Эти меры рассматривают для себя также Великобритания, Франция, Испания, Индия, Япония. А в Германии рекомендовали запретить соцсети детям до 13 лет. Но, насколько я знаю, у нас соцсети, тот же ВКонтакте, он тоже имеет некие ограничения по возрасту. Ну, то есть имеется в виду, что 6-летний ребенок, если начнет процедуру регистрации, и у него запросят его дату рождения, и он начнет честно ее вводить, то в регистрации ему откажут.
8: Но только всего лишь потому, что ему откажут в регистрации, потому что он вводит такую дату, поэтому, а введет другую дату.
7: Поэтому если вы видите какого-то пользователя, которому 218 лет, например, или 108, то с огромной вероятностью это какой-то школьник-подросток. Абсолютно точно.
8: В том-то и дело.
7: И самое интересное, что при том, что в соцсетях им нельзя регистрироваться, до достижения этого возраста это каким-то неотъемлемым образом еще и связано с их домашними заданиями, которые они получают, ну и прочими услугами образовательными, которые они получают онлайн. Вот какая-то странная запутанная история, и, возможно, мы тоже сейчас что-то напутали, поэтому призываем нашего уважаемого эксперта, который наверняка нам прояснит сейчас эту ситуацию, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности и автор телеграм-канала «Кибердед» с нами. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Ну как, мы не напутали ничего?
9: Нет, напутали до нас. Ага. Ну, во-первых, вы тут чохом обидели всех 108-летних пользователей, которые там сидят ВКонтакте. Вот и честно указали свой возраст. Они сейчас огорчились. Вот, но так вы правы, действительно, если возраст нереальный, то, скорее всего, это дурачился подросток. Значит, действительно, в нескольких странах забили тревогу, а при этом это не связано, не столько связывают с мошенничеством, сколько связывают просто с влиянием на мозги. Вот, ну, я бы это в мягкой форме сравнил, там, например, ну, не знаю, с пивом. Вот я ничего плохого в нем не вижу, но понимаю, что подросткам давать его не надо до определенного возраста. Вот, опыт такого лобового введение ограничения, как отдельного ограничения, себя не очень проявило, его сразу же обходят в той же Австралии. Вот, тем не менее, сейчас несколько стран задумалось, чтобы вводить это комплексно. Ну, и кроме тех, что вы перечислили, там еще пара североевропейских стран подключается. Вот, и, кстати, на последней конференции на эту тему, которая проходила в Испании, Испания один из участников процесса, вот, там когда объясняли причины, почему детей нельзя пускать в соцсети, ни разу не упомянули руку России, но зато там прозвучала фраза «тлетворное влияние Запада», дословно. Вот, так что они тоже начали что-то подозревать.
8: Да, вот. Сами себя вы высекли как бы, да?
9: Да, да, да. Да.
7: Вышли, значит, на свой след, это называется.
9: Да, главное не выйти на самих себя. Вот, что происходит у нас. Действительно, была такая инициатива в Общественной палате, ее поддержал комитет семьи в Госдуме, это там руководитель из КПРФ, его сейчас очень сильно эту инициативу критикует «Единая Россия», то есть единства нету, но и те, кто против, и те, кто за, подтверждают, что сначала надо бы внимательно подумать и взвешенно подойти, потому что там плюсов-минусов и непонятных вещей много. Хотя чисто по-человечески я бы доступ, если не ограничивал, то, ну, ограничивал бы контент, который облучает мозги.
8: Ну, вот, похоже, это же ведь...
9: С ним разобраться.
8: Да, но это же похоже вроде бы, да, почему вообще дискуссия возникает? Мне кажется, на этот вопрос есть один ответ, но многие скажут, нет, их два, за и против, да? То есть кто-то считает, что свобода должна начинаться прямо с пеленок. Ну, вот это же неразумно.
9: Ну, во-первых, как бы я сейчас в уме слово помягче выбираю, личность до там 18, ну, до совершеннолетия, ну, как бы сказать, недоделанная. То есть с ней нельзя обращаться как с полностью взрослой.
8: Ну да, не дееспособной. Да, не дееспособной. недееспособные, да, и то есть в любом случае...
9: Да-да-да, то есть чтобы человек отвечал за свои поступки, его надо, ну, долепить, да, доварить, дорастить, вот. То есть подросток не вполне такое взрослое существо, которое мы видим. Вот, ну, кстати, вот вы там говорите, бывает за, бывает против. У КПРФ, вернее, у «Единой России» аргумент был совсем к делу не относящийся. Чем мы запрещаем? Мы уже много назапрещали, народ устал. Давайте сейчас какое-то время не будем.
8: Наконец-то об этом хоть задумались. Там много в других сферах назапрещали, надо останавливаться. Ну, а вообще, вот, по большому счету, мы сейчас не за и не против тогда. А эта мера реализуема?
9: Да, конечно. Точно так же, как когда-то боролись с пиратами. Казалось, что их не побороли, но побороли. Точно так же, как борются со всякими разными там этими молодежными отклонениями. Тоже считалось, что это не как бы ненакрываемо, но научились там, ну, по крайней мере, успехи есть. То есть, если целенаправленно что-то делаешь, через некоторое время получится. Другое дело, что делать надо как китайцы, которые сразу продумывают комплекс мер и за каждым записывают ответственность.
8: Вот.
9: Когда они выпускают закон, у них там 20 глав и 20 ответственности.
8: Андрей Игоревич, а вот напомните нам про китайские фаерволы, вообще про китайские методы. А они-то как добиваются результата и какие у них конкретно ограничения?
9: Ну, с фаервола, во-первых, они начали. То есть они начали фильтровать, чтобы быть уверенными, что они могут заблокировать любой чужой трафик. И взяли его под контроль, и реально взяли. То есть у них там даже какой-нибудь Google не дурачится, хотя присутствует. Раз. Второе, для каждого сервиса, который они так или иначе ограничили, они ввели свой заменитель. Вот, даже, скажем, ТикТоков есть два. Один для мира, а другой для отдельно ТикТок для использования внутри Китая. И когда у них это получилось, ровно 10 лет назад, в 2016 году, они ввели законопроект, в котором прописаны ответственность родителей, как следить за детьми, ответственность провайдеров, как регистрировать и как проверять, что честно зарегистрирован ребенок. Вот, ответственность правоохранителей, если там кто-то за кого-то начинает, там, допустим, торговать аккаунтами. Вот, там даже, вы удивитесь, есть ответственность разработчиков игр. И разработчики игр, кстати, хорошая мера, ставят замедлители. То есть ребенок, который играет в интернете дольше, чем надо, вот, начинает терять свои квалификации. Стреляет хуже, там, снаряж у него ухудшается. Вот, в общем, ему становится играть самому неприятно. Он начинает проигрывать. Вот, ну и точно так же местная власть, там, центральная власть, регуляторы. То есть там 20 глав, у каждого ответственные. И вот это вместе работает. И причем для того, чтобы это заработало, даже китайцам при продуманном подходе понадобилось, по-моему, 4 года. Вот.
8: Ну, потому что они вначале, как вы сказали, подготовили для этого базу. То есть у них все.
9: Да-да-да, но вот сначала они построили свою эту золотую китайскую стену, там, золотой фаервол. Вот, научились фильтровать трафик. Но у нас Роскомнадзор сейчас в процессе. То есть у него самосознание появилось. Но вот сейчас нам бы всем надо подтянуться и начать свой контент генерить, чтобы мы... детишкам было что читать, смотреть.
8: Вот.
7: Ну, и как вы подметили, если человека лишать каких-то ачивок, как это называется у игроков, то он становится весьма такой покладистый и понимающий. Ачивки — это достижение. Вот так.
9: Да,
7: вот.
9: Да, да,
7: да, да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Как всегда, интересно. Понятно, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор канала «Кибердед» был с нами, а мы переходим к следующей не менее интересной теме.
1: Наше время.
7: Активность студентов на рынке труда выросла аж в 6 раз. На одно место претендует до 60 учащихся, а интерес молодежи к таким вакансиям за год вырос, ну, смотрите как, ну, это же многократно, это серьезно. Сегмент стажировок уже стал самым конкурентным. Молодые люди куда идут? В торговлю, доставку, общепит и IT на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. И вот говорят о том, что это может смягчить дефицит кадров, но усилить скрытую безработицу. Потому что студенты будут трудиться не по специальности и ради быстрого заработка. А экономика будет при этом терять квалифицированные кадры.
8: Вот, но... очень умный эксперт это писал, видимо, Вот он просто представил. Видимо, он так воспитывает своего ребенка, тут, наверное, с детства начинает думать об экономике государства.
7: Об экономике государства вряд ли будет думать любой молодой человек, которому нужно сводить девушку в кино. Вот не будет он думать об экономике государства, или которому захочется съесть, я не знаю, там, бутерброд с сосиской в перерыве между лекциями. Или он будет смотреть, как едят его однокурсники, и что, приходить просить у мамы и папы, или он захочет какую-то новую одежду себе купить. Ну вот что, он будет думать о будущем экономики? Нет, не пойду я курьером сейчас подрабатывать, а буду-ка я дождусь, сейчас перетерплю, когда закончу свой вуз и пойду работать по специальности. И вот тогда... И при этом хочу еще обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что сейчас я недавно просто у меня по случаю состоялся разговор с нотариусом одним, который сказал, что сейчас каждое, считайте, первое банкротство – это банкротство зумеров. Потому что это выросло поколение новых, легких денег, которые набрали кредитов, которые завязались в свою жизнь с микрофинансовыми организациями и которые вот сейчас банкротятся.
8: Давай поговорим с экспертом. С
7: нами. Что лучше, брать такие займы или пойти поработать курьером?
8: Вот спросим об этом вице-президента компании «Суперджоб» по развитию стратегии партнерств и работе с молодыми специалистами. Амира Саракова. Амир, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, коллеги.
8: Вот как вы относитесь к тому, что молодежь зарабатывает деньги для себя, а не очень глубоко углубляется, не очень, извините за тавтологию, в тему, насколько это для экономики сейчас позитивно или влияет на нее негативно?
10: Да, я не могу оценивать на то, как это влияет на экономику там в текущем разрезе, вот, но точно не могу сказать о том, что как-то могу комментировать стремление молодых специалистов зарабатывать. Важно для себя понимать, что помимо закрытия базовых потребностей, о которых сегодня там коллеги рассказывали, в виде вещей, еды там, и любых других продуктов потребления, есть такие вещи, как, например, социализация. Даже в процессе неквалифицированного труда, пускай это будет продавец-консультант, пускай это будут услуги логистики, пускай это будет мелкая механическая работа, связанная с интернетом и социальными сетями, все равно он обретает и, что называется, воспитывает в себе, наверное, те качества, за которые потом его будут ценить работодатели. Как это сейчас, ну, там, отражается на текущем рынке труда? Всегда была высокая конкуренция за рабочие места. Всегда работодатели искали тех специалистов, которые уже на первом курсе каким-то образом имеют опыт работы. Классно, когда есть возможность работать по специальности, и сегодня статистика вот наших последних исследований показывает, что там 82% студентов дневного обучения вот, говорят о том, что готовы и будут работать. Дальше, задавая вопрос о том, в каких направлениях они хотят работать, мы понимаем, что это в идеале по специальности, а дальше, соответственно, все, о чем вы сегодня говорили, службы доставки, продавцы-консультанты, администраторы и любая работа, которая есть в интернете.
7: Ну, между прочим, даже наш президент работал не по специальности и первые свои деньги заработал в студенческом стройотряде, трудясь плотником. И на заработанные, если я не ошибаюсь, правильно помню, 60 рублей купил себе пальто, в котором ходил потом целых 10 лет. И сам об этом рассказывал. И тоже, наверное, не очень-то думал про экономику. Это нормальные потребности любого молодого человека.

0: буквально у нас 30 секунд. Что посоветуете молодежи при выборе, ну, сейчас при выборе профессии?
1: В первую очередь, мы всегда рекомендуем в идеальном сценарии находить ту работу, которая доставляет удовольствие. Как это сделать? Все очень просто. Начиная с университета, с колледжа и даже, возможно, со школы, начинать проходить всевозможные разные формы, там, платформенной занятости, стажировки и практики по специальности.
0: И выбрать. Спасибо большое. Спасибо. Амир Сараков, вице-президент компании «Суперджоб», был с нами, говорили о выборе молодежи студентами профессии.
2: У меня подруга управляла таким известным рестораном. Она говорит, это вечная баламука. Вот придет студент, только его научишь быть официантом, и он уходит, учи следующего.
3: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать.
4: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Подозрение без алиби.
6: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
6: Ты не виновата. Я тебе верю.
4: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И к нам пришел Виталий Павлов. Привет.
0: Привет, привет, привет. Интересно, да, вот сейчас говорят много о том, что мы возвращаемся на мировую арену, да, вот
9: да.
0: Легкая атлетика вернулась, наконец-то, вот вообще, по-моему, никто не верил. Но ведь получилось очень интересно, за период вот этого железного занавеса спортивного у нас, мне кажется, начала формироваться такая какая-то, ну, или развиваться отрасль спортивного, я не знаю, снаряжения, одежды там и так далее. Это правда? И вообще, что вот в этой сфере происходит?
9: Ты знаешь, с одной стороны, да, но будет не до конца честным, если я тут буду утверждать, что все у нас только производится, и все прекрасно в этом отношении. Нет. Только начало, в общем-то, положено, потому что, ну, мне кажется, что мы немножко отстаем в этом вопросе относительно всего мира, ну, потому что как-то нужно было не просто закупать, скажем так, спортинвентарь, экипировку и прочее, а все-таки развивать свое собственное производство, а не надеяться на то, что мы всегда сможем покупать все самое лучшее.
0: Можно
9: это утопия.
0: Перебью, да. А ты считаешь, что все должны делать, извини, у себя от иголок до космических
9: кораблей? Давай так скажу. Есть фантастический мир, который я себе замечательным образом представляю. Я вообще люблю фантазировать. И если фантазировать на эту тему, то, конечно, было бы прекрасно, если там одна страна производит костюмы для конькобежного спорта. Другая страна производит замечательно мячи футбольные. Третья страна там производит всю спортивную экипировку, остальную. Мы все это покупаем и живем отличной жизнью. Но так не работает.
2: Да и как показала практика, Виталий, видишь, как геополитические
9: сильно влияют на
2: и турбулентность
9: это.
2: Может привести к тому, что в один прекрасный день
9: не останется
2: скажут,
9: ничего.
2: А мы не будем вам коньки продавать.
9: Да.
2: И все, останетесь
9: Именно.
2: Вы без шайб и футбольных мячей.
9: Именно. И вот поэтому все-таки нужно иметь какое-никакое свое производство. Его нужно развивать. И в этом плане мне позиция, например, Китая или там других стран несколько ближе относительно остальных, потому что, ну, по большому счету, китайская экономика в принципе построена на том, что они долгое время что-то покупают, узнают, как это производится, и начинают
2: разбирают
9: делать сами.
2: Разбирают на молекулы?
9: Да, разбирают на молекулы и начинают производить сами. А мы же просто долгое время покупали и надеялись, да что, мы всегда закажем и будем это использовать, почему бы и нет. А потом оказывается, что у нас лыж нет, что у нас там мази нет, соответствующей палок нет и так далее.
2: А гимнастки сами шьют себе костюмы и ленты.
9: Да, да.
2: Мне, кстати, всегда было интересно, есть такой магазин гимнастических лент, или они сами их каким-то образом шьют, пришивают?
9: Вот на эту тему, конечно, интересно было бы поговорить, но давайте начнем с

0: футбольной истории, потому что мы все прекрасно понимаем, что ну, в футболе минимум экипировки, казалось бы, но есть все-таки там щитки, мяч, есть бутсы, да, есть, соответственно, форма, а у вратарей есть перчатки. И перчатки тоже где-то нужно производить. И вот Руслан Нигматуллин, трехкратный чемпион России по футболу, он занимается, собственно говоря, производством собственных перчаток. Давайте послушаем, как это производство происходит.
1: Интерес к перчаткам я проявлял очень давно, еще в детстве, когда их просто не было. И я их шил из того, что приходилось, то есть из обычных. Вот, тех, например, которых там картошку собирают. Брал латекс из кет и краил и нашивал. Такая была предыстория. А потом, скажем так, после завершения карьеры, в какой-то момент один известный российский бренд предложил мне развивать вратарское направление с перчатками в их компании. Да, то есть лет 5 я просотрудничал с ними, а потом в какой-то момент, вот 3 года назад, решил отделиться и, соответственно, развиваю уже свой бренд. И, в принципе, достаточно успешно. Что касаемо производства, то в силу определенной, скажем так, специфической истории и производства вратарских перчаток, а прежде всего именно латекса, то производить их в России, к сожалению, невозможно. То есть ни одна из компаний не производит. Поэтому производим за рубежом. В данном случае я на данный момент в Пакистане произвожу. То есть сейчас, возможно, буду осваивать еще и китайский рынок. Производить в России нерентабельно, к сожалению. В силу того, что, ну, во-первых, латекс, то есть в основном используют немецкий, все производители перчаток. Ставками сюда его будет непросто, если даже невозможно. Это первое. Во-вторых, это абсолютно полностью ручная работа. И, скажем так, шить их нужно тысячами. И это, скажем так, ну, освоить технологию очень непросто. Во-вторых, скажем так, себестоимость именно оплаты труда работников очень сильно повысит стоимость перчатки. Поэтому, конечно же, так целесообразнее и экономически более выгоднее, соответственно, для финальной цены, для розничной, производить за рубежом.
0: И вот мы приходим к тому, что некоторые, да, виды экипировки выгоднее производить за рубежом. Вопрос, почему так происходит?
2: Нет, смотри,
0: да?
2: Смотри.
0: С экономической точки зрения.
2: Смотри, тут есть же ведь простой ответ. Но нам надо, условно говоря, 100 комплектов, а выгодно производить их 100 миллионов комплектов.
0: Да.
2: И куда их девать?
0: Ну и плюс ко всему, это все-таки частный бизнес, тоже надо понимать, да, когда это... Частная компания, наверное, история такая своя. А когда это, например, производство для олимпийской сборной, условно, это совсем другая история. И вот президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт нам рассказала, как дела обстоят с импортозамещением в санном спорте.
3: Ну, мы уже давно производим сани для олимпийской сборной в России. То есть мы закупаем сани у российского производителя. Вот это что касается олимпийских дисциплин, а кроме женской двойки. То есть женские двойки, там сани регламентированные Международной Федерацией, пока что они иностранного производства, а для всех остальных, да, это российский производитель, то есть мы перешли на импортозамещение. И плюс еще мы сейчас развиваем массовый вид санного спорта, это горные сани. И вот как раз производство этих саней тоже находится в России. То есть тоже мы полностью на российском производстве. И специальную экипировку также для наших сборных. Также закупаем все в России, российского производства. Ну, кроме шлемов, вот шлема, перчатки и специальная обувь гоночная, вот это тоже прописано в правилах Международной Федерации, это иностранного производителя. А вот остальное тоже полностью в России производится.
0: Ну и вот обратите внимание, да, Наталья Гарт говорит о том, что есть определенные моменты в экипировке, где нельзя производить самим, потому что есть регламентированные страны, из которых нужно это закупать. И это тоже вопрос к международным федерациям. Молодцы, конечно, устроили качественный бизнес в целом, да, они там где-то у себя сами производят и говорят, что можно только вот такой марки. Будьте любезны, покупайте вот у этого производителя. И мы, получается, вынуждены покупать, а не производить. И в этом отношении тоже, да, как интересно, в некоторых федерациях устроен бизнес, основанный на этой экипировке.
4: Ну, лоббируют и в спорте.
0: Да. Да, и здесь опять мы возвращаемся к тому, что спорт высших достижений, он же связан и в том числе с гонкой технологической. И с этой точки зрения мы тоже должны шагать вперед. Мы не должны останавливаться на том, что мы покупаем и надеемся, что нам предоставляют все самое лучшее. Все самое лучшее они оставляют себе для того, чтобы обыгрывать нас на соревнованиях самого высшего сорта. А потом то, что остается, они отправляют нам, естественно. И это нормальный процесс абсолютно для бизнеса и для развития спорта в своей стране, как мне кажется. Поэтому нужно действовать как-то на шаг вперед в этом отношении.
2: Ну что, Викторию подключаем к эфиру.
0: Да? Да, у нас Виктория Колосова на связи, наша коллега, которая расскажет нам подробнее, как дела с спортивной экипировкой, со спортивным инвентарем как раз проходят в художественной гимнастике. Вот. То, о чем ты говорила.
4: Виктория, привет.
5: Добрый вечер. Ну, давайте для начала все порадуемся. Сегодня замечательная новость, что всех наших гимнастов допустили до выступления на международной арене с флагом и гимном. Я безумно рада, что наконец-то справедливость восторжествовала. Ну и хочу сказать, что вся наша олимпийская сборная одета с иголочки и одевается она у российских, у России, в российской фирме, и она называется «Артблеск». Да, это недешево, но мечтают одеваться в наши купальники, ну, я думаю, что гимнастки со всего мира. И действительно, это прям вот каждый купальник – произведение искусств. То же самое касается и мечей, и обручей, и булав. Да, до определенного момента это все производилось в Японии, Италии и так далее, но, вы знаете, будете удивлены, есть такая фирма «Соло». И вот основатель ее, это было в далеких 90-х годах, он никто иной, как офицер, моряк он. И они основали, да, фирму по пошиву купальников, и в 2008 году они уже переквалифицировались и стали шить для художественной гимнастики и одежду. И сейчас они уже перешли, они делают просто потрясающие предметы для художественной гимнастики. Мечи завоевали уже весь мир, и итальянки с нашими мечами выступают, и немецкие гимнастки с нашими мечами выступают. И надо сказать, что на рынке, именно что касается художественной гимнастики, есть и среднеценовой сегмент, есть подешевле, есть, конечно, уровни олимпийской сборной, хай-класс, то есть есть из чего выбрать.
4: Вика, ну а знаете, скажи, кажется... не подожди, а скажи, пожалуйста, ну а какая разница? Ну возьми футбольный мяч, пойди с ним выступи.
5: Баскетбольный. Я расскажу тебе сейчас. Когда я начинала заниматься художественной гимнастикой, мы все тренировались с резиновыми мячами. Там до красоты не было вообще, от слова совсем, надежды на красоту не было. В какой-то момент мы решили, что мы их будем красить баллончиками из краски. Действительно, мы красили мячи баллончиками, они теряли центровку, они хуже отскакивали от пола, но ничего, как-то жили. Потом вошла в моду, значит, вот эти ниппельные мячи. Я помню, мой папа едет в командировку за границу, и я ему даю жесткий наказ: купи мне красивучий ниппельный мяч для тренировок. Но папа, как человек военный, оказался в магазине, который был поближе, и он был для водных развлечений. И привез он мне действительно красивый мяч. Да, но, понимаете, дело в том, что он был легкий, и летел он во все стороны, которые только мог, но не туда, куда мне нужно. Это вот была первая история, вот такой мяч мне привез
4: папа. Почти как аленький цветочек, да, история.
5: Да. И, вы знаете, я хочу сказать, что, мне кажется, наших гимнасток ничем не испугаешь, по крайней мере, тренерский штаб, потому что я начинала тренироваться, когда еще были деревянные булавы. И я, как сейчас помню, единой формы не было ни у кого, ну, как-то где-то, и я, опять же таки, попросила папу, я говорю: папа, мне нужны булавы. Ну, он примерно представлял, что это такое, где-то на заводе, он их заказал. Уж не знаю, что это было за дерево. Но когда папа принес эти булавы, надо понимать, что они были с виду похожи на гранаты. И они были такого размера, что когда я опускала руки, они касались пола. Вот такие у меня были булавы. Надо сказать, что я ходила с подбитыми глазами периодически. Но после этого...
4: А мир не досчитался ровно двух Пиноккио после этого. Или Буратино.
5: Вот примерно... Вик, примерно так. Что
4: расскажи про лент.
5: Туалет,
4: да, лент.
5: Да. Ленты мы покупали, и сейчас, собственно, ну, сейчас они уже готовые есть, и, собственно, девочки выбирают такие, которые им нужны под купальники. Ну, а мы раньше просто покупали атласные ленты, красили их теми красителями, которые, собственно, были везде в продаже. Но самый кайф – это были палочки для ленты. Их мы покупали в рыболовном магазине, и нужно было найти бамбуковую удочку. И самую верхушку от этой бамбуковой удочки мы отрезали, искали карабины. И вот, собственно, вот так сами собирали ленты. Поэтому я думаю, что даже если бы у нас ничего этого не было, мы бы все равно развивали гимнастику.
4: Спасибо. С нами была Виктория Колосова. Про барабанные палочки не успели спросить, но в другой раз, наверное. Виталию Павлову тоже большое спасибо. Ждем вас в гости, а сами вернемся к москвичам через минуту.
6: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
10: Это какое-то волшебство или только технологии?
11: Это волшебство технологий.
9: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
12: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
13: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
6: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
14: Французского композитора Мишеля Леграна знают в России прежде всего как автор музыки к фильму «Шербурские зонтики». Однако мировой славы и премии «Оскар» он удостоился за песню «Windmills of Your Mind» к фильму «Афера» Томаса Крауна. В 1968 году режиссер Норман Джойсон завершал съемки остросюжетной ленты об эксцентричном миллионере Томасе Крауне. В одной из сцен должна была звучать песня Beatles «Strawberry Fields Forever». Однако возникли проблемы с музыкальными издателями, и Джойсон попросил сочинить песню Мишеля Леграна, музыкой которого к «Шербурским зонтикам» давно восхищался. В тот момент, когда Джойсон позвонил Леграну в Париж, на проигрывателе композитора была пластинка с концертной симфонией Моцарта для скрипки и альта с оркестром.

слушая Моцарта, Легран и придумал мелодию, которая впоследствии стала песней «Windmills of Your Mind». Он сочинил еще несколько композиций и представил их на суд Джойсона и супружеской пары литераторов Алана и Мэрилин Бергман. Они и сочинили странноватый текст под названием «Мельницы твоего сознания». Для фильма песню должен был записывать Энди Уильямс, однако он, сославшись на занятость, отказался. Первым исполнителем «Windmills of Your Mind» стал британский певец Ноэль Харрисон. Ну а в хит-парады композиция попала благодаря британской соул-звезде Дасти Спрингфилд.

Люди и песни. Песня «Windmills of Your Mind» регулярно входит в рейтинг 100 лучших мелодий в истории кино. Помимо аферы Томаса Крауна, она звучит еще в добром десятке фильмов. Ну а когда в 1999 году режиссер Джон МакТирнан начал работу над ремейком фильма «Афера Томаса Крауна», он сразу же решил, что на финальных титрах должна звучать песня «Windmills of Your Mind», на сей раз в исполнении Стинга.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать раздел на портале госуслуги под названием «Мое здоровье». Эксперты по кибербезопасности говорят, что аферисты копируют внешний вид этого раздела и создают на его основе фишинговые страницы, которые приводят, как известно, к мошенникам кратчайшим путем. Уловка в том, чтобы убедить человека записаться к врачу или получить документы на подобных вредоносных сайтах, и чтобы для этого человек оставил там свой номер телефона, а сразу после назвал код из СМС. Следующий этап очевиден. Будет множество звонков от фальшивой техподдержки госпортала или из банка, или наберут якобы силовики, и все будут убеждать в произошедшей утечке, пугать последствиями, чтобы заставить спрятать деньги или перевести их на безопасный счет, или отдать курьеру на проверку. Или предложат взять кредит, пока его не взяли вместо вас злоумышленники. Не реагируйте, не делитесь смс-кодами, а если уж взломали или уверяют, что вас взломали, обращайтесь в полицию и в свой банк. Сотовых операторов тоже нельзя забывать. Уже известно, что аферисты покупают данные умерших абонентов, чтобы оформлять на них сим-карты. А еще к номеру могут быть привязаны банки, соцсети и даже госуслуги. Если вы сменили номер или отказались от номера, не забудьте отвязать от него все цифровые ресурсы, которые к нему привязаны. Либо вспомните и отвяжите, замените сами через личные кабинеты, или самый жесткий вариант – обратитесь в техподдержку госуслуг или в Минцифры и подайте заявление на деактивацию аккаунта. Еще мошенники начали связываться с детьми от имени их родителей или близких родственников с помощью голосовых или видеозаписи из мессенджеров. Понятно, что прогресс не остановить. Дипфейки – это уже реальность сегодняшнего дня. Минимальная длина голосового фрагмента, необходимого для создания цифровой копии, сократилась с нескольких минут до 15 или 20 секунд. Дети и подростки – удобная мишень. Они с ранних лет живут в цифровой среде, активно общаются в мессенджерах, быстро осваивают новые форматы коммуникации и легче подаются на контакт, который выглядит привычным и безопасным, говорят эксперты. Так что делать? Обсуждая с детьми, что такое обман, кто такие мошенники, как реагировать. И лучше всего обсуждать не после слов «мне надо с тобой серьезно поговорить», а попробуйте разговаривать, скажем, вечером за семейным ужином, когда родители между собой делятся впечатлениями дня, а дети все слышат и запоминают. Ведь это не то, что им внушает, а что-то интересное, взрослое, важное обсуждают между собой родители, так что обязательно нужно услышать и запомнить. Такая простая мнемоническая хитрость. И не забывайте про доверие в семье. Ребенок должен знать, что в любой непонятной или тревожной ситуации он может сразу обратиться к взрослым и не бояться наказания. Лучшая защита – знание базовых правил. Не сообщать коды из СМС, пароль, банковские данные, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и не продолжать разговор, если собеседник торопит, давит или просит сохранить что-то в тайне от всех. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Беспрецедентный уровень отношений и сотрудничества. Владимир Путин записал видеообращение в преддверии визита в КНР. Российские военные уничтожают технику противника на Октябрьском направлении. США признали превосходство России в зоне специальной военной операции. Подробности далее. Владимир Путин совершит сегодня поездку в Восточную Азию. Президент России посетит Китай с двухдневным визитом. Как ранее сообщалось на сайте Кремля, поездка главы государства в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впервые лидер нашей страны отходит от традиционного формата и накануне высокой встречи вместо интервью зарубежной прессе записал видеообращение китайскому народу. В нем Владимир Путин отметил в том числе стремление России и Китая делать все для углубления двусторонних взаимодействия.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: В ходе встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений, обсудят дальнейшее углубление стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов. Китайский опыт рассматривают наши власти для строительства моста на Сахалин. Проект нужен стране, но для его строительства необходим новый инструмент финансирования. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в преддверии визита президента в Поднебесную. По его словам, Китай построил свою инфраструктуру через денежно-кредитную политику Центробанка, выдавая длинные займы регионам. Вице-премьер считает, что этим инструментом финансовый блок России должен заняться очень серьезно, а его ведомство готово стать опытной площадкой. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на высокую стоимость проекта. Военная хроника далее. Военнослужащие центральной группировки войск уничтожили украинские гаубицы Д-30 «Богдана» на Октябрьском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую технику противника с воздуха разгромили ударные FPV-дроны. Кроме этого, расчеты беспилотников вывели из строя пункт управления БПЛА, пикапы, роботизированные комплексы и гексокоптеры формирования ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки в ходе уничтожения целей противника применяли ударные беспилотники «Князь», «Вандал», «Новгород». В России могут расширить категорию ветерана боевых действий. Депутаты предлагают расширить данный список и включить в него участников государственной противопожарной службы, работников Министерства по делам гражданской обороны и ЧС, ликвидаторов стихийных бедствий, а также тех, кто принимал участие в ходе СВО в работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов на вновь присоединенных территориях. Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин, будет справедливо распространить на этих людей льготы, которые действуют для других ветеранов СВО. Законопроект поступил на рассмотрение в профильный комитет. Свыше 70 тысяч семей смогут получить детские пособия в текущем году. Это станет возможным благодаря смягчению критериев для многодетных, пояснил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил о поручении президента рассмотреть возможность поддержать финансово семьи, чей доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. В таком случае выплата в размере 50% от прожиточного минимума в регионе продлевается еще на 12 месяцев. Пересматривать поступившие ранее заявления от семей социальных фонд начнет уже на этой неделе с 22 мая, уточнил министр труда. Блок зарубежных новостей далее. В США заявили о превосходстве российских сил в зоне СВО. Об этом, в частности, речь зашла на отчетной встрече представителя Пентагона с членами Конгресса. В своем докладе генеральный инспектор военного ведомства отметил сокращение количества призывников на Украине, а также неважную подготовку боевиков в ВСУ, что является важным преимуществом для России. Среди прочих проблем, на которые указали в Пентагоне, является растущий дефицит боеприпасов и беспилотников на Украине. Так или иначе, Киев получил от европейских союзников уже около 5 миллиардов долларов на военную помощь. Средства поступили в рамках проекта «Перл», который предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО. В докладе генинспектора Пентагона говорится, что поддержка оказывается с самого начала запуска механизма с августа прошлого года. Принцип основывается на отказе штатов напрямую передавать оружие Украине и продаже вооружения НАТО, которое Альянс отправляет Киеву. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. США отложили запланированную на вторник атаку на Иран. Инициатива будет способствовать достижению мирного соглашения. Об этом сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, с просьбой взять паузу к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии,

0: РИА Новости дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в среду и четверг воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов. При этом ночные температуры будут также очень высокие. В центре города столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. Синоптик добавил, что такая температура на 8-10 градусов выше нормы для этого времени года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на три предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, в финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов, отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химок» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матчей группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 6-8, облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. В Хабаровске 19-21. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня без осадков и до 30 градусов. Сейчас в столице около 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 7.
1: Квартира Саши и Ксюши.

0: какой бизнес может быть у твоего Матвея в городе, где не то что Ашана, пятерочки, блин, нет.
1: Вот, именно поэтому. А во-вторых, не у Матвея, а у Алекса. Он крутой перец, если ты не заметила.
0: И чем занимается твой крутой перец?
1: Алекс учился на том же факультете, что и Матвей, только парой лет раньше. Потом ушел в академ, занялся бизнесом, поднялся, и еще родня помогла. У него знаешь, кто родня?
0: Кто?
1: Алекс не слабо раскрутился и не слабо поднялся. А когда родня настояла на продолжение учебы, Алекс вернулся на химфак, весь на наворотах и на турбонадуве. Там с Матвеем мы познакомились, ища вот мутят разные бизнес-темы.
0: Химфак, да? И Матвей, значит, тоже на химфаке, да?
1: Ну да, я же говорила.
0: Нет, ни разу. На химфаке бизнес у них. Знаем мы этот бизнес, во все тяжкие смотрели. Мед варят или еще что в этом роде, да? И решили вот Чупов освоить, раз там даже пятерочки нет, да? Зашибись, красавцы.
1: Саш, ну чего ты несешь? Алекс здоровенные вообще компании представляет, типа Газпрома. Заграничные, он говорил, я не помню просто. Всякими поставками занимается, катализаторы, там, ферменты, блин. Я эти фенолфталиины со школы ненавижу и помнить не хочу.

0: Какой мед? Ты что? А ты тогда хакер, да? Раз на программиста учишься.
1: В России все хакеры. И какого фига заграничному «Газпрому» в Чупове вонючим надо?
0: Ну, там такие штуки для очистки. Кажется, ну, их в конторах можно ставить и в квартирах. Вот, точно, там и для очистки есть, и штуки такие с приложением для айфона, ну, переносные, тесты делать.
1: Идешь с айфоном в туалет, две полоски, сразу умрешь, одна помучаешься сперва?
0: Ну, типа, вот ты, Сашка, злая все-таки. Короче, можно это, как его... Замерять ДПК, да?
1: ПДК. Предельно допустимую концентрацию. Но в Чупове ее замерять нафиг не нужно. Там просто окно приоткрыл, и все, полный нос ПДК, дальше уже передозировка.
0: Все равно. People же любят такое. Мне мамка рассказывала, они в молодости специально какие-то такие штуки покупали. В арбуз или в картошку втыкаешь, и видишь, что пестициды там.
1: Ну, слова-то какие знаешь. А, ну, я могу с мамкой поговорить. Может, и впрямь прокатит.
0: О, точно. Она ж у тебя оптовик. Ну, самое то будет, еще и процент получит. Алексу скажу, он и нам с тобой отстегнет маленько за идею, а?
1: А он что, и так не знает? Я думал, он поэтому и уламывает, чтобы я с вами ехала, типа мамку уговорю.
0: Да не, я не говорила. Или говорила.
1: Ехать в Чупов очень не хотелось. С другой стороны, надо же что-то с родительским взбрыком сделать. Еще интересно осмотреть квартиру на бывшей Ленина. У меня сроду не было никакого особенного имущества. Ну, одежда, книжки, телефон, ноутбук, сережки вот бабины и все. А теперь есть квартира своя собственная. Какая-никакая ценность, пусть и в центре вонючей дыры. Квартира-то неплохая, родная. Ладно, давай через неделю. Лабы сдам хотя бы.
0: Задолбала ты со своей учебой. Лабы, лабы. Тебе сильнее всех стипендия нужна, что ли? Ну, будут у тебя 1500. 3 раза в кафе сходить. Ну, из-за этого молодость гробить.
1: У меня вообще-то родители то ли в разводе, то ли собираются. Мне бы подготовиться и их подготовить.
0: А, ну тогда, конечно. Не подумала, прости. Тогда с подготовкой поедем как следует, достопримечательности посмотрим. Есть там достопримечательности?
1: Ага, свалка.
0: Злая. Ща, глянем. Алиса, Чупов.
2: Чупов – районный город в Саратовской
0: Молчи,
2: области.
0: Молчи, я сама.
2: Население 70 тысяч жителей основан в 1899 году.
0: Точно достопримечательности есть.
2: Возле города находится мусорный полигон.
0: Свалка прям отдельная глава. Ёлки. Знаем, знаем.
2: Проект мусоросжигающего завода заморожен после массовых акций протеста населения.
0: Заморожен после массовых акций? Ух ты. А из старого-то чего?
2: Механический завод
0: так.
2: Остановлен. Продан, вывезен.
0: Блин, что у вас
2: все? Кондитерская фабрика закрыта. Глава города, член Единой России, Болясников был арестован.
0: Глава города арестован. Ржака, блин. Точно, там же сенсация была, помнишь? По всем новостям было. И кто вместо ИО... Выборы 8 сентября.
2: Наиболее вероятным кандидатом в мэры является Даниил Юрьевич Митрофанов.
0: Так, Сашк? Сашк,
1: ну слушаю.
0: Сашк, а у тебя папу как зовут? Даниил Юрьевич?
1: Ага.
2: Наиболее вероятным кандидатом в мэры является Даниил Юрьевич Митрофанов. Салтыков, руководитель предвыборного штаба Митрофанова, и его помощник Тимур изучают настроение избирателей.
3: Ну сюда ехать или дальше?
4: Не-не-не-не-не, здесь все правильно, спасибо.
3: Ого! А тут целая туса. Еще и очередь. Ух ты!
4: Что это?
5: Блокируют грузовики из Саратовска. Не дают въехать и разгрузиться, обратно отправляют. Водили, который прямо здесь высыпать все хотел, морду мало не сунули.
4: Прелестно. Сколько здесь?
5: Под 1000 навскидку. А может и больше. И подъезжают еще. Что делать-то будем?
4: Думать. С одной стороны, это даже удобно. Мы же сами не были уверены насчет оседлать волну народного гнева. Потом хрен удержишь. Зато теперь мы знаем, что есть другая сторона.
5: Или просто волна народного гнева, бессмысленного и т.д. Погодьте, там что-то мимо стихии вроде уже.
6: Постановление мэрии о закрытии полигона твердых бытовых отходов «Новая жизнь» и запрете отгрузки и захоронения на территории муниципального округа Чупов твердых бытовых промышленных...
5: Новый центр силы у нас, Георгий Никитич. Похоже.
7: Товарищи водители мусоровозов, разворачивайтесь, следуйте обратно. Дорожно-патрульная служба сопроводит вас до границ муниципального городского округа Чупов.
5: Они же до ближайшего леска. И там сбросит.
8: Это вряд ли.
5: ДПС до границы округа проводит умно. А нам, возвращаясь к нашим, чего делать?
8: В смысле?
5: А вот это живое творчество масс нас не пугает? И не напоминает ничего, да? Слушайте, это же прямо площадь Тахрир. Власть упала в руки толпы и все вот это.
8: Вынужден открыть тебе глаза. Тебе кажется, что если местные выглядят, одеваются и говорят как нормальные люди, то они нормальные люди? Это ошибка, Тимур. Они быдло. Обычное российское быдло. Ты уж поверь. Слушай, может двинем уже, а? Сил моих нет. Уже тут нюхать.
5: Такси свободных нет. Еще 15 минут ждать. Я заказал.
8: Да, однако. И все сюда едут, да? Помойка, как центр городской жизни. Чупов, дороговизна жилья и неразвитость рынка труда с двух сторон. Нет интересных предложений и нет хороших специалистов. И сам город не нужен. В смысле, не нужен, как несколько тысяч домов с 70 тысячами жителей. Зато нужен, как идеальная свалка. Место для отходов.
5: Отхожее место.
8: Если угодно.
5: Георгий Никитич, и как с этим побеждать?
8: А мы не с этим будем побеждать. А это будем считать называемой задачей будущего. И идти к ее решению, шаг за шагом. Нам, кстати, уже помогают.
5: Сейчас самый удобный момент. Депутатов на таких щах собрать, как два пальца. Устав в одно заседание поправит, образцов куча даже в области, что не прямые выборы и не спикер во главе города, а просто нанимают любого перца по конкурсу. И все. Митрофанов глава.
8: А нас все-таки наняли зачем-то, да? Под задачу конкретную. И мы за это деньги получаем, не маленькие. Тимур! Тимур Эдуардович, деньги, напомню. Их как бы отрабатывать принято.
5: А мы, напомните, перед кем отрабатываем? Перед доверителем или заказчиком?
8: Ты чего-то сказать хочешь?
5: Можно по чесноку?
8: Жги.
5: Ох, зря это. Ну ладно. Георгий Никитич, мы же понимаем, да, что наша главная задача – решить по свалке, да? Чтобы была, чтобы в долгую, связанными концами и без косяков на область, правильно? То есть, если без соплей, нужен человек, который примет непопулярное и местами незаконное решение. Ну, что-то можешь решать, не знаю, сжигать все-таки или прессовать и закапывать, не суть. В любом случае, это гимор для местных на 100 лет. И вымирание города. Так или иначе. И тот, кто это решение проведет, за него ответит, правильно? В старом кино был такой перс прикольный. Старичок. Он, короче, за деньги к жуликам в конторы терпилой нанимался. Фейковым начальником. Как уж его...
8: Зиц, председатель Фунт.
5: А, вы тоже смотрели?
8: Нет, ты не понял. Ты что, прям считаешь, что я Митрофанова тупо под срок подвожу? Я с ним 15 лет знаком. Мы друзья, понял? По жизни, считай, семьями. И я, по-твоему, друга подвергну срок веду, да? За деньги?
5: Георгий Никитич... Я все понял. Извиняюсь. Пойду узнавать и новый план на неделю готовить. Такси пришло, кстати. Я там буду.
9: 2712. 2712. Чей заказ?
10: Мой. Вот. Заказ в вашу типографию.
11: Тимофей несколько секунд наблюдал, как Оксана пытается подхватить и поднять сперва обе, потом хотя бы одну коробку. Затем растерянно озирается, особо не ожидая помощи со стороны.
12: Привет!
11: Показывай, куда тащить.
10: О, привет! Ты очень, кстати, спасибо.

0: местную специфику знали. Все эти группы в мессенджерах. Ты чего улыбаешься?
1: Не, я не улыбаюсь, это респиратор ездит. Зачем вам мессенджеры?
0: Затем, что там основная жизнь кипит, а не в Одноклассниках же.
1: Ну, почему?
0: Тимофей, не издевайся, пожалуйста. Мы все открытые соцсети мониторим, там тишина. А потом бац, и 3000 человек консолидированно являются на новую жизнь и пинками мусорки гонят. Потом бац, и под 200 человек в пикетах на дорогах и объездных путях. Прокуратура и УВД завалены заявами насчет незаконных свалок. И все от рядовых жителей. И все под копирку. Мощнейшее общественное движение. При этом в соцсетях ни слова. Тысячи подписей, бурления и так далее.
1: Ну да, потому что это свисток, чтобы пар уходил.
0: А сейчас почему не уходит?
1: Люди иногда умнеют. Сорян, Оксан, не возьмусь, неинтересно.
0: Я вообще-то про деньги еще не сказала.
1: Оксан, с моей стороны как-то неудобно с тобой про деньги. Хочешь, могу на неделе поискать, кто таким занимается. Кину пару вариантов.
0: Я поняла. Спасибо.
1: Тебе спасибо. Рад был видеть. Прекрасно выглядишь. Удачи.
2: Штаб альтернативного кандидата в мэр испытывает новую кофемашину.
1: Мне там еще хватит?
3: Еще пара порций.
4: Нормально все?
3: Да, отлично.
1: Оксану встретил. Шибко нашими группами интересуется. Нанять хотела.
4: Смогла?
1: Да вроде нет.
4: А что так? По сумме не договорились?
1: Спасибки. Я ужасно занят. Плюс моя мужская гордость уязвлена. И все вот это.
5: Это какая Оксана?
4: Юрченко. Ну, та самая.
5: Ишь ты. Неприятности от этого ждать?
1: Можно, но не прямо сейчас. Прямо сейчас у них ни сил, ни ума, чтоб нас гасить.
3: Ну, не знаю. Мне кажется, надо все-таки попробовать на федеральном уровне. У меня, вон, видосики уже ураган. Подмонтировать, можно хайп и в подкастах поднять, и в топ-канал.
5: А если не только в каналах, а в СМИ? Я не про ТВ, конечно, и даже не про газеты, хотя есть же и газеты не так, чтобы конченые.
4: Ну, получится тот же самый фальшстарт, только напрасный. И засветимся, и мимо аудитории, как говорится. А потом уже на публику не будет смысла выходить. Ну, эффект новизны пропадает, и нас под такой гестапо...
5: В смысле? Гестапо?
4: Ну... вычислят, начнут внедряться. На меня вот, не знаю, растрату при закупке принтера повесят. У тебя траву найдут. У Артема вон контрабанда и шпионское оборудование. А Тимофей вообще вон готовый скинхед или ИГИЛ.
3: Ой, да ладно. Как повесят, так и снимут.
4: Конечно. Снимут, даже извинятся, и из камер выпустят. Через полгода.
6: Ой, не сгущай. Сейчас я как дернут отсюда в рассыпную.
5: Только за тобой.
1: А для понимания, у федеральной прессы и тем более ТВ... официальный блок на любые темы про мусор. Проблема решена созданием федерального мусорного оператора. Точка.
3: Да ладно.
1: Я тебе говорю, лично такую установку получал. Зимой еще.
4: А если что, все равно будут про Подмосковье или Челябинск говорить, а не про нас. Мы мелкие, про нас неинтересно.
5: Ну, какой-то особый вариант для нас попасть в федеральную ленту есть?
1: Есть. ЧП. Выброс какой или что? Если массовый выпил случится, тем более с трупаками, блок Unreal держать.
5: Ой, не дай бог.
1: А без этого никак. Про архангельское захоронение, челябинский коллапс, башкирский дымоган, никто ничего. Хотя там жесть была. В армянске тоже молчали, пока дети не посыпались.
5: Сидим, спокойно рассуждаем, как детей убивают.
4: Лен, ну, давай кофе, ладно?
5: Раньше в Африке помирали, жалко, но что мы сделаем? Потом в Чечне, ну это ж Чечня, что мы сделали. Потом где-то на других окраинах, теперь где-то у нас, ну хотя бы не рядом, следующий этап рядом, а потом вот прямо здесь, а потом прямо у нас. И что мы сделаем?
7: Мы пытаемся же как раз.
5: Если мы наших убивать разрешаем, то мы просто твари. Что есть мы, что нету. Просто пустое место, которое позволяет убивать детей.
7: Мы пытаемся.
5: Пожалуйста, хоть вы попытайтесь.
3: Все обернулись. Машка дико смутилась, показала, что говорит по телефону, снова поднесла его к уху и продолжила свистящим шепотом.
8: Слушай, ну я же говорила, не надо. Мало ли что ты хочешь. Блин, ну ладно, сейчас спущусь.
4: На самом деле все пока удачно. Подвоз мусора стопанули. Теперь надо

0: искать решальщика по свалке и готовить город к текущей сортировке. И если найдется нормальный вариант, можно будет его мэрии подкинуть. Ну, пока без власти и нормальные люди. Может, и выборов ждать не придется.
1: Если решим проблему до выборов, то дарим их сопернику.
0: Так что в этом плохого?
1: Плохого то, что новый глава новую пакость придумает. И все сначала.
0: Какой ужас.
2: Убрать свалку, забыть и дальше жить счастливо. Вот и вся программа.
1: Ну, Артем, это немножечко из области. Случилось у меня ДТП, я пошел и все машины в городе сжег. А сам сел в машину и поехал.
3: Концепт мечты.
1: Поехал ты до следующего ДТП. Аварии неизбежны, потому что все города строились без расчета на такое количество машин. И тем более без расчета на такое количество мусора, которое сейчас производится. Мусор и нам, и Сарасовску вывозить надо? Надо. А куда? Только сюда. Вы по молодости не помните, но даже в моем детстве пакетов было в миллион раз меньше. Их мыли, сушили и снова с ними в магазин шли.
4: Бабушка до сих пор моет и складывает.
1: Я тоже. Бутылки тогда все для пива, водки, лимонада,

0: красители. Про одежду уж молчу.
1: Одежды раньше было 5 предметов на человека. В основном из натуральных разлагающихся материалов. А сейчас сотни.
2: Да ладно, все хлопок предпочитают.
1: Ты колготки носишь? А видела колготки в земле? Это нейлон. Он всех нас переживет. Еще 100 лет, и земли не останется. Будет паутина из чулок и комьев грязи. Батарейки раньше покупали раз в год, сейчас раз в 2 недели. Приборов в каждом доме было 3, они служили 30 лет, а теперь 100, и обновляются ежегодно. А уж жрем и выкидываем столько. Магазинов в 1000 раз больше, продуктов в миллионы, и это все мусор. Все гниет, попадает в землю. Оттуда в воздух и в воду, и в наши легкие желудок.
2: В Европе и Штатах то же самое, но справляются же. Я про мусоросжигательные заводы. Там за год выбросов меньше, чем от 10 автомобилей. Они органику чистенько разлагают на воду и углекислый газ, а остальное, ну, 95%, в пыль экологически чистую, ее в брикеты и дороги укладывают.
3: Так это государственная политика нужна, чтобы бутылки принимали, чтобы стимулировали раздельно мусор собирать, ну и так далее.
4: Тебе, чтобы мусор в разные пакеты совать и во двор 2 экстрабака поставить, указ Кремля нужен?
3: Было бы не лишнее, а то засрут все.
4: Если захотят засрать, никакой Кремль не удержит.
1: А если сами не начнем, никакой Кремль не поможет.
2: С другой стороны, именно у нас и может сработать. Всем, наверное, надоело гнить и вонять.
3: Инициатива снизу, да, да, да, но может быть наказуемой. Умные не надобны, надобные верные.
4: Во-во.
1: Никакому Кремлю не надобны верные. Умные, глупые, толстые и так далее. Кремлю, губернатору, воспитателю, да маме с папой, кому угодно. Надо, чтобы все было просто и тихо. Все накормлены и довольны. Никто не плачет и не хулиганит. Не подожжет квартиру, не затопит соседей. Просто когда все строим, следить легче. Вот и все.
2: А тех, кто строим, это устраивает?
1: Ну, пока дети, да.
2: А мы дети?
5: Дети, конечно. В сказки верите, если в добрых воспитателей. Специально травят же со всех сторон. Свалка эта. Нормы предельно допустимой концентрации подняли, чтобы чрезвычайку не вводить. Воду из-под крана пить опасно. Кормят ядом. В каждой печеньке пальмовое масло. В курице антибиотиков больше, чем больной за неделю выпивает. Я про ГМО уж не говорю. Ну нигде в мире такого нет. Это вам нечаянно, да?
1: Интересно, а кто же, по-вашему, все это специально делает? ЦРУ? Масоны?
5: Ну, смейтесь. Как будто не понимаете, для чего парковки платные, дороги платные. Кому надо, чтобы ОБЖ, ЕГЭ? Да чтобы вырос здоровый, послушный идиот, который поработает 30 лет там, где скажут, а потом быстренько сдохнет, чтобы ни пенсии ему не платить, ни на лечение не тратится.
6: Миш, ты специально?
4: Слушай, ну хорош хрень нести, ты хочешь сказать, что это...
1: Стоп, стоп, Тимофей, больше ни слова. Маш, он специально. Он провокатор.
5: Зашибись.
4: Маш, ты его откуда взяла?
6: Познакомились. В контакты постучался просто. Нормально все.
4: Когда в контакты постучался-то?
6: Ну вот, когда свалку закрыли, в тот же вечер.
4: Ага. Ты же на машине подъезжала. По номеру и тебя, и телефон сразу пробили.
1: Миша, ну или как вас? Вы полицейский? Или сотрудник правоохранительных органов?
5: Ребят, вы... Паранойки, ну, честное слово.
1: Прекрасно. На прямой вопрос под запись не подтвердил, что сотрудник. Значит, считаем, что обычный гад пришел в чужой дом хаять родную страну. Так?
5: Дурду! А куда? А куда? Да что? А, да не... Опусти! А...
4: Маш, ты уж прости.
1: Куртку его возьми. Сейчас же съезжаем отсюда.
7: Вы слушали 7-ю часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шашлова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берелет, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк,

0: Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Долго оставаясь в неподвижном положении, если мы трудимся в однообразной позе, наш позвоночник не получает достаточно питания, особенно страдает шея. Освободить позвоночные диски помогут специальные упражнения, построенные на изометрическом напряжении и расслаблении мышц. Сейчас мы познакомим вас с гимнастикой, которую специально для Радио России разработал вертебролог и нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Борщенко. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Для выполнения гимнастики сегодня вам понадобится стул. И надо сказать, надежный стул, потому что несколько упражнений вы будете выполнять не просто сидя на нем, а передвигаясь на стуле. А еще недалеко от вас должен находиться стол, тоже крепкий и надежный. Надеюсь, с этими предметами мебели у вас проблем не возникло. Давайте начнем заниматься. Напомню, что перед выполнением гимнастики надо проконсультироваться с врачом. Садимся на стул полностью. Плотно прижимаемся к его спинке. Приподнимаем пятки от пола, опираясь только на носки. Руки лучше поднять, но для надежности допускается держаться ими за края сидения. В этом положении начинаем двигаться вперед по сидению стула на ягодицах. Потом таким же образом возвращаемся назад к спинке стула. Повторяем 3 раза. Начали! Шагаем ягодицами по стулу вперед. Следим, чтобы пятки были оторваны от пола. Достигнув переднего края стула, двигаемся в обратную сторону. Если вы делаете упражнение с поднятыми руками, опустите их на пару секунд. Пусть отдохнут. Повторяем упражнение. Передвигаемся на ягодицах по стулу вперед. Пятки оторваны от пола. Возвращаемся назад к спинке стула. Закончили. Хорошо. Для выполнения следующего упражнения вам нужно встать спиной к столу. Прямыми руками придерживайтесь за его край. Выполняем упражнение, не отпуская рук от стола. На вдохе медленно приподнимайтесь на носках. Тянитесь всем телом, вытягивая шею и запрокидывая слегка голову назад. Теперь спокойно выдыхайте, медленно присаживайтесь, опускаясь на пятки. Руками все время придерживаемся за край стола. Опускаемся максимально низко, насколько позволяют суставы. В конечной точке приседания полностью выдыхаем и свешиваем голову вниз. Чувствуете, как растянулись напряженные мышцы шеи? А теперь медленно возвращаемся в исходное положение. Все так же, стоя спиной к столу. Повторяем. На вдохе приподнимаемся на носки. Тянемся вверх, придерживаясь руками за стол. Теперь выдыхаем и медленно приседаем, опускаясь на пятки. Голова расслабленно склоняется вниз. Возвращаемся в вертикальное положение. И последний раз тянемся на носочках у стола на вдохе. И опускаемся на пятки. Выдох. Закончили. Отлично! Следующее упражнение придумал знаменитый силач прошлого века Александр Заас. Сцепите руки перед собой в замок и, не размыкая пальцев, как бы пытайтесь разорвать замок, напрягая мышцы спины. Тянем руки в разные стороны. Пальцы сцеплены в замок. Хорошо. Теперь медленно расслабьте мышцы. Следующая фаза упражнения состоит в том, что нужно взяться правой рукой за левый локоть и тянуть его вправо. Чувствуйте, как при этом растягиваются мышцы левой половины спины. Теперь таким же образом левой рукой тянем правый локоть влево. Растягиваем мышцы спины справа. А теперь повторите это упражнение, состоящее из двух фаз. Руки в замок. Пытаемся как бы разорвать замок, не расцепляя при этом пальцев. Дыхание свободное. Опустили руки. Теперь тянем правой рукой левый локоть. Опустили руки. Наоборот. Левой рукой тянем правый локоть. Молодцы! Переходим к следующему упражнению. Сложите ладони перед грудной клеткой в восточном приветствии. А теперь давите ладонями одна на другую. Давим. Давим. Продолжаем давить еще 5 секунд. Опустили руки. Теперь подойдите к проему двери. Положите руки на края проема на уровне груди. Поддайтесь всем телом вперед. Хорошо растяните грудные мышцы, которые вы напрягали в первой фазе упражнения. Отлично! Повторим упражнение еще раз. Сначала давим ладонями одна на другую. Дышим свободно. Давим еще сильнее. Медленно расслабили руки. Теперь подошли к двери. Обопритесь руками о ее проем. В этом положении наклоняемся вперед и растягиваем грудные мышцы на выдохе.

0: Замечательно! Завершаем гимнастику ходьбой на носках в течение минуты. Это отличная профилактика застоя венозной крови в ногах. Делайте такой комплекс гимнастики несколько раз в течение дня. И будьте здоровы! Передаю микрофон моей юной очаровательной коллеге Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны». В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, Гипертония – это очень частая проблема возраста, но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение, но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает

важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побои,

0: 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
2: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единство и ее величие. Так, более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
1: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция».

0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты московского ЦСКА. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 181 в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Каспер Уэйр, который набрал 31 очко в серии до 4 побед. Впереди столичный клуб 2-1. Четвертый поединок противостояния состоится 20 мая в Краснодаре. Московский баскетбольный клуб МБА «МАИ» объявил о назначении Сергея Вознюка на пост главного тренера команды. На сроки контракта 48-летним специалистом не сообщается. Вознюк сменил в должности Василия Карасева. Вера Звонарева не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Рабате. Она уступила хорватке Петре Марчинко со счетом 2-6, 4-6. А на соревнованиях в Страсбурге Людмила Самсонова в первом круге проиграла представительнице Австралии Дарье Касаткиной 5-7, 3-6. Полузащитник Краснодара Кевин Линини вошел в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Кабо-Верде. Также в заявке оказался игрок тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Мирослав Киселев и Александр Кедрин одержали победу на чемпионате России по прыжкам в воду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в миксте. Второе место заняли Виктория Казанцева и Руслан Терновой. Бронзу у дуэта Александр Бондарь, Анна Кононыхина. В прыжках в воду с 3-метрового трамплина у мужчин золото завоевал Никита Шлейхер, серебро у Евгения Кузнецова, тройку призеров замкнул Илья Молчанов. При этом второй результат показал Вячеслав Качанов из Узбекистана, но он выступал вне конкурса. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 11 до 13 градусов облачно, ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке 15-17 градусов, дождливо. В Ханты-Мансийске плюс 25-27, ожидаются кратковременные дожди. В Мурманске 11-13, в Вологде 29-31, осадки. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе и Ярославле до 32 градусов. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 21 градус, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме составляет 750 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто на волне Радио России вместе с областным радио. Сегодня 19 мая, вторник. Начинаем с поздравлений с праздником. Надеюсь, вы угадаете, с каким. Ну, все по порядку. Восход солнца сегодня в 3 часа 40 минут, закат в 20 часов 54 минуты, долгота дня 17 часов 14 минут. Луна в первой четверти в созвездии Близнецов. Жара не майская, по прогнозу. Бывало ли такое когда-то? Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 27, плюс 32 градуса, ночью плюс 11, плюс 16. У Вологды днем 29-31, ночью до 16 тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, чуть выше нормы. И далее о событиях в жизни области с Никитой Ершовым.
1: Доброе утро. Аномально жаркая погода ожидается в области на этой неделе. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до плюс 30 градусов, а ночью до плюс 15. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов. Аномально жаркая погода относится к опасным метеорологическим явлениям. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физические нагрузки в дневные часы.

0: В Вологде на улице Мира изменилась схема движения. Подрядчик завершил асфальтирование и открыл участок от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы. Новые ограничения, по данным городской администрации, введут на участке от проспекта Победы до улицы Герцена. При этом перекрестки Мира, проспекта Победы и Мира Герцена останутся открытыми для транспорта. Здесь продолжается асфальтирование, укладка плитки и благоустройство. Полностью завершить дорожные работы на первом этапе ремонта улицы Мира планируется в июне. Вологодский государственный университет будет сотрудничать с Российским футбольным союзом. Образовательный модуль «Футбольное судейство» подразумевает подготовку на базе университетского спортивного клуба, футбольных арбитров, педагогов по развитию футбола в школах, специалистов по администрированию и стратегическому планированию в сфере футбола, а также организаторов любительских соревнований. В рамках партнерства планируются научные исследования в области спортивной подготовки, психологии спорта и факторов повышения результативности спортсменов. Последние звонки в череповецких школах пройдут 26 мая. В этом году они прозвучат для 1500 11-классников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета пройдут экзамены по химии, истории и литературе. Добавим, 25 июня в Ледовом дворце пройдет городской бал выпускников. 20 мая жители области смогут бесплатно сходить в музей. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Гостей ждут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах, в областной картинной галерее и учреждениях культуры во всех муниципалитетах. Также в эту среду к акции присоединится ботанический сад «Ботаника» в Вологде. Для получения бесплатного билета нужно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории области. День диагностики меланомы пройдет в Вологде. Жители, у которых есть подозрительные родинки или пигментные пятна, ждут 23 мая в областном онкологическом диспансере. Запись на прием открыта по телефону 20-96-00. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Специалисты отмечают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи. Она развивается из клеток, отвечающих за выработку пигмента, и может появиться на любом участке тела. Следует обращать внимание на рост, изменения цвета, формы и появление неровных краев у родинок. При обнаружении подозрительных признаков нужно обратиться к врачу. Врач из Африки устроился на работу в 7-ю поликлинику Череповца. Новым терапевтом 4-го участка стал Кофи Фредди Крист Манше Балатан. Специалист из Бенина получил медицинское образование в Орловском госуниверситете. Несколько лет жил в Санкт-Петербурге, а в Череповец переехал по приглашению друга. Новый врач говорит, что пациенты могут называть его просто Фредди. Школа провинциальной фотографии завершает работу в Вологде. На заключительной встрече 19 мая участники обсудят, как выбирать тему для съемки. Занятие проводит член Союза фотохудожников России Михаил Трапезников. В июле участников проекта ждет итоговая выставка. Занятие состоится сегодня в 18:00 в областной научной библиотеке. Творческая встреча с заслуженной артисткой России Валентиной Бурбо пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 24 мая в 15:00 в Доме актера. Валентина Бурбо – единственная из основателей театра юного зрителя, кто остается на сцене с самого открытия. На встрече зрители смогут пообщаться с артисткой и услышать ее рассказы о театральной жизни, о ярких моментах, закулисных историях и пути, пройденном вместе с театром. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Неделя корейского кино проходит в Вологде. В областной научной библиотеке зрители смогут увидеть, как развивался современный кинематограф Южной Кореи, как в нем отражаются национальные особенности и ценности, история и современные проблемы. Каждый показ сопровождается кратким вступлением, которое помогает зрителям узнать о культурных особенностях, истории создания фильмов и контексте оригинальных историй. Подробную программу можно узнать на сайте библиотеки. Вход свободный. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде. Любители литературы ждут в областной библиотеке в субботу 23 мая. Каждый желающий может оставить на ярмарке прочитанные книги из домашней библиотеки, а также безвозмездно взять то, что его заинтересовало. На ярмарке будет широко представлена отечественная и зарубежная литература разных жанров, а также научные и популярные издания. Мероприятие пройдет с 10 до 15 часов. Концерт «Дирижерские дебюты» вновь пройдет в Вологде. В областной библиотеке выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты и выпускники областного колледжа искусств. В программе хоровая музыка русских и зарубежных композиторов, а также популярные советские песни и обработки русских народных песен. Мероприятие пройдет 22 мая в конференц-зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Начало 18:00, вход свободный. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям. Музыка, арт-индустрия, мода, текстиль, отдых и развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
1: Радио России Вологда в эфире.
2: Продолжаем программу и с праздником поздравляем всех, кто носил когда-то пионерский галстук, был в рядах Всесоюзной пионерской организации и 19 мая шел в строю пионерского парада и салютовал своей стране.
3: Юные ленинцы, к борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы!
4: Всегда!
2: 19 мая 1922 года эта организация носила имя Спартака, древнеримского героя, предводителя итальянских рабов, который организовал борьбу за свободу. В 1924 году ей было присвоено имя руководителя российского пролетариата в борьбе за свободу народа Владимира Ленина. Организация, которая объединяла, которая воспитывала, пионер предан родине, партии, коммунизму. Пионер равняется на героев борьбы и труда. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества. Пионер лучший в учебе, труде и спорте. Пионер честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. Пионер – товарищ и вожатый октябрят. Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран. О пионерии из документов архива и произведений поэтов и музыкантов.

Пионерское движение стало зарождаться в 20-е годы после Великой Октябрьской социалистической революции. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, или ВЛКСМ, ставил перед собой цель – воспитать себе достойную смену. Комсомолу было поручено детей, рабочих и крестьян объединить в единую общественную детскую организацию, которая сумела бы сплотить детей общей идеей, общими целями и направить их активность на благо общества. Так в разных уголках страны стали возникать детские коммунистические группы школьников начального звена. В Вологде первый пионерский отряд из 60 человек был создан в июне 1922 года в транспортных мастерских, это ныне Вологодский ремонтный завод имени Калинина, при активном участии одного из первых комсомольцев города Евгения Чиркова. К концу 1923 года в городе насчитывалось 15 отрядов, а в 1924 году уже 140. Весной и летом 1923 года пионерские отряды появились в Великом Устюге, Грязовце, Кадникове, Никольске, Соколе, Тотьме. Летом Вологодский губком комсомола провел первые курсы по подготовке пионерских вожатых. В 1924 году Всесоюзной пионерской организации было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.

В 20-30-е годы пионеры помогали старшим восстанавливать разрушенное в годы гражданской войны народное хозяйство. Участвовали в субботниках, боролись с безграмотностью детей, с детской беспризорностью, ходили по деревням, агитируя за колхозы. Пионерские отряды принимали участие в проведении дней леса, дней птиц, детских сельскохозяйственных выставок, хлебозаготовительных кампаний, в сборе утиль сырья. Массовый героизм проявляли вологодские пионеры в годы Великой Отечественной войны 41-45 годов. Бывшие пионеры Александр Клубов, Игорь Кабиров, Василий Прокатов и многие другие стали героями Советского Союза. В годы войны стремительно росло тимуровское движение. К лету 43-го года в области насчитывалось 1235 тимуровских команд. Помогая семьям фронтовиков, школьники рубили дрова, утепляли квартиры, собирали обувь и одежду, изготавливали игрушки. В фонд обороны страны пионеры и школьники собрали металлолом, заготовляли соленые грибы, ягоды. На строительство летней эскадрильи «Юный истребитель» они внесли 460 тысяч рублей. На танковую колонну вологодский колхозник – почти миллион рублей.

Много интересных и полезных дел сделали в дни войны пионеры и школьники Вологодской области. В этом заслуга и наставников пионеров, вожатых. Одна из них Архипова в девичестве Старкова, Нина Ивановна, уроженка города Тотьмы. В 1941 году окончила 8 классов, школу номер 30 города Вологды. С 1942 по 1947 годы работала старший пионер-вожатый в школах номер 5 и номер 1 города Вологды. С 1950 по 52 работала в Доме пионеров на должности заведующей методическим кабинетом. За свою работу с детьми Нина Ивановна награждена благодарностями и грамотами. Ее отличали организаторские способности. Нина Ивановна сумела так организовать работу детей, что ее дружина становилась одной из лучших в городе. Отдельного внимания заслуживает Тепляков Александр Михайлович, член первого пионерского отряда главных железнодорожных мастерских. Александр Михайлович – уроженец деревни Копцево Вологодского района, воспитывался в семье рабочего железнодорожника. Свою трудовую деятельность начал в 1923 году в слесарной мастерской главных железнодорожных мастерских города Вологды, переименованных позже в вагоноремонтный завод имени Калинина.

Надо признать, занятость детей в советское время была колоссальной. Большой популярностью у ребят пользовалась военно-спортивная игра «Зорница», которая была организована в Советском Союзе в 1967 году. Основной целью игры являлось военно-патриотическое воспитание советской молодежи. В игре «Зорница» участвовали ученики 4-7 классов, которые отдыхали в пионерских лагерях. Подростки постарше играли в схожую военно-спортивную игру «Орленок». В зависимости от возраста школьников определялись цели игр «Зорница» и «Орленок» от простого срывания бумажных погон соперников до участия в самых настоящих военных учениях с привлечением бронетехники, дымовых шашек и взрывпакетах. Часто игра «Зорница» проходила на территории воинских частей. В этих случаях план игр составлялся при участии кадровых военных.

Традиционными становились массовые соревнования детей на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», на приз газеты «Пионерская правда» по пионерскому четырехборью. Проводился традиционный конкурс «Зеленая аптека», цель которого была сбор лекарственного сырья. В области работали 29 домов пионеров, 322 пионерские комнаты, станции юных техников, натуралистов, загородные пионерские лагеря. В 1985-1986 годах только во всесоюзных пионерских лагерях «Артек», «Океан» и всероссийском пионерском лагере «Орленок» побывали 604 пионера нашей области.

0: Радио России Вологда на волне ваших сердец.
1: Сегодня вторник, вы слушаете областное радио, и мы призываем вас не забывать о ценной выставке работ прекраснейшей нашей Джанны Таджатовны Тутунджан, художественное полотно которой – это не просто отблеск, а зарево величия художественного творчества.
2: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и сварился,

0: родился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии Вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
1: Здравствуйте, меня зовут Веретнова Юлия, генеральный директор Кирилла Белозерского, историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Сегодня я хочу рассказать о выставке под названием «Берегиня», которая открылась в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Выставка, посвященная большому художнику, человеку-легенде Джане Тутунджан. Выставка посвящена 95-летию со дня ее рождения. На ней представлены как произведения из собрания нашего музея, так и личные вещи, награды, ранее не экспонировавшиеся на выставках, наброски, эскизы, ранние произведения Джаны Таджатовны, которые хранятся в семье художника. Джана Тутунджан родилась в Москве в 1931 году. По материнской линии происходит из семьи московских дворян Ульрих, по отцовской имеет армянские корни. Но в 1959 году ее личный и творческий путь оказался навсегда связан с Вологдой. Наверняка вологжане помнят эту добрую лучезарную улыбку, ее мягкий спокойный голос, ее ироничные слова, которые она часто использовала на открытиях выставок, либо ее персональных, либо тех сборных больших выставках, на которых экспонировались ее работы и в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, и, конечно же, в Вологодской областной картинной галерее, в Вологодском государственном музее-заповеднике, галерея современного искусства «Красный мост». Мне посчастливилось в 2010 году быть куратором выставки «Вологодские академики живописи 19-20 веков», где среди таких имен, как Платон Семенович Тюрин, академик живописи 19 века, и академики конца 20-го, начала 21 веков Владимир Корбаков, Валерий Страхов, Юрий Воронов, четвертым именем было имя Джаны Тутунджан. И получилось так, что работы, которые экспонировались на этой выставке, представляющие творчество Джаны Таджатовны, стали последними прижизненными работами на последней прижизненной выставке, которая проходила в Вологде в конце 2010-го, в начале 2011-го годов. Было очень горько всем узнать новость о том, что Джаны Таджатовны не стало. Но вот прошло уже достаточно много лет, а память о ней жива. Выставки, представляющие ее творчество, по-прежнему остаются актуальными. Для нас было важно этой выставкой отразить не только ту основную тему, которая прослеживалась на всем протяжении творчества Тутунджан, посвященная теме русского севера, русской деревни, образу женщины как берегини, собирательному образу, представляющему крестьянку как мать, как берегиню, как ту, кто дает и сохраняет жизнь, но и самого художника Джану Тутунджан представить как берегиню, которая сохранила для нас в своих произведениях и графических, и живописных вот это представление о ладе, мире, спокойствии и гармонии, которым полон был крестьянский мир и русская северная деревня. На выставке можно увидеть большое количество наград, которыми Джанна Таджатовна была награждена, но которые она с присущей ей скромностью практически никогда не надевала. Можно увидеть краски, кисти, то, что составляло ту самую творческую кухню художника, который в своем направлении, выбранном ей раз и навсегда, придерживался традиции так называемого сурового стиля, искусства, которое возникло во время оттепели в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века в Советском Союзе. И вот это лучшее, что было создано мастерами сурового стиля, нашло отражение в неповторимой манере, художественном почерке и взгляде Джанны Тутунжан на русский север, который стал для нее второй родиной. Для нее, москвички, которая ходила в школу недалеко от Государственной Третьяковской галереи, которая впитала вот эту безграничную любовь к художественному языку, притворив его по-новому в своем взгляде, видении простого деревенского жителя. На выставке можно увидеть два интереснейших произведения, которые хранятся обычно в мемориальном музее-квартире писателя Василия Ивановича Белова. Это пейзаж и натюрморт, которые в свое время стали подарками Джанны Тутунжан Василию Ивановичу Белову. Специально для этой выставки эти работы из Вологды приехали в Кириллов и экспонируются в числе других живописных произведений на выставке «Берегиня». Хотелось бы отметить особую благодарность Юлии Николаевне Борисовой, дочери Джанны Тутунжан, которая сохраняет наследие, оставшееся ей от отца и матери, от двух художников Джанны Тутунжан и Николая Баскакова, которая предоставила для выставки не только личные вещи, мемории, но и большое количество фотографий семейного архива, где можно увидеть, как происходили встречи Джанны Таджатовны с теми, кто стал героями ее живописных и графических произведений. Как их разговоры переходили вот в эту плоскость и стилизацию, попадая в произведения из реальной жизни и становясь некой формулой и философией, которая и звучит в таких определениях, как «Берегиня». Среди произведений, которые экспонируются на выставке, можно увидеть и незавершенные Джанной Таджатовной полотна, например, натюрморт с плетеной корзиной спелых яблок. Казалось бы, не очень привычный для творчества художника вот такой образ классического постановочного натюрморта. Но в соседстве с другими произведениями, в первую очередь портретами, Тутунжан известна была своим особым почерком именно в жанре портрета. Те немногочисленные пейзажи и натюрморты, не только корзина с яблоками, оно и большой, выполненный в смешанной технике натюрморт, представляющий глиняный сосуд, они выстраиваются в интересное созвучие друг другу, говоря вот об этой полноте и гармонии, полноте природы, полноте человеческих чувств и гармонии, к которой стремилась художник, представляя ее в своих произведениях. Также на выставке экспонируется фильм, который был предоставлен нам друзьями музея, коллегами-журналистами, интервью, записанное с той самой Берегиней, жительницей деревни Сергиевская, которая стала прообразом многих и многих произведений Джанны Тутунжан и которая, сохраняя память о ней и ее супруге, художнике Николае Баскакове, в их вот этом мире деревни Сергиевской хранит такой частный, очень личный и очень трогательный своеобразный музей памяти этих художников. Выставка в казенной палате Кирилло-Белозерского монастыря в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открыта до конца мая. Мы всех ждем прикоснуться к творчеству художника Джаны Тутунджан, вспомнить ее ранние работы, удивиться многим ее эскизам и хранить память об этом авторе, 95-летие со дня рождения которого Вологда и Вологодская область отмечают в этом году.
0: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
2: Вот и май отработал половину назначенного срока, а уже третья декада наступает. Остановись мгновение.
3: Круг светлых дней. Приметы народного календаря. Совместный проект областного радио и областной универсальной научной библиотеки.
4: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели! С вами Ирина Трапезникова. Последний весенний месяц уже перевалил за свою половину. Давайте посмотрим, что нам ждать от конца весны. 18 мая. Ирина – рассадница. Приходила пора высаживать капустную рассаду на гряды, рассказывает Полина Рожнова в книге «Русский короб». Бабоньки не плашали в этот день. Всякая несет свою рассаду на гряды подальше от лишнего глаза. А девушки водили хороводы, и вся бабья работа проходила по девичьей песне. «Вейся ты, вейся, капуста, вейся ты, вейся, белая». По народным приметам, когда зацветает черемуха, всегда холодно. Если у черемухи много цвета, лето будет мокрым. Примета для рыбаков. Лучший клев рыбы совпадает с цветением черемухи, яблони, сирени. 19 мая. Рассенник. Майская трава и голодного накормит, майская роса и умершего подымет, говорят в народе. Большая роса утром и ясный день к урожаю огурцов. Отсутствие утренней росы после ее ежедневного появления к перемене погоды. Появились сережки на цветущих кленах, пора сеять свеклу. 21 мая. Иван Пшеничник. В этот день пекли обедные пироги и угощали ими соседей и прохожих. Самый старый человек в доме для встречи прохожего должен был выйти на большую дорогу и перекресток и усердно молиться Богу, чтобы он послал им какого-либо доброго человека разделить трудовой хлеб. Если при этом попадался какой-нибудь бедняк или странник, это считалось счастьем и милостью Божией. Плохим знаком было никого не встретить на дороге, тогда пирог нужно было скормить птицам. День с дождями – гриб пойдет полками. Красное небо с вечера сулит хорошую погоду, утренняя краснота воду дает. Облака идут вверх к ясной погоде, идут вниз или в одно место собираются к дождю. 22 мая. Никола Вешний. Николин день – важнейшая аграрная дата. Крестьяне считали Николу покровителем лошадей и заказывали в этот день молебен с водосвятием, чтобы святой уберег лошадей от волков и медведей и даровал табунам здоровье. На Николу дождь к урожаю. 23 мая. Земля именинница. Читаем у Полины Рожновой. Земля 23 мая должна отдохнуть, принять, как и всякий человек, в день своих именин поздравления, услышать добрые слова, наполненные любовью и нежностью. Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду. Пчелы с утра весело летают, будет солнечный день.
3: Круг светлых дней. Приметы народного календаря.
4: 24 мая – мокий, мокрый. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето мокрое, и наоборот. Коль багряный восход, а днем дождь, лето мокрое и грозовое придет. Если восход солнца был багровым, то и лето будет грозовое, грозное, с пожарами. Случавшиеся в этот день туманы означают также сырое лето. 25 мая. Епифан, красный сарафан, рябиновка. Вот что пишет об этом дне Полина Рожнова. Девушки в этот день надевали красные сарафаны, рябиновые ночи. Когда расцветает рябина, то в запах ночи знобящий, кисловатый, всякое суровое сердце бередящий. И народные приметы замечают, как зацветает рябина. Хорошо рябина цветет к урожаю льна, зацветает рябина к пожарному лету. Если на Епифана утро в красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное. 26 мая. Лукерья-комарница. В этот день вместе с теплым ветром появляются комары. В народе верили, что комаров осенью уносит ветрами на теплые моря, а весной опять приносит к нам. Много комаров к хорошему овсу. Если на лукерью много комаров, готовь по ягоды коробов. Много мошек, готовь по грибы лукошек. Появились комары, жди тепла и дождя. 27 мая. Сидр с ветрами. И вновь обратимся к книге Полины Рожновой «Русский короб». Славен был сидр северными ветрами, не отпускал их от себя. Про севера холода бывало сказывали: «Не плашай, сей, поспешай, севера подгоняют». На сидора холодно, все лето такое. Если день будет ясный, то будет хороший урожай огурцов. А еще отмечается большой христианский праздник – Пресвятая Троица. В народном календаре есть приметы и на этот день. Проливной дождь с грозой бывает предвестником густой зеленой травы и сочного сенокоса. Соответственно, плохой приметой считалась жаркая погода на Пятидесятницу, сулящая засушливый летний период. 28 мая. Пахом теплый. С пахомия устанавливается совершенно летняя погода. Пришел пахом, запахло теплом. На пахомия травника и пустырь зелен. После ненастья появилась на небе радуга, дождь больше не пойдет. 30 мая. Евдокия свистунья. Евдокия – день, когда ветры свистят. Какова Евдокия, таково лето. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!
3: Круг светлых дней. Приметы народного календаря.
2: Знаки в истории дня наступающего 19 мая 1712 года по велению императора Петра I была перенесена российская столица из древней Москвы в Петербург. 19 мая 1904 года вышла статья Владимира Ленина «Шаг вперед, два шага назад». 19 мая 1910 года Земля прошла через хвост кометы Галлея. 19 мая 1961 года советский межпланетный космический аппарат «Венера-1», отправленный 12 февраля 1961, пролетел на расстоянии в 100 тысяч километров от Венеры и вышел на солнечную орбиту. Вот такое было в день 19 мая. А было ли 32 градуса жары в истории синоптических наблюдений? Ну, гидрометцентр указывает на побитые рекорды на эту дату 50-летней давности. И к тому же специалисты предупреждают, что аномально жаркая погода относится к опасным метеорологическим явлениям и рекомендуют соблюдать меры предосторожности. И это о дне сегодняшнем. О погоде безумно удивляющей. Неделя жары, с пятницы температура вернется к более приемлемой для мая, к +20, и даже пониже будет в воскресенье. Если 19 мая грозовые тучи собираются, ожидай проблемного лета. Сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем сегодня плюс 27, плюс 32 градуса. Ночью будет плюс 11, плюс 16. В Вологде днем 29-31, ночью до 16 тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, чуть выше нормы. Май под кустиком рай. К выходным начнется понижение давления и понижение температуры. Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова. Спасибо всем, кто с нами на волне Радио России.

0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1. Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9. Нюксинский 102. Сямжинский район 101,8. Тарнакский 101,5. Тотимский 104,6. Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107,7 FM.
1: Вы слушали Радио России, Вологодская область.

0: намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран.
1: Добавлю, в ходе встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь рассмотрят актуальные вопросы двухсторонних отношений, обсудят дальнейшее углубление стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов. Китайский опыт тем временем могут учесть наши власти при строительстве моста на Сахалин. Проект нужен стране, но для его появления необходим новый инструмент финансирования. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в преддверии визита президента в Поднебесную. По его словам, Китай построил свою инфраструктуру через денежно-кредитную политику Центробанка, выдавая длинные займы регионам. Вице-премьер считает, что этим инструментом финансовый блок России должен заняться очень серьезно, а его ведомство готово стать опытной площадкой. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что мост на Сахалине нужно построить, несмотря на высокую стоимость проекта. Военная хроника далее. Группировка диверсантов ликвидирована в Константиновке. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» провело спецоперацию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ОФСБ по республике. 4 группировки противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Как уточнили в силовом ведомстве, во время боя оператора «Горыныча» также уничтожили ретранслятор для управления БПЛА. США расследуют хищение своих денег на Украине. Только за первый квартал специалисты совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины провели 56 антикоррупционных расследований, по итогам которых вскрыты факты кражи 120 миллионов долларов при закупках беспилотников. Об этом говорится в отчете инспекции Пентагона. По данным ведомства, 4 дела переданы в Министерство юстиции. В результате расследований вынесены 2 обвинительных заключения с арестом 3 человек, отмечается в документе. Также США и НАБУ провели параллельное расследование в отношении международной сделки по продаже вооружений на сумму свыше миллиарда долларов, которая нарушала закон о контроле за экспортом вооружений и правила международной торговли оружием. Напомню, в рамках расследования украинские антикоррупционеры обвинили экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Накануне Ермак вышел из-под стражи под залог в размере 3 миллиона долларов. В России могут расширить категорию ветерана боевых действий. Депутаты предлагают расширить данный список и включить в него участников государственной противопожарной службы, работников Министерства по делам ГО и ЧС, ликвидаторов стихийных бедствий, а также тех, кто принимал участие в ходе СВО в работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов на вновь присоединенных территориях. Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин, будет справедливо распространить на этих людей льготы, которые действуют для других ветеранов СВО. Законопроект поступил на рассмотрение в профильный комитет. Продавцов на маркетплейсах хотят штрафовать за обман покупателей. Ответственность планируют ввести за торговлю неправомерными товарами без сертификатов. Об этом пишет «Парламентская газета». Издание ссылается на итоги состоявшегося накануне круглого стола на тему защиты потребительских прав на цифровых платформах. Участники встречи из числа депутатов, сенаторов и представителей правительства согласились с тем, что необходимо и дальше развивать уже наработанную законодательную базу в сфере онлайн-торговли. В частности, эксперты предложили обязать маркетплейсы проверять продавцов на наличие сертификатов на продукцию и выкладывать гарантийные документы в карточках товаров. В противном случае ответственных ждет административное наказание. Следить за исполнением законодательства предлагают в том числе сотрудникам Роспотребнадзора. Жительница чилийской огненной земли стала опекуншей 200 королевских пингвинов. Животные появились в заливе Юсселес-Бей еще в конце 90-х. И с тех пор Сесилия Дуран-Гафо за ними наблюдала, пишет газета «Гардиан». За это время многих птиц вывезли в зоопарки. Над некоторыми вовсе издевались туристы. Надевали на них очки, наряжали в кепки.

0: и крали у них яйца. В итоге из 90 пингвинов осталось всего только 8. Тогда Дуран Гафо решил оградить территорию и превратить пристанище пингвинов в подобие заповедника. За время заботливого опекунства количество птиц увеличилось до 200. На территории работают ветеринары и биологи. Поглядеть на редких пингвинов приезжают тысячи туристов ежегодно. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 181 в третьем матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ и повел в серии до 4 побед 2-1. Четвертый поединок противостояния состоится в среду в Краснодаре. Всеволод Ищенко признан лучшим молодым баскетболистом единой лиги ВТБ. По итогам сезона 2025-2026 21-летний защитник стал третьим игроком «Локомотива» Кубани подряд, получившим эту награду. В 2024 и 2025 годах ее завоевывал Кирилл Елатонцев. Россиянки Алина Корнеева, Юлия Авдеева и Елена Приданкина преодолели барьер стартового круга квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Корнеева была сильнее японки Нао Хибина со счетом 6-3, 7-6. Авдеева взяла верх над француженкой Лиджи Инисан 6-2, 6-3. А Приданкина сломила сопротивление румынки Виктории Хименос-Косинцевой 6-7, 6-2, 6-4. А вот Полина Яценко уступила Король Манейс Франции 4-6, 6-4, 6-7. Татьяна Прозорова проиграла немке Номи Ноа Акугуэ 5-7, 6-7. А Анастасия Гасанова потерпела поражение от бельгийки Гретье Минен 3-6, 5-7. Футболист московского «Спартака» Тео Бангонда вошел в заявку сборной Демократической Республики Конго на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Конголезской Федерации Футбола. Ранее полузащитник объявил об уходе из российской команды летом. Астраханочка взяла верх над Тольяттинской «Ладой» со счетом 31-20 во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди женских команд. В противостоянии до 3 побед теперь равенство 1-1. Следующий матч пройдет в среду в Астрахани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание.

0: точного времени.
1: 8:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 19 мая. На календаре Кирилл Гришин, Валентин Веретенников. У микрофонов здравствуйте.
2: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Наполняемся вашей энергией. Пишите нам, читаем все ваши сообщения.
1: Система денежных поощрений за сообщения о пьяных водителях стремительно распространяется по регионам нашей страны. В Республике Алтай выплату за информацию о нетрезвом за рулем увеличили сразу вдвое – с 5 до 10 тысяч рублей. Ранее о повышении вознаграждения до 20 тысяч рублей объявляли в Магаданской области. На Ямале сумму увеличили до 5 тысяч. Сейчас такие программы действуют уже как минимум в 15 регионах страны. Власти объясняют инициативу борьбой с аварийностью, но сама практика вызывает все больше споров. Станет ли эффективной мерой общественной безопасности или это приведет к волне доносов и конфликтов? Что вы считаете, дорогие наши слушатели? Давайте порассуждаем вместе. Действительно ли финансовая мотивация помогает снижать число пьяных за рулем? Лично вы на кого-то жаловались, сообщали? Расскажите. И не превращается ли этот общественный контроль в систему охоты за нарушителями?
2: Да. И нет ли ощущения того, что кто-то с кем-то может попытаться свести счеты, да, так скажем, остановить человека, который, ну, с которым у вас неприятные отношения, так скажем, напряженные с соседом, да? Вы совершаете лжедонос, а вам показалось, что он условно нетрезв, ну и, в общем, вы портите ему день. Но такая логика тоже, к сожалению, может быть, мы не считаем ее правильной, но тем не менее, есть данные, согласно которым россияне получили 2 300 000 рублей, а что это за сумма, за жалобы на нетрезвых автомобилистов, то есть за 20 тысяч одно сообщение максимум, да, из тех регионов, которые ввели такую вот систему премий, 15 регионов, в общем, работают по этой истории.
1: При этом... Как много математики от тебя сейчас, но смысл в том, что регионы действительно увеличивают сумму вознаграждений. Опять же, да, мы оттолкнулись от ситуации в Республике Алтай. На двукратное увеличение премий за пьяных пошли не от хорошей жизни, сообщают наши коллеги из российской газеты. Регион стабильно входит в топ-10 по числу дорожных аварий, которые произошли по вине нетрезвых за рулем. Больше всего ДТП здесь происходит летом, когда в Горный Алтай массово едут туристы. Поощрение за водителей под шофе здесь действует 1.5 года. В прошлом году власти заложили на бонусы, опять немного математики, 1.5 миллиона рублей. И вот хочется также разобраться, почему регионы делают ставку именно на выплаты граждан, а не на усиление контроля ГИБДД. С нами на связи коллега из Алтая Елена Шнейдер с подробностями. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, у нас регион действительно летом наполняется туристами, и аварий, естественно, становится больше. Ну, не только из-за туристов, потому что у нас в регионе один город, а все остальное – это райцентры, села. И, естественно, многие садятся за руль в нетрезвом виде, ну, считая, почему бы и нет, ехать недалеко. И аварий, правда, много. В 2004 году у нас был принят региональный закон, позволяющий информаторам получить 5000 рублей. Но в 2004 никто не обратился за финансовой помощью, хотя сообщения о нетрезвых водителях действительно были. В 2025 году было всего несколько обращений за именно финансовой помощью, вернее, вознаграждением за финансовым. Но и 62 сообщения. Граждане денег за активность не получали, а вот обращались действительно и сообщали о нетрезвых водителях, о водителях, которые не имеют права водить автомобиль, то есть садиться за руль. И, конечно, решили власти поднять у нас вот уже 21 апреля в этом году решение правительства, увеличилась сумма вознаграждения до 10 тысяч рублей. И если говорить о цифрах, то, допустим, с января по май 2025 года в регионе было задержано 690 автомобилистов, представляете, в нетрезвом виде за рулем. И это тоже благодаря сообщениям граждан. Но

0: многие не хотят получать вознаграждение по одной простой причине, потому что нужно будет свои персональные данные раскрыть, и там нужен пакет документов, потому что не всегда подтверждается, что пьяный за рулем. И вот опять же, возвращаясь к цифрам, мне бы хотелось, чтобы как раз председатель комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай Юрий Леонтьев рассказал об этом подробнее, потому что именно это ведомство занимается как раз выплатами.
1: Принимаемые меры, по нашему мнению, приносят свои результаты. Если за прошедший 2025 год было всего 143 обращения граждан, из них подтвердилось 42 обращения, выдано 27 ходатайств о выплатах, по 14 обращениям было проведено выплаты по 5000 рублей. И уже за первый квартал текущего года зарегистрировано более 50 обращений, из них подтвердилось пока 7, выдано 3 ходатайства, все 3 ходатайства оплачены. Причем одно ходатайство уже оплачено через единый сервис обращения граждан.
2: С одной стороны, идея, в принципе, да, поощрять, выглядит логичной. Пьяный водитель – это потенциальная угроза, это потенциальный убийца. Если человек готов сообщить о нем в полицию, это может спасти чью-то жизнь, а может быть, даже и не одну. И власти фактически пытаются сделать наше общество участником системы безопасности на дорогах. Но одновременно возникает вопрос, почему государству приходится стимулировать граждан деньгами за то, что в норме считается обычной гражданской ответственностью. Не означает ли это кризис доверия, когда без

0: активизируется в летний период. Что касается сотрудников ДПС, ГИБДД, да, усиливаются ли рейды, контроли?
1: У нас, вы знаете, суровые сотрудники ДПС, об этом многие водители говорят, те, кто приезжают, и это правда, из других регионов, особенно у нас есть районы такие, где трасса Чуйский тракт, где прямые, вот, можно на скорости, прям вот набирать скорость хорошую, и Тангудайский район, там очень суровые сотрудники ДПС, и они действительно работают. Каждую пятницу и еще, по-моему, среда у них рейды, ну вот, в общем, серьезно ГИБДД к этому относится, не знаю почему, но вот наш регион считает, что здесь сотрудники ДПС очень строгие.
0: А что касается социальной рекламы, билборды вдоль дорог, вот это работает в регионе вообще? Есть такая практика информирования водителей, пассажиров?
1: Ну, так как у нас Чуйский тракт одна из самых красивейших трасс, не только в России, но и в мире, действительно у нас очень много знаков, и об этом предупреждают. Ты просто по этой трассе едешь и видишь, что здесь скорость превышать нельзя, здесь нельзя, здесь новое село. То есть это очень серьезно. Ну а вот по рекламе, если говорить о рекламе, в 2024 году, когда вот был принят региональный закон, позволяющий как раз получать выплаты информаторам, рекламы действительно никакой не было. И вот только в 2005-м ее усилили, начали об этом рассказывать. Но люди действительно стали просто звонить, сообщать о нетрезвых водителях за рулем, а не для того, чтобы получать выплаты.
0: При этом сама популярность таких мер показывает, проблема пьяного вождения остается крайне острой. И это несмотря на жесткие штрафы, уголовную ответственность, массовые проверки. Регионы продолжают искать дополнительные способы давления на нарушителей. В том числе мы говорим о том, что система, да, умных городов в наших городах, опять же, да, осознанное повторение, только совершенствуется. Что касается камер, как у вас обстоят дела с этим?
1: Ну, у нас регион небольшой, поэтому камер хватает. Плюс есть частные услуги, когда ты ставишь камеру, а потом собираешь в нее информацию, передаешь в ГИБДД. То есть с камерами у нас тоже, я уже говорила, у нас трасса федерального значения, очень красивая трасса. Но опять же, повторюсь, происходят аварии даже в ночное время, когда трасса не переполнена. Вот недавно была серьезная авария с участниками из других регионов, и там есть, ну, со смертельным исходом 3 человека. Это очень печально и грустно. Просто выехал автомобиль на встречную полосу в ночное время, и вот 3 автомобиля, сразу 3 погибших.
0: Елена, спасибо за разговор. Елена Шнейдер была с нами на связи. Напоминаем, наш номер 8-925-222-9992. И уже приходит сообщение от наших слушателей. Светлана пишет. Премии за информацию о нетрезвых водителях нужно вводить, но выплачивать нужно по факту. Если в автомобиле номер такой-то, то действительно пьян. Продолжаем обсуждать тему с автоэкспертом Игорем Маржаретто. С нами на связи. Игорь, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Вот Игорь, доброе утро.
0: Пытаемся мы разобраться, насколько эффективны денежные выплаты за сообщения о пьяных водителях с точки зрения профилактики ДТП.
3: И как можно вообще в целом оценить ту сумму, которая собрана? 2 с небольшим миллиона. Вот цифры, которые, ну, мягко говоря, не дают нам четкого исчерпывающего понимания о проблеме.
0: И еще, Игорь, сразу третий вопрос. Почему суммы выплат в регионах отличаются от 5 до 20 тысяч рублей? Вот тоже интересно, как регионы устанавливают, какую сумму вознаграждения выплачивать.
2: Ну, поехали, наверное, с последнего вопроса. Каждый регион вправе решать, сколько выплачивать в тех или иных случаях. Исходя из собственного бюджета, понимания о том, какая сумма значимая для людей. Но очень интересно, я видел цифры не так давно. В некоторых регионах, а у нас выплаты установлены, по-моему, в 20 регионов. В некоторых регионах, хотя установлена сумма выплат за каждого пойманного пьяного, никто

0: эти деньги не берет. Вообще не берет. То есть люди, во-первых, считают это в некотором смысле гражданским долгом, и это хорошо. С другой стороны, смотрят на эти выплаты как, ну, некое вот такое, не слишком, скажем так, с точки зрения этики, вариант получения денег. Ну, и в-третьих, это вот однозначно везде, в силу нашего такого сложного бухгалтерско-финансового законодательства, чтобы получить такие деньги, надо собрать большое количество документов, предоставить их, предоставить свои личные данные и так далее. То есть стоит ли такая возня 5000 рублей денег, при том, что многие соседи могут отнестись к тебе очень плохо по результатам. Типа, ты сдал Васю нашего, такой-сякой. Вопрос очень сложный. Вот вообще с этими выплатами. В некоторых регионах, насколько я знаю, решили вообще деньги не выплачивать, а выплачивать какие-то... Ну, не выплачивать, а предоставлять какие-то подарки там. Типа билеты на концерты, билеты в кино, может быть, какие-то атрибутику. Это еще как-то. Я вообще, с одной стороны, считаю, что, конечно, надо развивать вот эту самую систему гражданского общества, когда увидел пьяного за рулем, ты понимаешь, что он может или самоубиться, или кого-нибудь убить, включая твоих там родственников и друзей. Поэтому сообщить о нем в полицию надо. Это гражданская позиция, это никакое не стукачество, и развивать это нужно. Ну, вообще, вопрос с оплатой, это, ну, для меня окончательно не решенный для себя лично. Я вообще скорее против, чем за. Но вот многие регионы решили, что это стимулирует людей сообщать о пьяных на дорогах. И, опять же, я видел статистику, примерно в 2/3 случаях такие сообщения подтверждаются. То есть, бывают и ошибки, то есть, но я вот посчитал, как вот этот водитель пьяного, оказался он трезвый. Не исключено. Просто, может, у него тип характера такой ведет, он все так нервно. Но 2/3 реально пьяных, которых убрали с дороги, это хорошо.
1: Игорь, а скажите, а есть ли какие-то данные, ну или, может быть, с вашей профессиональной точки зрения, какие меры реально снижают количество нетрезвых за рулем?
0: Ну, смотрите, у нас идет целенаправленная борьба с такими людьми, и за последние годы их число сокращается, значительно сокращается, хотя остается достаточно высоким. Там, если правильно помню, порядка 300 000 человек ежегодно лишаются прав за управление в нетрезвом виде. Извините, могу ошибиться, навскидку говорю. Вот. Но их число уменьшается, хотя остается достаточно серьезно. Нигде в мире полностью победить пьяных за рулем не удалось. Ни в одной стране мира, даже в арабских странах, где введена смертная казнь за ДТП в пьяном виде, все равно ежегодно фиксируется несколько таких аварий. Человеческие слабости победить до конца не удалось никакими строгими мерами, хотя у нас действительно ужесточались меры наказания. Я не считаю нужным, что дальше надо их ужесточать. Они вот так уже жестче, чем во многих других странах мира. Они серьезные. Сегодня предусматривают и высочайшие штрафы, и лишение прав, и конфискация автомобилей, и уголовные наказания в целом ряде случаев. Вот это сыграло свою роль, безусловно, но тут дальше должна играть роль другое. Собственно, психология, воспитание, обучение. А этот процесс долгий, и он не поддается оценке. То есть сказать, что в результате проведенной пропагандистской кампании пить стали на 2% меньше, невозможно. Даже в Вологодской области, где местный губернатор страшно гордится тем, что у них меньше стали покупать спиртное, почему-то не любит говорить, что больше начали производить самогон.
2: Самогон и варенье, там победить. Всплеск интереса к этой аппаратуре.
0: Конечно, но это же понятно. Тут показательными мерами ничего не достичь. Еще раз говорю, докладывать, что на 2% меньше стали покупать водки, значит, все меньше пьют, но это несколько, знаете...
2: Понятна логика.
1: Но статистически звучит красиво.
2: Конечно, статистические отчеты различных ведомств, да, они безупречные, они четко выверяют картину. Спасибо большое, Игорь, за оперативный выход к нам в эфир. Игорь Маржарет, автоэксперт. Мы говорили о том, что в различных регионах увеличивают выплату за информацию о пьяных, в том числе за рулем, в том числе в Республике Алтай. 15 регионов занимаются подобным в России. И действительно, нет пока четкого понимания, как сильно это снижает аварийность и смертность на дорогах.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись друг

0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: Продолжаем. 8 часов 31 минута 8 секунд. Точное московское. Сигналы точного времени. Утреннее информационное шоу. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и рисков для традиционных морских маршрутов Северный морской путь вновь оказался в центре внимания мировой логистики. Наша страна рассчитывает превратить этот путь не просто в арктический транспортный коридор, а в масштабную систему перевозок, которая будет связана с железными дорогами, автотрассами и крупнейшими сибирскими реками. Как заявил глава Минтранса Андрей Никитин, арктические порты планируют интегрировать с внутренними транспортными артериями страны, чтобы задействовать экспортный потенциал и Сибири, и увеличить при этом объем грузопотока. На этом фоне интерес к маршруту проявляют не только азиатские партнеры нашей страны, но и другие государства, которые ищут альтернативу перегруженным и политически уязвимым путям через Суэцкий канал.
1: Заметьте, ни разу не сказала слово «Армуз», но сказала «Суэц», и всем понятно, да, что эта транспортная артерия действительно перегружена, по ней транспортируется колоссальное количество товаров, необходимых для быстро растущих экономик, ну, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона. И опять же, про Северный морской путь. Первые 4 месяца этого года показывают, что грузопоток по этой транспортной артерии вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года без малого почти на 12%. То есть, данные говорят нам о том, что этот путь, это логистическое плечо становится все более популярным.
2: Продолжаем разговор с генеральным директором проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. С нами на связи. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Насколько реалистичны планы по превращению Северного морского пути в полноценный международный транспортный коридор?
3: Знаете, я хотел бы начать с того, что на сегодняшний день Северный морской путь, трансарктический транспортный коридор, который, как вы правильно отметили, включает в себя в том числе другие виды транспорта, он уже во многом и обладает потенциалом, и используется как международная транспортная артерия, но, конечно же, в первую очередь, как та артерия, позволяющая вывозить экспортные товары нашей стране, тем самым обеспечивая экономическое благосостояние, экономику тех проектов, которые реализуются на Крайнем Севере в первую очередь. И в этой связи это уже международная транспортная артерия. Да, действительно, у нее есть дополнительный потенциал, связанный с развитием именно международного транзита. То, о чем мы говорим, то, что может потенциально заместить и Суэцкий канал, о котором вы сказали, и Армузский пролив. Вот. Но здесь важно отметить, что, несмотря на все те преимущества, которые есть у этого маршрута, ждать, что количество льдов сократится до объема в ноль, здесь все-таки нам не стоит. При всем всех климатических изменениях, конечно же, все равно это будет довольно-таки сложный в части ледовой обстановки маршрут даже в ближайшие 100 лет.
1: Поэтому логично выглядит наращивание ледокольной арктической группировки, не так ли?
3: Все верно. И Россия в этом плане очень успешно это все реализует. Но опять же, повторюсь, в целях в первую очередь обеспечения экспортных товаров, которые вывозятся из России, ресурсных товаров на рынке. Вот сегодня это Азиатско-Тихоокеанского региона. Но одна из ключевых проблем здесь даже не связана с ледокольной проводкой, а с строительством судов ледового класса. Это суда в снабжении, это грузовые суда, которые как раз эти грузы будут возить. Вот. Но возвращаясь к международному транзиту, я все-таки отмечу, что действительно интерес он сейчас есть. И вот в прошлом году китайское судно прошло из порта в Китае в порт Великобритании. До этого такие истории проходили до 2022 года. Ну и в перспективе мы видим, что действительно интерес он виден. Есть много стран, это в первую очередь, конечно, северноазиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, понятное дело, Китай. Но и, я думаю, в случае геополитического потепления страны Северной Европы будут крайне заинтересованы в использовании этого маршрута.
2: Скажите, а вот что, собственно, способствует развитию северных маршрутов? Ситуация на Ближнем Востоке или, в принципе, и так все к этому шло?
3: Ну, во-первых,

0: этому способствует развитие технологий. Мы действительно видим, что возможность осваивать крупные проекты в Арктике, они, то, что было там 50 лет назад, сегодня уже позволяет эти проекты реализовывать. Во-вторых, это, конечно же, в целом изменение геополитического взгляда с зеленой повестки на понимание того, что углеводороды те же самые будут использоваться всегда, редкоземельные металлы крайне важны для развития новых технологий, а это все есть как раз в Арктике. Вот это тот комплекс, который заставляет проекты делать экономически интересными. А уже логистика, о которой мы говорим, и необходимость развития Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора, привязка к маршрутам, это как раз позволяет снизить стоимость реализации этих проектов и тем самым сделать их более эффективными. Вот. Международный интерес здесь также понятен. Мировой опыт говорит о том, что в Арктике проекты одной стране реализовать сложно. Россия на это способна, но тем не менее есть сложные технологические проекты, будь то освоение нефтегазовых месторождений на шельфе, которые требуют технологий, кооперации. И в этой связи, вот, ну, скажем так, все благоволит развитию именно арктического интереса у всех стран мира. Ну а логистика, вы правильно отметили, Ормузский пролив, он скорее идеологически показал и обосновал, что вот смотрите, есть дополнительный маршрут, который безопасен. А безопасен почему? Потому что есть одна страна, Россия, которая контролирует это и которая способна обеспечить безопасность. И в этой связи это тоже подогревает интерес, и поэтому страны Ближнего Востока и, понятно, Азиатского и Тихоокеанского региона крайне внимательно сейчас изучают эту возможность. Я думаю, если в прошлом году китайское судно воспользовалось транзитом, то этот год в случае потепления может быть годом таких маршрутов со стороны Южной Кореи и Японии.
1: А может ли Северный морской путь стать стратегическим преимуществом нашей страны в мировой торговле?
0: Может. Я вот еще раз возвращусь к началу нашего эфира, что он уже является, поскольку в основе своей Северный морской путь играет на вывоз экспортных товаров на международные рынки, и это ключевые товары из Норильского промышленного района, это сжиженный природный газ с Ямала, нефть Новопортовское месторождение, то уже сейчас это, ну, наше стратегическое преимущество. Но тут важно отметить, что изначально СМП для нас играет такую историческую роль, не только связанную с торговлей, но и с безопасностью, с возможностью перевести суда из Тихоокеанского направления на Атлантическое направление. То есть он еще нам позволяет обеспечивать суверенитет наших торговых путей и возможности его защищать. И в этом плане, конечно, это преимущество. Оно будет только усиливаться с нашей стороны.
1: А какие регионы нашей страны могут больше всего выиграть от развития новой логистики? Вот буквально вчера читала одну из публикаций, вроде в «Известиях», которая была посвящена стареющему населению, оттоку из разных городов, потому что, да, люди не могут найти себе у себя работу, и при этом начинается такая миграция в поисках лучшей жизни. Что изменит?
0: Ну, наибольшее преимущество, конечно, будут обладать те регионы, где сформируется такая мультимодальная, мультимодальные транспортные узлы, где как раз вот происходит шивка железнодорожного транспорта, речного транспорта, морского транспорта. Это в первую очередь порты Архангельск, Мурманск, которые уже сейчас играют ключевую роль и на самом деле обладают достаточным потенциалом для заинтересовать, чтобы население туда приезжало, потому что создается много новых рабочих мест. Конечно, это, если мы берем трансарктический транспортный коридор, то есть чуть шире, чем СМП, то это порт Владивосток. Это потенциально, опять же, в случае потепления с Японией, порты Сахалина. Это, возможно, Камчатка, но тут, конечно, есть дополнительные водные, потому что все-таки это довольно-таки изолированный субъект. Но если там появится регасификация, комплекс для того, чтобы переводить на суда с ледового класса на обычные торговые, чтобы они дальше уходили в Азию, то это тоже дополнительно будет создавать рабочие места и интерес населения страны туда приезжать.
2: А у меня вот такой вопрос. Мы знаем, что правительство уже выделило 30 миллиардов рублей на мастер-планы, арктические города, арктическая зона, да, всего будет 100 миллиардов с учетом Дальневосточного федерального округа. Я понимаю, что эта сумма может увеличиваться, разумеется, но ориентир таков и масштаб довольно заметный. Я к тому, как будут выглядеть обновленные, модернизированные, реновированные населенные пункты Арктики, опорные населенные пункты. Могут ли они привлечь надолго жителей с материка?
0: Во-первых, я добавлю, что это сумма комплексных планов до 35 года, это вообще 3 триллиона рублей, на что планируется развивать эти территории. Что касается ключевых проектов, которые там будут реализовываться, как они будут менять эти опорные территории, это, конечно, как раз в первую очередь транспортная инфраструктура, которая позволит связывать эти территории с другой остальной частью России, повышать эффективность реализации тех крупнейших проектов. Ну, потому что вообще логика опорного населенного пункта – это, в первую очередь, опора для реализации крупнейших инфраструктурных экономических проектов. Также, в свою очередь, конечно, это будет реновация городов с точки зрения жилья. Там мало чего строилось с советских времен, точнее, вообще почти ничего не строилось. Уже мы видим пилотные проекты в Норильске, где осваивается программа реновации, да. И, конечно, появится новое жилье качественное, новая инфраструктура социальная. И это и повлияет на возможность людей приезжать на эти территории. Другой момент, что развиваются технологии, может быть, такого количества работников там не будет нужно, но как раз здесь задача правительства формировать дополнительные экономические, скажем так, стимулы, чтобы люди не только работали там на добычных проектах, но и, быть может, в креативных индустриях, в других сферах. Это задача.
1: Максим, хочу вернуться к началу разговора и спросить, а как решать проблему ограниченности навигации из-за льдов? Потому что большая часть грузов доставляется с августа по октябрь, а это всего лишь четверть года, и даже в этот короткий период погода резко меняется. Как климат-то будет этому способствовать?
0: Ну, смотрите, здесь я отвечу скорее так довольно-таки оптимистично. Эту задачу Россия решает уже с 30-х годов. В 70-е годы развитие ледокольного флота происходило как раз после того, как сначала развивался Норильский промышленный район, потом месторождение на Ямале. Вот. На сегодняшний день Россия единственная страна, обладающая ледокольным флотом и способная обеспечить круглогодичную навигацию. То есть мы уже сейчас-то способны. Тут второй вопрос, он связан скорее с эффективностью этого. То есть мы должны действительно привязывать эти маршруты к рекам, к железнодорожному транспорту для того, чтобы у нас появлялись дополнительные экономические стимулы и проводка в зимний период, в период отсутствия навигации и ледовой проводки непосредственно удешевлять этот процесс. Тогда это повысит и скорость, и эффективность, и стоимость товаров в рамках северного завоза. То есть здесь очень большой комплекс. Но на сегодняшний день мы уже фактически способны обеспечить круглогодичную навигацию, вопрос экономики этого процесса.
1: И в двух словах, а кадры для реализации всех этих проектов готовятся?
0: Важный вопрос. Готовятся, но действительно на сегодняшний день у нас стоит задача для того, чтобы увеличивать количество и вузов, и специалистов в этой сфере. Поэтому это тоже одна из важнейших задач сегодня для нашего правительства.
2: Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с генеральным директором проектного офиса развития Арктики Максимом Данькиным, и все эти проекты, и Северный морской путь, возможно, будет расширяться, чтобы он начинался в Санкт-Петербурге и заканчивался в Находке. Такие перспективы, конечно же, завораживают, требуют пристального внимания правительства.
3: Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
4: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
5: Тут человек на берегу мертвый.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Вопросы без ответа.
6: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
5: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
5: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
3: Радио России.
9: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Руслан.
11: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20?
12: 22 единицы, Руслан.
11: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
12: От 120, от советский 120. ГОСТ.
11: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
12: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
11: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
12: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни. И живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде. И контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительное заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
11: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
12: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
11: То есть технология наша получается?
12: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
11: То есть это были оборонные технологии изначально?
12: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды PH2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
11: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
12: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
11: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
12: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкость у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
11: Уставала.
12: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар, а стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо, в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое, и сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить Анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
11: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
12: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, Сталас Пилс был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со 2-й группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за 1.5 года, кстати, ну, не за 1.5 дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
11: Ну, потому что вы брали причину болезни.
12: Да, и также позаботился о своих родственниках.
11: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
12: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8-800 ровно 250-24-24, напомню, номер бесплатный, 8-800 ровно 250-24-24, и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
11: Да, я про Иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-0-57-293. Всем здоровья!
12: С праздником!
3: Радио России. От детдома к дому.
13: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий, имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
3: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
14: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
15: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
16: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимира Путина сегодня встречают в Китае. Российское ПВО отражало ночную атаку беспилотников почти в 20 регионах России. США активно вовлечены в расследование коррупции на Украине. Подробности далее. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наше государство не дружит против кого-либо, а работает на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Западные аналитики подчеркивают, что в отличие от недавнего визита Трампа, который сопровождался публичной символикой и залпом салюта, переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сосредоточены на сути, координации позиций по ключевым международным вопросам и энергетической безопасности. И действительно, за два дня планируется подписать около 40 важнейших документов, включая два центральных, совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. 315 дронов сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Беспилотники сбивали над 19 регионами, включая Московский. Тем временем бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Замаскированные укрытия противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Вычислить скрытые позиции вражеских операторов удалось по выносным антеннам и фиксации точек регулярного взлета дронов. Координаты объектов передали артиллерии. Расчет гаубицы Д-30 нанес точные удары по заданным позициям боевиков. В правительстве отмечают отставание от графика объемов строительства жилья. Причин этому несколько. Об этом в интервью информационной службе «Вести» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
3: Жилье у нас идет спад, причем у нас по многоквартирному жилью мы идем лучше, чем в прошлом году. У нас произошел спад по ИЖС. Мы сейчас детально разбираемся в причинах. Ну, вот как ни странно, одна из причин – холодная и снежная зима. Зимой не строилось. Это одна из причин таких тактических. Но в то же время есть, конечно же, причины стратегические. Мы начали охлаждать ипотеку с 2024 года. То есть, так как инвестиционный строительство, цикл это в среднем 3 года многоквартирка и 1,5-2 года ИЖС. Вот то, что с 2024 года идет охлаждение, мы в 2026 году видим результаты.
1: По словам Хуснуллина, по итогам года в России должны ввести минимум 100 миллионов квадратных метров жилья. Для реализации задачи необходимо будет поднять строительство индивидуального жилья. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы успеть подготовить пункты приемов экзаменов. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. По его словам, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников. Кроме того, родители и дети не будут расстраиваться, что в какой-то школе каникулы наступят раньше. Россиян предупредили о мошенничестве с визами. Это одна из популярных в преддверии отпуска схем обмана граждан. Как рассказал в интервью РИА Новости член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин, мошенники используют утечку данных и под видом сотрудников посольств, визовых центров обзванивают потенциальных жертв для дальнейших манипуляций. По словам депутата, злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра, поэтому звонок не вызывает у жертвы подозрений. В подобных случаях парламентарии советуют сохранять критическое мышление и помнить, что ни госорганы, ни банк, ни банки никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета или передавать наличные курьерам. США активно вовлечены в коррупционные расследования преступлений на Украине. О связке в работе Национального антикоррупционного бюро с Соединенными Штатами рассказал в докладе конгрессмен-госинспектор Пентагона. В отчете, на который ссылается РИА Новости, говорится о более полусотни совместных расследований, результатами которых стало вскрытие фактов хищения выделенных Украине на вооружение средств. В качестве примера взаимодействия с НАБУ приводится первый в истории арест украинского коррупционера-беглеца на территории США в штате Нью-Джерси и совместное раскрытие коррупционной схеме при закупке беспилотников на сумму $120 миллионов. Также в отчете упоминается расследование незаконной международной сделки с оружием на более чем $1 миллиард. Границы молодежного возраста изменились. Люди до 39 лет считаются молодыми с биологической точкой зрения. Такое мнение высказала в интервью агентству ТАСС главный внештатный гериатор Минздрава России Ольга Ткачева. По ее словам, причиной расширения возрастных рамок стало увеличение продолжительности жизни. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны, долго, хорошо выглядят, объяснила Ткачева. И напомним, что сейчас в России к молодежи официально относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет. А к 36 году, полагают специалисты, показатель может достичь отметки в 78-81 год. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, баскетболисты московского ЦСКА. На выезде обыграли краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 181 в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Каспер Уэйр. У него 31 очко. В серии до 4 побед впереди столичный клуб 2-1. Россиянин Илья Симакин не смог пробиться во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Он в стартовом раунде отбора уступил канадцу Лиаму Драслю со счетом 4-6, 7-6, 2-6. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и его одноклубник, полузащитник Луис Энрике вошли в состав национальной сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Серп Алекса Брджович назначен главным тренером мужского волейбольного клуба «Оренбуржье» в сезоне 2026-2027. Об этом сообщает пресс-служба команды. Антон Вольвич, который ранее возглавлял команду, займет должность старшего тренера. Россияне Ксения Татаринова и Денис Дубинин завоевали бронзовые медали в упражнении «Трап-дуэт» на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет в Хорватии. В матче за третье место российский дуэт одержал победу над соперниками из Кипра 6-0. Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» может обменять права на российского нападающего Илью Михеева. Об этом сообщают североамериканские СМИ. У 31-летнего форварда истекает контракт с клубом с зарплатой в $4 750 000 в год. В этом сезоне Михеев забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 11 до 13 градусов облачно, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени 27-29, в Челябинске плюс 28-30. В Мурманске от 11 до 13 градусов, в Архангельске и Петрозаводске 21-23. В Туле 30-32 градуса, в Ростове-на-Дону 25-27, ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 23, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.
6: «31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
7: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
8: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
5: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
9: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
10: Передаем сигналы.
5: Сигналы точного времени.
11: 9 часов 12 минут и 18 секунд. Показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 19 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте.
12: Доброе утро всем. Пишите, читаем все. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к нам в наших соцсетях, на платформе Смотрим.ру и на суперпортале Вести.ру. Эксклюзивы, комментарии, аудио, фото и видеоматериалы.
11: Мы сейчас хотим разобраться в истории, которая происходит в Оренбурге. На прошлой неделе многие СМИ об этом рассказывали. Там в клинике устроила скандал одна из пациенток, Марьям. Она считает себя блогершей, она своим подписчикам в интернете рассказала, что во время осмотра пожилая врач раскритиковала ее накачанные ботоксом губы. После скандала, который закатила эта Марьям, врач Елена Барышева, специалист с 34-летним стажем, уволилась из клиники по собственному желанию. Теперь же стало известно, что в связи с именно такой формой увольнения клиника не стала проводить проверку инцидента. Она удовлетворилась тем, что пациентка с накачанными губами выплеснула все в сеть и успокоилась. И глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил письмо руководителю Федеральной службы по труду и занятости с просьбой проверить обстоятельства увольнения врача в Оренбурге после спора с блогером. Стоит сказать, что интересна эта история тем, что это блогер выложила определенную часть, собственно, этой беседы и ситуации.
12: Выгодную для себя часть, как мы понимаем.
11: Да. Сама врач рассказала журналистам, что никаких попыток раскритиковать блогершу и ее внешность вообще не предпринимала. Она просто спросила, что у девушки с губами, чтобы исключить отек из-за аллергической реакции. А блогерша немедленно оскорбилась, выложила вот эту видеозапись, в которой вообще нет начала конфликта. Более того, девушка сама проехалась по внешности немолодого врача. В итоге врач, у которой трое детей, этих детей она воспитывает одна, была вынуждена уволиться по собственному желанию. Мы до эфира тоже поговорили с Еленой Михайловной Барышевой, и вот что она нам рассказала.
9: Есть закон, который запрещает съемку врачей без их согласия. Это распространение персональных данных. И когда я увидела 12-го, я только увидела утром, листая вот телефон, увидела везде там, как бы я. Вот я с ужасом все это просмотрела, я позвонила в юридический отдел, вот, и попросила помощи, чтобы как-то это удалить или, ну, я не знаю, как-то запретить. Вот мне потом сказали, что удалить невозможно. Я говорю, это нарушение персональных данных. У этого нету никаких персональных данных, потому что нету там вашего лица. Я говорю, ну, есть голос, есть фамилия, имя, есть больница. Как это разве не персональные данные? Я говорю, она меня провоцировала, она меня оскорбляла. Говорит, этого на пленке нету. Я говорю, ну, конечно, она не будет все выкладывать. Она только выложила то, что ей выгодно. Вот. Потом мне в обед позвонили и сказали, что в вашей ситуации вам лучше написать заявление на увольнение по собственному желанию, или иначе вас уволят по статье. Спросила, по какой, за что, сказали, за нарушение этики и деонтологии. Первое, конечно, мое впечатление было, ну неужели у нас страна докатилась до того, что неужели все такие тупые, больше нечего смотреть, вот эту тупость разную смотрят, и столько просмотров у нее. Вот 12-го мне говорили 50 тысяч, 13-го уже миллион просмотров. И думаю, как можно за один миг человека опозорить, унизить и подхватить тот момент, когда вот как бы на эмоциях вот, ну, не совсем управляемо, и это вот все везде выложить. Потом, особенно после публикации Марины Ахмедовой, как бы стали меня поддерживать со всех сторон, мне стали много писать медики, даже учителя, что они находятся в таком же положении. И бывшие коллеги, и нынешние все обычные врачи, с которыми я работаю, все выразили поддержку. Даже, мне кажется, мне говорили, но я как-то не очень это все смотрю, что какую-то петицию собирали в мою защиту и медики, и пациенты. Я просто удивилась, вот, как бы, такой поддержки большой, и поняла, что нет, как бы, у нас еще есть сплоченность, у нас есть силы, и, как бы, здравый смысл какой-то побеждает, и думаю, если там случится что, есть сплоченность у нашего народа, и умных-то людей больше, чем вот таких. Как бы я не хотела, чтобы с кем-то что-то случилось, ну, нехорошее, и с руководством нашей больницы, и все, как бы, я, ну, ничего этого не ожидала. Вот. Но со мной на связь никто не выходил. Когда, как мне вот юрист сказала, меня никто не спрашивал. Все эти дни из нашего руководства я не слышала.
11: Надеемся, что сейчас руководство изменит свое отношение к врачу с таким большим стажем. Вопрос, почему врач не может поинтересоваться состоянием губ? Вот те, кто к нам подключаются по видеотрансляции, могли видеть видео, и у врача, естественно, вопрос, а вдруг это отек, и нужна еще какая-то дополнительная помощь?
13: Могли осы покусать, пчелы, в конце концов?
11: Да, что угодно, и как специалист она могла дать свою оценку увиденному. По мне, так это пациентский экстремизм. Блогерша с накачанными губами выложила на всеобщее обозрение в сеть только свою версию конфликта. Она старательно выморала из видеозаписи все моменты, которые могли бы вызвать вопросы у аудитории непосредственно к ней. Это показывает то, как у нас сегодня работают блогеры. Это то, как у нас сегодня, в принципе, работают с информацией. Ее можно подать под определенным углом, и тогда все будут на твоей стороне. Но у медали всегда есть и обратная сторона. Что происходит и как можно защищать врачей? Юрист медицинского права Николай Чернышук с нами на связи. Николай Владимирович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Что вы можете сказать на тему пациентского экстремизма? Действительно он ли так сегодня развит? И почему система так легко теряет врачей? Мы говорим о том, что и так врачей-то не хватает. А тут вот по собственному желанию пишите, а то будете уволены по статье. Что это?
14: Ну, я хотел бы начать с того, что применение данного термина «пациентский экстремизм», оно является таким же оскорбительным, как и терминология «врачи-убийцы». Избегая таких выражений, высказываний, мы помогаем выстраивать диалог между врачом и пациентом. Потому что данная коммуникация должна быть направлена в первую очередь не на эскалацию конфликта, а на сглаживание острых углов, которых достаточно на сегодняшний день в системе здравоохранения. И это обострение приводит к тому, что возникают провокации со стороны пациентов. И действительно, как видно из той публикации, которую разместила блогер, можно сделать вывод, что здесь очевидно была провокация, на которую отреагировала врач. Такая реакция, с одной стороны, она, конечно, недопустима. С другой стороны, публикация сведений, похожих сведений, она тоже является не совсем этичной. При этом, если врач допускает разглашение персональных данных, разглашение сведений врачебной тайны, он находится в более уязвимом положении, чем пациент. В чем заключается эта уязвимость? Действительно, врач не ведет аудио-видеофиксацию происходящего во время приема у себя в кабинете. И она лишена фактически возможности себя защитить и подтвердить те сведения, которые смогут защитить ее и показать, что блогер со своей стороны тоже нарушала морально-этические нормы. Действительно, у нас в законе есть понятие оскорбления, когда применяется обсценная лексика, когда агрессивное поведение пациента. В этом случае врачу необходимо все зафиксировать. И в случае наличия состава административного правонарушения сам пациент может быть привлечен к административной ответственности с наложением на него штрафа. Штрафы за оскорбление могут доходить до 5000 рублей. Это небольшая сумма, тем не менее, такие прецеденты, такие случаи, когда пациентов привлекали за оскорбление врача, есть в судебной практике Российской Федерации на сегодняшний день.
11: Николай
14: это уже становится, к сожалению, не редкостью.
11: Простите, я вас перебила на полусловие. Это хорошо, если люди юридически подкованы, есть к кому обратиться, да, для того, чтобы себя защитить. Меня тут интересует позиция клиники. Почему так вот увольняется человек? Неужели очередь стоит из специалистов, квалифицированных, с огромным стажем, которые могут заменить врача? Что это такое? Почему клиника не борется за своих?
14: Да, я понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, на сегодняшний день кадры не ценят медицинские. Это большая проблема. Существует на фоне дефицита медицинских кадров, нехватки специалистов. Ими вот так разбрасываются, я считаю, абсолютно необоснованно. При этом защитить своих работников нужно, опираясь именно на закон. С одной стороны, мы видим нарушение этики деонтологии от врача. Но это не основание для увольнения. По Трудовому кодексу, да, вы могут сделать замечание, могут вынести выговор. При этом отстранять человека от работы.
13: И вынуждать его написать заявление по собственному, более того.
14: Заявление по собственному, принуждение к этому тоже является нарушением. Нельзя принуждать. Тем более многодетная мама. У них права защищены. И я думаю, что трудовая инспекция, которая будет проводить проверку по обращению депутата, выявит нарушения и устранит их. И человек, который был отстранен от работы незаконно, принужден к написанию заявления по собственному желанию, будет восстановлен с выплатой всей заработной платы, которая за период невозможности осуществления трудовых функций ей была положена.
13: И компенсации за моральный вред наверняка.
14: Я думаю, в этом случае также необходимо обращение в суд, который укажет на незаконность действий, установленных трудовой инспекцией, и обяжет выплатить компенсацию, в том числе и морального вреда.
12: Спасибо. Понятно. Николай Владимирович, спасибо. Николай Чернышук, юрист медицинского права, руководитель Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье». Далее обсуждаем кандидат психологических наук, завкафедрой киберпсихологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Валерия Димарева с нами на связи. Валерия, здравствуйте.
15: Доброе утро.
11: Здравствуйте. Сразу несколько вопросов по поводу того, как мы работаем и воспринимаем информацию. Как соцсети могут уничтожить репутацию за сутки, мы увидели конкретно на этом примере. Почему люди верят короткому видео без контекста? Сама врач говорит о том, что этот ролик стал вирусным, и аудитория, количество лайков, просмотров с каждым днем нарастало и нарастало. Почему учреждения реагируют быстрее на эту вирусность, да, на предотвращение этого конфликта за счет того, что а-ля там блогер с многомиллионной или с какой-то там аудиторией, чем на разбирательство? С точки зрения психологии хотелось бы этот феномен понять.
15: Да, смотри, сейчас расскажу с точки зрения базовых психологических феноменов, почему так происходит. Ну, во-первых, социальные сети значительно ускоряют распространение информации и эмоциональных реакций. И тут, с психологической точки зрения, люди сильнее реагируют на контент, который вызывает сильные эмоции. В первую очередь это возмущение, сочувствие и удивление. И именно такой контент чаще распространяется алгоритмами и самими пользователями, которые начинают это все пересылать. Кроме того, в цифровой среде репутация формируется очень быстро, потому что большое количество реакций создает ощущение общественного мнения в целом, еще до того момента, как появилась полная и достоверная информация. И именно поэтому соцсети могут очень резко повлиять на репутацию человека в целом. Почему же люди склонны верить коротким видео без понимания контекста? В целом, короткое видео создает эффект прямого наблюдения, и тут человеку кажется, что он как будто бы видит ситуацию объективно и своими глазами, то есть создается такая вот иллюзия. Но при этом может...
12: Да, продолжайте. Контекст. Что-то со связью. Последняя фраза была «не слышна нам».
15: Не знаю. Я хотела сказать, что наш мозг автоматически достраивает недостающий контекст. И таким образом получается, что вот эта вот недостоверная эмоциональная информация передается из уст в уста, распространяется алгоритмами. И тут еще накладывается еще один хорошо известный психологический феномен – это фундаментальная ошибка атрибуции. Он состоит в том, что люди склонны делать выводы о личности человека только лишь по отдельному эпизоду. И при этом не учитываются все обстоятельства ситуации. А когда у нас короткое видео, где человек думает, что он как будто бы видит это все своими глазами, плюс это сильные эмоции, это все усиливается, когда мы смотрим короткое видео. И зритель получает эмоционально насыщенный фрагмент, но при этом не видит полной картины взаимодействия. И именно поэтому еще и сами учреждения так реагируют на вирусность, потому что цифровая среда от учреждений требует быстрой реакции на публичные ситуации, особенно если такие фрагменты в виде коротких видео начинают активно распространяться. И тут для организации вирусность воспринимается как потенциальный репутационный риск. И поэтому часто первое решение принимается в условиях дефицита времени и информации. То есть организация пытается защитить себя и не допустить сильных репутационных рисков. И тут еще накладываются дополнительные факторы, в частности, большое количество комментариев, большое количество реакций на такие видео. И все вот это в совокупности создает ощущение высокой общественной значимости ситуации. И это связано с другим психологическим феноменом, феноменом социального доказательства. То есть люди и организации склонны воспринимать массовую реакцию как индикатор важности или даже достоверности события. То есть тут опять получается обман мозга, иллюзия, ну просто так вот работает наша психика. И мы все понимаем, что полноценный анализ ситуации требует гораздо большего времени, но скорость распространения информации в соцсетях, она, гораздо быстрее происходит, и поэтому и получается, что учреждения часто реагируют быстрее на вирусность, чем на полноценное разбирательство.
12: Смотрите, ведь конечная цель блогера, она достигнута, количество подписчиков, просмотров увеличилось, значит, она так или иначе, несмотря на эту ситуацию, которая, мы надеемся, завершится восстановлением прав терапевта, да, 56-летнего сотрудника медицинской организации. Так вот, мы надеемся, что эта ситуация разрешится в логичном ключе. Но конечный результат у блогера есть. Просмотры и так далее, и так далее. Чего она достигла, в общем, нужно отобрать у нее подписчиков, отрезать.
11: Благодарим мы кандидата психологических наук Валерию Демареву за комментарий. Если бы у блогерши были действительно претензии, она бы обратилась, наверное, в руководство, а не сообщала в режиме онлайн своим подписчикам и не хайповала. Мы последим за этой историей, обязательно к ней вернемся в других наших эфирах. 8-925-222-9992, наш номер.
16: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.

0: информацию в интернет-публикациях. Об этом сообщили в пресс-службе Московского технического университета связи и информатики. И, конечно же, мы решили узнать все подробности. С нами на связи доктор технических наук Юрий Леохин. Юрий Львович, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Лучшего мое отечество, да, бьются над тем, как распознавать фейки. И мы в своих эфирах часто предупреждаем наших слушателей: не ведитесь на разного рода уловки мошенников и так далее. А как же на самом деле распознавать фейки? Как интеллектуальный сервис работает?
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие. Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы упомянуть тут фамилию одного человека, который играет одну из ведущих ролей вот в этих исследованиях. Это мой ученик Тимур Фатхулин. Он кандидат наук, доцент и работает в должности доцента математической кафедры. Кафедры математической кибернетики и информационной технологии нашего университета.
0: Ученик превзошел учителя, получается, Юрий Львович?
1: Ну, в какой-то степени, да. И вот я все заставляю его начать работать над докторской. Я думаю, что мне удастся это сделать.
0: Давайте теперь про разработку. Как работает этот интеллектуальный сервис, простыми словами, нашим слушателям? И что именно система считает опасной, нежелательной информацией?
1: Ну, сервис, он реализует классическую клиент-серверную архитектуру и включает в себя пользовательский веб-интерфейс, серверную часть и базу данных. Ну, в общих словах, сервис так работает в несколько этапов. Сначала он быстро проверяет текст по словарю запрещенных слов. Если там соответствующие слова не находятся, то происходит следующий этап, где проводится более глубокий грамматический анализ, который с помощью лематизации позволяет выявлять различные словоформы искомых терминов, повышая охват анализа. Но что такое лематизация? Это вот, ну, например, слово «приходить», «уходить», «выходить», оно будет преобразовано в базовое слово «ходить». Далее осуществляется опять поиск в словаре, если там это не находится, то последний этап включается в работу, на котором нейросетевая модель уже оценивает скрытые смыслы и общую токсичность текста, после чего все результаты объединяются в итоговый отчет и поступают к модератору соответствующего информационного ресурса. Вот примерно в общих словах, как работает этот сервис.
0: А на каких данных обучалась система? И это полностью искусственный интеллект или решение все же принимает человек?
1: Но система, датасет мы формировали из контента социальных сетей, различных новостей, новостных лент, различных каналов, не буду называть какие-то, чтобы не делать рекламу или антирекламу. И, конечно же, дать все на откуп искусственному интеллекту, это, наверное, было неправильно. Естественно, в этом процессе принимает участие человек. Искусственный интеллект используется для анализа контента в автоматическом режиме, что, самое главное, снижает нагрузку на ручную модерацию. Однако человек участвует в следующих процессах. Он, естественно, формирует, настраивает словарь запрещенных слов и определяет общие правила фильтрации.
2: Угу. Звучит интересно, но довольно сложно, тем не менее, все-таки. А как людям-то с этим делом потом дальше ознакомиться? Я так понимаю, что до массового пользования, массового пользователя, да, этот сервис должен дойти, потому что век информационных технологий, все угрозы понятны. Продолжите мою мысль, Юрий Львович.
1: Да, сейчас это находится на этапе исследования. Мы разработали соответствующую программу, провели эксперименты, которые показали, что действительно, так сказать, эта программа удовлетворяет и соответствует тем требованиям, которые мы прописывали в спецификациях. Но до коробочного варианта мы еще не дошли. Нам нужно будет, соответственно, получить свидетельство на регистрацию данной программы, чтобы, так сказать, зафиксировать нашу интеллектуальную собственность, защитить, ну и потом будем дорабатывать и внедрять. Этим вопросом заинтересовалась, в частности, в Роскомнадзоре,

0: Сегодня коллеги едут в 16:00 в Роскомнадзор обсуждать эти работы.
1: А насколько вот вы, поскольку большое исследование проводили, работу свою, насколько сильно вырос объем недостоверной информации, в том числе и с развитием нейросетей? Вот что ваше исследование показало?
0: Ну, на самом деле мы конкретных количественных значений показали. Действительно, объем недостоверной информации резко увеличился, и особенно в этом может принимать участие, в частности, искусственный интеллект генерирует такую информацию. Более того, я скажу, что искусственный интеллект, он может гораздо быстрее вскрывать различные защищенные информационные системы, внедряться. То есть он это может делать более эффективно, чем группа хакеров. Поэтому вот не все так просто с искусственным интеллектом. То есть он не только приносит какую-то пользу, но еще надо одновременно думать, как защищаться от искусственного интеллекта.
2: Так он должен быть, как помните, мирный атом, да, так и мирный ИИ должен быть в первую очередь.
1: МИИ.
0: Ну да, да, он должен быть таким мирным, но на самом деле, если злоумышленники задумают создать что-то более серьезные и вредоносные, то у них, я думаю, что это получится. Вот от этого надо защищаться, конечно.
2: А скажите, а вот ваша технология, она способна далее реагировать на усовершенствование фейков, на модернизацию этих вот технологий?
0: Ну, конечно. У нас там заложена модель, основанная на трансформерах. Она может дообучаться. То есть тут проблем особых я не вижу. Появляются новые какие-то слова, новые, так сказать, какие-то проблемы, контент нежелательный. И мы просто можем дообучить, и, соответственно, система будет работать, сервис будет работать.
1: А сколько работали над сервисом, вот если от самого начала до, собственно, самого создания?
2: И можно ли на самом деле об этом говорить?
0: Ну, работали где-то около 2 лет, наверное. Около 2 лет.
1: А работает этот сервис только с текстовой информацией, или он может и анализировать видео, мемы, аудио?
0: Значит, этот сервис работает только с текстовым контентом. Но при предварительной транскрибации имеет способность анализировать и видео, и аудио.
2: Хорошо, а можно ли вообще говорить о том, что бизнес придет за вашим предложением, за вашей разработкой? Очередь офиса уже есть? Скажите, Юрий Львович.
0: Ну, вот эта новость, она получила, так сказать, очень серьезное распространение, и ссылки на нее появились от многих информационных каналов. Ну, доработаем, я думаю, что будет востребован этот сервис. Тем более, когда вот такой интерес проявили к этой новости.
1: Ну, потому что это повод гордиться нашими специалистами, нашими умами. И скажите, если это не секрет, какие еще у вас сейчас разработки?
0: Ну, наш университет занимается многими разработками, в частности, в области новых систем связи, телекоммуникационных систем, вот в частности систем мониторинга IT-инфраструктуры. Значит, вот когда я был проректором университета, я создал лабораторию, где вот совместно с фирмой Гилан, она разработала очень интересную систему мониторинга, отечественную систему мониторинга, который вот внедряется в операторов связи, но без системы мониторинга вообще администратор все не сможет работать. Это мощнейшее средство. Поэтому вот в этом направлении, естественно, интеллектуализация этой системы мониторинга тоже мы занимаемся этими вопросами.
1: Юрий Львович, спасибо вам огромное за участие в эфире, за разговор. Профессор, доктор технических наук Юрий Теохин был с нами на связи. Наши ученые разработали интеллектуальный сервис, который автоматически выявляет потенциально опасную, недостоверную, нежелательную информацию в интернет-публикациях. Так что студенты, будущие, нынешние абитуриенты и школьники, обратите внимание на Московский технический университет связи и информатики. Сколько еще разработок впереди, и, возможно, именно вы станете являются поводом для гордости. Спасибо. На этом мы заканчиваем наш эфир. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова сегодня были у микрофонов. Желаем хорошего дня. Ты добавишь что-то?
2: Я, конечно, добавлю. Пейте воду, особенно те, кто находится в Москве, в московском регионе, в Центральной России, потому что жара, жара, и нужно сохранять водный баланс. Спасибо за внимание. До встречи.
1: И оставайтесь на волнах Радио России. Дальше только интересней.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В этот день, в 1727 году, закатилась звезда удачи Александра Даниловича Меньшикова. Ближайший друг и соратник Петра Великого. Он, пожалуй, самая точная иллюстрация поговорки «из грязи в князи». Впрочем, не в такой уж грязи родился Меньшиков. Да, его отец был конюхом, но при царском дворе. Да, Алексашка в детстве торговал в охотном ряду пирожками, но, что называется, на вынос из самого Кремля. При Петре Меньшиков начинал как денщик, прошел с царем огонь и воду, вот, правда, с медными трубами вышло сложнее. Александр Данилович искушений славы и высоких постов избежать не смог. Удивительно, но Петр I даже создал специальную комиссию, которая годами расследовала факты коррупции со стороны Меньшикова. Александр Данилович выплачивал огромные штрафы, но с орбиты власти не слетал. При Екатерине I, которую, собственно, он и возвел на престол, Меньшиков достиг почти всех вершин. Президент военной коллегии, генералиссимус, светлейший князь, могущественнейший человек России. Незадолго до смерти Екатерина I, когда решался вопрос о наследнике престола, выполнила желание Меньшикова. Умирающая императрица дала согласие на объявление наследником царевича Петра Алексеевича, внука Петра I, при условии его женитьбы на дочери князя Марии Меньшиковой. Но династические замыслы Меньшикова вызвали тревогу у его врагов, князей Голицыных и Долгоруких. Они всячески старались подорвать положение Меньшикова в Верховном Тайном Совете. Особенно коварную роль в заговоре против него сыграл канцлер Остерман, опрометчиво назначенный, кстати, самим Меньшиковым, воспитателем к Петру II. Опытный интриган Остерман умело настроил капризного и своенравного мальчика императора против светлейшего князя, указывая на его, князя, лихоимство, на желание перехватить верховную власть. А Меньшиков в тот момент явно упустил инициативу из своих рук, сказались давние болячки, да и просто возраст, в котором уже трудно было найти общий язык с молодежью. Все закончилось в одночасье. Нареченный тесть императора Петра II получил указ о домашнем аресте, вскоре последовала ссылка и лишение всех чинов. А в ссылку отправилась вся семья Меньшикова, включая и несостоявшуюся императрицу Марию Александровну. Вот такой вот головокружительный полет из князей в грязь. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
5: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
4: И что же происходит во время этой процедуры?
5: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
4: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
5: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
5: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
5: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
7: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об учениях о применении ядерных сил. Трамп взял паузу в войне с Ираном. Автомобилистов предупредили о сайтах-клонах по продаже ОСАГО. Подробности далее. Вооруженные силы России сегодня начинают трехдневное учение по подготовке ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили в Минобороны, войска отработают вопросы применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. К учениям привлекут свыше 64 тысяч военных, около 8 тысяч единиц вооружений, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подлодок. В учениях задействуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Владимир Путин совершит сегодня поездку в Восточную Азию. Президент России посетит Китай с двухдневным визитом. Как ранее сообщалось на сайте Кремля, поездка главы государства в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Впервые лидер нашей страны отходит от традиционного формата и накануне высокой встречи вместо интервью зарубежной прессе записал видеообращение китайскому народу. В нем Владимир Путин отметил в том числе стремление России и Китая делать все для углубления двустороннего взаимодействия. Действия.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: В ходе встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений, обсудят дальнейшее углубление стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам. По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов. Трамп взял паузу в войне с Ираном. Президент США прислушался к просьбам лидеров стран Персидского залива и отложил запланированную на сегодня атаку на Исламскую республику. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Вместе с тем, глава Белого дома напомнил Тегерану о необходимости выполнить основное требование Вашингтона – отказаться от ядерного оружия. Кроме этого, американские военные получили приказ подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран, которое будет начато, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, уточнил американский президент. Иран, в свою очередь, готов решительно и с полной силой ответить на любое нападение на Исламскую республику. Об этом заявил командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия Али Абдуллахи. Он предостерег США и их союзников от стратегических ошибок и отметил, что вооруженные силы Ирана находятся наготове, и сейчас они еще сильнее, чем прежде. Ранее иранские СМИ сообщали о работе ПВО над иранским островом Кешм в Персидском заливе, а также в небе над городом Исфахан на юге Исламской республики. И вернемся в Россию. Автомобилистов предупредили о сайтах-клонах по продаже ОСАГО. Фальшивые веб-страницы выглядят как официальные сайты страховых фирм, заманивают людей привлекательными ценами, а затем выкачивают деньги. С таким предупреждением в разговоре с РТ выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, мошенники получают доступ к информации о человеке, его автомобиле, водительских правах, контактных данных и банковской карте. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для кражи денег или оформления фиктивных услуг. Автомобилистам советуют внимательно изучать страницы компании, пользоваться только проверенными официальными ресурсами страховщиков. А жителям Пензенской области стала доступна качественная онкологическая помощь. В региональной столице открылся новый лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера, который сменил устаревшее здание больницы, рассказали в Совете Федерации. В пятиэтажном здании разместились лаборатории, УЗИ и два дневных стационара. Чтобы обеспечить пензенцам своевременную и качественную помощь, закупили более 3000 единиц современного оборудования. Корпус сдали с опережением графика. Как рассказал в РИО министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, С введением нового центра увеличилась выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях. Высокотехнологичную помощь уже начали получать тысячи пациентов со всего региона. Температурный рекорд почти полувековой давности может быть побит сегодня в Москве. Столбики термометров в столице пересекут отметку в 30 градусов. Температура на 11 градусов превысит климатическую норму. Последний раз такая жара 19 мая устанавливалась 47 лет назад. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Центральная Россия окажется на юго-западной периферии антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух раскалится до плюс 29-32. Вероятен повтор или падение температурного рекорда 1979 года, когда в этот день было плюс 30,2. Последующие два дня в Москве опять будет около плюс 30. А значит, возможны новые температурные рекорды. Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну и с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, а в пятницу, возможно, гроза. На термометре плюс 27-30. Ну и предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без очаговых дождей. Днем посвежеет до плюс 20-23. В общем, температура плюс 30 – это зона экстремального теплового дискомфорта, при котором необходимо соблюдать меры безопасности.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, защитник Лукас Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом заявил «Спортэкспресс» председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Строительство нового стадиона для Воронежского футбольного «Факела» обойдется примерно в 20 миллиардов рублей. Работы планируют завершить в 2029 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Воронежской области Александр Гусев. «Факел» спустя год вернулся в российскую премьер-лигу. Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 181 в третьем матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. Армейцы ведут в серии до 4 побед 2-1. Федерация хоккея России думает над тем, чтобы со временем организовать на новой арене в Нижнем Новгороде турниры среди молодежных и юниорских сборных, включая Кубок будущего. Об этом заявил ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. Дворец «Волга-арена», который вмещает свыше 12 тысяч зрителей, должен быть сдан летом до начала нового сезона континентальной хоккейной лиги. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в 11-м сезоне Национальной хоккейной лиги подряд. Это стало известно после того, как Монреаль Канадиенс обыграл Баффало Сейбрс со счетом 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда плей-офф НХЛ. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет Каролина Харрикейн, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. На Западе финалист Кубка Стэнли... Финалиста Кубка Стэнли определят Колорадо Эвеланж, форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бардакова и Вегас Голден Найтс, чьи цвета защищают нападающие Иван Барбашов и Павел Дорофеев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня от 6 до 8 тепла, облачно и без осадков. В Екатеринбурге 29-31. В Тюмени 27-29, ожидаются кратковременные дожди. В Мурманске 11-13 градусов. В Архангельске и Петрозаводске 21-23. В Калининграде 17-19 градусов. В Воронеже до 31 тепла. В Краснодаре 20-22, ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков и до плюс 29, в Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 26 градусов, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.
0: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
11: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
10: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
12: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
10: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
13: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
14: От безысходности.
10: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
15: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши – это Дмитрий Осухинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции машем ручками, передаем приветы, демонстрируем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, в ваших ушах, без подлога, никакого мошенничества, ловкость рук и всего такого. Да, Дим?
16: Да, абсолютно верно.
15: Абсолютно верно. Сегодня мы поговорим про футбол, разумеется. Про хоккей, не очевидно.
16: Нет, почему очевидно? Сегодня очередной матч в финале Кубка Гагарина. Но не про Кубок Гагарина.
15: Но не про Кубок Гагарина, про чемпионат, где на самом деле определяется чемпион России-то по хоккею. Мы как-то забыли, что чемпион России по хоккею определяется во всероссийской хоккейной лиге.
16: Ну, ее называют вышкой, по-моему, еще. Ибо ВХЛ.
15: Ибо ВХЛ, да. А в заключении поговорим про то, как в Карачаево-Черкесии более 30 спортсменов выступят на всероссийских соревнованиях по джигитовке. Но начнем с итогов чемпионата России по футболу.
0: Наша трибуна. Футбол.
16: Вот у тебя итоги чемпионата России вызвали какое-то удивление?
15: Нет, наверное, в целом не вызвали. Ну, кроме того, что «Динамо» на седьмом месте. Хотя разговоров-то было.
16: Про что?
15: Перед началом чемпионата России.
16: А, нет, слушай, ну ты вспомнил, что было почти год назад.
15: Ну да.
16: Вот ты не забывай.
15: Я соотношу ожидания с результатом.
16: Нет, подожди, у нас чемпионат всегда двухкомпонентный. Потому что ИБУ есть.
15: Новое слово какое-то в терминологии спортивный, двухкомпонентный чемпионат.
16: Потому что есть у нас осенняя стадия, длинный зимний перерыв и весенняя стадия.
15: Так.
16: И команда, которая была в осенней стадии, она далеко не тождественна той команде, которая войдет в весеннюю.
15: Двухкомпонентный, тождественный. Ты из футбола сделал математику высшую, Дим. А это гораздо проще. Кто больше забил, тот и победил. Если сам не можешь забить, судьи помогут. Поставят тебе 14 пенальти за сезон.
16: Или 15.
15: 14.
16: 14.
15: 14.
16: Они до 15.
15: Или не дисквалифицируют какого-нибудь хама, который уже всех растолкал на поле. Там. Почему бы нет?
16: Я смотрю, ты в контексте чемпионства «Зенита».
15: Нет, толкал-то не «Зенит» людей на поле и кричал про то, что
16: ну, ты про
15: я уеду жить в Лондон. Ну, не в Лондон, а куда он там собирался уезжать? Лучший бомбардир чемпионата России.
16: Джон Кордоба?
15: Да, меня тут обижают.
16: Не, ну, слушай, ну, у него еще были такие очень красивые ироничные жесты. Правда, вот в матче
15: ироничные с «Динамо». Ироничные жесты?
16: Да, он подходил и арбитру боковому жал руку. Благодарил за хорошую работу.
15: Да, если бы это русский игрок показал такой ироничный жест.
16: Слушай, подожди.
15: Вот уже дисквалифицировали.
16: За это не придерешься. Он в самом деле сделал публичный жест благодарности. Что он в это вкладывал? Да он потом тебе на голубом глазу скажет, что да, я в самом деле доволен работой арбитра. Он прекрасно разобрался в эпизоде.
15: Хорошо. В общем, итоги чемпионата России. Разбираем. «Зенит» снова чемпион. И особо...
16: 11-й.
15: 11-й чемпионат с учетом СССР выиграл «Зенит» чемпионат страны, обошел «Спартак» по количеству титулов, но говорят, что «Спартак» все равно за счет чемпионства «Зенита», вернее, чемпионства Соболева в составе «Зенита» получил бонус в $1 миллион. Ты читал про это?
16: Да.
15: Ну, то есть, «Спартаку» есть чем себя порадовать.
16: Ну, слушай, ну, Соболев реально подтащил «Зенит» по весне.
15: Да, поговорим про это и про многое другое вместе с Константином Клещевым, бывшим главредом советского спорта и «Спортэкспресса», и Иваном Канаевым, главным тренером женского футбольного клуба «Сочи», тренером женской сборной России по пляжному футболу. Константин, Иван, доброе утро, очень-очень рады вас слышать.
14: Доброе утро, друзья, взаимно.
16: Да, ну Ваню-то мы позвали, потому что он петербуржец, несмотря на то, что вот на данный момент работает там, Сочи, где сейчас очень жарко.
15: Так, ты хочешь Ивана, наверное, первым
16: ну, да,
15: спросить,
16: давай, как давай впечатление? Давай Ивана, все-таки команда-то не чужая ему. Как тебе чемпионство «Зенита», Вань?
14: Да не, конечно, не чужая команда, вот, но я уже, так скажу, охладел немножко к «Зениту», и связано это, наверное, с количеством петербургских воспитанников, которые играют в составе нашего чемпиона, поэтому скажу так, что, ну, так его воспринял достаточно спокойно, и знаю, что очень многие друзья тоже спокойно это все восприняли, вот, петербургские, но при этом есть люди, которые действительно рады, которые радовались вот этой концовке, и, ну, наверное, все мы с вами понимаем, что в этом году, наверное, «Зенит» стал даже чемпионом, скорее, вопреки, да, потому что, ну, все шло к тому, что Краснодар титул защитит, но вот так бывает. Наверное, развязка получилась классная. То, что она сложилась в пользу «Зенита», ну, хорошо, пускай будет так. Но каких-то эмоций особых, честно говоря, скажу за себя, у меня нет.
15: Вот так вот.
16: Ну, грустненько. Слушай, когда у тебя тут в российской этой истории, это какое, 8-е чемпионство? Или 9-е? Или 10-е?
14: 11-е.
15: 11-е это с учетом 12. СССР.
16: Нет, по-моему,
14: 12 с учетом СССР.
16: 12, да.
14: 11 именно в России.
16: Российских 11. Так что ты тут не путай наших радиослушателей. Когда у тебя 11-й титул, и за последние там 8 лет ты берешь 7, ну, в самом деле это немного приедается.
15: Притупляются чувства.
16: Да, вот ты начинаешь, как Ваня, хотеть чего-то большего. То есть ты, в принципе, каждый день ешь эту черную икру, это как в этом, в «Белом солнце пустыни», а в какой-то момент уже хочется и квашеной капустки.
15: Это ты так Еврокубкина сравнил с квашеной капусткой?
16: Да нет, хочется уже чего-то другого.
15: Хорошо, а где она другая? Ну, в первой лиге, я думаю, там своя есть атмосфера, почему бы не попробовать и там.
16: Как-то, ты знаешь, вот перескочил я, вот логика.
15: Нет, но если премьер-лига — это икра...
16: Икра,
15: то квашеная капустка это как
16: вот
15: раз...
16: Вот ты продолжаешь есть икру, добавляешь квашеную капустку в виде своих воспитанников, и у тебя появляется вкусовое разнообразие.
15: Ну хорошо, Константин. Константин, каковы ваши впечатления от чемпионства «Зенита» и от того, что Краснодар не защитил титул?
14: Ну, я, честно говоря, перед началом сезона сказал, что «Зенит» будет чемпионом, но так я говорил каждый раз последние лет 7-8. Вот, так что, в общем, нетрудно было угадать.
15: Точность прогнозов 90% практически.
14: Да, Краснодар меня удивил тем, что отказывался почему-то увеличить свою скамейку. По каким причинам запасных? Почему это происходило, мне не очень понятно. Ну, может быть, каких-то ресурсов не хватило клубу. Играли одни и те же, и усталость, которая накопилась, сказалась уже в матче с «Динамо», который решающем матче, который Краснодар проиграл. Немножко обидно было. Вот. Но я, честно говоря, ждал, что кто-то из московских клубов вмешается в борьбу за чемпионство. Ну, в общем, и так по-настоящему не дождался. Кто-то так заявлял, Рубка, то Локомотив, то ЦСКА. Или мы просто придумывали себе таких вот искусственных конкурентов настоящим лидером. Про «Спартак» не говорил, как можно было прошляпить бронзовые награды. А, ну вот как это может быть? Вот, поэтому немножко разочаровал меня чемпионат с точки зрения интриги, хотя она присутствовала до последнего момента. И непонятно было, кто будет чемпионом и кто в стыковые попадает. Вот какое-то двойственное впечатление.
15: Ну, у меня вот впечатление, что чемпионат потихоньку превращается в чемпионат двух команд «Зенита» и «Краснодара». Если посмотреть на таблицу «Локомотив».
16: Ты почитал коллегу Рубинера?
15: Нет. «Локомотив» отстал на 13 очков от «Краснодара». Там потом группа такая плотненькая идет до где-то 8-го места. Вот. А потом уже начинается пропасть от «Ахмата».
16: Ну... Слушай, ниже. Никто же не бухтит по поводу испанской Ла Лиги, где есть Реал Барселона, там, за исключением какого-нибудь сезона локального провала.
15: Периодически Атлетика там.
16: Ну, еще. Ну вот тебе чем Локомотив не Атлетика или условный там ЦСКА.
15: Ну, да. Хорошо.
16: А, кстати, вот по поводу Краснодара добавлю я, наверное, Костю, потому что, ну, в самом деле было очевидно, что скамейка короткая, и Мусаев в интервью, по-моему, то ли пресс-службе клубной, то ли еще чему-то, кому-то рассказал о том, что зимой работали, на самом деле, пытались на трансферном рынке, но вели много переговоров с хорошими игроками, которые бы могли бы усилить и помочь команде, но ни с кем не договорились. У меня в этом случае вопрос. Я, конечно, понимаю, что Краснодар не участвует в финансовой гонке, и когда там начинают задирать ценник, ну, это такая позиция галицкая, да? Они такие, ради бога, устраивайте без нас судьбу своего клиента. Но вот эта вот позиция, она как бы сейчас и сыграла против Краснодара.
15: Она аукнулась,
16: либо неважная работа именно спортивного блока, который ведет все вот эти переговоры, сближают либо не сближают позиции. Вот, видимо, у них не получается нормально поговорить с представителями игроков, чтобы прийти к взаимопониманию.
15: Иван, вот на ваш взгляд, деньги решают? Вот если суммировать все, что сказал Дима, что Краснодар не захотел
16: раскидываться... Это не только деньги, это еще и скилл, в том числе спортивного блока.
15: Ну, как мне кажется, если скилла, извините, не хватает,
16: я понимаю, помогут. Зенит именно так и решает все свои вопросы.
15: Так, хорошо. Но вот на ваш взгляд, Иван, деньги решают все еще в чемпионате России?
14: Ну, вот смотрите, в конце игры «Динамо» Басели забивает момент. Краснодар, соответственно, выигрывает матч 2-1. И мы говорим про то, что там, не знаю, футбол решает, игра решает, забываем про короткую скамейку, вообще про все забываем. На самом деле, очень часто бывает, что как от любви до ненависти один шаг, так же в футболе от победы до, не знаю, ничьи и поражения вот один нереализованный момент. Поэтому, на самом деле, я бы не стал говорить, что там Краснодару глобально чего-то не хватило. Да, может быть, где-то действительно вот чуть-чуть этой свежести, там буквально какие-то вот прям, не знаю, микромоменты. Но по большому счету, даже в отдельно взятой проигранной игре, которая оказалась ключевой, Краснодар спокойно мог выиграть. И все. И поэтому мы совсем в другом контексте говорили, как же так, «Зенит» даже не смог в год отложенного столетия стать чемпионом. Поэтому, не знаю, деньги решают, но вот мне кажется, «Зенитовские» деньги, если брать их, то в этом году решали в отдельно взятых матчах, когда лидеры команды просто имели мотивацию сыграть матч по-настоящему. Да, мы говорим про тех же самых бразильцев. Но им неинтересно играть, не знаю, там, с Оренбургом или с Ахматом. Да, это два матча, которые «Зенит» проиграл. Им неинтересно там с Сокроном играть. Зато им интересно играть с Краснодаром, им интересно играть там со «Спартаком», с «Динамо». Вот эти матчи им интересно играть. Поэтому мне кажется, что тут вопросы решающего фактора денег именно в этом чемпионстве, возможно, и не ключевой.
16: И чемпионство, на самом деле, тоже далеко не очевидно. «Зенит» на протяжении сезона, по-моему, только в трех турах находился на первой строчке в турнирной таблице. Все остальное время там Краснодар, ну, может быть, на стартовый тур.
15: А в Шотландии «Хартс» практически весь сезон лидировал. Да. И чем дело кончилось?
16: Да, вот как на этот факт, Кость, на твой взгляд, реагировать?
14: Ну, смотрим турнирную таблицу, да, и понимаем, что можно лидировать хоть 29 туров, но если соперник тупой в пятки и в 30-м тебя опережает, значит, соперник держался у тебя за спиной, как бегуны делают, да, чтобы не тратить очень много сил. Здесь, может быть, не тот случай, да, и если коснуться темы денег, то деньги, конечно, не дают очки напрямую, но, как сказал кто-то из великих, с ними выигрывать намного проще. так кто-то из английских тренеров это сказал. Удивительно, что «Зенит» усилил в межсезонье, но не те усиления, которые в предыдущие сезоны позволяли говорить о том, что «Зенит» становится явным фаворитом. Это не «Халк», это не «Мальтин», это не «Клаудиньо». В общем, эти «Джоны», которые пришли, я, честно говоря, до сих пор не выучил, кого как там.
16: Джон и Джон Дуран.
15: Да, один уже ушел.
14: Ну, в общем, «Джоны». «Джоны», может быть, добавили немножко «Зениту», но не эти люди определяли то, как выглядит «Зенит», а скорее Соболев, например, который пообещал быть плохим. В общем, свое обещание выдержал. И меня вот этот факт очень, очень радует. Так что лидерство лидерством, но надо все-таки оглядываться через плечо и смотреть, где там соперник. Уж не слишком ли близко он подобрался.
16: Да, мне почему-то про вот сейчас Костина ремарка про Джонов сразу вспомнилось. Здравствуйте, ваша тетя. Да мало ли в Бразилии этих Донов Пэдов.
14: Нет, они игроки, Дим, они хорошие игроки, вот, но это игроки не те, которые, скажем, подошли бы, для Лиги Чемпионов, например. Вот,
15: так, а Лиги Чемпионов такой... нет, поэтому можно взять трех Джонов по цене двух.
16: Да нет, ты берешь двух Джонов по цене трех.
15: Ну, один, кстати, неудачная, трансферная кампания была у «Зенита». Жерсон приехал-уехал. Дуран приехал-уехал.
16: Ну, он приехал так в аренду, если что на то пошло. Пока, по крайней мере, для «Зенита» это неподъемный трансфер. Ладно, давай спросим у наших экспертов. «Зенит» так выиграл свой важный чемпионат в год столетия.
15: Ты хочешь про «Балтику» спросить?
16: Нет, я хочу спросить, а чего ждать от «Зенита» дальше? Вот Симаку уходить или оставаться? Команду перестраивать или оставаться ей такой, какая она есть сейчас?
15: Да, ну хорошо. Я просто не понимаю, зачем Симаку уходить и, главное, куда?
16: А тебе нет ощущения, что есть усталость у Сергея Симака? Он, в принципе, в одной парадигме живет постоянно.
15: Нет, у меня нет такого ощущения. Ну, ладно, хорошо, уходить куда?
16: Отдохнуть, перезагрузиться.
15: Как Гвардиола, да?
16: Да, новый вызов. Ну, он понимает, где он работает. Он понимает, что это самый обеспеченный
15: клуб.
16: Хорошо,
15: а какой может быть новый вызов? Вот пока у нас мы отстранены.
16: ЦСКА.
15: ЦСКА?
16: Условно говоря, полгода отдыхает. Я не знаю, кого сейчас ЦСКА возьмет, скорее всего, не Шварца. Там, скорее всего, вот этого хорвата Гелицу, если мне память не изменяет. Ну, я не уверен, что у него получится, да? Симак сейчас уходит, полгода отдыхает, через полгода там зимой
15: принимает. Это заоблачные фантазии. Слушай, болельщика «Динамо».
16: Симак для ЦСКА это знаковая фигура.
15: Хорошо, давайте, Константин, на ваш взгляд, ищет ли Симак Сергей Богданович новые вызовы, или мы просто тут предались фантазиям, потому что нам надоело, что «Зенит» 7 раз из 8 выиграл?
14: Вы знаете, вообще если посмотреть на статистику, то современные тренеры работают в клубе примерно год-полтора, может быть, два. Симеон и, может быть, кто-то еще, это скорее исключение. Симеон и Симак, это скорее исключение. Поэтому я соглашусь, наверное, с Димой, что нужна какая-то перезагрузка Сергею. Если он, конечно, чувствует силы продолжить, то флаг ему в руки. Но с каждым годом ему все труднее работать. И мы это видим не потому, что он какой-то плохой тренер, а потому что действительно все приедается. Ты живешь с теми же стереотипами, которые сформировались у тебя за несколько лет. Ты иногда неправильно оцениваешь состояние игроков, потому что ты видишь одного игрока, который там 2 года назад, условно говоря, давал результат, а сегодня это уже другой человек, но ты смотришь на него теми же глазами и принимаешь в итоге неправильное решение. Вот это умение тонко оценивать ситуацию, понимать игроков, вот оно пропадает с годами, на мой взгляд. И нужен взгляд со стороны на себя, на свой клуб, на свою работу, чтобы понять, куда идти дальше и что в этой работе менять. Но уйти с поста главного тренера «Зенита» тоже, в общем, нужно иметь
16: характер. Не только мотивацию, но и характер, что-то такое более крепкое.
15: Иван, вопрос как представителю Санкт-Петербурга.
16: Да,
15: у нас полминутки остается. Уходить Симаку или мы нафантазировали тут?
14: Ну, я категорически не согласен, на самом деле, сейчас с мнением Константина, потому что, как тренер, могу сказать, что победы не приедаются. То есть ты хочешь выигрывать еще, взгляд со временем эволюционирует. То есть сказать, что игрок точно такой же, нет, тренер тоже свой взгляд пересматривает. Поэтому никуда уходить не надо. Вот если бы Краснодар выиграл, и было бы 2 подряд, не чемпионство, то можно было бы подумать.
15: Спасибо большое.
17: Спасибо большое.
15: Это были Иван Канаев и Константин Клещев. Через минуту снова с вами. Трибуна.
18: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Наша трибуна.
15: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши Дмитрий Схинин и Юрий Варкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите по номеру 8-925-222-9992. С итогами чемпионата России по футболу разобрались. Правда, мнения наших гостей Константина Клещева и Ивана Канаева разделились. Вот на, когда они отвечали на вопрос Димы, стоит ли уходить Сергею Симаку в поисках нового вызова из «Зенита». Константин Клещев считает, что... действительно такое может быть, что приелось уже все в

0: второй матч и одержал победу со счетом 4-3. Серия теперь в Воскресенск переезжает.
1: А Химик решил издалека зайти, да?
0: Да, нет, ну давай сразу напомним, что Химик это, ну, более или менее уже благополучная команда, потому что является фармом Спартака.
1: Так. А, ты решил вот так вот, через фарм-клубы вот так, да, издалека,
0: да,
1: зайти?
0: Да, потому что другой фарм, Торпедо Горький, это команда, фарм-клуб Нижегородского.
1: Торпедо?
0: Торпедо, да. Слушай, все, что-то я...
1: Так, все короче, так... я сокращу дорогу к инфоповоду. Обладатель Кубка Чемпиона России Торпедо Горький.
0: Прошлого года.
1: Прошлого года. В этом году они вышли в плей-офф, но на первом этапе вылетели. Покинул Всероссийскую хоккейную лигу, которую деды называют вышкой.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. Вот. Довольно печальное известие, но... Лига заняла уже эту пустоту благодаря Калуге, но тем не менее. Клуб, который год назад становился чемпионом, покидает лигу, потому что несколько недель назад в Торпедо сказали, что содержать фарм – это дороговато. Несколько сот миллионов рублей. Но при этом якобы Торпедо сейчас ищет какой-то другой клуб. Ну, самостоятельный, который будет как бы обмениваться игроками с Торпедо и не жить на... Я даже не знаю, иждивение, наверное, это не назвать, когда большой клуб создает себе клуб поменьше.
0: Нет, это называется так называемое взаимовыгодное сотрудничество, потому что да. Как бы спускаются игроки, которые на контракте в Нижегородском Торпедо. Зарплата там практически этим клубом ВХЛ не... ложиться бременем на их бюджет. Ну, есть возможность подэкономить, получить качественных молодых хоккеистов.
1: В общем, свой фарм закрыли и ищут теперь самостоятельную команду. Что это говорит про состояние дел во Всероссийской хоккейной лиге? Мы сейчас обсудим это вместе с Михаилом Зислисом, спортивным обозревателем «Спортэкспресса». Михаил, доброе утро, очень рады вас слышать.
2: Дмитрий Юрьевич и ваши слушатели, доброе утро. Конечно, так необычно, да, после чемпионства «Зенита» сразу мы отправляемся во Всероссийскую хоккейную лигу, которую не только деды называют «Вышкой», я думаю, название оно прицепилось давным-давно, и в ближайшие годы так все и будут называть, несмотря на то, что там поменялось теперь, не «Выше», а «Всероссийское». В общем, предлагаю придерживаться вот таких воззрений. А в целом, если говорить по ситуации, ну, во-первых, насколько я знаю, будет сотрудничество с Пензенским «Дизелем», и это не такая не первая история, и у многих клубов нет своего фарма, потому что это действительно накладно. Кто-то считает, что это не лучший способ развивать игроков, опять же, соотношение там, вложений. Ну вот, например, Ярославский «Локомотив», у него давно партнер, это «Молот» из Перми. Ну, не могу сказать, что идеально происходит взаимодействие, но несколько игроков, которые сейчас играют в финале Кубка Гагарина, они как раз прошли там какой-то этап в своей карьере, съездив туда, почувствовав, что такое мужской хоккей после молодежной лиги. Поэтому я не могу сказать, что это однозначно плохой вариант. Наверное, лучше иметь свой фарм, когда ты у тебя все можешь контролировать, там, начиная с финансов, логистики и там, тренерским составом в первую очередь, потому что по договору о партнерстве клуб КХЛ может отправлять, по-моему, 10 игроков, если правила не поменялись. Ну и, как правило, там свой тренерский штаб, у которого собственные задачи и команды, ну, там свои цели. Это часто приводило к тому, что молодым игрокам, ну, можно много примеров вспоминать, да, не давали развиваться так, как если был собственный фарм. Но цена, по-моему, сейчас 300 миллионов содержания фарм-клуба, это еще так по-божески. Давайте не забывать, что у Торпедо открывается новая арена с следующего сезона. Это тоже требует денег, чтобы ее содержать, там, благоустраивать, доводить до ума. В общем, тут жесткая экономика, она сказывается в свое дело. Ну, тут ничего, ну, как ничего не изменишь, как бы надо жить по средствам. Все это прекрасно понимают, и мы видим, какие проблемы есть, там, например, у Тольяттинской «Лады» в КХЛ. И я не уверен, что если вот ситуация не будет меняться в лучшую сторону, мы увидим все клубы в той же ВХЛ, да, через год. Там есть проблемы у некоторых, там, более известен всего это Ростов, где... там задолженность, по-моему, перед игроками до сих пор, причем это, ну, по меркам в целом, у хоккея это не самые большие деньги. Поэтому здесь все оправдано, в Торпедо очень меняемый руководитель, знаком я там со всеми, и могли бы и в прошлом году уже закрыть, но команда стала чемпионом, поэтому еще год вот такая история продолжилась.
0: Но, Миш, я...
2: рассматривали, да,

0: На самом деле, я тоже, наверное, согласен с тем, что бить в колокола и кричать, ой, как расформировали фарм, тоже излишество. Потому что, ну, согласись, есть главная команда в континентальной хоккейной лиге, есть у каждой команды КХЛ обязана иметь команду в МХЛ, да? И у тебя в городе третий клуб, ну, который будет, в принципе, не востребован так сильно болельщиками, да? Ну, на молодых своих воспитанников придут посмотреть, на команду КХЛ придут посмотреть. Команда, которая играет во втором по статусе дивизионе, ну, такое себе развлечение, ну, да? Погоди, если... при этом, подожди, Юр, смотри, континентальная хоккейная лига, клуб, он достаточно богат, он заключает договор, он может заключить договор чуть о более широком сотрудничестве, он там может быть не просто вот 10 игроков, как говорит Миша, по регламенту отправить, он еще там денежку какую-то им сплавит, или передаст воспитанников на сезон молодых, да, которым, в принципе, вот уже выходят за рамки МХЛ, а в мужском хоккее повариться ему очень-очень даже будет полезно, да? При этом география хоккея расширяется, и сохраняются бренды на местах, которые, в принципе, есть. Ну, тот же Молот при Каме. Ну, вот, Миш, он выжил бы без сотрудничества с Ярославским Локомотивом нормально?
1: Ну, я не знаю, выжил, не выжил, но ведь важно быть конкурентоспособным, и мы все равно держим в уме, что в обозримом будущем все-таки будет введена в строй в Перми новая арена, которая там и по вместимости, и по другим требованиям она в большей степени соответствует КХЛ. Может быть, вот такой долгосрочный план вернуться в элитный дивизион тоже существует, надо об этом не забывать. Еще бы я добавил, по-моему, если не ошибаюсь, есть такая идея отправить в тренерский штаб Дизеля, да, кого-то из представителей Торпеды, я уж не знаю, там, или они будут на контракте с Торпедой. Ну, в общем, одного или двух человек, которые могли бы контролировать вот эту адаптацию молодых хоккеистов к взрослому хоккею. Давайте не забывать, что Торпеда, наверное, самая динамично развивающаяся школа и система, ну, то есть не только свои, там есть и приглашенные ребята, Чайка, ну, то есть сейчас играла в полуфинале, достаточно высоко она заходит каждый год, в общем, там есть интересные ребята, несколько лет назад вообще они выиграли Кубок Харламова, там есть, ну, просто несколько очень интересных игроков, я думаю, через два, может, там даже раньше, да, три года, они будут заметными на уровне КХЛ, это 100%. Поэтому, я думаю, там, наверное, лучше знают, что делать и как развивать. Поэтому я не вижу в этом, ну, никакой драмы, да, кроме того, что, да, у нас чемпион России, да, у нас вручается вот это звание победителю Всероссийской хоккейной лиги, что, ну, вот теперь нет. Ну, такие обстоятельства, я думаю, что, ну, все должны это понимать, я думаю, все ходят там магазины, читают новости и все понимают, как происходит. И тут иногда ставится вопрос о выживании в целом, поэтому здесь драматизировать произошедшее я вообще бы не стал.
2: Ну что ж, ладно, долечка оптимизма от Михаила Зислиса. Михаил, спасибо.
0: Спасибо.
2: Это был спортивный обозреватель «Спортэкспресс» Михаил Зислис. Но вот у «Лады» еще были проблемы, у «Ростова» проблемы, поэтому, глядишь, через сезончик у нас и высшая лига, и континентальная могут...
0: Что могут?
2: Сократиться.
0: Ну, КХЛ там уже, по-моему, некуда вообще сокращаться.
2: Вот именно, поэтому «Ладу» всеми силами удерживают. Потому что поднимать тоже из ВХЛ некого.
0: Ну,
2: все,
0: не знаю,
2: кто хотел, как-то внезапно слились.
0: Слушай, ну, ты не забывай, у КХЛ достаточно жесткие требования по полу зарплат.
2: Ну, да.
0: Так что там все достаточно. 520, по-моему, 550 миллионов.
2: Ну что ж, еще вернемся к этой теме, а пока поедем в Карачаево-Черкесию.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
0: Вот я представляю Юру в папахе, с кинжалом в зубах и на коне. Ну, ты бы круто смотрелся.
2: Ох, спасибо. Спасибо. И вот с такой комплиментарной ноты начнем рассказывать про то, что в Карачаево-Черкесской республике 16 мая стартовали всероссийские соревнования по джигитовке. 30 спортсменов из 7 регионов. Соревнования проходили в 2 этапа. Владение оружием, специальная джигитовка. Да что я вам рассказываю, давайте лучше человек, который в этом больше разбирается, расскажет, наш коллега Умар Тикеев. Умар, доброе утро, всегда рады вас слышать.
4: Юрий, Дмитрий, здравствуйте, я вас тоже рад слышать. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да вообще, джигитов может не только физическую подготовку человека наладить, но и показать вот эти элементы шоу, которые мы так любим, можно сказать о том, что программа вот этого всероссийского мероприятия проходила и была поделена на два этапа. Первый этап был посвящен владению оружием и специальной джигитовке, то есть там, где участники демонстрируют свои умения овладеть пикой, шашкой, пистолетом и ножом. Нож они втыкают, пистолетом стреляют, естественно, пикой они повреждают футбольные мячи, кстати, потому что это тоже вот атрибут такой, что-то нужно.
0: То есть джигитовка — это прямой конкурент футбола и баскетбола. Да,
4: есть такой момент. Второй этап — это вольная джигитовка. Вот что мы видим обычно в шоу, это трюковые элементы, которые оцениваются по категориям сложности, их 4 вида, ну и также по красоте исполнения. В этом плане можно отметить, что конно-спортивный клуб «Абанат» в последние годы заинтересовался тем, чтобы привить джигитовку, распространить ее, вот эти все лучшие традиции. Естественно, мероприятие стало всероссийским. И здесь хочу отметить Волгоградскую область, потому что там есть очень шикарный конно-спортивный клуб имени генерала Бакланова в городе Суровикино. И вот первое место среди девушек заняла как раз-таки воспитанница казачьей конно-спортивной школы имени генерала Бакланова. Софья Милешина. Давайте послушаем ее впечатление от мероприятия.
5: Я приехала уже во второй раз. В том году также приезжала на соревнования, заняла первое место в женском зачете. В этом году я уже поехала в составе сборной Волгоградской области. Мне очень понравилась организация турнира. Каждый раз, каждый год хочется ехать в Карачаево-Черкесию. Соревнования для меня прошли очень хорошо. И оружие, и джигитовку я проехала очень достойно, на скорости, с положительными баллами, что принесло мне первый спортивный разряд. В общем зачете 8 место. К сожалению, деления в джигитовке на женщин и мужчин нет, поэтому слабые девчонки вынуждены тягаться с действительно сильными спортсменами.
2: Но ну, очень вот прогрессивный вид спорта, что...
0: Слушай, ну это прям мечта всех феминисток. Ну, слушай, наравне с мужчинами.
2: 30 спортсменов выступали, и Софья заняла 8 место, значит, она достаточно много парней опередила. Более 20 парней.
4: Это точно. К слову, Софья уже 8 лет занимается джигитовкой. У нее уже есть тренерский стаж. Она 5 лет вывозит, готовит учеников для этих мероприятий. Ну и очень важный момент, который я хотел сказать. Вот вначале говорили, представим Юру в Папахе и на коне. Сегодня в джигитовке может принимать участие спортсмены без ограничений. Советуют начинать с 12 лет. Но есть, например, Роман в клубе «Аманат». Он занимается. Пришел в 3...
2: Умар, я прошу прощения, уже буквально занимает. 5 секунд остается. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Это был Юру отдаем джигитовку.
2: Это был Умар Тикеев. До пятницы.
3: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Вопросы без ответа.
6: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
6: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
7: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
9: На правах рекламы.
10: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
11: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
11: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
10: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
11: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301-1212.
10: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Спешите, количество комплектов ограничено.
11: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
10: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
11: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
10: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
11: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
10: Все это масло Таволги.
11: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
10: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
11: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-1212. Количество комплектов ограничено.
10: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
11: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
10: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
3: Радио России.
12: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские спецслужбы пресекли диверсии на военных объектах. В Госдуме назвали ограничения по срокам отключения горячей воды. Финансовую пирамиду обрушили иркутские полицейские. Подробности далее. Российские спецслужбы пресекли серию диверсий на объекте Минобороны. Взрывы готовили двое приезжих из ближнего зарубежья. Как сообщили в ФСБ, агенты прибыли в Воронежскую область по заданию украинских спецслужб. В задачу входило подорвать начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Преступникам удалось совершить один подрыв на территории воинской части. В ходе подготовки второго их задержали силовики. В отношении украинских агентов возбуждены уголовные дела. Диверсанты находятся под стражей. Подготовку и применение ядерных сил отработают в рамках трехдневных учений Вооруженные силы России. Как сообщили в Минобороны, с 19 по 21 мая войска проведут тренировки по применению ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. К учениям привлекут свыше 64 тысяч военных, около 8 тысяч единиц вооружений, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок. В учениях также задействуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, авиацию, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов. Владимир Путин в преддверии официального визита в КНР отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. Россия и Китай, по словам президента, готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам. Об этом глава государства рассказал в видеообращении китайскому народу.
2: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь.
1: Добавлю, в ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. 315 дронов сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Беспилотники сбивали над 19 регионами, включая Московский. Массированная атака на Ярославскую область привела к возгоранию на промышленном объекте. По словам губернатора области Михаила Евраева, пострадавших нет. В целях безопасности временно перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. А в Белгородской области при ударе дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавшего направили в больницу. Правительство России направит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
3: Наступает летний сезон, когда путешественников на крымских курортах становится больше. Миллионы туристов со всей страны посещают исторические, культурные достопримечательности или проводят время в Травницах полуострова. Для таких поездок можно воспользоваться любым из направлений. Это федеральная трасса Новороссия, протянувшаяся вдоль северного побережья Азовского моря. От Ростова-на-Дону до Симферополя. Она является частью Азовского кольца, пути вокруг этого внутреннего Российского моря, который вместе с железнодорожной магистралью проходит и по Крымскому мосту, а также, кстати, бесплатными для пассажиров, автомобильными и железнодорожными паромами через Керченский пролив. На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 миллиардов рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ.
1: Мишустин отметил, что президент Владимир Путин всегда уделяет особое внимание вопросу обеспечения эффективной работы транспортных маршрутов Крыма и Севастополя. В Госдуме назвали ограничения по срокам отключения горячей воды. Коммунальные службы не имеют права без оснований продлевать график планового ремонта. Превышение установленной нормы в 14 суток допускается лишь при наличии объективных причин и согласования с местными властями. Об этом сообщил член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что если ресурсоснабжающей организации требуется больше времени для проведения ремонта, то такая необходимость должна быть согласована с местными властями. Якубовский отметил, что плановые отключения горячей воды летом являются неприятной, но технически необходимой мерой. В качестве примера он привел здание Госдумы на Охотном ряду, где в июне также запланировано отключение горячей воды на 10 дней. Хроника происшествий далее. Следователи назвали причину аварийной посадки Ан-2 в Якутии. У самолета отказал двигатель. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении. Борт выполнял патрулирование пожароопасной обстановки. В ходе полета командир принял решение о возвращении в аэропорт поселка Теплый Ключ, после чего на связь не выходил. Позже спасатели установили, что все 8 находившихся на борту людей самостоятельно покинули самолет и вышли из леса. По факту ЧП проводится следственная проверка. Финансовую пирамиду обрушили иркутские полицейские. На скамье подсудимых оказалась жительница Иркутска, которую обвинили в хищении 180 миллионов рублей у граждан. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 47-летняя мошенница организовала некую фирму и через вебинары рассказывала об успешных прибыльных инвестициях в различные проекты. За 3 года жертвами преступницы стали 250 человек из 62 регионов. Суд признал аферистку виновной и приговорил к более чем 12 годам лишения свободы, а также выплате компенсации пострадавшим. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщает пресс-служба организации. Торжественная церемония состоится в США 17 октября. 45-летняя россиянка завершила карьеру в 2016 году. Помимо 2 титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах, 2 золота чемпионата Европы. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник команды Луис Энрике в своих соцсетях выразили удовлетворение попаданием в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу. Состав был объявлен накануне на специальной церемонии. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Бразилии сыграет в группе «Си» с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 181 в 3-м матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. Армейцы ведут в серии до 4 побед 2-1. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится 4-й поединок другого противостояния 1-2 финала между петербургским «Зенитом» и казанским «Униксом». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 11 до 13 тепла, ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке плюс 15-17, осадки. В Омске 20-22 градуса, в Петрозаводске 21-23, столько же и в Архангельске. В Калининграде плюс 17-19, в Оренбурге 28-30, в Уфе до 31 градуса. Во Владикавказе сегодня плюс 13-15 и дождливо. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 29-31 градус. Сейчас в столице 28 градусов. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Слушаем.
1: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России начинает сегодня, во вторник, 19 мая, свою работу на страже информационных фронтов, как говорится. Ну и сразу же хочу, приветствую вас, напомнить вам, друзья, что есть номер 8-925-222-99-92. Уверен, он вам пригодится, потому что сегодня мы... во-первых, вчера забыли, сегодня давайте проведем нашу перекличку еженедельную. Где вы нас слышите, какая у вас погода, в двух словах напишите, расскажите. Мы будем понимать, где действительно сегодня слушают Радио России в эти самые минуты. Ну и не забывайте, самое главное, подписываться, указав свой населенный пункт. А я же давайте пока коротко расскажу вам о том, о чем будем мы говорить в ближайшие два часа. Способна ли некая экономическая модель обеспечить экономическое чудо в России? Об этом сегодня мы поговорим с нашим экспертом, деканом факультета международной экономики Финн-университета Павлом Селезневым в следующем часе. Потому что есть надежда на такое вот развитие событий. Сколько, так сказать, еще нам ожидать, если все пойдет так, как предсказывает наш эксперт? Подготовка к ЕГЭ с репетиторами по трем предметам может стоить более 1 000 000 рублей. Дожили, хочется сказать. И здесь, безусловно, мы тоже поговорим сегодня с нашим экспертом на эту тему. А Минздрав тем временем утвердил рекомендации для будущих родителей. Стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка, в том числе. Что за стандарты, для чего нужны такие рекомендации, кому они реально смогут чем-то помочь. О жаре мы сегодня тоже будем беседовать, в частности, о жаре невыносимой в Москве, которая накрыла сегодняшнего дня столицу, плюс 32 сегодня обещают нам, раздают воду пассажирам метро на различных станциях. Ну и как себя уберечь и что делать, если надо идти на работу, а вы себя чувствуете в такую погоду, неважно. Вот поговорим на эту тему тоже в следующем часе. В этом у нас речь пойдет про рекомендации по здоровому образу жизни. Тоже, видите, рекомендации, утверждены они Минздравом. И цель их тоже нам интересна. Поговорим мы про просроченные продукции, которые в закрытых интернет-сообществах продают по заниженным, очень сильно заниженным ценам. У нас будет тема про, в том числе и часто упоминаемые регионализмы, так называемые, растыка, пышка и вихотка, и многие-многие другие слова, которые применяются в различных регионах. Составили здесь эксперты вот такую вот карту этих самых регионализмов, обсудим. Ну а начнем мы вот с чего. С удивительной историей на самом деле. Удивительной своей, наверное, сложной решаемостью. В кавычках, конечно. Блогер Иван Черкашин. Есть такой блогер, знаменитый, у него 300 тысяч подписчиков, и делает он очень полезное дело, он публикует контент, призывающий молодых людей, особенно из сельской местности, работать на различных предприятиях, идти на заводы. Ребята его читают, подписано на него очень много молодых людей. Благодаря его призывам предприятия, как сам блогер утверждает, уже заполучили за последние годы около 3000 молодых специалистов. Дело в том, что блогера Ивана Черкашина могут депортировать из России. Ему грозит запрет на въезд в страну сроком на 5 лет. А причина – ошибка в документах, возникшей по вине сотрудников миграционных служб, сообщает об этом МЭШ. В декабре 2025 года Иван выехал из России, заехал обратно, так как не успел вовремя обновить миграционную карту. Ну, как вы понимаете, живет он в Казахстане, у него казахский паспорт. Он переехал в Россию из Казахстана в 2024 году, устроился на работу на предприятии в Санкт-Петербурге, и вот там начал публиковать, значит, весь этот контент, призывающий молодых людей следовать его примеру, работать на завод. В общем, все интересно очень, и на самом деле, самое главное, в ногу со временем, в ногу с требованиями. Так вот, выехал из России, заехал обратно. Сотрудник миграционной службы, как Иван рассказывает, сообщил ему, что проблем у него никаких не будет с обновлением миграционной карты. Но позже, когда Иван попытался продлить регистрацию, сотрудники по ошибке оформили блогера-заводчанина как вновь прибывшего, несмотря на то, что у него уже был оформленный трудовой договор. Теперь попасть в миграционную службу он не может из-за огромных очередей. оспорить решение тоже невозможно. И вот сейчас он обратился за помощью к своим подписчикам с просьбой найти специалиста для решения проблемы. Русский парень, Иван Черкаш. С нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, приветствую вас. Вам слово, ваш комментарий. Хотелось бы услышать. Да, здравствуйте.
0: Ну, только комментарий. Мы с вами, наверное, за последние несколько лет нашей совместной дружбы, да, мы много таких примеров видели. А раньше мы эти примеры решали очень быстро, потому что у нас был прямой контакт с бывшим руководством. Сейчас не решается.
1: Кирилл Викторович, очень плохая связь, очень плохо слышно. Давайте попробуем вас перенабрать. Может быть, будет лучше, потому что, ну, важный разговор, важная история. И знаете, в чем здесь основная, как мне кажется, проблема? Вот эта фраза. Сотрудники по ошибке оформили блогера как вновь прибывшего, несмотря на то, что у него уже был оформлен трудовой договор, да, хочется здесь сказать, ну и что? То есть перепроверьте оформление, исправьте ошибку, все будет хорошо. Насколько вот эта система неповоротлива, да, удивительное дело. По словам самого Ивана Черкашина, он не нарушил ни одного закона, он очень любит нашу страну, хочет и дальше трудиться на заводе в Петербурге, популяризировать рабочие профессии у молодежи и все вот в таком духе. В общем, в правильном ключе. Но кто-то, допустив ошибку, не может признать, видимо, насколько я могу судить по всей этой истории, да, как это часто у нас бывает, особенно в таких вот кабинетах. Признать ошибку очень сложно. А если ее признать, что делать? Нужно же каким-то образом, значит, вот эту систему немножечко изогнуть, как говорится, и попытаться исправить ситуацию. А это означает, в свою очередь, взять на себя ответственность. А что такое взять на себя ответственность за ошибку? Лишиться премии, лишиться возможностей каких-то там карьерных и так далее. Но это немножко другой уже разговор. Кирилл Викторович к нам вернулся. Кирилл Викторович, вот, да, возвращаясь к истории.
0: Да, Дмитрий, сейчас нормально слышно?
1: Да, сейчас в порядке, ага.
0: Да, ну давайте порядку. Пока мы с вами за наши многие лет уже сотрудничества, да, мы с вами с такими примерами, когда наших сограждан выдворяют из России, сталкивались не раз, к сожалению. Причем позитивно настроены к стране, и это связано, как правило, с просрочкой документа, с некими бюрократическими проволочками. Угу. Это огромная проблема, потому что мы до сих пор не определились с нашими соотечественниками, даже которые не поменяли паспорт, даже которые, пускай, с казахским паспортом. Но человек приносит пользу, это же понятно, публичную пользу приносит. И вот эта вот история, которая сегодня развивается, раньше мы, конечно, решили там заключение с прошлым руководством миграционной службы там за день, да, мы помним, как нам помогали в ручном режиме. Но сейчас эта проблема, к сожалению, затягивается, хотя мы с коллегами пытаемся обратить на нее внимание всячески. Надеюсь, что нам будет решена. Да, я вижу, что МВД отреагирует, и парень продолжит работать на пользу России. Да, и я почему говорю, мы вообще, в принципе, вот эта вот бюрократическая история, она, по сути, стоит в миграционных центрах. Она почему-то совершенно негативно настроена к нашим реальным соотечественникам. Вот попробуйте выставить кого-то вот на реального выходца из Средней Азии, который никакого отношения к России не имеет. Больше того, который негативно высказывался о России, да. Еще что-то. Там целая проблема. Там, слушайте, говорят, это так сложно. А вот выслать русского человека оказывается очень просто. Мы с вами даже сталкивались с историей, когда мы с вами обсуждали с участниками СВО. Вопрос заключается в том, что, слушайте, ну на самом деле, ну, давайте в голову включим, в конце концов. Не вот бюрократическую машину, а голову.
1: Ну, вот это...
0: Я надеюсь, что эта проблема будет решена. Очень надеюсь, но основное... в чем этим занимаемся.
1: Да, кстати, Кирилл Викторович, смотрите, вопрос у меня вот такой. Жалуется Иван Черкашин, то есть, ну, как бы казалось, да, что ну, что простого, там, пойди в миграционную службу, пусть исправят ошибку, хотя они, конечно, не признают того, что они эту ошибку допустили и вряд ли признают, но это другой разговор, как я уже сказал. Вопрос в другом. Он жалуется на большое количество, там, огромные очереди. Они, естественно, там
0: это
1: есть, особенно...
0: Бизнес.
1: Учитывая это Сахарова и так далее. Да. Вопрос вот в чем. Можно ли сделать вот в этих самых кабинетах, в этих самых организациях отдельную очередь хотя бы для наших бывших соотечественников? Это очень просто доказывается. Вот в чем дело.
0: Это очень сложно, к сожалению. Мы большим трудом добились отдельной очереди для участников СВО. А вопрос в том, что они все называют себя соотечественниками. Они все бывшие граждане Советского Союза называют себя соотечественниками. Поэтому это очень крайне сложно сделать. А сделать вопрос, определить, это как русских, как сказано, это этническое притеснение. Мы же прекрасно понимаем, да, что вот сегодня мы постоянно из своей толерантности идем в угоду не российских, не русских интересов.
1: Очень
0: вот
1: странно.
0: В этом огромная проблема.
1: Очень странно. Казалось бы, да плевать на это, на все. Русские люди страдают сейчас, в данном контексте страдают, и очень серьезно. И вот этот вот парень, Иван Черкашин, блогер, я надеюсь, да, что и в том числе наша с вами беседа поможет. И вы поможете, и все, кто нас сейчас слышит, ответственные за эту историю, подключаться к решению вопроса. Большое вам спасибо, Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на прямой связи. Возмутительные истории должны быть озвучены всегда, как мы часто говорим, для того, чтобы просто найти хоть какой-то способ. Друзья, ну вы понимаете, человек работает на заводе, молодой человек, приехал из другой страны, устроился на завод, открыл свой блог, призывает молодых людей, молодые люди его слушают, слышат его, приходят также работать на заводы. Пойдите сегодня, заставьте парней просто так вот, молодых, после колледжа на завод пойти. Получится у вас? Вот тоже большой вопрос. Ну, а тем временем в теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты. Вот это новость тоже, да? А, казалось бы, такая новость с приставкой «старость». Нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Создаются, оказывается, как выясняют, значит, эксперты и журналисты об этом пишут, и в частности издание «Известия» вновь открывает людям на это глаза. Создаются закрытые группы в интернете, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных. Продажи некоторых категорий продукции идут десятками тысяч единиц в одном лоте. То есть продают целыми лотами. Товар часто формируют в миксы. Например, просроченные продукты питания смешивают с бракованными бытовыми изделиями. И цены приводят «Известия», значит, такие цифры. Вот, ну, чтобы вы понимали. Замороженные куры по цене 75 рублей за килограмм, тогда как минимальная оптовая цена на момент публикации составляла 220 рублей. Сыр «Бри» по 50 рублей за кило. Безымянный сыр по 170 рублей за килограмм. Объем партии 20 тонн, например. Или вот, например, еще один лот в 65 тонн. Просроченные курино-говяжьи сосиски. Замороженные. Ну, то есть, учитывая размах, учитывая размер, учитывая тоннаж, мы понимаем с вами, что покупатели это явно не бабушки с дедушками, которые, так сказать, пытаясь сэкономить, частенько приобретали различную просрочку, как это было, скажем, в конце 90-х годов. Так, у нас и будет на связи чуть попозже Анатолий Тихонов. Мы поговорим про просрочку. А сейчас я хотел бы, вот, друзья, еще к одной новости перейти. Про утверждение рекомендаций. Ага, так, да, ладно, давайте. Про утверждение рекомендаций по здоровому образу жизни граждан. В России они утверждены. И в них приводятся общие рекомендации по коррекции образа жизни. Очень любопытно, на самом деле, учитывая, что не так часто на государственном уровне такие рекомендации появляются, но вот нельзя не пройти мимо, нельзя не рассказать об этом. Например, завтракать – рекомендации. Следует в течение часа после пробуждения, в идеале с 7 до 9 утра. Утренний прием пищи должен быть самым плотным, это 40% дневных калорий максимум. Ужинать стоит за 3 часа до сна, ну и так далее, и так далее. Все перечислять не буду, все это вы можете легко сами в интернете прочитать. А с нами на связи глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонидович. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вот как предполагается, эти рекомендации должны работать в жизни эффективно? Вот как, для кого они? Кто их будет, так сказать, соблюдать? Где и как это все работать должно?
2: Ну, во-первых, они для людей, для наших граждан, эти рекомендации. Во-вторых, для врачей, которые консультируют граждан, пациентов на приеме. Есть у нас кабинеты здорового образа жизни в поликлиниках, и те сотрудники, и медицинские врачи и медицинские сестры, которые там работают, тоже действуют согласно этих рекомендаций. Поэтому они нужны, это документ, который является стандартом, он неоспорим, потому что он подготовлен ведущими специалистами в этой сфере, в сфере здорового образа жизни, профессионалами, которые занимаются и в научной деятельности этими вопросами, и в практике. И он нужен особенно для того, чтобы те люди, которые дают рекомендации, ну, сейчас это модно, в социальных сетях, не имея никакого образования,
1: да, кстати,
2: я имею в виду близкого, да, к медицинскому, да, и выдают, так скажем, свои рекомендации, которые, ну, зачастую противоречат тому, что есть в официальной позиции, так скажем, нашей страны, нашей науки и нашего Министерства здравоохранения. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому если вы хотите довериться тому или иному человеку, зачастую без всякого медицинского образования, которое вам советует правильно, как правильно питаться, как правило там заниматься спортом, какие нагрузки, еще что-то в этом духе, то нужно сверяться с рекомендациями, которые есть в Минздраве.
1: Вот если разделить эти самые рекомендации, ну так условно говоря, да, здесь рассказывается о том, как нужно питаться, сколько воды выпивать и как правильно соблюдать график сна, да. Вот что из этих трех рекомендаций, условно, конечно, очень, вот, на ваш взгляд, самое важное для того, чтобы поддерживать себя в здоровой такой форме?
2: Ну, самое важное — это сон. Без сна никуда, и нормальный, здоровый, полноценный сон – это залог хорошего настроения, залог работоспособности и залог стрессоустойчивости, так скажем. А если не будет, будет меньше стрессов, будет нормальный сон, то это залог здоровья, потому что стресс и отсутствие нормального сна провоцирует заболевания. Не обязательно это какие-то неврологические заболевания, это и, ну, любые заболевания, абсолютно. Ну и второе, конечно, это питание, потому что без питания и правильного, полноценного питания никуда, и в этом плане нужно ориентироваться на эти рекомендации.
1: Спасибо большое. Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Для оптимизации сна нужно спать 7-9 часов при полной темноте. А за 1-2 часа до сна рекомендуется избегать экранов. Это очень важное, между прочим, напоминание. Вернусь через минуту.
3: Радио России.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: Слушаем. 8-925-222-99-92. Друзья, это Радио России, это канал «Слушаем». Меня зовут Дмитрий Чернов. Где вы нас сейчас слышите, слушаете радиостанцию нашу? В каком населенном пункте? Напишите. Какая, кстати, у вас погода? Тоже интересно знать. Вот в Воркуте, например, пишет Татьяна, на улице плюс 4 пасмурно. Вчера была солнечная погода и плюс 14. А Радио России слушаем всегда. И, Татьяна, большое вам за это спасибо. Вот Любовь Георгиевна прислала сообщение. Я, Любовь Георгиевна, мой вам просто дружеский совет. Перечитайте, что вы написали. О чем вы? Хочу понять. Попробуйте его переписать внятно. А то даже зачитывать как-то неприятно. И город укажите, где вы проживаете. Любовь Георгиевна, к вам обращаюсь. Ну и, между прочим, в разных городах у нас есть, знаете, разные словечки, которые присущи именно исключительно вот этой местности. Называются они регионализмы. И сейчас в социальных сетях набирает

0: Дальнем Востоке регионализмы часто отражают близость к странам Азии. В Москве вряд ли сразу поймут, что кукса, например, это лапша быстрого приготовления. А чифанька – небольшое китайское кафе или закусочное. Вообще название вот это чифанька, оно связано с китайским выражением чифан, то есть принимать пищу. И часто это слово в своем лексиконе используют именно жители Владивостока, моего родного, кстати, города. Анна Котик, основатель школы интуитивной лингвистики и педагог, с нами на прямой связи. Анна, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Любопытно, почему вдруг такое внимание вот этим самым регионализмом стали уделять, как думаете?
1: Я считаю, что здесь очень все просто. Использование специфической лексики помогает людям выделять себя как часть определенной группы или субкультуры. И это просто создает ощущение эксклюзивности, защищенности внутри такого сообщества. И мне кажется, что это такая психологическая защита, чтобы создать кокон, внутри которого все понятно и защищено.
0: А могут ли слова, которые употребляют в одном регионе, вдруг неожиданно перекочевать в какой-то другой? И были ли такие примеры? И как это работает вообще?
1: Знаете, тут я могу сказать, немножко отойдя от русского языка, например, в английском языке, потому что я преподаватель английского, нет такого слова, как «лунная дорожка». И когда я спросила своего приятеля, он говорит, ну как, мы называем это «лунный свет». Я говорю, а у нас это «moon way». И он сказал, о, ничего себе, теперь я буду все время это употреблять и расскажу всем своим друзьям. Поэтому я думаю, только вот таким образом какие-то выражения могут перекочевать. Кто-то это взял, рассказал друзьям, и если оно прижилось и понравилось, поэтому если вдруг в английском языке возникнет moon way, то знаете, откуда это пришло.
0: А в таком случае, наверное, так ведь и происходит, да? Как вообще регионализмы появляются? Человек что-то сказал, где-то там, может быть, удачно пошутил, да, соединив несколько смыслов в одно слово. И так они выходят в народ. Или сейчас, вот когда интернет, когда у нас все это вот доступно, возможно, люди просто видят, читают и используют эти слова. Получается, такие они очень живучие, да?
1: Я думаю, и то, и другое. Раньше, конечно же, это передавалось из уст в уста. Сейчас в основном кто-то где-то увидел написанное, перепечатал, и иногда вот то, что я вижу, какое-то слово используют в тексте, даже не особо понимая его смысл. Ну, просто оно как-то красивенько выглядит, просто видели уже, что кто-то его таким образом использовал.
0: Да, есть еще какие-то слова, ну, вот то, что, кроме того, что я упомянул, да, чифанька, растыка, виходка, кстати, есть еще такое слово.
1: Да, совсем... виходка – это мочалка.
0: Есть такие слова еще? Можете какие-то нам назвать сейчас в эфире, в прямом?
1: Знаете, я, как коренная москвичка, очень мало знаю таких вот региональных слов. И почему? Потому что я борюсь за чистоту языка, и просто не позволяю себе какие-то слова перенимать. Например, у меня была знакомая, она говорила слово «трусить». «Трусить» от слова «трясти». И мои дети, она приходила к нам в гости, мои дети переняли это, и я прямо строго-настрого запретила им говорить. Почему? Потому что такие слова, в основном, они очень милые. Их очень хочется употреблять. То есть мне очень нравится это слово, в нем от него веет какой-то домашностью, уютом. Но говорить это, например, в прямом эфире невозможно, да, на мой взгляд.
0: Ань, ну и последний вопрос. А вам не кажется, что такие слова, они как-то немножечко засоряют язык русский? Может быть, они его, наоборот, так, да, скажем, немножечко делают его грязноватым, что ли? Вот есть такое мнение. Согласны или нет?
1: Вы знаете, они его, на мой взгляд, не засоряют, они его упрощают. А упрощение – это всегда про расслабление. Поэтому я думаю, что то, что уместно в обыденной речи, неуместно будет, например, на конференции. Но так люди с этой лексикой и не читают доклады. И я думаю, что умение лавировать между такой простой лексикой, я бы сказала, и высоким слогом – это показатель уровня и образованности человека.
0: Спасибо большое. Анна Котик, основатель школы интуитивной лингвистики и педагог, была с нами на прямой связи. Мы говорили про тренд, набирающий популярность в соцсетях. Хэштег «Мы так говорим». Ознакомьтесь, почитайте, удивитесь. Ну а возвращаемся мы к теневому сегменту.

0: эту интернет-торговлю просрочкой, нелегальный вот этот рынок, который оценивается в огромные объемы, тоннами продают просроченные продукты. С нами на прямой связи председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Читаю я объемы, которые, значит, вот эти граждане в интернете выставляют как лоты. И я уже слушателям рассказывал, здесь речь идет о тоннах, да, то есть, допустим, сыр продается безымянный по партии 20 тонн, еще один лот 65 тонн, это какие-то просроченные курино-говяжьи сосиски можно купить, ну и так далее, и так далее. Огромное количество в различной вот этой вот самой просрочки. Интересуюсь. Спрашиваю у коллег, здесь у слушателей у наших, никто не может ответить на вопрос, а кто заинтересованный оптовый покупатель вот этих самых лотов, как вы считаете?
1: Ну, понятно, что здесь речь идет о тех, кто собирается их в дальнейшем использовать как сырье для производства каких-то продуктов питания, то есть, например, там мясных полуфабрикатов, где испорченное мясо там сдабривается активным большим количеством специй, либо специальными химикатами, которые на первое время как бы отбивают этот запах и неприятный вкус, но все равно последствия остаются, как бы появление испорченных продуктов. То есть в любом случае, конечно, это нелегально делается. Значит, у нас в принципе преследуется по кодексу административных правонарушений розничная продажа просроченных продуктов питания. Даже сейчас вот та продукция, которая подлежит обязательной маркировке, она блокируется на кассах ее продажи. Но существует там масса проблем, таких как, ну, во-первых, сами эти продукты питания, их срок годности устанавливают производители, и они могут быть установлены чрезмерно жестко. То есть, тут, с одной стороны, производитель заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее назад от торгующей организации, и сроки годности увязаны по закону о торговле к срокам платежей. То есть, вот если товар годен 7 дней, то через 7 дней должна торгующая организация считаться с поставщиком. То есть, естественно, производитель заинтересован в том, чтобы быстрее получить деньги назад свои, да, за реализованный товар. С другой стороны, на восьмой день те же самые продукты молочные, допустим, они могут быть еще вполне пригодны для пищи, но продавать их уже нельзя. И вот здесь вот как бы такая пограничная наступает проблема в том, что с одной стороны их даже бесплатно раздать нельзя торгующим организациям, потому что им придется заплатить налоги как за реализацию, в том числе НДС, например. Да. И об этом ведутся там разные споры. С другой стороны, ну, сама утилизация стоит денег. То есть это нужно как минимум собрать, загрузить, отвезти куда-то. То есть это все связано с логистикой. И, вот я думаю, что вот эту вот сферу реализации использования просроченных продуктов питания нужно обусловить дополнительно, потому что практически законодательство прописывает детально, что делать в таких случаях, нет. Мало того, вот просроченные продукты питания не могут серьезно загрязнять окружающую среду. То есть
0: смотрите, да, у нас по закону их положено утилизировать. По крайней мере, на это ссылаются авторы статьи в «Известиях». То есть сжигать или закапывать на полигонах, да, по соответствующему регламенту. Судя по вашему рассказу, получается, что в общем, как будто бы в этом-то нет ничего плохого.
1: Нерационально.
0: Нет, да.
1: Нерационально. То есть хотя бы их можно использовать на корм животных. Во-первых.
0: Но мы-то с вами
1: есть
0: понимаем.
1: Те же самые свиньи, которые едят все.
0: Да, но мы-то с вами понимаем, что те, кто покупает, вот, допустим, там сыр, там сосиски и все такое, это вряд ли он их для свинюшек и собачек там прикупил. Я так полагаю, что это идет в переработку, и в конечном счете это вновь поступает в свежую, вкусно пахнущую поначалу продукцию, которая потом, возможно, будет пахнуть не так вкусно на следующий
1: день. Но это уже криминал, то есть для этого существуют нормы и Уголовного кодекса, и Кодекса административных правонарушений, производства продукции, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности. То есть за это ну, грозят очень серьезные санкции, поэтому, конечно, вот каждый такой случай должен выявляться. И в том числе основанием для возбуждения или административного, или уголовного дела должны быть вот эти объявления.
0: Вот.
1: Должны вот как вот правоохранительные органы на них реагировать. То есть, если есть специальные платформы, то, конечно, этим нужно серьезно заниматься.
0: Контрольная закупка, это раньше называлось.
1: Да, да, да. То есть, прийти, разобраться, кто это закупает, в каких количествах, для чего, и, соответственно, уже...
0: привлечь. А кто этим должен заниматься?
1: Роспотребнадзор, во-первых. Во-вторых, Росгвардия. Естественно, если речь вот там было уголовное.
0: А могут они сейчас ссылаться на вот этот вот знаменитый мораторий и сказать, что у нас сейчас мораторий, мы ничего делать пока не будем?
1: На уголовку нет моратория никакого, сами понимаете. То есть тогда... нет моратория на то, чтобы привлечь воров, например, да?
0: Конечно. Конечно. Тогда возникает масса других вопросов. Вам большое спасибо за рассказ, за комментарий. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Удивительное дело, друзья, мы с вами только что выяснили. Просрочка совершенно спокойно тоннами продается в интернете. Контрольных закупок, ну, я, по крайней мере, не слышал, не знаю, может быть, вы читали, слышали что-то такое про какие-то такие истории. Но вот хочу зачитать сообщение от Татьяны из Москвы. Продукты часто мешают новые со старыми, просроченными. Ужас, есть невозможно, нет контроля, откуда возьмется здоровье. Даже хлеб мешают. Вечером пару кусочков съела, а на утро пропал вкус. Он стал горьким, сыр стал как резина, и все в таком вот духе. Означает ли это, что в свежий вкусный сыр накануне кто-то подмешал давно не свежий и уже невкусный? Но теперь, друзья, уже и не вопрос. Вернусь через минуту. Московский блок впереди.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
4: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
5: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
6: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
3: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на «Радио России». Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
2: «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
8: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
9: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
8: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
9: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
8: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
9: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
8: От чего возникает эта болезнь?
9: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
8: А в каком возрасте обычно это начинается?
9: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
8: 45? Так рано!
9: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
8: Какие главные признаки начало угасания мозга?
9: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
8: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
9: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
8: О чем вы говорите?
9: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
8: Они реально настолько успешны?
9: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
8: И в чем разгадка?
9: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
8: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
9: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
8: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
9: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
9: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
8: Отлично. А как насчет побочных явлений?
9: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
8: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
9: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
8: А если перевести с научного на обычный язык?
9: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
8: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
9: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 101 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
8: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
8: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
8: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
9: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
8: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
8: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем. А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
10: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
11: Тут человек на берегу мертвый.
12: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
12: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
11: В кустах было какое-то существо.
12: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
11: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
13: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
14: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина готовит удары по России с территории Латвии, предупредила служба внешней разведки России. Школьники новых российских регионов смогут влиться в проект «Университетские смены». У берегов Байкала ищут людей. Подробности далее. Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА против России. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможным. По сведениям спецслужб, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем, российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении службы внешней разведки. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, указали в ведомстве. Отмечу, что накануне глава литовского МИДа Кестустис Будрис призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете. По его словам, страны Альянса должны показать русским, что, цитирую, способны проникать в небольшую крепость, построенную ими в Калининграде, и у Альянса есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. В Москве неоднократно подчеркивали, что угрозы Запада по отношению к Калининградской области чреваты крупномасштабными вооруженными конфликтами. Усилить давление на Москву призывает и канцлер Германии Фридрих Мерц.
2: Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США.
1: Между тем, вооруженные силы России сегодня начинают трехдневные учения по подготовке ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили в Минобороны России, войска отработают вопросы применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. В учениях задействуют около 8 тысяч единиц вооружений, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, больше 70 надводных кораблей и 13 подлодок. Россия и Китай уверенно развивают контакты в политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом Владимир Путин рассказал в своем видеообращении в преддверии официального визита в КНР. Как подчеркнули в Кремле, программа визита будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Из Пекина репортаж корреспондента «Вести» Александра Христенко.
3: Пекин готовится к визиту российского президента. Он прибудет в столицу КНР сегодня вечером. Известно, что по этому случаю в аэропорту пройдет торжественная церемония встречи, организованная министром иностранных дел Китая Ван И. 20 мая визит официально начнется с торжественной встречи с председателем КНР на площади перед Домом народных собраний. Переговоры пройдут в различных форматах, в том числе традиционное чаепитие лидеров практически с глазу на глаз и общение в широком формате с участием делегаций. Наша уже прибывает в Пекин. Возле гостиницы машины с номерами российского посольства. Из Москвы самый представительный состав. Помощники президента, вице-премьеры, министры, руководители регионов, главы госкорпораций, банкиры. А по результатам должен быть подписан увесистый пакет из примерно 40 документов. Среди ключевых – совместная декларация лидеров об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. К слову, впервые визиты президента России и США практически совпали по времени. Только что в Китае был Трамп. Но взаимосвязи здесь нет. У Москвы и Пекина своя повестка. Еще один стабилизирующий фактор – энергетическое сотрудничество России и Китая. В разгар кризиса на Ближнем Востоке и глобального дефицита топлива поставки российских энергоносителей удалось значительно нарастить. Объемы, проданные в Китай нефти за первый квартал, выросли на 35%. Александр Христенко, «Вести», Китай.
1: Школьники новых регионов смогут влиться в проект «Университетские смены». Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании с членами правительства. Глава Кабмина вкратце рассказал о преимуществах проекта, который в свое время поддержал президент.
4: Об инициативе «Университетские смены», которую правительство реализует в большинстве регионов страны. В ней участвует свыше 100 высших учебных заведений, в том числе педагогических. Это очень хорошая возможность для ребят от 14 примерно до 17 лет, узнать, как устроен вуз, факультеты, вся его инфраструктура, как она работает. В течение этого времени они живут в кампусах или общежитиях, могут полностью погрузиться в атмосферу студенчества, познакомиться с процессами обучения, с программами, пообщаться с преподавателями, найти себе друзей. Многим молодым людям такие смены помогают выбрать профессию. И, конечно же, вуз, где они ее смогут получить. Большое внимание там уделяется образовательным и культурным мероприятиям. О том, насколько это важно, интересно, президенту рассказывали сами ребята. Глава государства, вы знаете, поддержал инициативу расширить ее для молодежи из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
1: По словам Мишустина, для выполнения поставленной задачи правительство направит свыше 150 миллионов рублей. Глава Кабмина призвал замов не затягивать с организацией работы и проконтролировать своевременный запуск новой смены. У берегов Байкала ищут людей. Накануне в районе скалы Черепаха перевернулась аэролодка, на которой находились 14 человек. По данным республиканского МЧС, к этому часу спасли 10, включая подростка. Поиски остальных продолжаются. К месту ЧП прибыла водолазная группа спасателей. О причинах крушения судна пока ничего не известно. Мировой рекорд по числу участников настольного тенниса может быть установлен в этом месяце в Москве. 31 числа в Лужниках состоится фестиваль, на котором планируется собрать около 7 тысяч любителей этого вида спорта, сообщает пресс-служба спортивного департамента столицы. Организаторы разместят 200 столов для состязаний, за которыми будут наблюдать 100 судей. Соревнования пройдут в категориях «Детский и любительский турнир», а также «Ветераны». Мероприятие начнется в 11 часов и завершится в 19 церемонией награждения победителей и призеров. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте tennisfest.sport.most.ru. Для зрителей вход будет бесплатным. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИИФХ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как Монреаль обыграл Баффало 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет Каролина, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. На Западе финалист Кубка Стэнли определят Колорадо, форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бардакова и Вегас, чьи цвета защищают нападающий Иван Бурбашов и Павел Дорофеев. Защитник Лукс Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом «Спортэкспрессу» заявил председатель Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Лыжники Савелий Коростылев и Дарья Непряева получат звание мастеров спорта международного класса. Об этом рассказала член Президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. Напомню, Коростылев и Непряева выступали на Олимпийских играх 2026 в статусе нейтральных спортсменов. Лучшим результатом Савелия стало 4-е место в скиатлоне. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо двух титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 20 мая. В Петропавловске-Камчатском от 7 до 9 тепла, облачно, утром ожидается дождь. В Хабаровске 23-25 без осадков. В Екатеринбурге 21-23 ожидаются временами дожди. В Тюмени 18-20, синоптики обещают кратковременные осадки. В Новосибирске 15-17 со знаком «плюс», в Архангельске 23-25. В Пензе, Ярославле, Владимире и Туле 30-32, в Сочи и Нальчике до 21 и дожди. В Санкт-Петербурге завтра днем максимальная температура составит 21-23 градуса. В Москве в среду без осадков, воздух раскалится до 32 градусов. Сейчас в столице 30, ветер восточный, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.
0: Театр на радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
4: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
15: Радость или грусть нас ждут. Потом.
14: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
16: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Второй час работы, друзья. Второй час вещания. Меня зовут Дмитрий Чернов. И в ближайшие 50 минут мы будем с вами обсуждать еще целый ворох различных интересных историй, новаций, тем, которые, я уверен, интересны и важны каждому нашему слушателю. Возвращаясь к теме прошлого часа, к истории, о которой я вначале рассказывал, о том, что депортировать грозят блогера Ивана Черкашина, который, напомню, из Казахстана и призывает российскую молодежь идти работать на заводы. У него огромное количество подписчиков, несколько сотен тысяч. И вот вдруг из-за ошибки в миграционных документах его сейчас грозят депортировать обратно в Казахстан, что, конечно, возмутительно, мы об этом говорили. Вот и Госдуме возмутились угрозой депортации. Депутат Михаил Матвеев обратился в МВД, чтобы блогера не депортировали. Эта история сейчас получила серьезную огласку, в том числе благодаря и нашей работе, и Кириллу Кабанову, который у нас выступал по этой теме в прошлом часе. Инцидент говорит о равнодушии правоохранительных органов к реальным соотечественникам, сказал депутат Госдумы Михаил Матвеев. А за привилегии, которых необходимо бороться. Вот такое вот прозвучало заявление в стенах Государственной Думы, и мне показалось важным как раз на это обратить и ваше внимание тоже. Сценарий экономического чуда в России реален. Об этом заявил изданию «Новое известие» декан факультета международной экономики Финн-Университета России Павел Селезнев. Это возможно при правильной экономической модели, согласованной с политикой Центробанка. Цитата. «Если и когда будет выбрана правильная экономическая модель, работающая в связке с проводимой Центробанком денежно-кредитной политикой, наш экономический рост вполне может составлять и 7% в год, и 11%, и даже больше. Феномен экономического чуда для России абсолютно реален», заявил господин Селезнев. Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев с нами на прямой связи. Павел Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
17: Дмитрий, я вас приветствую. Добрый день.
16: А вот кроме этого экономического роста гигантского, о которых вы говорите в статье, что-то еще подразумевается под понятием экономического чуда? Ну, там, внезапный рост доходов населения, там, доступность многих товаров, я не знаю, что еще может быть?
7: Ну, вы все правильно называете, это все элементы, атрибуты экономического роста. Если экономика страны будет чувствовать себя уверенно, крепко и хорошо, как, знаете, иммунитет крепкий у здорового организма, то мы все, как простые граждане, на себе это, конечно же, почувствуем.
16: А мировая история вообще знает подобного рода ситуации и примеры, когда вот по таким же лекалам, как сейчас идет наша страна, вдруг происходило вот какое-то такое действительно экономическое чудо?
7: Как этот, примеры есть, их, в общем-то, достаточно, как и из истории, так и из нашей современности. Здесь действует обычно принцип «не было бы счастья, да и несчастье помогло». Значит, я отвечу, так сказать, несколько иносказательно. Возьмем пример наших ближайших соседей, дружественных нам стран, на пространстве постсоветском, СНГ. Значит, есть страны, где экономический рост сейчас близок к тем цифрам, которые я обозначил, 7-10%. Происходит это в основном за счет того, что благодаря этим странам и благодаря их поддержке мы в том числе, скажем так, живем в санкционном мире, то есть обходим санкции. Поэтому происходит переориентация торгово-логистических цепочек, маршрутов, платежей, расчетов. За счет этого страны выигрывают. Нам, в принципе, я скажу так, вот он, когда у нас задается вопросом, а где взять ресурсы, где взять, так сказать, средства, источники для вот этих всех чудес, да, о которых можем рассказывать, это про космические корабли, которые бороздят просторы. Значит, тут все достаточно просто. Во-первых, надо самим себе напомнить, что мы живем в самой богатой стране мира с точки зрения природных ресурсов, я уж не говорю про интеллектуальный потенциал людей. И модель экономическая предполагает, что нам надо чисто вот поставок сырья переходить на продукцию с добавленной стоимостью. Это уже существенный нам даст плюс во все показатели. Значит, ну и кроме всего прочего, у нас в результате весьма жесткой рестриктивной политики денежно-кредитной центрального банка, ориентированной на выработку, формирование сберегающего поведения у населения, саккумулированы средства в объеме там, порядка 70 триллионов рублей на счетах. Понятно, что Центральный банк высказывался, Минфин высказывался, было бы здорово, чтобы эти средства работали на экономику. Абсолютно правильно, здесь самое главное, проработать те механизмы, которые будут, самое главное, безопасно, чтобы эти деньги сохранить и гарантированно сохранены, и, значит, пусть действительно можно говорить о предложении там каких-то механизмов на развитие инфраструктурных проектов, дорожного строительства, то есть то, что будет тянуть как локомотив экономику за собой.
16: Когда вот говорят про экономическое чудо, да, в скептики в один голос начинают вопить о том, что мы в таком количестве санкций находимся, в таком количестве ограничений и прочее-прочее, что выжить бы, какие уж тут экономические чудеса. А санкции,
7: ну, они... до жиру быть бы жиру.
16: Вот-вот-вот-вот, да. А санкции действительно играют столь значимую роль для того, чтобы мы, как вы, кстати говоря, правильно тоже подметили, реализовали в свое время, там, несколько лет назад, эти беспрецедентные антикризисные меры, выстояли под санкциями, но мы же видим, что они не прекращаются, и более того, пакеты очередные готовятся, и
7: не прекратятся.
16: Да. Но так, а есть ли смысл-то тогда надеяться на это экономическое чудо вообще?
7: Так это yes of course. Я вам даже приведу пример, извините, опять из нашей истории. Советский Союз, страна после опустошительной, просто катастрофической войны, Великой Отечественной, не только воспряла из руины, отстроила неимоверное количество городов, но и человека в космос запустила и запустила атомную станцию. Да, понятно, там в том числе была определенная поддержка финансовая, сейчас в эти истории, так сказать, углубляться не будем, но все это возможно, в том числе при поддержке, вот сейчас у нас проходит визит Владимира Владимировича в Китайскую Народную Республику, в том числе при правильном сотрудничестве и взаимодействии, и финансовой, в том числе, поддержке Китая. Все это возможно.
16: оглядываясь, и это, наверное, последний финальный вопрос, оглядываясь на все ограничения сейчас Центробанка и придерживаемый им в процент ключевой ставки, аккуратно, да, сдерживаемый, да, можем ли мы говорить о том, что это экономическое чудо? Ну, да, я так уж громко это все называю, тем не менее, мы понимаем, о чем говорим. Произойдет в течение ближайших, далее вот вы продолжите, пожалуйста, скольких лет?
7: Да, значит, оно, как я сказал, оно произойдет при наличии политической воли, чтобы была связка работы правительства, которое четко абсолютно знает, какие сферы нуждаются в поддержке приоритетной и изыскивает источники для этого, и политики Центрального банка. Если смотреть чуть шире, можно отойти от фокуса внимания таргетирования инфляции и расширить сферу действия мегарегулятора нашего уважаемого на экономический рост и на стабильность национальной валюты. Такая модель, уж извините, опять говорю, да, обращаясь в историю, такая модель была и в советское время. Так что все это прекрасно работало. Нужно только попробовать, и все получится.
16: Спасибо большое. Павел Селезнев, профессор, доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Друзья, ну, далее у нас тоже экономическая, но несколько иная рубрика в плане содержания. Вас не обманут о том, как банки отражают атаки мошенников и защищают наши с вами деньги от кражи. Алексей Гвоздев, ему слово. Слушаем.
0: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Центробанк отчитался, что банки отразили почти 17 миллионов мошеннических операций и предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. Это за первый квартал этого года. А вот похитили за это время больше 7 миллиардов рублей. Хотя это на 10% меньше, чем в последнем квартале прошлого года. ЦБ за это же время инициировал блокировку 10 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и 8 тысяч номеров, которые использовали мошенники. Однако положительная статистика, как правило, мало радует тех, кто оказался обманут. Так что защита своих денег – это дело каждого, не пренебрегайте ей. Наталья Касперская дала несколько советов, чтобы быстро определить телефонного мошенника, имитирующего вашего родственника, якобы попавшего в сложную ситуацию, нужно задать ему вопрос, ответ на который может знать только ваш близкий человек и вы. По ее словам, чем меньше о ваших перемещениях и об имуществе знает интернет и соцсети, тем сложнее аферистам готовить свои атаки на вас. Чем меньше вы выкладываете свои фотографии, хвастаетесь своим уровнем достатка, тем лучше. Люди любят фотографироваться на фоне автомобиля, а потом им звонят и разводят на деньги, потому что думают, что они богаты. Меньше информации, меньше риска, уверяет Касперская. Также, по мнению Касперской, даже если вы поняли, что вам звонят мошенники, не стоит пытаться вывести их на чистую воду. Лучше сразу прервать разговор. А проект «Перезвони сам» подготовил инструкции для детей по защите от мошенников. Важно говорить с ребенком о возможных опасностях, чтобы он был готов к ним и всегда мог посоветоваться с родителями. Одна из самых опасных схем, направленных на подростков, когда звонят или пишут и утверждают, что его родителям грозит опасность или их банковские счета взломаны. Так злоумышленники вынуждают получить доступ к устройствам родителей, чтобы перевести деньги на так называемый безопасный счет. Еще одна уловка – фальшивые розыгрыши в играх или у блогеров. Ребенка убеждают, что он выиграл приз. Но для его получения нужно перейти по ссылке, ввести данные карты или перевести небольшую сумму якобы за доставку. Киберпреступники также распространяют вредоносные ссылки и приложения. А ребенку предлагают скачать их как интересную игру или как полезную утилиту, которая на самом деле оказывается программой для удаленного доступа. Но самое опасное дроперство – это когда подростка вовлекает в легализацию украденных денег. Ему предлагают легкий заработок. Достаточно предоставить доступ к своей карте, принять перевод, обналичить деньги в банкомате или переслать их на другой счет. Предложения о такой подработке можно встретить в мессенджерах, игровых чатах, получить от знакомых, одноклассников. Подростков часто убеждают, что это абсолютно легально и безопасно, хотя на самом деле они становятся соучастниками преступления по отмыванию денег. Дети боятся признаться родителям в ошибке. Этим и пользуются аферисты. Важно объяснить ребенку, никогда не выполняя требования посторонних, даже если угрожают или давят. Не вступать в контакт с теми, кто предлагает деньги за выполнение поручения, а при любых угрозах или попытках шантажа сразу обращаться к родителям или в полицию.
16: Продолжаем, друзья. Стоимость курса подготовки к ЕГЭ по трем предметам превысила 1 000 000 рублей. За первые 4 месяца года спрос на услуги репетиторов вырос на 54%. Ну и понятно почему. Ну и, соответственно, цены на занятия математикой, физикой, информатикой увеличились на четверть. В среднем одно занятие по обязательным дисциплинам обойдется в сумму до 2,5 тысяч рублей. По профильным предметам цена может доходить до 3,5 тысяч. Ну и теперь школьники, как сообщается, делают выбор в пользу онлайн дополнительного обучения. Там есть и групповые, и индивидуальные занятия, и видеолекции, и консультации, которые в удобное время можно смотреть. Поэтому нельзя пройти мимо, мне кажется, гигантских сумм, которые сейчас берут за репетиторство, и правда ли это вообще? И насколько, кстати говоря, вот эти вложенные деньги дают как какую-то гарантию, что все экзамены будут сданы на нужное количество баллов? Константин Тхостов, эксперт Народного фронта, директор Петербургского лицея, с нами на прямой связи. Константин Эдуардович, приветствую вас.
12: Здравствуйте. Добрый день.
16: Действительно, вопрос важный, да? Родители же понимают, что деньги-то немалые. Наверняка многие и в долги влезают, и кредиты берут специально, чтобы чадо свое как-то натаскать перед ЕГЭ. А есть гарантии, что за этот миллион, ну, будут приличные знания хотя бы загружены в голову?
12: Ну, скажем честно, никаких гарантий нет. Более того, не факт, что готовят к тому, чему надо готовить, и те, кто понимает, к чему надо готовить. Ровно потому, что экспертное сообщество ежегодно проходит переподготовку, и, собственно, это экспертное сообщество весьма ограничено в своем составе и целиком и полностью погружено в проверочные процедуры, которые вот-вот начнутся, ну, после того, как наши ребята напишут экзамен. И сомневаюсь, что всех экспертов по каждому предмету, который, ну, планируется в сдаче в этом цикле государственной итоговой аттестации, хватит для того, чтобы удовлетворить запрос на репетиторов высокого уровня. Все, кто представлен в интернете, не всегда подчас имеют даже педагогическое образование, но с любовью относятся к детям за деньги их родителей. Поэтому я думаю, что в большинстве случаев эта история из разряда... Ну, если неудачно ребенок сдал экзамены, то виновата школа. А вот если все хорошо, то это заслуга репетитора. На самом деле мы прекрасно понимаем, что 11 лет ребенок учится в школе, и он проходит образовательную программу. Школа, выполняя государственное задание, она, по крайней мере, имеет свои обязательства как перед государством, так и перед семьей, главным оплотом государства, главной фундаментальной основой нашей Родины. Ну, а значит, поверьте мне, в большинстве своем обучения ребенок проходит и получает качественные знания именно в школе. Репетитор лишь в лучшем случае не мешает и не портит картину за деньги родителей. В худшем, к сожалению, подчас приводит к непоправимым последствиям, которые, к сожалению, сказываются именно на благополучии наших детей.
16: Вот это меня всегда интересовало. В годы, когда мои дети в школе еще учились и к ЕГЭ готовились, мне всегда было интересно, а что делать тем самым родителям, у которых нет возможности вот платить за репетиторство? Что же получается? Их ребенок вообще без шансов, что ли, в сражении с этим ЕГЭ? Никак у него не получится сдать?
12: Ну, давайте рассуждать простым, понятным для наших слушателей языком.
16: Давайте.
12: И говорить о понятных материях.
16: Но недолго.
12: Но кто заинтересован в успехе ребенка? Семья. Угу. Школа заинтересована в успехе ребенка? Тоже очевидно, что заинтересована. А репетитор в чем заинтересован? Ну, мне кажется, тоже очевидный ответ в деньгах, которые получают от родителей. Поэтому уважаемым родителям стоит принять тому, что, собственно, государство предопределяет функцию школы. А если что-то не устраивает, приходить к директору, разговаривать с ним, успокаивать свои нервы, любить и, самое главное, поддерживать своих детей. Тогда школа сможет научить и достойно выпустить. И репетитора не понадобится, и деньги будут целы.
16: Вот какой совет, друзья. Мотайте на ус, как говорится, от Константина Тхостова, директора Петербургского лицея, эксперта Народного фронта, только что прозвучал. Чтобы не выкладывать лишние деньги, непонятно за что, и непонятно за какого качества и какого уровня эти дополнительные занятия по трем предметам, математика, физика, информатика, чтобы сдать ЕГЭ, вот слушайтесь в эти слова. А если что-то пропустили, заходите в наш Макс-канал Радио России и слушайте отдельно и еще раз, потому что именно там у нас появляется вся вот эта вот аудиоинформация в повторах, как говорится. Самое важное, самое интересное, самое эксклюзивное. Все там найдете, ничего не потеряете, все послушаете. Буквально через минуту речь у нас пойдет еще об одних рекомендациях. На сей раз Минздрав утвердил рекомендации для будущих родителей. Это что такое и для чего? Как раз будем выяснять, ну и как подготовить будущих отцов к рождению ребенка правильно, тоже об этом немножечко поговорим. Вернусь ровно через минуту.
17: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
18: Премьера на платформе «Смотрим».
19: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
20: Тут человек на берегу мертвый.
21: Мог ему кто-то смерти желать?
18: Вопросы без ответа.
21: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
18: Подозрение без алиби.
20: В кустах было какое-то существо.
21: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
20: Ты не виновата. Я тебе верю.
18: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Слушаем.
16: Друзья, ну что ж, вот давайте поговорим об этих стандартах подготовки будущих отцов к рождению ребенка. Не только отцов, как я понимаю, но вот о чем пишет газета «Коммерсант». Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка. А формировать будут ответственное родительство и психологическую подготовку будущих родителей. Согласно им, этим самым рекомендациям, организуют 5 занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, оплачиваемые, что важно, по системе обязательного медицинского страхования. Одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Их будут учить уходу за новорожденными и основам поддержки при родах. Документ систематизирует работу школ для беременных, так называется официальная медицинская услуга, которую, кстати, можно с этого года уже получить в рамках ОМС, и вводит единые стандарты психопрофилактической подготовки семей, говорится в статье издания. С нами на прямой связи Юрий Соленов, основатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» и участник, кстати говоря, моей программы «Мужские грезы». Юрий Владимирович, горячо приветствую вас. Здравствуйте.
22: Взаимно. Здравствуйте.
16: Слушайте, ну это важная история, как мне кажется, полезная. Вы как считаете, поможет ли это? И если поможет, то самое главное, чем вот эта новация поможет будущим отцам?
22: В принципе, поможет, если все правильно, структурировано, сделать так, чтобы все шаги соответствовали алгоритму того, как отец готовится стать отцом. Если у женщины все-таки есть материал,

0: как с ними себя вести, как воспитывать, какую роль должен вести и занимать в этой позиции, ситуации отец. И вот вроде бы постепенно решился вопрос по партнерским родам. Угу. Рожать можно, но как, остается главным вопросом, на который нет ответов у большинства. Ни как у отцов, как им прийти, как подготовиться, где подготовиться, как сделать так, чтобы не быть лишним в момент родов, не упасть в обморок. Как должна себя вести теща, мама, доктора? Вот здесь очень много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Я думаю, это очередной шаг, правильный шаг, когда действительно подобные занятия, в которых будут участвовать как психолог, так и врач, смогут ответить на эти жизненно важные вопросы. Вообще, перед родами стоит, можно ли заниматься сексом или нет? Чем это чревато? Какие могут быть последствия для будущей мамы, для ребенка? Как себя вести в этой ситуации мужчине? Вот актуальные вопросы, которые мы слышали и в ЗАГСе в конце 2000-х, и потом в кабинете здорового ребенка, когда как раз в рамках школы родовспоможения мы встречались, ну пусть один раз при подготовке к родам, мы встречались все-таки с мужчинами, с будущими отцами. Разговор всегда был очень активным.
1: Вот смотрите, мы с вами говорим, ну, понятно, что в Москве тут как бы все немножечко вперед идет. А я получаю сигналы из различных периферийных там роддомов, да, где, ну, в далеких каких-то регионах, где мужчины пишут мне и рассказывают, что я вот хотел пойти с женой на совместные, так сказать, роды, а мне в роддоме сказали, чего это такое еще за новости такие, какие-то еще совместные, идите отсюда, не мешайтесь, папаша, потом встречать придете. Понимаете, у нас еще даже есть такие вот медицинские, так сказать, специализированные организации, где не понимают, для чего это нужно. Вот эти рекомендации, это все прекрасно. Да, здесь будут учить отцов, здесь будут подготавливать их. А как это сделать в глобальном смысле, чтобы во всей нашей огромной стране, вот, да, как вы считаете, хотя бы в роддомах относились бы к тому, что папа пришел, будущий отец тоже хочет он принять участие, так сказать, и быть, и поддерживать свою жену и будущую маму в этом великом деле. Чтобы хотя бы их не прогоняли, ну, для начала.
0: Ну, здесь все-таки вопрос о законе. Если закон о партнерских родах существует, федеральный, притом закон, то, соответственно, если в каких-то родовспомогательных учреждениях не пускают отца, то, значит, это к ним большой вопрос, почему так происходит. Возможно, нет для этого физической какой-то возможности, нет подобного отдельного помещения, есть только общие родильные залы, где, в принципе, мужчине просто невозможно находиться чисто физически. Но если федеральный закон есть, значит, его нужно как-то реализовывать. Если его реализовывают, значит, к этому закону вот сейчас ведутся разговоры к тому, чтобы и осуществить вот в кабинетах подготовки к родам, и, скорее всего, это будет в детских поликлиниках, может быть, где-то при женских консультациях, это тоже возможно. Соответственно, если будет кабинет здорового ребенка, и там будет программа в подготовке к родам, значит, это все вполне реализуемо не только в столице и в крупных городах-миллионниках, но и, в принципе, в крупных центрах, районных центрах. Если там есть специалисты, значит, можно провести такие встречи. 5 встреч – это не так много, но я думаю, это вполне достаточно для того, чтобы отец был осведомлен, как себя вести, как поступать и как с первых дней появления ребенка на свет включаться, быть вовлеченным отцом и стать тем ответственным человеком, на которого супруга может положиться.
1: А я правильно понимаю, что вот без прохождения этих курсов отцов могут не допустить до совместных родов?
0: Навряд ли все-таки без прохождения курсов отцов не допустят, но все-таки как шаг, такой же шаг, как и сдача анализов, так чтобы, в принципе, мужчина зашел в родильное отделение, вполне физически подготовлен и со всеми медицинскими обследованиями, также и в плане психической, идеологической подготовки, чтобы он тоже был осведомлен, а как вообще вести себя, когда рядом врачи. То есть понятно, что он с супругой уже давно привык, а так мы все знаем, что мужчины в поликлиники, на обследование ходят очень редко. Поэтому взаимодействие с докторами у них крайне скудное. И вот я думаю, что здесь в вопросах поведения, как себя вести в врачебном медицинском учреждении, я думаю, здесь бы для него самого был бы тоже большой плюс. И тут вопрос не в том, чтобы

0: вопрос в том, а как ты будешь. То есть в чем ты придешь, как ты будешь себя вести, и вообще сможешь ли ты помочь. Ну, конечно, врач его отодвинет и скажет, отойдите. Но если он будет осведомлен, у него будет определенный сертификат, то, соответственно, самому врачу будет спокойно, что где-то за дверью сидит мужчина, на которого чисто психологически жена уже опирается. И он будет первым человеком, которому ребенка дадут подержать на руках, и будет такой социальный родительский контакт у младенца с папой. Это вообще, я считаю, самое крутое.
1: А как вы считаете, вот сейчас будущие отцы или отцы, кто, так сказать, за вторым собрался идти, за третьим, они обрадовались тому, что вот такие, во-первых, курсы, что вот такие вот стандарты у нас появились, они как-то восприняли это с воодушевлением, со здоровой долей какого-то оптимизма, что ли? Или им все-таки все равно, они так усмехнулись, да какие там эти занятия, все мы знаем.
0: Ну, я думаю, что если входит в программу ОМС, значит, это все отработано, программа будет прописана, над этим будут работать специалисты, уже работают специалисты. И если в подготовке к родам в период всех трех триместров папа, он придет и в женскую консультацию, и в конечном итоге сможет пройти марафон по роддому. Конечно, не везде это возможно. Мы говорим не только про Москву, да, про просторы всей России. Если это будет возможным, и папа ознакомится с родовспомогательным учреждением, то, конечно, в рамках ОМС такие встречи, они будут качественными, эффективными, и папами они воспримутся только на ура. Я просто в этом уверен. Потому что сами отцы, очень часто растерянные, не зная, как себя вести, они будут иметь четкие шаги, дорожную карту, где, куда, как, когда будут просто
1: это
0: знать.
1: Это точно. Спасибо большое. Юрий Соленов, основатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов», был с нами на прямой связи. Мне представляется, что мы еще подробнее обсудим, конечно, с Юрием Владимировичем все эти стандарты поподробнее в моей авторской программе «Мужские грезы». Я, кстати, друзья, напоминаю вам, что ее можете слушать вы в пятницу в 18:10. А далее у нас Михаил Предтеченский, «Песня по случаю». Поехали.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В середине мая 1946 года, то есть ровно 80 лет назад, на экраны вышел фильм «Беспокойное хозяйство». Наверное, одна из самых популярных советских кинокомедий. Началась эта история в 1944 году. Концертная бригада, в составе которой были актер Михаил Жаров и композитор Юрий Милютин, приехала с концертом в 3-ю воздушную армию. И командир одной из дивизий, показывая артистам свое хозяйство, привез их на так называемый ложный аэродром, где стояли картонные самолеты. Так у Жарова появилась идея комедии «Беспокойное хозяйство». Он не только сыграл главную роль старшины Семибаба, но и был режиссером ленты. Музыку для картины с Людмилой Целиковской, Александром Граве, Виталием Дорониным, Юрием Любимовым он попросил написать именно Милютина. Картина вышла через год после окончания войны. Критики фильм обругали за безыдейность и развлекательность, а вот зрителям лента нравилась. Только в 1946 году ее посмотрело более 20 миллионов человек. В последнюю очередь, благодаря чудесным песням, написанным Юрием Милютиным и Анатолием Сафроновым. «Добряк-холостяк», «Песенка Тони» и, конечно, «Сирень-черемуха». Она звучит в фильме в исполнении Виталия Доронина. С тех пор кто ее только не пел. Иногда попадаются довольно любопытные версии. Недавно делал программу к юбилею создателя песнеров Владимира Мулявина и обнаружил «Сирень-черемуху» в исполнении этого ансамбля. Причем частично она звучит на английском. Судя по всему, пластинка записывалась во время американских гастролей ансамбля.

0: 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Ну, а я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
4: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
5: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения – бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 3020. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
6: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
6: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
6: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия установила контроль над Волоховкой в Харьковской области. На Байкале продолжается спасательная операция. И подделок на маркетплейсах должно стать меньше. Подробности далее. Группировка войск «Севера» освободила населенный пункт Волоховка Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. Это позволило взять под контроль дорогу, которая соединяет населенные пункты на этом участке фронта. За сутки войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия в 152 районах. Средства ПВО уничтожили свыше 650 украинских дронов. Далее к трагедии на Байкале, где накануне перевернулось пассажирское судно. По уточненным данным, на борту аэролодки находились 18 человек, а не 14, как сообщалось ранее. К этому часу удалось спасти 13 человек, остальные пятеро, включая судоводителя, числятся погибшими. Все пассажиры являлись туристами из Подмосковья. Об этом сообщили РИА Новости в Восточной Сибирской транспортной прокуратуре. Причины крушения судна у берегов Байкала еще предстоит установить. По факту оказания неотвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено уголовное дело. На месте трагедии продолжают работать 30 человек и 11 единиц техники. Служба внешней разведки сообщила о готовящихся ударах по России с территории Латвии. Об этом говорится в документе российского ведомства. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА. Причем акцент был сделан на том, что точное место запуска дронов определить будет невозможно. По сведениям спецслужб, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении СВР. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувству самосохранения, указали в ведомстве. Российская делегация начала работу в Китае в преддверии визита президента. Первый зампред правительства Денис Мантуров обсудил с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном металлургию, машиностроение, транспорт, лесную и аграрную промышленность. Все эти вопросы находятся в кругу внимания Российско-Китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
2: Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитие двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота. Не менее важным считаем стимулирование контактов между предпринимательскими кругами наших стран. В этом контексте не могу не отметить 10-е юбилейное российско-китайское экспо, которое проходит в эти дни в Харбине.
1: Добавлю, что президентский борт приземлится в Пекине сегодня в 5 вечера по Москве, а основные переговоры и подписание документов запланированы на завтра. Российские спецслужбы пресекли серию диверсий на объекте Минобороны. Взрывы готовили двое приезжих из ближнего зарубежья. Как сообщили в ФСБ, агенты прибыли в Воронежскую область по заданию украинских спецслужб. В задачу входило подорвать начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Преступникам удалось совершить один подрыв на территории воинской части. В ходе подготовки к следующему их задержали силовики. В отношении украинских агентов возбуждены уголовные дела. Диверсанты находятся под стражей. Подделок на маркетплейсах должно стать меньше. Продавцов хотят штрафовать за обман покупателей. Ответственность планируют ввести за торговлю непроверенными товарами без сертификатов. Об этом пишет парламентская газета. Издание ссылается на итоги состоявшегося накануне круглого стола на тему защиты потребительских прав на цифровых платформах. Участники встречи из числа депутатов, сенаторов и представителей правительства согласились с тем, что необходимо и дальше развивать уже наработанную законодательную базу в сфере онлайн-торговли. В частности, эксперты предложили обязать маркетплейсы проверять продавцов на наличие сертификатов на продукцию и выкладывать гарантийные документы в карточках товаров. В противном случае ответственных ждет административное наказание. Автомобилистов предупредили о сайтах-клонах по продаже ОСАГО. Фальшивые веб-страницы выглядят как официальные сайты страховых фирм, заманивают людей привлекательными ценами, а затем выкачивают деньги. С таким предупреждением в разговоре с РТ выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. По его словам, мошенники получают доступ к информации о человеке, его автомобиле, водительских правах, контактных данных и банковской карте. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для кражи денег и оформления фиктивных услуг. автомобилистам советуют внимательно изучать страницы компании, пользоваться только проверенными официальными ресурсами страховщиков. США подключились к расследованию коррупции на Украине. Только за первый квартал специалисты совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины провели 56 антикоррупционных расследований, по итогам которых вскрыты факты кражи 120 миллионов долларов при закупке беспилотников. Об этом говорится в отчете инспекции Пентагона. По данным ведомства, 4 дела переданы в Министерство юстиции. В результате расследований вынесены 2 обвинительных заключения с арестом 3 человек, отмечается в документе. Также США и НАБУ провели параллельное расследование в отношении международной сделки по продаже вооружений на сумму свыше миллиарда долларов, которая нарушала закон о контроле за экспортом вооружений и правила международной торговли оружием. Напомню, что в рамках расследования украинские антикоррупционеры обвинили экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Накануне Ермак вышел из-под стражи под залог в размере 3 миллиона долларов. Администрация Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. Издание подчеркивает, что сейчас вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше. Спектр возможных действий Пентагона варьируется от одиночного авиаудара до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти, утверждает американская газета. Таиланд вдвое сократил безвизовый режим. Вместо 60 дней туристы смогут находиться в стране по упрощенной форме 30 дней. Об этом сообщает Минтуризма. РИА Новости со ссылкой на Минтуризма Таиланда. А власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. Пойти на такой шаг правительство вынудило рост преступности среди иностранцев, а также злоупотребление туристическим режимом.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляции в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет и ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как Монреаль обыграл Баффало 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет Каролина, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. На Западе финалист Кубка Стэнли определят Колорадо форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бардакова, и Вегас, чьи цвета защищают нападающие Иван Бурбашов и Павел Дорофеев. Защитник Лукас Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом «Спортэкспрессу» заявил председатель Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Лыжники Савелий Коростылев и Дарья Непряева получат звание мастеров спорта международного класса. Об этом рассказала член Президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльби. Напомню, Коростылев и Непряева выступали на Олимпийских играх 2026 в статусе нейтральных спортсменов. Лучшим результатом Савелия стало 4-е место в скиатлоне. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщается в пресс-службе организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 20 мая. В Магадане плюс 7-9 без осадков. В Челябинске 24-26 ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске 15-17 градусов. В Красноярске до 22 небольшой дождь. В Вологде 27-29. В Калининграде плюс 20-22 кратковременные дожди. В Уфе 29-31 градус. В Ростове-на-Дону 23-25 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Ставрополе 16-18. В Санкт-Петербурге завтра днем максимальная температура составит 21-23. В Москве в среду без осадков воздух раскалится до 32 градусов. Сейчас в Москве 31 градус.
0: центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
8: Эх, Купенька, ты мы ничего не понимаешь.
0: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
9: Любая проблема, она вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
0: «Я ж мать» каждую пятницу в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Наука.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Молодая наука Сибири» мы с вами отправляемся на Байкал. Мы будем говорить сегодня о тех ветрах, которые дуют над Байкалом, о тех загрязнениях, которые приносят эти ветры. Вообще, что такое воздух Байкала? Для чего нужно изучать его чистоту и эти загрязнения? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату географических наук, старшему научному сотруднику Лаборатории гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук в славном городе Иркутске Максиму Юрьевичу Шиховцеву. Здравствуйте, Максим Юрьевич.
13: Здравствуйте.
12: Максим Юрьевич, наши сограждане привыкли к тому, что Байкал – жемчужина нашего государства, Байкал прекрасен, Байкал огромен, синее небо, чистейшая вода, возрастающая доля туризма, но атмосфера над Байкалом, чистота воздуха над Байкалом. Почему вы и ваши коллеги занялись этим вопросом и изучают загрязнения, которые приносят ветры, дующие над Байкалом?
13: Когда заходит речь вообще об исследовании озера Байкал, современная наука должна действовать комплексно. Ну, надо признать, она так и действует. То есть это исследование не только водной массы озера, прибрежных экосистем, это еще и исследование того воздуха, который это все окружает, соответственно, который со всеми этими компонентами экосистемы взаимодействует. Озеро Байкал расположено, окружено крупными индустриальными центрами, которые расположены в Иркутской области. Важно признать, что объем выбросов от предприятий Иркутской области за последние несколько лет довольно-таки существенно вырос, что связано прежде всего с постоянным экономическим развитием Иркутской области. И это, безусловно, хороший, собственно говоря, момент, что развитие продолжается и не остается на месте. Однако вопрос о том, как это развитие повлияет, повлияет ли оно на экосистему озера Байкал через атмосферный канал или не повлияет, ну, в общем-то, до сих пор до конца не освещен. Важно понимать, что через атмосферу в режиме реального времени, в общем-то, постоянно происходит перенос широкого спектра загрязняющих веществ, начиная от пыли, то есть твердых частиц, взвешенных частиц, различных кислотообразующих газов, например, диоксида серы, диоксида азота, заканчивая климатически активными веществами, такими как черный углерод, сажа, а также более экзотичными компонентами, такие как, например, органические загрязнители и тяжелые металлы. Все это, в общем-то, в режиме реального времени, в малых количествах, но поступает в воздушный бассейн над озером, и оно должно куда-то осесть или перенестись дальше. Ну, то есть довольно-таки логично сказать, что часть этих компонентов оседает на водную поверхность озера. При этом здесь крайне важно сразу задать корректные рамки, чтобы не создавать ложного, тревожного ощущения того, что атмосфера над Байкалом уже загрязнена и нам скоро будет нечем дышать. Нет, это не так. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере над Байкалом в большинстве случаев не превышает установленных санитарно-гигиенических нормативов, более известных как ПДК. Я думаю, это понятие, в принципе, на слуху у широкой массы людей. Однако, с точки зрения долгосрочного влияния, оно существует. И, соответственно, происходит некоторого рода накопление. Первым шагом при контроле уровня загрязнения атмосферы является такой шаг, как накопление первичных данных, то есть мониторинг. По большому счету, это ведение системных наблюдений в тех же самых местах, в те же самые временные рамки. Допустим, это мониторинг ежедневно, спустя каждые 3 часа, то есть регулярно, либо спустя каждую минуту. И подобного рода работа позволяет обеспечить те массивы данных, которые раскрывают ту картину, что же вообще происходит в атмосфере над Байкалом. Данные мониторинговые работы могут вестись и ведутся как стационарно, то есть непосредственно на определенных станциях, так и в режиме маршрутных наблюдений. Сейчас сначала поговорим о стационарных наблюдениях, которые ведутся именно лимнологическим институтом. Начиная с 2000-х годов нашего тысячелетия, собственно, лимнологический институт начал формировать сеть станций наблюдения за состоянием атмосферы, которые ведут наблюдения те же самые в режиме реального времени с высоким временным разрешением. Что это значит? На станциях расположен ряд измерительных средств, которые с дискретностью, то есть с частотой одно измерение в минуту, оценивают содержание различных газовых примесей, твердых частиц, также регистрируют метеорологические характеристики, то есть это, казалось бы, параметры, которые у всех на слуху, более чем, это температура, скорость ветра, наличие и отсутствие осадков, их количество. Эти параметры, как, в общем-то, уже было показано еще в 80-х годах прошлого века и еще ранее, крайне активно, крайне серьезно и важно влияют на состояние атмосферы, где бы это ни было, и над озером в частности. Как я уже сказал, начиная с 2000 года подобные станции начали появляться в Байкальском регионе. Первой такой станцией стала станция Листвянка. Первой такой станцией именно у Лимнологического института. Данная станция функционирует не только в рамках работ Российской академии наук, но и в рамках работ сети ИАНЕТ. Это международная сеть мониторинга кислотных выпадений в Юго-Восточной Азии. В России таких станций 4, 3 из них находятся в Байкальском регионе. 2 из них — это, вот, собственно говоря, Листвянка и Иркутск. Помимо мониторинга газовых примесей в атмосфере, то есть это, как уже было сказано, выше кислотообразующие газы, например, диоксид серы, диоксид азота, ведется также и наблюдение за приземным озоном, сероводородом, углекислым газом, различными оксидами, в общем-то, азота, метаном. Для чего это важно? Почему вот именно необходимо и интересно исследовать загрязнение атмосферы в режиме с измерением один раз в минуту и чаще. Это позволяет оценивать короткопериодные изменения концентраций и понимать, связывать это с природными явлениями, связывать это с теми механизмами, которые влияют, для того, чтобы оценивать, а насколько вообще происходят какие-то природные изменения. То есть условия для рассеивания атмосферы становятся лучше, хуже или остаются неизменными. А это, в свою очередь, является фундаментом с экологической точки зрения для размещения новых промышленных предприятий на территории, в данном случае, Иркутской области. Либо создает основания для того, чтобы промышленность задумывалась о том, что им необходимо улучшать систему очистки на своих объектах и быть, скажем так, более экологичными.
12: Вы знаете, Максим Юрьевич, когда я был маленьким, я зачитывался книгами Тура Хейердала, который пытался воспроизвести и воспроизводил технологии древних там для пересечения морской бесконечности. И в одном из своих таких романов о путешествии на остров Пасхи, затерянный в Тихом океане, он вдруг, мне просто врезался в память такой эпизод, когда однажды, проснувшись в своей палатке, он провел пальцем по поверхности переносного столика и своей жене заорал буквально: «Смотри, пыль!» И то есть была теория, что на остров Пасхи окружен такими массивами океана, что там пыли быть не может. Откуда возникнет культурный слой, который занесет все вот эти, каменные рубилы и всем прочим, чем местные маорийцы там вытесывали этих истуканов, да заодно еще друг друга мочили в ходе местных таких революций. И получается, что когда мы понимаем, как воздушная масса переносит и газы, переносит и пыль. Это все, так скажем, перед лицом вечности помогает нам, насколько я понял, разделить, так скажем, климатические эпохи, изменения сезонного климата и те, так скажем, движения воздушных масс в течение дня. Там пригрело солнышко, чуть-чуть изменился ветер, тучка затянула по-своему. То есть это разные вот такие волновые движения атмосферы вы можете, отфильтровать и понять большие вот такие периоды и краткие периоды. Я правильно понял вот суть вашей методики?
13: Знаете, мне кажется, частично.
12: Да.
13: Давайте я чуть продолжу. У меня пришла новая мысль о том, как продолжить.
12: Давайте.
13: Я, собственно говоря, рассказал о станции Листвянка, но не рассказал о текущем положении дел. То есть 20 лет назад открыли станцию Листвянка. Что же вот сейчас происходит в данный момент времени? А в данный момент времени, собственно, наш институт расширяет сеть наблюдения. Уже у нас находится не одна станция на побережье озера Байкал, а таких станций около 5, которые именно оценивают качество атмосферы. И еще столько же станций, которые оценивают физические параметры атмосферы, то есть метеорологию. Помимо этого, методы нашей работы включают не только натурные наблюдения. Это, казалось бы, очень важный этап, Но, тем не менее, это всего лишь основа. Для того, чтобы делать разумные умозаключения о том, откуда пришли воздушные массы, что же они с собой принесли, и принесли ли они действительно что-то важное, ценное, интересное с точки зрения ученого, возможно, использовать методы математического моделирования для восстановления полей переноса. Собственно говоря, это одно из направлений, в котором работаю я. Мы используем различные методы математического моделирования, в частности, модель производства одного из подразделений НАСА, НОАА, под названием HighSplit. С помощью данной модели мы оцениваем повторяемость переноса воздушных масс к точке, собственно, которая нас интересует, в данном случае это Байкал, географичную плоскость, откуда это принесено. То есть как раз-таки используя данного рода модель, можно определить, откуда принесен данный культурный слой, в том числе на остров Пасхи. И вот в данный момент, собственно говоря, в группе, в которой я работаю, реализуется довольно-таки интересный проект, поддержанный грантом РНФ. Он направлен на исследование процессов переноса воздушных масс и загрязняющих веществ в Байкальском регионе от антропогенных источников загрязнения атмосферы и от природных источников загрязнения атмосферы. Под антропогенными источниками загрязнения атмосферы, как, в принципе, понятно из названия, подразумеваются источники загрязнения, которые созданы человеком. То есть это все объекты промышленности, туристические объекты, транспорт и так далее. Под природными объектами зачастую подразумевают, например, вулканическую деятельность, но мы не настолько амбициозны, чтобы в рамках одного РНФ-проекта оценить, как влияют вулканы на загрязнение атмосферы над Байкалом. И тут скорее более важным источником для нас, более фиксируемым являются почва, то есть почвенный аэрозоль, и лесные пожары. Важно упомянуть, что основные смоги, основные такие наиболее крупные смоги в летний период в нашем регионе, более крупномасштабные смоги, возникали во времена, когда возникали, реализовывались крупные лесные пожары, собственно говоря, на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, в частности, это Забайкальский край, Республика Бурятия и Республика Саха-Якутия. Собственно говоря, дымовые шлейфы от этих лесных пожаров, как было продемонстрировано нами, как было нами натурно наблюдено, замечательным образом переносились в Байкальский регион и создавали, собственно говоря, смоги над озером Байкал. Зачем я это говорю? Говорю это для того, чтобы у слушателей было понимание того, что является основным, ключевыми источниками загрязнения атмосферы в различные сезоны. То есть в летний период для фоновых территорий, которыми является озеро Байкал, важным источником являются лесные пожары, почвенный аэрозоль. А в зимний период, собственно говоря, увеличивается роль антропогенных источников, а роль природных источников логично снижается. Вот.
12: Да, мы об этом говорим. Вот все-таки я хотел бы понять. Да. Смотрите, одно мы понимаем сезон. С другой стороны, мы постепенно вот в Российском радиоуниверситете приходим к тому, что влияние вот это движение атмосферы, оно колоссально. Ветра, которые дуют на больших высотах, большие переносы. Например, вот здесь, где я нахожусь, в отличие от вас, в Иркутске, устойчивая западная роза ветров. И вот такие большие переносы с запада на восток, они несут с собой не только пыли и газы больших городов, но, например, вплоть до микропластика. Мы делали передачу с вашими коллегами, которые микропластик она обнаруживает везде и всюду. Ну, в тех следовых количествах, но тем не менее. И получается, что если вы изучаете вот эти переносы, то вы одновременно видите и эти воздушные течения, и вот эти переносы, которые появляются в результате лесных пожаров, рядом относительно, с точки зрения размера в плане эта земля, находится всемирная фабрика, это Китай, ну и так далее, и так далее. То есть это таким образом вы создаете фактически онлайн-картинку, онлайн-математическую модель, как себя ведет Байкал, воздух над Байкалом, такую, по сути дела, модель, которая может быть и универсальной с точки зрения науки. Мне хотелось бы понять, вот ежеминутный контроль кажется избыточным. С другой стороны, вот что за счет этого удается понять в течение дня, суток, там, месяцев, лет, потому что это колоссальный объем информации, и что тогда удается увидеть?
13: Спасибо большое, Дмитрий. Ну тут, прошу прощения, я могу вас немного поправить или дополнить, что вернее сказать. На территории Восточной Сибири также действует западно-восточный перенос воздушных масс.
12: Конечно.
13: И в Байкальском регионе мы довольно-таки редко видим влияние Китая на загрязнение атмосферы к нам. Ну, поскольку, как я уже сказал, западно-восточный доминирующий перенос воздушных масс просто не позволяет воздушным массам из Китая преодолеть несколько тысяч километров и достичь сконцентрированном виде Байкальского региона, так, чтобы мы могли четко идентифицировать именно источники загрязнения Китая. Так что, да, наверняка для восточных районов России это будет актуально. Вот. Для нас же более актуально именно региональные источники загрязнения и источники загрязнения, расположенные в Монголии, Казахстане. Вот их мы в следовом количестве увидеть можем. Китай крайне редко. Вот. К вопросу о высотном переносе. Довольно-таки широко известно, что воздушные массы, точнее, что выбросы от источников, в общем-то, высоко сильно не поднимаются, если это речь об антропогенных источниках. Да, когда речь идет о вулканической деятельности, когда речь идет о лесных пожарах, там все может подниматься и на несколько тысяч метров и переноситься там. К вопросу, когда источник находится, в общем-то, на небольшой высоте от поверхности Земли, порядка 200 метров, 300 метров и ниже, то и логично предположить, что выше он подниматься, чем определенная высота, не будет. Эта высота зачастую регулируется высотой слоя перемешивания. То есть это порядка для нашего региона около 1,5 километра, реже больше, чаще меньше. А учитывая, что для территории Восточной Сибири и Байкальского региона в частности крайне характерны такие явления, как приземные инверсии, это часто реализуется, то слой перемешивания он уменьшается. Соответственно, высотного переноса именно на нескольких километрах, в общем-то, наблюдаться не будет. И как его зафиксировать тоже остается большим вопросом именно в режиме реального времени с постоянной частотой. Понятно, что есть методы дистанционного зондирования, например, с помощью систем LIDAR, то есть это лазерное зондирование. И таким образом можно определить наличие или отсутствие, а в случае, если наличие, то и характеристики аэрозольного слоя. Но, однако, там также довольно-таки сложная математика, которая не дает единого четкого ответа, что же там находится на больших высотах. Но, во всяком случае, возможно, мои коллеги, когда увидят это видео, скажут мне, что я не прав, но, тем не менее, я такого не видел. К вопросу об избыточности ежеминутных данных, тут я хотел бы с вами также поспорить, что никакой избыточности здесь нет. Как мы с вами понимаем, инструментальные измерения – это, во-первых, такая материя, которая может быть подвержена каким-то разовым сбоям. Ну, то есть, допустим, измерение прибора, который ведет измерение каждую минуту, оно реже подвержено подобному рода сбоям. То есть, допустим, если к станции подъехала машина, собственно говоря, на станции были зафиксированы выбросы от этой машины. Если прибор, собственно говоря, решил провести свою калибрацию и выдать значение, которое явно не физично. А также, ну, собственно говоря, минутные измерения, достаточно частые измерения, позволяют очень хорошо отфильтровать данного рода неестественные выбросы, отфильтровать данного рода эпизоды и уже получить реальную картину. Реальную картину при

0: как раз-таки одним из методов, которые также позволяют давать крайне качественные результаты, но при этом являются более экономичными, более, так скажем, щадящими с точки зрения требования к оборудованию, являются методы пассивного отбора проб. То есть что это под собой подразумевает? Это отбор проб на фильтры. Если смотреть на это схематично, то есть установлен насос. Насос через воронку, на которую надеты фильтры, просасывает воздух в течение суток, нескольких суток, недели, нескольких недель, в зависимости от уровня загрязнения атмосферы. И после этого данная проба, фильтр, может быть отправлена дальше на химический анализ для определения химического состава, например, аэрозоля, для оценки, сколько там органических веществ, например, полиароматических углеводородов, ну и так далее. И он предоставляет некоторого рода интегральную оценку того, что же происходило в атмосфере, что же находилось в атмосфере, допустим, вот за этот период в неделю. При долгосрочных трендах, при анализе долгосрочных, точнее, массивов данных, это крайне полезные данные, на мой взгляд. Они позволяют оценить именно, как менялось состояние атмосферы, изменялось ли оно. Но при этом важно понимать, что за время наблюдения условия атмосферы могут измениться, в общем-то, кардинально. Сейчас пошел дождь, через полчаса дождь закончился. Дождь — это что? Правильно, это промытие атмосферы. Соответственно, уже новый механизм, который влияет на очищение этой самой атмосферы. Через полдня ветер сменился, никто не будет ходить и менять, собственно говоря, фильтр, останавливать пробоотбор. Это как минимум будет неразумно с точки зрения того, что не будет какой-то единой системности под резко изменяющиеся условия атмосферы. То есть в данном случае, на мой взгляд, все-таки анализ с большим временным разрешением – это очень полезная вещь.
1: Вы создаете эти модели на основании вот этого, как вы говорите, инструментов высокого разрешения. Каждую минуту или там каждую неделю вы отслеживаете. Вы все-таки с вашими коллегами перед лицом вечности, потому что там сколько той пыли нанесется за сотни и тысячи лет, казалось бы. Но с другой стороны, мы должны понимать, что, как вы сказали, развитие экономики, развитие человечества, оно показывает и влияние, и как бы заранее создать вот эти модели контроля и управления здоровья батюшки Байкала, это правильно и полезно для будущего. То есть вы смотрите одновременно назад в вечность, в эти тысячи и миллионы лет, с другой стороны вы видите и впереди будущее. С этой точки зрения Байкал же гигантский. Там 5 станций, которые контролируют в разных точках этого Байкала. Как вы видите, возможно, там в разных регионах Байкала по-разному ведут себя вот эти, скажем, ветроперенос или разное количество этой пыли, этих газов. Можно ли создать вот такой портрет загрязнений воздуха над Байкалом для того, чтобы понять, в чем разница? Какие-то региональные влияния, какие-то в целом глобальные влияния. Как вы это делаете?
0: Да, такие работы проводились. Это крайне интересно также, на мой взгляд, направление исследований. Несмотря на то, что у нас недавно появились, собственно говоря, мы расширились и установили станции на северной части озера Байкал, на северном побережье озера Байкал, уже неоднократно проводились и маршрутные наблюдения на судах. То есть у нашего института есть свой флот, который состоит из 4 судов. И ежегодно ведутся маршрутные исследования того, какой уровень загрязнения атмосферы, какое содержание различных атмосферных примесей наблюдается в разных участках озера. Картина, если ее упрощать, выглядит следующим образом, что наиболее напряженной является южная котловина озера Байкал. То есть это все то, что южнее Селенгинского мелководья, поскольку вокруг, собственно говоря, данной котловины расположено наибольшее количество антропогенных источников загрязнения атмосферы. Это крупные города, как Иркутск, Ангарск, Шелихов, Усолье-Сибирское, Улан-Удэ, Гусино-Озерск. Данные населенные пункты являются крупными промышленными центрами. А также вокруг данной котловины наиболее развито и туристическое направление.

0: фантастический кластер. В 2023 или в 2024 году, я вот здесь боюсь ошибиться, начала реализовываться программа «Пять морей и озеро Байкал», где одним из направлений как раз-таки является развитие туристического кластера на озере Байкал. При этом большинство, именно большая часть туристической активности будет сделана именно в южной части озера. Таким образом, южная часть озера является наиболее антропогенно нагруженной. А средняя часть озера или средняя котловина, как ее можно по-другому назвать, находится под влиянием одновременно антропогенных источников Иркутской области, Республики Бурятия, поскольку перенос воздушных масс, хоть мы понимаем, что это с разных сторон от озера Байкал, Иркутская область западнее, Республика Бурятия восточнее, но тем не менее реализуются условия, когда воздушные массы переносятся и оттуда, и оттуда, не одновременно, но тем не менее в течение года это возникает. Однако, поскольку средняя котловина озера Байкал более удаленная, то и уровень загрязнения атмосферы там, в общем-то, ниже, чем в южной части озера. Северная котловина, которая начинается с Академического хребта, то есть визуально можно понять, что это между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос, проведя прямую линию. Все, что севернее, это северная котловина, или воздушный бассейн северной котловины, что более корректно. Но она, в общем-то, является, атмосфера там является фоновой для Восточной Сибири. Антропогенных источников загрязнения атмосферы поблизости нет. Как я говорил в начале выступления, в начале нашего с вами разговора, объем выбросов в Иркутской области возрос за последние несколько лет, за период с 2023 по 2025 год. И во многом это произошло ввиду развития промышленных объектов именно в центральной и северной частях Иркутской области. Что же это за промышленные объекты? Это объекты нефтегазодобычи, а также Иркутский завод полимеров, который расположен в Усть-Куте. Однако важно понимать, что данные источники расположены на существенном удалении от воздушного бассейна озера Байкал, а также необходимо понимать важность рельефов, собственно говоря, в вопросе переноса загрязняющих веществ от источников к воздушному бассейну. Между источниками северной и центральной части Иркутской области и озером Байкал, собственно говоря, располагается хребет, который, вероятно, выступает одним из блокираторов, то есть, попросту говоря, уменьшает шанс попадания воздушных масс от источников, вышеупомянутых, в воздушный бассейн озера. Однако, тем не менее, подобных исследований, которые доказывали бы или опровергали данные высказывания, еще не проведено. Мы вот как раз сейчас находимся на стадии исследования данного момента. Не проведено нами, я думаю, что государственными организациями в ходе получения разрешения на строительство подобные изыскания проведены были, однако в открытой печати, к сожалению, их нет. Также важно понимать, что вышеупомянутые источники находятся вне территории Байкальской природной территории, вне Байкальской природной территории, а именно вне зоны экологического атмосферного влияния. То есть озеро Байкал и прилегающая территория разделена на несколько интересных зон. Первая из них – это Байкальская природная территория. Она включает в себя зону экологического влияния, то есть это 200 километров от озера на запад-северо-запад, центральную экологическую зону непосредственно вблизи самого озера, и буферную зону – это территория водосборного бассейна озера Байкал на территории России к востоку от озера.
1: Давайте, Максим Юрьевич, мы как раз об этих зонах поговорим после небольшого перерыва, потому что важно понять, насколько учитывается вот вклад тех развивающихся территорий, которые находятся как вне этих и природоохранных зон, зон особого внимания экологов. Но об этом чуть позднее. А я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в рамках нашей постоянной рубрики «Молодая наука Сибири» мы говорим об изучении воздуха над Байкалом. Почему это важно? Почему важно создавать математические модели здоровья атмосферы над Байкалом? Об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. 23 мая в Вологодском областном онкологическом диспансере пройдет день диагностики меланомы. Прием пациентов с подозрительными родинками и пигментными образованиями будет организован в поликлинике на Советском проспекте. Записаться на осмотр можно заранее по телефону. Врачи напоминают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи и призывают жителей внимательно следить за изменениями и своевременно обращаться к специалистам. В Вологде стартовал сезон плановых отключений горячего водоснабжения. С 18 мая и по 17 июня без горячей воды останется южный район города. Отключение затронет десятки улиц, включая Архангельскую, Беляево, Воркутинскую, Дзержинского и другие. Это более 400 домов. В Череповце сегодня проходят массовые отключения воды из-за капитального ремонта тепловых сетей с 9 утра и до 5 вечера. Без горячего водоснабжения останутся жители индустриального района и Заречья. Под отключение попали дома на улицах Металлургов, Мира, Гагарина и Краснодонцев. Одновременно в северном районе водоканал проводит промывку сетей. В течение дня на Молодежной, Остинской и Кирилловском шоссе возможно снижение давления воды. Жители просят заранее сделать необходимый запас. Коммунальные службы при носят извинения за временные неудобства. В Вологде зафиксирован очередной случай несанкционированного сброса мусора в микрорайоне Тепличный. Материалы с видеозаписями переданы в правоохранительные органы для поиска нарушителей. Речь идет о строительных отходах, старой мебели и шинах, которые запрещено выбрасывать на контейнерные площадки без специального договора на вывоз. Власти напоминают, за такие нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц, а также, возможно, конфискация транспорта. Председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов подал заявление об отставке. Как сообщается, его полномочия могут быть прекращены уже 1 июня. Решение рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей России в конце мая. Игорь Трофимов возглавляет областной суд с 2018 года, сменив на посту Владимира Шепеля. В школах Череповца последние звонки в этом году пройдут 26 мая, а в трех учебных заведениях 25 мая. Об этом пишет официальный сайт города. Как сообщили в городском управлении образования, 9 класс заканчивает более 4000 учеников, 11 около 1500. Уже с 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. Это химия, история и литература. В большинстве школ учебный год завершится 26 мая, а в конце июня в Ледовом дворце состоится городской бал выпускников. Садовые товарищества Вологодской области вошли в новый дачный сезон с многомиллионными долгами за электроэнергию. По данным Северной сбытовой компании, общая задолженность 33 СНТ превышает 7 миллионов рублей. Самый крупный долг у череповецкого СНТ «Металлург» – 1,5 миллиона рублей. В компании напоминают, при неуплате возможно ограничение подачи электроэнергии должникам. Энергетики призывают вовремя оплачивать счета и не копить долги. На Вологодчине будут развивать школьное инженерное образование. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство региона, Вологодский госуниверситет и компания-разработчик инженерного софта «Аскон». Об этом заявила министр цифрового развития региона Анастасия Ильина. По ее словам, проект направлен на подготовку будущих инженерных кадров для промышленности области. В школах и колледжах будут развивать 3D-моделирование, откроют инженерные классы и школьные конструкторские бюро. Ученики смогут работать с системой проектирования «Компас 3D», а педагоги пройдут специальное обучение. Власти региона отмечают, это поможет школьникам осознанно выбирать инженерные и IT-профессии. В Этигорском округе на этой неделе стартуют межрегиональные учения по тушению лесных и торфяных пожаров. В тренировках примут участие лесничество, специалисты авиалеса охраны, сотрудники МЧС и представители регионов Северо-Запада. Особое внимание в этом году уделяют современным технологиям мониторинга. За лесной обстановкой следят круглосуточно, в том числе с помощью беспилотников и нового аэростата, который уже запустили в Этигорском округе. Лесных пожаров в Вологодской области пока не зафиксировано. В селе Мигра Вытегорского округа продолжается капитальный ремонт местной школы. Как сообщили власти, подрядчику удалось ускорить темпы ремонта после риска отставания от графика. Сейчас завершены работы на кровле, обновлены покрытие и стропильная система. В школе также заменят инженерные сети, утеплят фасад и полностью обновят внутренние помещения, классы, спортивный зал, столовую и коридоры. Завершить ремонт планируют к августу, чтобы 1 сентября ученики вернулись уже в обновленное здание. В Вологде сегодня открывается выставка живописца Александра Савина о самом главном. Экспозицию представят в арт-галерее на улице Ленина. Зрители увидят работы художника, созданные за последние 5 лет. От пейзажей до полотен, отражающих личные переживания автора. Продолжит вечер концерт в исполнении трио вологодских теноров. Молодые вокалисты представят музыкальную программу о любви, объединив произведения разных эпох. Начало мероприятия в 7 вечера. Туристов и жителей Вологодщины приглашают на День усадебного парка. Праздник откроет летний туристический сезон и пройдет он 23 мая в усадьбе Спасско-Куркино. Гостей ждут костюмированное представление, исторические танцы и спектакль камерного театра. В программе экскурсии по старинному особняку, катание на лодках и лошадях, мастер-классы и фотозоны с дворянскими образами. Начало праздника в полдень. В Вологде состоится отчетный концерт клуба авторской песни «Параплан». Программа под названием «Капитан в парусиновых брюках» пройдет 21 мая в областной научной библиотеке. На сцене выступят участники клуба, юношеский ансамбль, «Юнолет» и другие исполнители бардовской песни. Зрители ждут как классические произведения жанра, так и новые авторские композиции, а также возможность спеть вместе с артистами. Начало концерта в 18.30. Вологодская областная детская библиотека приглашает на экскурсии по городу, которые пройдут 24 мая. Первая программа «Как Иван Грозный Вологду возвеличил». Начнется она у музея детства и познакомит участников с историей крепости, Софийского собора и центральных площадей города. Вторая экскурсия «Пешком по Вологде» стартует от музея Кружева и расскажет о развитии города и современных археологических находках. В поселке Чагода открылось новое экспозиционно-творческое пространство «Многорядье». Оно появилось на базе второго здания Чагодущинского музея истории и народной культуры. Здесь будут проходить выставки работ местных художников и мастеров, а также творческие встречи, концерты и мастер-классы. В новом пространстве уже оборудованы экспозиционный зал и тематическая зона «Терем барыни капусты». Отмечается, что «Многорядье» станет площадкой для общения, творчества и знакомства с культурным наследием района. В Вологде кошка спасла жизнь своей хозяйке во время пожара. Ночью на улице Конева в квартире загорелся кухонный короб с газовой трубой. 57-летняя женщина проснулась от громкого визга своей кошки Лады и увидела сильное задымление. Она успела вызвать пожарных и покинуть квартиру вместе с питомцем. Возгорание потушили на площади около 10 квадратных метров, повреждена кухонная мебель и отделка. Не сел ни по цвету, ни по размеру парик, довел дело до суда. Череповецкий городской суд взыскал с мастера по изготовлению париков более 300 тысяч рублей в пользу клиентки за некачественное изделие. Жительница города заказала систему волос стоимостью свыше 100 тысяч рублей, однако получила парик, не соответствующий ни по цвету, ни по размеру, а также с нарушением сроков изготовления. Экспертиза подтвердила, что изделие невозможно использовать по назначению. Суд расторг договор и обязал мастера вернуть деньги, выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания более 300 тысяч рублей. К другим новостям. В Вологде появилась новая улица, названная в честь поэта Виктора Каратаева. Она проходит от улицы Бурмагиных до улицы Леденцова. Виктор Каратаев – известный вологодский поэт и прозаик, автор множества книг и руководитель областной писательской организации в 70-х годах. Он родился в Вологде и внес значительный вклад в развитие отечественной литературы. В городе отмечают, что присвоение его имени улице стало важным событием для сохранения культурного наследия региона. В Вологодской области стартовал прием заявок на 5-й конкурс «Многодетная семья. Будущее Вологодщины», приуроченный к Международному дню семьи. Участие могут принять многодетные семьи, проживающие в регионе и воспитывающие троих и более детей. Заявки принимаются до 30 июня. Победители определят по итогам конкурса, им вручат дипломы и ценные подарки. Организаторы отмечают, что проект направлен на поддержку семейных ценностей и популяризацию многодетности в регионе. И в завершении выпуска в Череповце 30 мая пройдет национальный отбор юных музыкантов в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Площадкой проведения станет Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени Василия Верещагина. Всего в России отбор состоится на 26 площадках. К участию приглашаются музыканты от 10 до 22 лет, обучающиеся в музыкальных школах, училищах и вузах. Победители смогут войти в состав оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Заявки принимаются через официальный сайт проекта. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама. Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью плюс 13, завтра днем плюс 26. В Никольске ночью 14 градусов, завтра днем плюс 29. В Тотьме ночью 15, завтра днем 30 градусов тепла. В Кириллове ночью 15 градусов выше нуля, завтра днем 29 градусов тепла. В Вытегре и в Бабаеве преимущественно без осадков, ночью плюс 14, завтра днем в Вытегре плюс 28, в Бабаеве плюс 29. В Череповце ночью 15 градусов, завтра днем 30 градусов тепла. И в Вологде ночью плюс 14, завтра днем кратковременный дождь, синоптики обещают 30 градусов выше нуля. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска установили контроль над дорогой, соединяющей населенные пункты на левом берегу реки Волчья. ВОЗ располагает данными о 32 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также нанесены удары по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Российские войска после взятия села Волоховка в Харьковской области установили контроль над дорогой, соединяющей населенные пункты на левом берегу реки Волчья, сообщили в ведомстве. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и общего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министра федерального правительства, главы нескольких российских регионов, а также руководители госкорпораций, представители крупнейших банков России и представители крупного бизнеса. Служба внешней разведки сообщила о готовящихся ударах по России с территории Латвии. Об этом говорится в документе российского ведомства. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА. Причем акцент был сделан на том, что точное место запуска дронов определить будет невозможно. По сведениям спецслужб, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении СВР. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, указали в ведомстве. 5 человек погибли в результате опрокидывания лодки на Байкале, сообщила пресс-служба МЧС. По уточненной информации, в аэролодке находились 18 человек, спасено 13 человек, в том числе ребенок. Отмечается, что одна из пострадавших получила рваную рану ноги, ее госпитализировали в медучреждении. Все туристы, находившиеся на борту опрокинувшегося на Байкале аэролодки из Московской области, сообщили РИА Новостям в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее сообщалось, что аэролодка «Север-750» перевернулась в районе скалы Черепаха. По предварительным данным, причиной стал перегруз. На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 32 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола и более чем 500 случаях с подозрением на это заболевание в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По его словам, эти цифры будут меняться по мере расширения полевых операций на местах, включая усиление эпиднадзора, отслеживание контактов и лабораторное тестирование. Служба здравоохранения Конго получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки Эболы в провинции Итури 5 мая. В ДРК и соседней Уганде немедленно было объявлено о вспышке лихорадки Эбола. Несмотря на период охлаждения, в России создаются условия для устойчивого экономического роста и поддержки предпринимательства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями бизнеса в Красноярске. Выступая на форуме по повышению производительности труда, он отметил, что за последние 5 лет в среднем год к году уровень производительности труда в нашей стране рос почти на 1,5%, а уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме, чуть больше 2%, отметил Новак.
3: Компания «Сибурт» у нас одна из наиболее эффективных и самых высокопроизводительных. Мы и так видим цифры какие, от 76% коллеги стремятся к 87%, это очень высокий уровень. Мы бы хотели от вас, ну, может быть, каких-то рекомендаций для того, чтобы ваш опыт можно было распространять на, в целом по промышленности. У нас почти 250 тысяч предприятий и порядка 10 миллионов человек работает в промышленности, но не все используют вот современные методы повышения производительности труда.
1: Локализация китайского автопрома в России идет интенсивно. Об этом информационной службе «Вести» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что местами локализация идет с опережением графика. По его словам, у нас есть бальные системы. Это требование предъявляется для всех зарубежных партнеров, которые совместно с российскими бенефициарами создают или заходят на площадки, которые ранее осваивались теперь уже недружественными партнерами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В сезоне 25-26 тольяттинская команда заняла 10-е место в западной конференции и не попала в плей-офф. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжит играть в КХЛ, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев» Советов Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первый переходный матч за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между «Уралом» и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Копленников. Игры пройдут в среду 20 мая. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо 2 титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: По данным центров области, 20 мая в Петропавловске, Камчатском и Магадане ожидается переменная облачность без осадков и до 9 тепла. В Хабаровске плюс 25, также будет без осадков. В Екатеринбурге и Красноярске завтра днем 22 градуса, небольшой дождь. В Мурманске плюс 17, кратковременные осадки. В Петрозаводске и Вологде до 29 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем до 23 градусов максимум. В В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы для российской столицы.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть вторая. Второе мая. Среда.
1: Привет, Глеб.
2: Ну, привет.
1: Почему-то нет никого. Никого из 6 А. И кабинет географии заперт на ключ.
2: Ой, да придут они. Куда они денутся? Еще 10 минут. Чего ты уставился-то на меня?
1: А где... У тебя вчера была болячка. Через всю щеку.
2: Ну и что?
1: Теперь ее нет.
2: Как нет? Ты чего заливаешь? Хотя... И правда. Гладкая щека. Чудеса прям.
3: Эй, вы почему здесь?
2: А вы-то куда?
3: На контрольную.
1: По алгебре, что ли? Мы же ее позавчера написали. Надо сходить на алгебру, проверить.
2: Чего ходить? В дневнике четко же написано. География.
4: Ах, вот они где. Елизаров, Карасев, Зюзина. Хотите мне годовую контрольную сорвать? Быстро в кабинет.
2: Чего? С чего это мы еще раз пишем эту контрольную?
4: Елизаров, хватит умничать. Бегом в класс.
5: Правда странно.
1: Непонятно.
2: Ну да. Ладно, пошли.
4: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня мы пишем годовую контрольную по алгебре. Так что приготовьте ваши ручки и двойные листочки.
2: Так, Зюзина и Карасев в недоумении. Остальные все пишут. Нормальных только трое. Остальные, значит, чокнулись. Массовое помешательство, не иначе.
4: Елизаров, думаешь, у тебя слишком много времени?
2: Ну ладно, ладно. Очень интересно во второй раз решать те же самые примеры. Так, тут x, тут подставляем. Так, ага. 7 на 8. Так, ага, да. Тогда, ну, угу. Ну и что это было?
1: Может, розыгрыш?
5: Да. И кто кого разыгрывает?
2: А теперь они все бегут на русский. Обалдели, что ли?
3: Рубцова выучила? Только половину.
1: А ты посмотри на них, они же что-то учат. У меня было сколько? 4 двойки в год. Еще я эти точно говорю. Рекорд идет. Толстяк, да булками шевелится. И сами идет. Перевал куда-то.
6: Начинаем урок. Сегодня я вам задавал выучить стихотворение замечательного русского поэта Николая Рубцова «Звезда полей». Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Все сошли с ума. Эй, Ткачук! Ткачук! Неужели ты и правда ничего не помнишь?
3: Чего не помню?
2: У тебя учебник открыт на стихотворение Рубцова. Его весь класс уже ответил. Ты же тогда запнулась на строке. Она горит над золотом осенним. Овчаренко тебе подсказывал. Ты же 4 получила.
3: Ты обкурился, Елизаров? Когда я отвечала?
2: На литературе, в среду.
3: Сегодня и есть среда.
6: Так, к доске пойдет Зюзина.
5: Сергей Сергеевич, сегодня пятница. Среда была 2 дня назад, и в среду я уже получила за этот стих 3. Почему меня опять вызвали к доске? Почему мы учимся по расписанию среды?
6: Зюзина, ты думаешь, это смешно? Посмотри в журнал. Вот видишь выделенный столбик? Здесь должны быть ваши оценки за стихотворение «Звезда полей». Ты видишь, что он пустой? А какая дата над этим столбиком? Читай вслух.
5: 22 мая. Но ведь это невозможно. 22 мая уже было. Сегодня 24 мая.
1: Вот эффективные дают, а?
7: Соседки работала. С катушек съехала со своей малышней.
5: Зюзина, ку-ку.
3: 22 сегодня.
8: Сергей Сергеевич, я на минуточку. Надо сделать объявление. 6А. Напоминаю всем о завтрашней экскурсии в Гаргиппию.
2: Опять эта экскурсия. Ну что, какие будут идеи? Кто-нибудь что-нибудь понимает?
7: Понятно только одно, что мы каким-то образом перепрыгнули обратно в среду.
5: Ерунда какая-то. Раз вчера был четверг, значит, сегодня пятница.
2: Тогда куда делась моя болячка? Когда я ложился спать, она была. Если сегодня среда, то щеку мне Мухин поранит только вечером. Поэтому болячки еще нет. Это все объясняет.
5: Нет, это сон. Кошмарный сон.
2: Да, только он почему-то снится всем троим сразу.
7: Я видел фильм про парня, который застрял в одном дне на несколько лет. Там у них праздник был американский. День сурка. Каждое утро этот день начинался снова, как в замкнутом круге. Парень ничего не мог поделать, и у него постоянно был день сурка.
5: Какой ужас.
2: Будем надеяться, это не наш случай. Не хотелось бы застрять здесь в 22 мая, когда до конца учебного года всего 3 дня.
5: А как он оттуда выбрался? Ну, тот парень в кино.
7: Он полностью изменился. Стал совершать добрые поступки, помогать людям и все такое.
5: Тогда Елизарову это не грозит. Он вечно будет писать контрольную и отвечать стих Рубцова.
2: Ой, слушай, Зюзина, докатись ты.
5: Да с удовольствием, недоумок.
2: Психопат.
7: Ребята, ну куда же вы?

Отца опять нет. Неужели даже домой не зашел перед работой? Вообще ничего не понятно. Какая-то чепуха. Ого, пазл? Я же его рассыпал, а он снова целый. Вот это да. Ну, конечно. Сегодня же не тот день. Сегодня среда, которая уже прошла. А в холодильнике у нас... кастрюля с недельным борщом и 3 сосиски. Странно как-то есть еду, которую ты уже съел 2 дня назад. Вообще, везуха. Я ведь знаю весь сегодняшний день. Теперь можно не налепить ошибок. Не пойти за котлетами, не встретить Мухина и не сцепиться с ним. Или наоборот. Пойти и дать ему в бубен. Классно. Как прикольно знать будущее. Если завтра все закончится, даже жалко будет.

0: что? Угу. На месте. Так, а если я... Куда же это я собиралась? Так, а если...
1: Лен, ты перегрелась? Чего ты все бегаешь туда-сюда?
0: А что такое, Андрейка?
1: Ну, ты, например, уже в третий раз спрашиваешь меня, где Анютка.
0: Да? И где она?
1: Опять забыла. Она в саду, на пятидневке.
0: В саду? Но ее же не пустили из-за ветрянки. То есть я хотела сказать, ну, неважно. А какой сегодня день?
1: И это ты уже спрашивала. Среда. Слушай, может, тебе не хотеть на работу?
0: Я не заболела, все в порядке. Просто спала мало, плакат для Вовы рисовала.
1: Лен, ты что? Какой плакат?
0: Не могу никак собраться. В голове все перепуталось. Сегодня, завтра. И дни так похожи друг на друга. Особенно в последний месяц, когда мама попала в больницу. А я тут кручусь с вами. Да мне уже пора в салон на работу, а по дороге надо вам фруктов купить.
2: Чего пришла? Не твоя ж смена.
0: Как не моя? Тетя Мила, ну хоть вы признайтесь, что сегодня пятница. Что с вами всеми происходит?
2: Лена, тебе нехорошо?
0: Это вам нехорошо. Это вы сошли с ума и думаете, что сегодня среда.
2: Переработалась, переутомилась. Виданное ли дело, чтобы 12-летний ребенок работал так, как и некоторые взрослые не работают. Моет, прибирает. Да ты присядь, присядь.
0: Нет, этот день сурка мне вовсе не нравится. Неужели я теперь так и проживу в этом ужасном дне несколько лет, как тот парень из фильма? И каждый день буду писать контрольную по алгебре, убирать бардак, а вечером варить рассольник. И мне никогда не выдадут зарплату. И мама никогда не вернется от папы. Может, я и вправду сошла с ума, и мне все это кажется. На самом деле я сижу в психушке в смирительной рубашке и брежу. Или, может быть, я в коме? Лежу под капельницей, вся утыканная трубочками, а мозг подбрасывает мне ужасные картины. Нет, нет.
2: Ой, переработала девчонка. Водички, водички ей дайте.

0: 21 мая, вторник.
1: Атака на женскую раздевалку!
2: Мухин, кидай паука резинового! Атака!
3: Откуда в одном месте столько чокнутых сразу?
4: Сейчас, сейчас, погоди, я сейчас покажу, я снимаю носки. А это непросто.
3: Ты что ты мне суешь под нос свои грязные лапы?
4: Ногти, посмотри на ногти. Я постриг их вчера вечером и искупался. А сегодня они снова выросли.
3: Ой, да не выросли они. Просто ты постриг их в среду вечером. А сегодня еще только вторник, утро. Кстати, твоя теория не сработала.
4: Какая теория?
3: Насчет того, что мы застряли в одном дне. Дни-то меняются, только почему-то не в ту сторону. После четверга наступила среда, а теперь вот вторник. А завтра что будет? Понедельник?
4: Как-то это все кошмарно и неестественно.
3: Ну еще бы. Ты каждый вечер будешь приводить себя в порядок и мыться, а просыпаться грязный и с когтями. Пошли.
4: Пошли.
3: Ой, смотри, Зюзина идет. Давай к ней.
5: Слушайте, сегодня вторник, 21 мая.
3: Да ты что? А без тебя никто и не понял. Спасибо, добрая девочка, что просветила.
5: Ты клоун, Елизаров. Тут совершенно не до смеха. Неужели вас не беспокоит, что с нами происходит?
4: Меня беспокоит. Лишняя физра на неделе – это перебор. Судя по всему, мы катимся назад.
5: Но почему?
3: Неправильный вопрос. Не почему, а почему только мы? Ведь все остальные, как я понимаю, живут вперед и ни о чем не догадываются. Почему именно мы, именно в таком составе, угодили в какую-то мистическую западню?
4: Получается, нас что-то связывает друг с другом.
5: Да что нас может связывать?
3: Действительно. Да вы мне вообще не нужны. Я и один все распутаю. Угораздило же связаться с такой компанией. Одна слишком деловая, другой от бабкиной юбки отлепиться в 6 классе не может. Ай, ладно, пошел я. Пока.
4: Пока.
3: Нет, ну в самом деле, почему все так скверно? Нет, чтобы застрять, например, в лете. Оттолкнуться от 1 сентября и назад, в август, по второму кругу. Так нет же. Лето и каникулы теперь не видать, как своих ушей. А в напарниках заполошная дылда и трусливый хомяк. Где справедливость?
5: Так, пообедать не успею. Нужно уже бежать в салон красоты, чтобы не схлопотать, нагоняя за опоздание. Юра, до свидания.
4: Пока.
5: А, до перехода слишком далеко. Да и долго. Перебегу.
6: Эй, девочка, ты куда? Осторожно, машина! Стой!
7: Серый Иномарков, вы видели? Кто-нибудь записал номер?
8: Скорую надо, скорую. В больницу.
6: Живая хоть?
7: Да куда ж она смотрела?

0: сейчас сестру позову.
1: Чью сестру?
0: Медицинскую сестру, деточка.
1: Почему так кружится голова? Почему я не чувствую ноги?
0: Ты в городской больнице, в хирургическом отделении. А я, стала быть, твоя соседка, тетя Роза.
1: В какой больнице? Почему?
0: Тише ты, тише, не вертись. Ты ничего не помнишь? Тебя ж машина сбила. У тебя ноги и руки переломаны. Хорошо еще, что водитель успел на тормоз нажать. А то бы тебе, девка, о, совсем хана. Ничего, кости срастутся, ты ж молодая. Месяца через три будешь как новенькая. Я тут единственная ходячая. Стану помогать тебе.
1: Нет, этого не может быть. Меня не сбивала машина. Я точно помню тот вторник, этого не было.
0: Ну, тихо. Сестра!
1: Да я никак не могу остаться в больнице. Мне срочно надо на работу, а потом в сад на собрание. Мне домой надо кормить детей, а потом мыть подъезды.
2: Да успокойся ты. Никуда тебе не надо, девочка. Ты головой ударилась.
0: Какие подъезды? Какие дети? Тебе же всего 13 лет, и работы у тебя нету.
2: А в школу мы сообщили. Ты не переживай.
0: Успокоительное дайте.
2: Сейчас укол сделаем.
1: Мне надо... Что ж так язык заплетается? Это все ошибка. В настоящий вторник такого не было. Не было такого. Меня не сбивала машина.
2: Да, крепко девочка головой приложилась. Как бы умом не поехала.
1: Это конец.

0: И о чем толстый так долго болтает со своей бабкой, я не понимаю. Будто дома не могли наговориться. Ну что за детский сад? Сколько лет этому пухлому тушканчику, чтобы он ходил в школу с бабушкой? Эй, Юрасик, ты за 6 лет дорогу в школу не выучил?
1: Да я... Ой, Лена бежит. Что это с ней?
2: Давайте не пойдем на первый урок.
0: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: А что случилось? Еще вчера ты так не торопилась.
2: Пойдемте за школу, пока нас не увидели. Там поговорим.
0: Ладно. Тем более, что сегодня в школе делать нечего. Понедельник. Не помните? Бомба, паника, МЧС. Не хочется снова участвовать в этом представлении.
2: Точно. Уроков-то и не будет. Может, надо было пойти предупредить кого-нибудь? Пойти и сказать завучу, что никакой бомбы нет?
0: Ты совсем рехнулась? Нет, Зюзина, я тебе поражаюсь. Как объяснить, откуда мы это знаем? Ты хочешь, чтобы во всем нас обвинили? Что ж ты за бестолочь такая?
1: Стоп! Раз уж мы втроем оказались в такой ситуации, предлагаю больше не звать друг друга по фамилии и не обзываться. У нас одна цель – придумать, как выбраться. А если мы будем постоянно ругаться, у нас ничего не выйдет.
2: Я согласна. Надо объединиться. Я не думала, что опасности могут подстерегать нас еще и в прошлом. Представляете, меня вчера сбила машина. Еще вчера мои руки и ноги были в гипсе. Я не могла даже пошевелиться. Я была в больнице среди таких же коллег. А утром проснулась целая и невредимая и у себя дома.
0: Потому что авария была не вчера, а будет только завтра, во вторник. А сегодня понедельник, и ты еще здорова.
2: Но в настоящий вторник никакой аварии не было.
1: Может, ты что-то сделала по-другому? Что-то изменила?
2: Ну, да. Я не зашла домой после школы, а сразу побежала на работу. Я не хотела опоздать, как в прошлый раз.
0: Ну, все понятно. В настоящий вторник ты задержалась дома, и та машина успела проехать. А вчера, то есть завтра, ну, в общем, в параллельный вторник, ты подошла к тому самому месту раньше и встретилась с ней. Так что все логично.
2: Что же получается? Если я не повторю в точности весь день, я не могу быть уверена в своей безопасности? Не нравится мне это. Давайте думать, как все вернуть назад.
0: Ну, найдем причину, найдем и выход.
1: Я вчера весь день размышлял. Причина может крыться только в последнем дне. То есть в последнем нормальном дне. А это 23 мая, четверг. Что-то произошло именно в тот день. То, что касается нас троих.
2: 23-го мы ездили на экскурсию. Но и весь класс тоже ездил, а у них все в порядке.
0: Ну, мы втроем сидели на одном сиденье. Но я не думаю, что именно это сиденье в автобусе было аномальной зоной.
1: Да нет, тут наверняка дело в раскопках. Мой дед бывал в разных экспедициях. Он мне рассказывал, что с раскопками связано очень много аномальных явлений. Иногда такое происходит, что и поверить невозможно. Вы же слышали о проклятии фараона Тутанхамона? В течение 8 лет один за другим умерли 20 ученых, практически все, кто исследовал гробницу.
0: Но мы-то ничего не исследовали, а никакой гробницы там и в помине не было.
2: Знаю. Древняя стена. Этот вандал испоганил стену, которой 3000 лет, и она теперь ему мстит.
0: Ты бредишь, Зюзина. Стена не может мстить.
2: Мстит и правильно делает. Потому что нельзя так по-варварски относиться к древним цивилизациям. Тем более к майя.
0: Ой, да с чего ты взяла, что это майя? Это не доказано.
2: Считай, что доказано. Ты испортил стену и сразу получил урок на следующий день. Тебе же сказали, что это самая загадочная цивилизация на планете. Они-то знают, как обращаться с такими варварами.
0: Ну, а ты чего помалкиваешь, внук профессора? Ты тоже думаешь, что все из-за этой дурацкой стены?
1: Очень может быть. Мне дед рассказывал такой случай. Один археолог в экспедиции отколол кусочек от стелы древнего храма. И у него через некоторое время поехала крыша. Он на полном серьезе утверждал, что по ночам переносится в этот древний город. Видит людей, которые жили там раньше. Разговаривает с ними, причем на их языке.
0: Да фигня все это. Страшилки для детей.
2: А то, что с нами происходит, не страшилки? Для всех остальных мы тоже тронулись, если наш календарь пошел в обратную сторону. Только одно непонятно. Если виноват ты, то почему мы с Карасевым тоже пострадали?
0: Потому что вы меня не остановили. Что же вы молчали, если такие умные?
2: Интересно, как бы мы могли тебя остановить? Ты же никого не слушаешь.
1: Да заткнитесь вы оба! Ой, скорее всего, мы просто находились рядом, когда ты писал. Из раскопа все уже выбрались, кроме нас. Поэтому получилось, будто мы втроем заодно.
2: Обалдеть. Вот попали, так попали.
3: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радио.

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и напоминаю, на чем мы остановились в прошлый раз. Разговаривали с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом, ассистентом кафедры русского языка и литературы Артемом Распоповым. Его диссертация посвящена вертикальным видео, которые для многих сейчас заменяют собой традиционные средства массовой информации. И делаются они, в частности, так.
3: Первый канал в запрещенной соцсети делает охватное очень видео. Это телевизионный контент, который они нарезают под такой формат. Это очень простая адаптация.
2: Простая-то она простая, но к чему может привести? Что касается нарезок, иногда во всем разговоре шла речь об этом. А если вынуть только один кусочек, то получится, что вроде как совсем и о другом. Ведь это же подтасовка.
3: Мы это тоже анализируем в нашей работе. Там есть изменение функции цитирования. Если исходный текст, развернутая цитата, подводка к ней, новость полноценная, то видео выстраивается вокруг одной цитаты, причем яркое, что-то эмоциональное, зачастую действительно вырвано из контекста. Из-за этого это более охватно.
4: Но происходит деформация информации.
2: Кто-то оно-то. А какой итог вы хотите подвести в вашей диссертации? Или просто анализ ситуации?
4: Нет, это не ситуация, а языкового материала.
3: Если чуть-чуть подняться над языковым материалом, что бы я хотел сказать как журналист? Нужно СМИ адаптироваться, потому что иначе они просто потеряют эту часть аудитории, и она никогда уже не будет доверять традиционным медиа.
2: Для меня так и остается загадкой этот посыл. Упрощение, нарезки, адаптация, порой за счет извращения сути того, о чем шла речь в целом. Все это, чтобы завоевать молодую аудиторию, сползая вниз самим? Ну а людей постарше за ненадобностью просто не замечать. Вернусь к огромному количеству англицизмов. Иногда я смотрю или слушаю радио или телевидение. И там говорят так, что я без конца хватаюсь за телефон, посмотреть, что означает слово. Это обязательно? Без них никак нельзя? Креативный везде. Кванториум, мониторить, квадробер, трансформеры, флагманская школа, квадрокоптер, хостинг, стартап, коворкинг. Иммерсивный опыт, мультимедийный.
3: Я видел уже много видео, где само молодое поколение шутит над таким количеством.
4: Это уже хорошо.
2: Но они хотя бы пытаются найти замену этим словам.
3: Некоторые слова, которые вы перечислили, в русском языке просто нет аналогов. Квадробинг. Как вы замените чем?
2: А квадробинг — это что такое?
3: Когда дети переодевались в животных,
2: Животные. А кванториум что такое?
3: Это, наверное, Сергей Сергеевич.
4: Нет, я не знаю.
2: Отлично. Так вот, кванториум.
5: Происходит от латинского наречия квантум. Сколько? С прибавлением суффикса ориум.
2: Английский ученый эпохи Возрождения Фрэнсис Бэкон говорил:
5: «Тантум посумус, квантум сцимус».
2: Мы можем столько, сколько знаем. Дальше читаю на одном из сайтов.
5: И действительно, кванториум – место действия. Уникальная среда для развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение реальных кейсов.
2: Слов у меня после этих кейсов и компетенций, причем рядом с навыками, просто нет. Между тем, словом «кванториум» называют
5: детский центр дополнительного образования, который готовит будущих специалистов в различных научно-технических областях.
2: И вот как реагируют на это пользователи интернета.
5: Delirium deliratio, что на латыни «бред бредовый». Вообще-то в свое время было хорошее русское, советское название «клуб юных техников». Можно было бы сказать «клуб юных талантов», а то всякого барахла нахватались из чужого стада.
2: А что такое флагманская школа?
4: Передовая.
2: А что, передовая не подходит?
3: Хорошее слово «передовая».
2: По-моему, есть и флагманские квартиры или что-то в этом роде. Зачем? Почему?
4: Вот здесь я полностью согласен. Передовая, передовики.
2: Нет, флагманская. У меня просится ненормативная лексика, но я воздержусь. Иммерсивный опыт. Объясните мне, вы молодые, умные.
3: Ой, как это сказать-то? Погруженческий, что ли? Когда мы погружаемся во что-то. Иммерсивная экскурсия, например.
4: Да, иммерсивная экскурсия, когда вы уходите в это историческое прошлое, о котором рассказывают.
2: Скажите, пожалуйста, а не предполагает ли экскурсия, что

0: если я на нее пошла и там слушаю, я уже погружаюсь.
1: Не вот просто эти... слушаете, а представляете себя одним
0: это
1: из действий.
0: Это же зависит от конкретного человека. Я могу просто так ходить и глазами водить по стенам, а могу внимать этому экскурсоводу и таким образом погружаться. Это зависит конкретно от меня.
1: Ксения, ну вы можете себе представить Екатерину Великой. Тогда это уже другое.
0: Это надо обязательно назвать словом иммерсивный?
1: Ну, типа того.
0: А-а-а.
1: Себя представить Екатерина Великая или Елизавета Петровна.
0: Не получив внятного объяснения, лезу в словарь. На грамоте.ру это слово есть только в орфографическом словаре. Вики-словарь дает его с пометой «специальное».
2: Иммерсивный, обеспечивающий полный эффект присутствия, погружающий в виртуальную среду.
0: Кстати, со словом «виртуальный» отдельная история. Поинтересуйтесь, кому интересно. А у меня вопрос. Мы так и будем изъясняться словами, которых не понимаем? Зато звучат-то они ого-го. Не то, что всякие там...
2: Погружающий, захватывающий, обеспечивающий полный эффект присутствия. Вовлекающий, обволакивающий, окунающий.
0: Тут, правда, коллеги по работе поведали мне об иммерсивных спектаклях. Это, мол, такие, где зрители вовлекаются в само его действие, могут и на сцену подняться. А на подобных экскурсиях вроде как можно экспонаты потрогать, корону примерить. И вообще, дескать, это слово говорит о некой технологии.
2: Иммерсивность от английского immersive – присутствие, погружение. Может означать создающий эффект присутствия, например, в компьютерных играх.
0: А сказать «спектакль» или «экскурсия с погружением» никак нельзя. Англоговорящие пользуются своим словом, им оно понятно, а мы берем чужое, и каждый понимает его по-своему.
3: Слово «day off» сейчас любят. Знаете, что означает?
1: Свободный
0: ну, выходной,
1: день.
0: Наверное.
3: Отгул.
0: Отгул? Короткое слово. Как-то раз разговаривала с филологом. Они короткие, я говорю, далеко нет. Почему все говорят «каденция» вместо «срок»? Срок короткое и понятно. Нет, зачем-то каденция.
1: Ну, чтобы все думали, какой я умный, какой я передовой.
0: Я так и сказала. Вот это именно мое такое же мнение. Какой-то срок еще дурацкий. Он в своей первой каденции сказал то-то и то-то.
3: Да, я думаю, что это для того, чтобы отстроиться. Некая такая языковая отстройка происходит.
0: Отстройка. Какое верное определение.
3: Самый популярный жанр среди молодежи — это русский рэп. И он насыщен англицизмами. Из него не вываливаются, я бы так сказал. Зачем они это делают? С одной стороны, наследие западной культуры, которую они пытаются копировать. С другой стороны, это попытка отстроить себя, как будто бы ты, ну, не русский, что ли, на русской почве.
1: Дома даже не столько русский, а какой-то особый относишься к касте. Вот, наверное, вот это
0: вот,
1: ближе.
0: Но можно назвать слово «мода», можно в другой касте, как угодно. Раньше дворяне отстраивали себя от народа французским языком. Теперь особые касты изобрели некий, скажем так, ru-инглиш. А может, им лучше где-то там осваивать чужое наречие? Мы же здесь будем говорить на родном языке, хотя... Можно ли говорить «главные приоритеты»?
1: Нет, это то же самое.
0: Так вот, бесконечно. Я слышу на федеральных каналах «главные приоритеты», «амбициозные планы», если раньше это слово было с негативным
1: оттенком,
0: то теперь «амбициозные» — это хорошие. Предпринял волну хейта.
1: Волну ненависти.
3: Тут какое-то несогласование,
1: да,
3: с глаголом. Предпринять вот волну хейта нельзя.
0: Очень часто, к сожалению, но это уже давно, вместо «у него есть» он «имеет». Все-таки по-русски у него есть что-то. А это... «он имеет» — это с европейских языков,
1: да,
0: дословная,
1: да, да,
0: калька,
1: да,
0: скажем так.
1: Это калька.
0: Играет важное значение. Не важную роль, а играет важное значение.
1: Это
0: вот
1: уже...
0: это очень часто. Еще сейчас просто какая-то болезнь. Он может объяснить о причинах.
1: А.
0: Мы показали о том, что...
2: Когда обсуждали о компенсациях, о чем нас призывает президент. Это показывает о глубоких разногласиях.
0: Все это из теле- и радиоэфира. И еще.
2: Столтенберг наконец признался то, что... Я очень рад то, что... Решили то, что это очень опасно.
0: Это просто заполонило все. Редко кто скажет правильно. У меня уже уши вянут.
1: Я с вами согласен об этом. Галина Николаевна Трофимова писала в своей монографии о языке интернета еще 20 лет назад.
0: Это не в интернете, это говорится на федеральных каналах.
1: А теперь перешла эта болезнь на федеральные
0: каналы.
1: Откуда
0: это «о» зачем-то возникшее? И вот это «то», которое не нужно.
3: Мне кажется, это из бюрократического языка, которому мы во многом наследуем. Мы всегда пытаемся усложнять.
1: Канцеляризм.
3: Канцеляриты, да.
0: детально разберемся с этим в следующий раз. До встречи, друзья.
4: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
5: Театр на радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
5: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
5: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
5: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
11: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
12: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
12: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
12: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
12: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
12: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
12: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
12: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
7: И как же это средство изобрели?
12: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
7: И как же работает «Пилорис»?
12: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
7: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
12: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
7: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
12: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
7: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
12: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнать, как это сделать.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
5: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
13: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
5: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Волоховка. Владимир Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Об этих и других событиях далее подробно. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка. Российские военные в течение суток улучшили свои позиции в зоне спецоперации. Наибольшие потери ВСУ за сутки понесли в зоне действия группировки «Восток», сообщили в Минобороны. Подразделения Запада нанесли поражение живой силе и техники в районах населенных пунктов Сидорово, Краснолиман, ДНР, Шейковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Минобороны сообщило, что с 8 до 14 часов сегодня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА были нейтрализованы в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской областей, а также Московским регионом, Республикой Крым и еще над 7 регионами России. Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя государствами. Страны, по словам Путина, готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. При этом китайского лидера Си Цзиньпина наш президент назвал давним добрым другом.
2: Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важное, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: Видеоролики с обращением президента Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков китайской версии приложения TikTok. Ранее Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Фрагменты из видеообращения российского президента с субтитрами на китайском языке во вторник опубликовали многие китайские СМИ в своих аккаунтах. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляя крепкую дружбу между народами двух стран. Росатом проинформировал МАГАТЭ о последствиях последних обстрелов с ЗАЭС со стороны ВСУ, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, Росатом будет бить во все колокола и в контактах с МАГАТЭ и с партнерами по ЕС, что киевский режим своими действиями против Запорожской атомной электростанции играет с огнем. Ранее глава Росатома заявлял, что секретариат Международного агентства по атомной энергии фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Вооруженные неизвестные в масках и в камуфляже ворвались в здание редакции МК на улице 1905 года в Москве, сообщает издание. Несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию. Цель визита неизвестных пока. Главный редактор МК Павел Гусев в беседе с газетой «Ведомости» сообщил, что неизвестные ворвались на третий этаж, где находится некая фирма. Высокоскоростной стабильный интернет планируется сделать в 135 поездах, в том числе в Сапсанах, Москва-Санкт-Петербург и Ласточках, в Нижний Новгород, Иваново, Минск, Псков, сообщили в РЖД. Специализированный абонентский терминал обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в любой точке маршрута. Ранее компания сообщила, что тестовые испытания широкополосной передачи данных на Сапсанах и Ласточках начнутся уже в этом году и продлятся до конца следующего года. Температура в московском регионе приближается к плюс 30 градусов. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Центральная Россия останется на юго-западной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области сохранится небольшая облачность без осадков. Воздух раскалится до 29-32. Вероятен повтор или падение температурного рекорда 1979 года, когда в этот день было плюс 30,2. Последующие два дня в Москве опять будет около плюс 30, а значит, возможны новые температурные рекорды. Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков. И в пятницу, возможно, гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23.
1: Календарное лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист метеоновости Татьяна Позднякова. Последняя декада весны будет прохладной, задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но и окажется ниже ее на 2-3 градуса, отметила специалист. На Солнце зарегистрировано 3 мощных вспышки класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, отметили в лаборатории. 18 мая ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную группу пятен. По их данным, сформировавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет и ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они могут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между Уралом и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Копленков. Игры пройдут в среду 20 мая. Международная федерация ассоциации «Муай-Тай» восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате первенства мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 20 мая в Хабаровске ожидается переменная облачность без осадков, до 25 тепла. Во Владивостоке до 22 градусов и также будет сухо. В Челябинске плюс 26 градусов, кратковременные дожди, грозы, в Тюмени плюс 20 и также возможны осадки. В Ханты-Мансийске завтра плюс 14, без осадков, в Новосибирске до 17, также будет сухо. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем температура завтра поднимется максимум до 23 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление будет слабо меняться и составит 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас в городе плюс 31.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Последние, как минимум, два десятка лет у нас страна живет в общем и целом в режиме периодических реформ, периодического улучшения и повышения качества жизни. И при этом повышении качества жизни, при этих реформах, мы регулярно вспоминаем наше историческое прошлое, наше наследие и, конечно же, позитивные исторические примеры, связанные в том числе с великими реформаторами, одним из которых, безусловно, является фигура Столыпина. Есть памятник Столыпину, который стоит около здания правительства Российской Федерации. Есть несколько наград, которые учреждены правительством, точнее, медаль Столыпина. Фигура неоднозначная. С одной стороны, великий реформатор, один из самых эффективных премьер-министров, известный министр внутренних дел. А с другой стороны, в народе-то он остался как автор Столыпинского вагона для перевозки, в том числе и заключенных, и автор Столыпинского галстука. Мы не имеем права в силу ограничений законодательства объяснять, что это и зачем это, в силу законов, но народ-то помнит, что это и для чего это. Вот такая странная и противоречивая фигура. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь любой человек, который занимает высокие государственные посты, который пытается продвигать реформы, он же верит в то, что он делает. Он хочет, чтобы его реформы приносили пользу обществу. А вот как себе представлял результат своих реформ Столыпин, вот сегодня мы это и обсудим. И нашим экспертом, который проведет нас через тернистый путь Столыпинской реформы с объяснением, что хотел, что получилось и что не получилось, будет заместитель министра образования и науки Российской Федерации, кандидат исторических наук, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Константин Ильич, добрый день.
6: Здравствуйте, Алексей.
5: Что хотел Столыпин?
6: Вы в своем коротком, емком вступительном слове упомянули два из трех самых таких распространенных мифов о Столыпине. Не сказали только, что Столыпин был автором аграрной реформы, которая потерпела крах. На самом деле, за последние 25-30 лет, в течение которых активно работали историки, изучали столыпинские реформы, реконструировали замыслы Столыпина, инструментарий, которым он пользовался, и анализировали полученные результаты, мы узнали о Столыпине гораздо больше, чем за все предыдущие годы, прошедшие после его трагической гибели в 1911 году.
5: Неужели в советские годы его не изучали? Ну, хоть как-то. Можно позитивно, можно негативно.
6: Его, конечно, изучали, но здесь нужно понимать, что советская историография здесь действовала почти вся в русле ленинских оценок и оценок левой прессы дореволюционного времени. А это, конечно, значительно сужало исследовательское поле. Столыпин говорил, отечество наше должно превратиться в государство правовое. Он говорил сначала граждане, потом гражданственность. Его мечта и, собственно, меры, которые он принимал, находясь во главе правительства, были направлены на то, чтобы человек получил возможность реализовать себя. Естественно, поскольку 85% населения России того времени были сельскими жителями, 80% были крестьянами, так или иначе, эти меры были направлены на сельское население России. Но аграрная реформа – это только часть из них. А, например, переселенческая политика Столыпина, с которой связан вот этот термин «столыпинский вагон», а почему он такую негативную коннотацию приобрел? Потому что позже уже, значительно позже, лет на 25 примерно позже гибели Столыпина, эти вагоны стали использоваться для перевозки заключенных. Они не Столыпину для этого использовались. А в столыпинские времена была разработана, или вернее, усовершенствована, разработанная ранее программа освоения Сибири. И у нас целый ряд регионов современной Сибири, в том числе Алтайский край, например, являются в чистом виде продуктом столыпинских реформ. Вот говорят, вот смотрите, о мифах поговорим. Народ запихивали в эти столыпинские вагоны, чуть ли не насильно отправляли в Сибирь, кто-то оттуда умудрялся забежать, кто-то там погибал, немногие выживали. Да нет, нет, это была важнейшая государственная программа, направленная, первое и главное, на улучшение качества жизни людей, а второе – на освоение огромных малонаселенных территорий. За 6 лет столыпинских реформ население Сибири выросло в полтора раза. У нас мощность вот этой всей переселенческой инфраструктуры железные дороги, переселенческие пункты, землеустроительная комиссия составляла, по оценкам экспертов, где-то 100 тысяч человек в год. У нас на пике ехало за Урал 700 тысяч. Что двигало людьми? Поиски лучшей доли. Столыпинское правительство прямо говорило, выпускались такие маленькие брошюрки, они полкопейки стоили, так назывались «Переселение за Урал и на Кавказ», там часть переселенцев туда двигалась. Там сразу предупреждали людей. Переселение – это очень ответственный жизненный шаг, требующий и энергии, и здоровья, и наличия каких-никаких сбережений. Если вы видите другую возможность улучшить свою жизнь, пожалуйста, воспользуйтесь ей. Если нет, если вы все продумали и решили, то вот вам вся раскладка, начиная, там, не знаю, от расписания поездов и заканчивая адресами землеустроительных комиссий. Это была очень продуманная программа, когда правительство пообещало гражданам определенные условия и тщательно следило за выполнением этих условий. Мы в сегодняшней своей работе вдохновляемся, в том числе вот этими выдающимися успехами Столыпинского правительства.
5: Я боюсь сейчас навлечь на себя гнев сверху, но вот что-то у меня очень прямые ассоциации с нынешней программой дальневосточного гектара.
6: Я знаю, что коллеги, которые работали над этой программой, учитывали в том числе и опыт столыпинских реформ. На карте тогда России образовались, даже мы пытались посчитать, не смогли, но сотни, наверное, тысячи даже новых населенных пунктов. Ну, я, конечно, изучал все это теоретически, внимательно, документы читал. Ну, как-то удалось поехать в Алтайский край, как раз по Столыпинским местам. И идея была как раз в том, чтобы поискать в таком экспедиционном порядке потомков столыпинских переселенцев и с ними поговорить. Искать долго не пришлось. Ну, вот как раз в Славгородском районе человек говорит, он тогда там какую-то должность занимал в руководстве района, говорит, слушайте, а я сам, вот у меня бабушка, она маленькая была, когда они сюда переехали. Я говорю, слушайте, ну вот вы расскажите мне, что люди говорят, какая была мотивация. Но так-то более-менее понятно все, но все-таки мир крестьянина очень узок. Вот, ну, что, вот деревня, вот поле, вот речка, вот лес, вот кладбище свое. Ну, что, куда еще? Зачем ехать за 3-9 земель? Он говорит, а я вам скажу, мне бабушка рассказывала, это очень просто. Она говорит, мы здесь наконец-то наелись. Вы понимаете, нам трудно себе представить, что право на покос травы для скотины было сильно ограничено. Если ты покосил траву, значит, где она есть, а это могла оказаться помещичья земля, то большие штрафы и очень-очень негативные последствия для человека. Дрова нельзя из леса принести. А здесь большие площади, десятина, это чуть больше гектара, на члена семьи. Бери, обрабатывай, причем земля временно в аренду, потом при выполнении условий обработки этой земли в собственность. У нас в результате этих мер себестоимость произведенного за Уралом сельскохозяйственного продукта, хлеба, масла, оказалось настолько ниже себестоимости сельскохозяйственных товаров, производимых в центральной части России и в южной, малороссийских территориях, что пришлось вводить внутренний таможенный тариф, так называемый Челябинский перелом, чтобы не обесмыслить полностью занятие сельским хозяйством в старых, так сказать, российских губерниях.
5: Если я правильно помню, в советские годы одной из ключевых претензий, с одной стороны претензий, с другой стороны заслуг, которые ставили Столыпину, это системное разрушение или попытка разрушения крестьянской общины.
6: Вот еще один миф, что Столыпин разрушал общину. Он ее не любил, и он говорил о том, что она тормозит развитие крестьянской инициативы, но вместе с тем ничего он не разрушал, ему вообще не свойственно была деструктивная деятельность. Он говорил, там, где община нежизненна, там, где она не дает инициативе человека развиваться, там она должна прекратить свое существование. Там, где она эффективна, пусть будет. Людям дано было право выйти из общины. Вы понимаете, нельзя было человеку уехать в город учиться. Нельзя было принять какие-то решения по земле, которую человек обрабатывал, потому что община раз в какое-то количество лет, ну, классически раз в 12 лет, устраивала передел земельных участков. И вот вопрос стоял о том, чтобы предоставить людям право выбора. Это право было предоставлено, и многие действительно этим правом воспользовались, из общины вышли и стали строить свою жизнь.
5: Для аудитории, которая не имеет профильного исторического образования и которая только что-то где-то слышала, а чем принципиально в таком случае крестьянская община отличалась от советского колхоза?
6: Ну, в каком-то смысле советский колхоз воспроизвел некоторые общинные практики, но, скажем так, крестьянская община была все-таки в большей степени такой самоуправляющейся единицей, но порядок этого управления был, конечно, очень архаичным. Ну, что, если уж говорить вот об аграрной реформе Столыпина, это часть его большой программы по модернизации России, что это? Право выделить свою землю из общинной земли, то есть это так называемый отруб, или уйти на хутор. Это ликвидация через полосец, когда у человека кусочек земли здесь, кусочек рядом, кусочек там еще через полкилометра, потому что здесь хорошее место, здесь так называемое неудобие, здесь вообще болото. Вот выделить отдельный кусок земли, обрабатывать его и там даже из болота делать уже цветущий сад. Поэтому вот в чем было дело. Или вообще возможность выйти из общины, уехать в город, заняться каким-то другим делом. Поэтому, конечно, это огромные такие тектонические изменения в жизни деревни, которые назрели, давно назревали, с как минимум 1861 года. Крестьян освободили, но освободили не до конца. Там остались выкупные платежи, которые только в 1905 году отменили. И главное, вот община вот эту народную энергию и мощь, как говорил Столыпин, она, конечно, придавливала. Поэтому нужно было людям дать возможность жить своим умом, зарабатывать, богатеть. Результаты этого оказались видны сразу. Современники вспоминали, что крыши домов стали крыть черепицей вместо соломы. Возник интерес к культурной жизни. В деревнях стали открываться избы читальные. Люди стали учиться грамоте, развивалось начальное образование.
5: Это при том, что к началу 20 века подавляющая безграмотность.
6: Подавляющая безграмотность. И, кстати говоря, вот если мы почитаем воспоминания тех, кто реализовывал проект ликбеза, ликвидации безграмотности, то они как раз пользовались наработками Столыпинского правительства. Это было задумано тогда, и надо отдать должное, что многие ограничения, которые сковывали действия Столыпинского правительства, например, после революции они ушли. Ну как, у Столыпина была большая оппозиция справа, помещики. Так называемый вот этот феномен испуганного помещика, который сначала испугался, а потом попытался взять реванш, и поэтому, конечно, большие были препятствия для реализации задуманного. Поэтому очень важно, правильно сформулировали следующую задачу, реконструировать образ России будущего, каким Столыпин его представлял, смотреть, что он предлагал, как пытался это сделать, какие получились результаты и почему.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
5: В студии журналист Алексей Штейнбух и заместитель министра образования и науки Российской Федерации, кандидат исторических наук, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Мы продолжаем разговор про реформы Столыпина. Давайте продолжим. Вот с ситуацией ограничений мы как-то более-менее разобрались. Да, есть испуганный помещик с одной стороны, есть реакционное движение той же самой общины, которой, конечно же, не хочется, чтобы из нее уходила движущая сила в виде рабочих рук. С третьей стороны, плюс, учитывая должность и премьера, и министра внутренних дел, там еще и левый блок социалистов что-то там бузит. Как выглядела идеальная мечта Столыпина, как он хотел видеть Россию будущего?
6: Столыпин много говорил об этом. Не зря он говорил: дайте нам 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Да и нам в помощь подсказки европейских аналитиков того времени, известный французский экономист Эдмон Терри, когда посетил Россию, проанализировал меры, предлагаемые, реализуемые Столыпинским правительством, и те результаты, которые уже удавалось получить, он сделал прогноз, что Россия к середине 20 века будет первой экономикой Европы с населением, превышающим население остальных европейских стран. И, конечно, неудивительно, что многие увидели в этом, кстати говоря, угрозу. А Столыпин видел Россию страной комфортной для проживания, государством правовым, там, где права человека, труда, его интересы защищены законом, где закон исполняется. Столыпин увидел Россию государством безопасным.
5: Безопасным для кого?
6: Для всех. Вот его меры, такие жесткие, репрессивные меры, мы упомянули, Столыпинский галстук. Знаете, кому принадлежит это выражение? Выражение принадлежит члену, как тогда говорили Государственной Думы, Федору Измайловичу Родичеву. Родичев был человеком достойным, лично смелым, участвовал в русско-турецкой войне, был очень популярным депутатом, яркий оратор, трибун. И вот он сказал, выступая с думской трибуны, когда упоминал о вот этих мерах антитеррористических, были введены военно-полевые, военно-окружные суды. Это временные меры, направленные против разгула терроризма в России.
5: Тоже идея Столыпина.
6: Это идея, за которую Столыпин взял ответственность. Идея и Столыпина, идея Николая II. Это противодействие вот этим потрясениям, которые потом назвали революцией 1905 года. Вытаскивали Россию с пучины, в которую она могла скатиться еще тогда, хирургическими методами. Столыпин, конечно, он очень сожалел об этом, но говорил, что нужно уметь отличать кровь на руках врача от крови на руках палача. Так вот, Родичев говорит, что вот у нас по всей стране то, что потомки назовут, возможно, потом столыпинским галстуком. Родичев сошел с трибуны, и к нему подошли секунданты от Столыпина, который в это время находился в правительственной ложе в Думе. Вызвал его на дуэль. И больших трудов стоило эту ситуацию успокоить, потому что еще не хватало, чтобы премьер-министр дрался с членом Государственной Думы на дуэли.
5: Оба-то не последней смелости были персонажи.
6: Абсолютно верно. И оба по-своему, конечно, желали России блага. У нас были подсчеты, если я не ошибаюсь, порядка 3000, там чуть меньше, человек были казнены в результате решения военно-полевых, военно-окружных судов.
5: Очень немного, объективно.
6: Немного, очень много, если иметь в виду, что на протяжении 19 века смертная казнь в России практически не применялась, там декабристы, по-моему, чуть ли не единственное исключение, но жертвами революционного террора стало в 10 раз больше человек.
5: С самого конца 19 века, это 1914 года, почти 30% управленческого аппарата империи пострадало от революционного террора.
6: Поэтому, конечно, безопасность – это один критериев России будущего, один из важных. Но знаете, что еще? Столыпин, вот ему приписывают тоже такое выражение, он не произносил его. Сначала успокоение, потом реформа. Не просто не произносил, а это противоречит его подходу. Потому что, по его мнению, реформа и создание условий для реализации людей, для самореализации, для улучшения условий их жизни, они были необходимым условием, одним из необходимых, наряду с репрессивными мерами, для того самого успокоения.
5: А история по поводу того, что вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия?
6: Абсолютно верно. Многие его яркие выражения, в том числе это, были сказаны с трибуны Государственной Думы в полемике с депутатом.
5: Аграрная реформа направлена на то, чтобы повысить производительность труда или для того, чтобы дать людям уровень жизни на селе?
6: В конечном счете для этого, для развития экономики и для того, чтобы дать возможность человеку трудиться, воспользоваться результатами своего труда, чтобы богатели люди и тем самым богатела страна.
5: А как это укладывается с идеей технологической модернизации страны, с переводом ее на технологические рельсы и с превращением ее из аграрной страны в технологическую?
6: Легко, это было требование времени, это был естественный экономический процесс. Его не Столыпин придумал, и не он был, можно сказать, его главным проводником. Ну, смотрите, 61-й год, крестьяне получают личную свободу.
5: Без земли.
6: Без земли. Землю они должны выкупить у помещика, государство им дало на это кредит, с помещиками расплатилось векселями, которые быстро обесценились, а крестьяне, наоборот, живыми деньгами до 1905 года платили проценты по вот этой ипотеке тогдашнего времени за свою землю, вот эти выкупные платежи. Конечно, многие стремились так или иначе, с разрешения общины, без разрешения ее, уйти в город, влиться вот в это движение индустриализации России. И Столыпин, другая часть его программы реформ, конечно, это и улучшение условий труда рабочих, и приведение нормативной базы для экономического развития в соответствии с требованиями того времени. Там масса законодательных актов была принята об акционерных обществах, о развитии нефтепромысла, кстати, в Баку. Это
5: Домский товарищество братьев Нобелей.
6: Конечно, да. Поэтому индустриализация страны шла полным ходом при Столыпине, и нужно было в том числе для этого освободить руки в деревне, сделать сельское хозяйство более эффективным, чтобы получить рабочую силу в городах в том числе.
5: Тоже производительность при меньших трудозатратах?
6: А помещики в это время беднели. И это тоже был естественный процесс, потому что потихонечку центр экономической жизни из деревни переходил в город, ну и что, крестьян у них бесплатного этого крестьянского труда не осталось, они испугались в 1905 году, многие испугались. И когда Столыпин предложил наряду с аграрной реформой реформу местного управления и самоуправления, то есть дотянуться государством до самой земли. У нас власть государственная, между прочим, заканчивалась в губернии. Уездная власть, ну, районы по-нынешнему, это сословное управление. Предводитель дворянства уездные все вопросы решал. Там и землеустройство, и дорог, и школы, и так далее. Конечно, Столыпин хотел сделать жизнь русского человека, подданного русского царя, лучше. И много на этом пути удалось ему сделать, но многое не удалось.
5: У нас сейчас 172-й федеральный закон о стратегическом планировании, основы госполитики в области стратпланирования нам дают ход по стратпланированию России на 6 лет, 12 лет, 3 года среднесрочный прогноз. Мы четко понимаем, исходя из документов стратуровня, о том, как должна выглядеть Россия к 2030, 2036 году, 2050 году и так далее. У Столыпина на сколько лет было рассчитано все это замечательное действие?
6: Ну вот он говорил, дайте нам 20 лет покоя. Это он имел в виду, конечно, должно было смениться поколение. Но я должен вам сказать, что когда вот этот феномен испуганного помещика стал потихонечку растворяться, этот испуг начал проходить, они стали понимать, что столыпинские идеи реформ местного управления направлены на то, чтобы отобрать у них единственное, что оставалось – местную власть. Деньги они и так теряли, а без власти остаться не хотелось, даже без, вот, без формальных таких привилегий, преимуществ. Поэтому у них были возможности через съезд объединенного дворянства сбегать, пожаловаться царю. И эти пользовались. И в результате, капая ему на мозги, они стали добиваться результата. И если мы смотрим, сохранились камерфурьерские журналы, запись, кто когда к царю заходил, мы видим, что с 1909 года количество, а Столыпин, напомню, министр внутренних дел с 1906 и председатель правительства с 1906, погиб в 1911, вот с 1909 года сокращается интенсивность речи царя со Столыпиным. Столыпин не в опалу, конечно, попадает, но он, кстати, поднадоел царю, которому на Столыпина все время жаловались. Поэтому Столыпин понимал, что времени у него мало. Он понимал, что здоровье его сдает. Он погиб, ему не было 50 лет, 49 лет. Но организм его был полностью изношен. Вскрытие показало, да и сам он говорил своим соратникам, что боится долго не прожить. Говорит, уже были обмороки, сердцем плохо. Он всего себя отдал России. Поэтому он понимал, что лет много ему не отведено. И он в 11-м, по-моему, году, он говорил, что они, вот он про своих оппонентов говорил, они думают, что я революцию победил, что угроза эта исчезла. Она не исчезла, она просто отодвинулась. Лет на 5 я ее отодвину. Он ошибся на один год. В 11-м году он говорил про 5 лет.
5: Ну, по сути-то, не ошибся. Февраль 17-го, истоки-то его в 16-м, в 15-м годах.
6: Он очень точно это спрогнозировал. Он говорил, вот его там подают тоже как такого противника представительной власти, парламентаризма. Он разогнал две государственных думы. Он создал третью государственную думу, с которой правительство работало. И он говорил тогда же, там, в 10-м году, что как ни плохи наши представительные учреждения, как их не ругают, но Россия под их влиянием изменилась в корне. Когда придет час, встретит врага сознательно. Я хочу сказать, что вот эти населенные пункты, которые созданы столыпинскими переселенцами, потомки переселенцев, а между прочим, потомки переселенцев – это сибирские дивизии, которые в 1941 году отстояли Москву, это дети переселенцев. Благодаря столыпинской переселенческой политике в Сибири появились люди, которые родили детей, и вот эти дети в 1941 году оказались под стенами Кремля и откинули нацистскую заразу отсюда. Он резерв создал стратегический для нашей страны. Поэтому населенные пункты, здания, люди, потомки столыпинских переселенцев, потомки тех, чья жизнь тогда стала лучше, получилась перспективу, это и есть живое столыпинское наследие сегодня.
5: Ну вот на этой вот позитивной ноте мы сегодня закончим, тем более, что время наше подошло к концу. Мы разбирали, что же хотел сделать один из величайших реформаторов России Петр Аркадьевич Столыпин. Глава правительства, министр внутренних дел. На протяжении длительного времени человек, который строил во многом фантастическую уникальную карьеру, прыгая через чины и звания, как мало кто в его годы. А помогал нам в этом разобраться заместитель министра образования и науки Российской Федерации, кандидат исторических наук, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. Татьяна Ильич, спасибо.
6: Спасибо большое вам.
5: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Впереди тоже будет много интересного.

0: Это программа, главным лицом и фигурой которой сегодня является замечательный психолог, всеми нами любимая Ольга Ивановна Маховская.
1: Добрый день, дорогие.
0: Ну и я, конечно, Дмитрий Таиров, тоже не в последнюю очередь появляюсь.
1: Без вас я никогда бы не смогла раскрыть ни одну тему.
0: Поэтому
1: так интересно.
0: Спасибо большое за комплименты, равно как и мы без вас тоже как без рук. Давайте сегодня, с вашего позволения, выясним, что такое законы привлекательности.
1: Ой, это некоторые такое, закономерности, да, которые объясняют, почему нам кажутся симпатичными одни люди, а другие кажутся неприятными.
0: Парадоксально можно, да, заметить, что бывает человек фантастически красивый, а привлекательности в нем ноль.
1: Да, вот в эту ловушку чаще всего попадают молодые режиссеры, между прочим, когда они берут на главные роли красивых актеров, а фильм прогорает. Опытные актеры знают, что законы привлекательности работают по-другому, и как раз красивые люди не заражают аудиторию. Это должны быть люди обаятельные, люди с такими детскими инфантильными реакциями, спонтанные, с неправильными лицами и так далее. Но главное, они должны быть искренними, потому что в вопросах межличностных отношений, симпатия, любовь и так далее, мы больше всего ценим искренность и очень внимательны к подлецам. Так вот, таким тестом привлекательности является простая улыбка. Вот она искренняя или нет? Ну, вы знаете эти разговоры там у американцев, неискренние улыбки. Мы к этому внимательны просто. Мы точно так характеризуем своих друзей, что она улыбается, а глаза злые. Да? Или скалится, как будто бы волк.
0: А
1: да?
0: Может, она только что операцию себе сделала косметическую?
1: Ну, может быть, она...
0: Пластику какую-то, улыбаться нельзя.
1: Да, ну, на губы уточкой, это лопнут, да. Но это уже искусственность, насколько усугубленная, понимаете? Там уже у них там свои какие-то законы привлекательности уже наступают, неизученные. Но то, о чем я говорю, это же экспериментально подтверждено. Людям предъявляли фотографии, где были прекрасные семьи, симметричные лица с большими глазами, пышными губами, ну, классические красавцы и красотки, и полный рост, и только лицо. Тем не менее, статистически более привлекательными оказывались не очень красивые люди, но они улыбались хотя бы слегка. Потом оказалось, что те, кто улыбается широко, как, не знаю, как Юрий Гагарин, да, те вообще выбивались в лидеры, да. Это подсказка тем, кто думает, что то счастье зависит от качества косметики, оно все-таки зависит от качества вашей реакции, неподдельной.
0: Неподдельной.
1: Ее надо не потерять, да.
0: Неподдельной, ведь научиться скалить зубы и широко так улыбаться, как Юрий Гагарин, потренировавшись у зеркала, можно, можно. Другое дело, что вы за этой улыбкой таите.
1: Вот эти эксперименты мне напоминают еще одна серия экспериментов про привлекательность уже женской фигуры. Вот есть же был, по крайней мере, стандарт 90-60-90, да. Потом его проверяли тоже на большой выборке. Именно таких женщин отобрали вживую, их предъявляли. И рядом с ними ставили там 1:5 женщин нестандартной внешности, широкими бедрами. А большинство, 9 из 10, выбирали эту толстушку. Да, все понимали. До эксперимента все говорили, что они не хотят никаких толстых, они хотят худую, да, стройную, да, да, элегантную. Да.
0: Идеал.
1: А то, что называется социально ориентированное поведение, а в реальности выбирали женщину нестандартную. И бог его знает, как теперь под эту женщину себя, ну, как имитировать. Вот. Но это другая тема. Да? Мы говорим сейчас просто о законах, которые определяют привлекательность вот с первого взгляда. Там другое дело, как там будут складываться отношения, они зависят уже от других законов. Но если вы в толпе и вам нужно выделиться, то мало надеть красную шапочку.
0: Красную рубаху.
1: Красную рубаху, да. Или что-нибудь громкое спеть, или, не знаю, упасть, ну, как-то смешно.
0: Ну, громко хотя... не хохочи, это дурость. Помните, Пашка Колокольников говорил?
1: Да. Вот, кстати, где развилка Пашка Колокольников в 60-е годы, где произошла развилка.
0: Как можно улыбаться, когда столько проблем и кругом враги?
1: Вы знаете, есть психологи кросс-культурные, которые считают, что вот эти браки, в том числе в экранизациях, они особенность советского и постсоветского периода. Проанализировав даже такой трагический роман, как «Анна Каренина», обнаружили, что улыбка и смех упоминаются более 500 раз. То есть почти на каждой

0: границы, кто-то выдает живую радостную реакцию. А экранизации такие, как будто бы это такая развернутая реклама бюро ритуальных услуг.
1: Да, да,
0: мы знаем,
1: да,
0: что все, да, все, все будет плохо, и что героиня обречена 1,5-2 часа.
1: То есть искусство по-прежнему в большом долгу.
0: Но веселее нужно, товарищи. Да. Но, кстати, комедии ведь у нас тоже появились где-то в 60-е годы. Вот слетали в космос, и как-то груз с плеч, да, стали вдруг оживать, веселиться и почувствовали прилив сил.
1: Как
0: и
1: на Луне зажили, смея, полегче, да, отталкиваясь от грешной земли, немножко приподнимаясь над ней, да, действительно.
0: Ну, да.
1: Чем больше в наших эмоциях и реакциях искренности и, конечно же, доброго задора, тем больше мы привлекательны, говорит нам специалист-психолог Ольга Ивановна Маховская. Прислушивайтесь, друзья, учитесь.
0: Еще, вы знаете, есть такая особенность. Нам нравятся люди, которые с интересом и восхищением смотрят на нас.
1: Слушают при этом или нет? Или только
0: и
1: смотрят?
0: И слушают. Но и если слышат, они еще слушают, то мы считаем, что они еще и умные. Умные, да. Мы оцениваем привлекательность других в терминах собственной привлекательности. И те люди, которые к нам благоволят, и нас и слушают, и смотрят на нас, и помогают, кажутся нам особенными. Поэтому понравиться очень легко.
1: Но означает ли это, что люди такого более сурового, сдержанного темперамента и вида, они выбирают в себе в собеседники, в спутники, в их представлении привлекательность как раз в том, чтобы будет быть более сдержанным. Британцы, скажем, да?
0: Ну, вот это сдержанное британское поведение, аристократическое, оно, в общем-то, является пропуском в высший свет.
1: Это там уж признак... точно нельзя хохотать.
0: Там нельзя хохотать, да, там нельзя уронять лицо, и людей учат выдерживать как боль, так и радость.
1: Да, давайте в нашу реальность, к нашим людям. Ну вот человек такой вот много думает, очень серьезный. На него произведет впечатление улыбающий человек? Скорее всего, да. Но близость, как вы сказали, мы стараемся смотреться в зеркало, да, вот. И в этом зеркале нам приятнее видеть все-таки что-то похожее на себя, или это тоже не всегда?
0: Да, да, конечно. Да, конечно. Сходство, не только симпатия к нам, но и сходство двух людей.
1: С вашими взглядами, вашими ощущениями.
0: Да, и даже лица. Старое наблюдение, что нам нравятся те, кто похож на наших родителей. Но это узнавание родного лица или своего.
1: Но
0: или...
1: тоже вспоминаю ваши слова, что, как правило, люди двойников своих недолюбливают. Побаиваются. И... а вдруг этот двойник лучше меня?
0: Это когда они находятся в конкурентных отношениях, конечно, они терпеть не могут. И некоторые люди просто других отношений не знают. Они все время
1: конкурируют.
0: Да, они все время конкурируют там, где надо расслабиться и вообще получать удовольствие. Вот. Ну, это их проблемы, и есть люди, к слову сказать, которым никто не нравится, никогда не поверит, что они кому-то нравятся, они не хотели бы вообще полагаться на критерии «нравится, не нравится». Это все тот же нарциссизм, да, шизоидность и так далее, это вообще не про людей. Мы же с вами говорим о том, как оказаться в какой-то приятной, эмоционально поддерживающей среде, где просто тепло и уютно. Ну, надо действительно как-то друг друга поддерживать и вызывать теплую улыбку. И потому что нам несколько часов проводить иногда рядом с человеком. Если он вызывает напряжение, то вы придете домой измотанным, уставшим, злым.
1: Из вагона, простите, выйдете из купе. Попутчики, да, ведь тоже это очень важно, с каким...
0: Да, так
1: кто-то
0: просто
1: начинает болтать, кто-то начинает пить, кто-то сидит с каменным лицом. Друзья, ну, самое важное вы услышали, как всегда. Вы же очень внимательны, умны и не менее нас интересны. Но, конечно, не интереснее, чем наши гости, хотя не знаю, кто тут из нас...
0: Да, ладно.
1: Гость Ольга Ивановна Маховская, наш специалист.
0: Спасибо, что были с нами. Да.
1: Слушали вы внимательно, за это вам большое спасибо. Меня зовут Дмитрий Таиров, и мы с Ольгой Ивановной Маховской прощаемся с вами на некоторое время. Говорю вам до свидания.
0: Счастливо.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним истории сразу двух песен. Эти композиции очень разные, но их объединяет дата издания – 1970 год. Первая песня – это известные композиции группы Led Zeppelin «Immigrant Song», а вторая – «Let It Be», вошедшая в последний одноименный альбом «Beatles». Начнем по порядку. Песня «Immigrant Song» была написана музыкантами Led Zeppelin, Джимми Пейджем и Робертом Плантом летом 70-го года в ходе европейских гастролей группы, которые открывались концертом в Рейкьявике. Но за день до концерта чиновники объявили забастовку. Шоу оказалось под угрозой срыва, однако музыканты не сдались. Концерт перенесли в здание университета, и зал был переполнен. Вокалист Роберт Плант позже вспоминал: «Реакция публики была феноменальной. Мы были гостями в стране льда и снега». Именно из этой поездки родилась строчка, ставшая визитной карточкой трека. «Мы прибыли из страны льда и снега». Уже через 6 дней после выступления в Рейкьявике песня была исполнена на следующем концерте. Несмотря на название «Песни иммигранта», лирика композиции рассказывает о древних викингах, путешественниках и первооткрывателях. Роберт Плант вложил в текст свою любовь к истории. В момент написания он думал о первооткрывателях и о том, что они чувствовали в своих экспедициях. В ноябре 70-го песня вышла в качестве сингла, хотя участники группы и были против. Но композиция получила хорошие отзывы и открывает альбом, который мы знаем как «Led Zeppelin 3». Долгое время Led Zeppelin открывали свои концерты именно «Immigrant Song». Однако в 73-м году песню переместили на бис, а после 74-го и вовсе убрали ее из сет-листа. Но сегодня, спустя более 50 лет, песня продолжает оставаться популярной. Ее много раз использовали в различных фильмах, например, в ленте «Школа рока».
4: Саммер заслужила 50 золотых звездочек!
5: Не для того старалась.
3: А также исполняли много раз другие музыканты. Одна из самых необычных версий была представлена вокалисткой Тарией Турунен в концерте с симфоническим оркестром.

осенью 1970-го, когда Led Zeppelin представили Immigrant Song, поклонники другой группы были расстроены новостями о распаде своей любимой команды и слушали последний альбом в дискографии Beatles «Let It Be». Пластинка вышла в мае 70-го и стала 13-м номерным альбомом в рок-багаже знаменитой четверки. Однако большинство песен для последней работы было записано еще в январе 69-го, еще до записи предыдущего релиза «Abbey Road». В это время в группе уже был раскол. В 1969 году двое участников Beatles, Джордж Харрисон и Джон Леннон, уже запустили сольные проекты. В коллективе начали возникать финансовые затруднения, которые не помогла решить даже смена менеджера группы. А процесс распада неумолимо продолжался. В такой обстановке и шла работа над диском «Let It Be». Над созданием альбома работал продюсер Фил Спектор. Ему отдали все фонограммы из предыдущего, так и не выпущенного диска «Get Back». И продюсер использовал эти материалы, разбавив их новыми песнями, в том числе и одноименным хитом «Let It Be». 7 апреля, менее чем за месяц до релиза пластинки, Маккартни выпустил собственный сольный альбом и дал прессе интервью, в котором рассказал о распаде коллектива. Поклонников шокировала эта новость, ведь о том, что происходило внутри группы, на тот момент знали только сами музыканты. 8 мая 70-го поступил в продажу последний 13-й альбом легендарной команды. Спустя неполные две недели, 20 мая, вышел документальный фильм «Let It Be» о жизни коллектива. Правда, на премьеру не пришел ни один из его героев. А в 71-м лента получила «Оскара» за лучшую запись песни к фильму. Сама песня «Let It Be» была написана Полом Маккартни. Идея композиции пришла к Полу во сне, в котором он увидел свою покойную маму. Это произошло в очень сложный для него период, когда он переживал из-за взаимоотношений в группе, и явление мамы приободрило его. Музыкант вспоминал: «Одной ночью во время этого напряженного периода мне приснился сон, в котором я увидел маму. Это было так удивительно для меня, и она очень меня обнадежила. В том сне она сказала: "Все будет в порядке". Я не уверен, что она использовала слова "Let it be", но суть ее совета была именно в этом, а именно: не переживай так сильно, все будет хорошо. Песня заняла первые места в хит-парадах многих стран. Это был последний сингл Beatles, выпущенный за время их официального существования. Он и завершит нашу радиовстречу с двумя популярными, но с разной историей песнями. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
3: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
1: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. В ходе визита президента Владимира Путина в КНР планируется подписать документы по атомной энергетике. ЕС в марте заплатил за российский СПГ максимальную сумму более чем за год. Об этих и других событиях далее подробно. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта, говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, за сутки силами группировки также нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Рубежного, Рясного и Бударок. По данным Минобороны, южная группировка в течение суток улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ в районе 6 населенных пунктов, в том числе Краматорска и Константиновки, уничтожила до 160 боевиков. Россия и Китай не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания. На это обратил внимание Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Более того, как отметил Путин, Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Видеоролики с обращением президента Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Визит лидера России приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Владимира Путина будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпорации и представители крупного бизнеса. В ходе визита президента Владимира Путина в КНР планируется подписать документы по атомной энергетике. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, это соглашение о работе в сфере термоядерных исследований, соглашение о работе в передовых прорывных направлениях. Китай также проявляет все больший интерес к сотрудничеству с Россией по Северному морскому пути, заявил глава Росатома. По его словам, есть формальные показатели этого интереса. Рост объема перевозок между Россией и Китаем по Северному морскому пути по итогам прошлого года составил более 5 миллионов тонн. Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет. Для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также отметил, что стратегические риски, лобовые шибки НАТО и России возрастают. Замминистра отметил эскалационный нарратив европейских столиц о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности с Россией. Как подчеркнул Рябков, в результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой шибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями. Власти Бурятии проверят на безопасность все туристические объекты в республике после того, как на Байкале перевернулась аэролодка с 18 туристами, сообщил глава местного правительства Алексей Цыденов. Аэролодка «Север-750», салон которой, согласно характеристикам, вмещает до 10 человек, перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии во вторник. По информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК. Глава республики пообещал принять самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывает туристам. Россия по итогам марта заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз с долей 26%. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата. ЕС закупил у России СПГ примерно на 933 миллиона евро, что на 12,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Это максимальный показатель с января прошлого года. США с поставками своего СПГ заняли первое место 43,5%. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро. В пятерку европейских покупателей газа из России также вошли Франция, Бельгия, Венгрия и Греция. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Предыдущий рекорд на эту дату был установлен в 1979 году, тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса, а самая холодная температура для 19 мая была зафиксирована в 1893 году. В тот день она опустилась до минус 2 градусов. В связи с аномальной жарой в Москве в Подмосковье действует оранжевый погодный уровень, который предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он будет действовать до конца суток пятницы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда заняла предпоследнее 10-е место в западной конференции. Федерация хоккея России подала апелляции в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Встречу между «Уралом» и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Поленков. Напомню, игры пройдут в среду 20 мая. Международная федерация ассоциации «Муай-Тай» восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных соревнованиях во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Центров области 20 мая. В Владивостоке ожидаются перемены, облачность без осадков и до 22 градусов. В Сургуте плюс 11, кратковременные осадки. В Омске до 21 градуса и также возможны дожди. В Новосибирске до 17, будет сухо. В Красноярске и Екатеринбурге до 23 градусов возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков. Днем воздух может прогреться в столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас в городе плюс 31 градус.
0: От детдома к дому.
4: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна, разное время.
11: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. А в ближайшие 2 часа на Радио России прозвучит программа «Разное время», которую ведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
12: Всех приветствуем, действительно так, 2 часа. И по традиции вторник и пятница, напоминаем, 2-й час у нас в обязательном порядке. Анализируем события, которые происходят сейчас на наших новых территориях, ну или исторических, кому как ближе. Поэтому Луганск, Донецк, Запорожье и Херсонская область будут с нами на связи. Завершим интересным, содержательным, ну, практически репортажным материалом, который тоже, надеемся, вам будет приятен. Этот час?
11: Да, этот час.
12: Делам большой земли.
11: Да, мы начинаем с визита в Белгород. Ну, во-первых, повод — мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщает региональный оперштаб. Ну и вообще мы всегда заглядываем в Белгород, узнать, как там люди живут сейчас, тем более, что там изменилось после замены руководства, какие-то, может быть, решения уже приняты. Ну, в общем, за все это отвечает Александр Сердюк. А, Саша, здравствуйте.
12: Добрый день, Саша.
13: Здравствуйте, Борис, Наталья. Действительно, за несколько минут охватить представленное сложно, но я постараюсь. Угу. Обстановка напряженная, продолжают у нас гибнуть люди, получать ранения. Сообщение, с которого вы начали, это штаба. Трагедия произошла в селе Добром Шебекинского округа. Да, атаковал дрон ВСУ легковой автомобиль. Водитель получил ранение. Там же сегодня, ну, в самом районном центре, в центре округа, в городе Шебекино, в результате детонации в пиве дрона ранение получил тоже шебекинец. У него диагностировали акубаротравму. Его доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Ну, в целом, за суд. Каждый день кто-то получает ранения. 2 человека погибли. Это в Борисовском округе. Да, точно так же детонация взрывоопасного предмета. Были за эти дни подрывы на ВОПах. Вот. Ну, ситуация действительно сложная, очень сложная. Противник выбирает своими целями, если вот, знакомиться со сводкой оперштаба, легковые, грузовые автомобили, коммерческие объекты, целенаправленно бьет как FPV-дронами, так и сбросы осуществляет по частным жилым домам. Я предлагаю послушать жительницу Белгородского округа об ударе по ее дому.
14: Во время перелета я была на первом этаже у себя в спальне. Услышала стрельбу, потом резкий хлопок в виде взрыва и как посыпались стекла. Я не стала, это получается, что прилетело в крышу, я услышала, что это в крышу, но я убежала сразу на улицу, потому что побоялась, что, ну, наверное, могу пострадать.
13: Да, вот такая есть. Еще, конечно, у нас за последние, вот 2026 год, да, у нас 37 несовершеннолетних получили ранения. С начала СВО цифра по несовершеннолетним это 267 детей. Сейчас вот из Москвы пришла информация, где наша девочка, которая в начале мая в Губкине пострадала, получила тяжелую травму, переломы конечностей, костей черепа. Ну, лечение предстоит, тяжелая травма предстоит. Большое наш вот сенатор Жанна Шифранова встретилась с ней, поговорила с врачами. Надежда есть, что, в принципе, у девочки все возможное, чтобы обеспечить ей и качественную помощь, и социальную поддержку в перспективе. Вот. Я также предлагаю послушать Ирину Кизилову, главного врача нашей Белгородской областной детской клинической больницы, о детях, которые какие травмы получают и как получают лечение.
15: На сегодняшний день у нас в больнице на лечении находится 6 детей, которые получили миновзрывные травмы различной степени тяжести. Начиная от акубаротравмы, это повреждение слухового аппарата, и заканчивая повреждением конечностей, где дети имели обширные раневые поверхности, и состояние детей оценивалось как тяжелое.
13: Да. Коллеги, ну вот Борис, исполняющим обязанности главы региона Александр Шувалов, да, он провел в понедельник первое совещание с правительством, обозначил приоритеты, но мы понимаем прекрасно, что у него сейчас надо познакомиться, узнать регион. То есть, в первую очередь, конечно, решение есть, указы. Тут вот тоже такая обсуждаемая новость, что прекращаются выплаты жителям Белгородчины, у которых автомобили получили повреждения, компенсация. Но это связано в первую очередь с тем, что выплаты шли не федеральные, а был у нас существовал вот такой фонд общественный, да, вносили взносы. Да, и там, к сожалению, закончились деньги, и пока вот выплаты приостановлены. Ну и также Александр Шувалов у нас встретился с замминистра финансов России, обсуждали вот дополнительную поддержку вот от федерального центра. Вот такие, так что ждем. Что еще хочу отметить? У нас, ну это, как говорится, с прошлого, с 22 года у нас по региону ходят поезда здоровья, сейчас их 6, с конца апреля вот до середины мая где-то они проходили техническое обслуживание. Сейчас вновь вышли на маршруты за все эти вот годы, с 22 года практически 280 тысяч белгородцев получили там помощь, посетили около 700 населенных пунктов. И в свете я вот получил информацию, статистику читаю о посттравматическом ПТСР, так называемом, расстройство. Есть. Пока точных больших цифр нет, но говорят, что белгородцы вот в том году 5 обращались, в этом году пока еще информации нет, но за полтора года на горячую линию психологической помощи вот обратились более 150 звонков, было 31, как раз были связаны вот в этом году с потерей близких, с обстрелами. Скажу по себе, вот сегодня, когда накануне около полуночи завыла опять сирена белгородской опасности, я уже засыпал. Это опять действительно, вот мы в этом режиме живем постоянно. Но к поездам здоровья предлагаю послушать пациентов из поселка Разумное, которые пришли к этому поезду здоровья.
16: Во-первых, до больницы не доедешь. Пешком, если ходить, 2,5 километра не дойдешь. Доктора, которые принимают, все отличные, все очень правильно, молодцы. Стараются сделать все как положено. Нельзя сказать, что кто-то обижен.
17: Ноги у меня сильно болят, давление бывает. Приходила в прошлом году тоже. Хорошие врачи, очень отзывчивые.
18: В основном пациенты пожилого возраста. Основные проблемы – это гипертоническая болезнь, повышенный уровень холестерина крови, проблемы с есть пациенты с подозрением на сахарный диабет. Мы направляем их на дополнительное обследование.
11: Огромное спасибо Александру Сердюку из Белгорода. Он рассказал о последних новостях.
0: Большая страна. Разное время.
12: Ну а теперь перенесемся на Кавказ. Напомним, в конце марта, начале апреля нынешнего года на Дагестан, в общем, собственно говоря, разверзлись небеса.
11: Да, обрушился мир.
12: Проливные дожди, которые стали причиной просто масштабнейшего наводнения, исхода селевых потоков. И, насколько помню, как это данные исторические, это чуть ли не за 100 лет вот, да. Повторение того, той ситуации, которая была в начале 20 века, в 1919 году. 6 человек погибли, и среди них даже 2 детей, к сожалению. Ну и, безусловно, бесконечное количество разрушений, проблем с дорогами, зданиями и даже, по-моему, какой-то был раскол и сход породы горной. То есть у нас еще и рельеф поменялся, республиканский. Но это, наверное, не самая большая проблема. Тем не менее, сейчас, конечно же, в Дагестане решают последствия всех этих разгула стихии и, прежде всего, будут восстанавливать и уже намечено к этому действию 1200 домов, пострадавших от наводнения. Наша коллега Лейла Магомедова из столицы республики Махачкалы с нами на связи с подробностями. Лейла, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Лейла.
19: Здравствуйте, Наталья, Борис. Ну, надо сказать, надо отметить, что небеса до сих пор не сомкнулись над Дагестаном, и у нас постоянно идут дожди. Причем, ну, как говорится, пусть не прозвучит цинично, нет худа без добра. Во всяком случае, та работа, которая была проведена по итогам вот этих вот масштабных затоплений, она сейчас уже дает свои результаты. Махачкалу уже не затапливает так, как раньше при каждом более-менее таком обильном дожде. Вот это уже радует. Да. Коллеги, ну, восстановление идет. Конечно, у нас на слуху села Мамедкала, Абилиотар, и вот буквально на днях новый временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин с очень представительной делегацией вместе с новым председателем правительства, ну, видите, вот такое верховное руководство поменялось, значит, они посетили Мамедкалу. Давайте вот сейчас послушаем Федора Щукина. Это, скажем так, его, может быть, презентация его на российском, на радио России. Очень такая лаконичная цитата, но она, скажем так, программная. Что сделали, что предстоит. Слушаем.
20: Первая стадия, первая фаза в целом завершена. Это устранение последствий. Вода ушла. Но самое главное, у нас минимальный разбег по времени для того, чтобы мы решили вопросы со строительством, с выплатой и целый-целый большой комплекс проблем, которые мы подробно сейчас обсуждали, и они будут освещаться отдельно, обо всех этапах, суммах и сроках мы подробнейшим образом проинформируем население, проинформируем всю общественность Дагестана.
11: Да, ну, продолжайте.
19: Вот смотрите, значит, в Мамедкале об этом мы уже говорили, о том, что вот все дома, вот этот район села, который был затоплен, он находится в зоне риска, постоянного подтопления. То есть в очередной раз может прорвать это вот водохранилище, хотя его сейчас уже укрепляют, но мало ли что может случиться, дожди очень обильные, его опять могут затопить этот район. Поэтому было решено не восстанавливать его, а просто переселить людей. Опять же, выделили участок в 10 гектаров. Сейчас вот председатель правительства на федеральном уровне работает над тем, чтобы поменять статус. Это федеральные земли, сельхозназначение, значит, их под и индивидуальное жилищное строительство, значит, переводят. И построить там людям дома. Каждый получит 10 соток, получит новый дом. И вот опять же, старенькие дома, с которыми люди мучились, там стенку одну поставить,
11: начало века,
19: стенку
11: да.
19: вторую, которые по 20-30 лет теперь они получат нормальные дома и в той зоне, которая не подтапливается. Ну, вот так, такие.
11: Лейла,
19: вот,
11: скажите, на обращение людей все нормально реагируют, собирают все данные, все записывалось?
19: Знаете, здесь тоже много очень проблем, потому что очень много заявлений, но там ситуация такая, что есть многократные заявления от одних и тех же граждан. Большое количество отказов из-за того, что фактически человек не живет там, где была зона подтопления. Вот тут та же самая Мамедкала. То есть от дедов, прадедов осталась какая-то там хибарочка, они в ней не жили, потому что переехали уже в город. Ну, может быть, я не знаю, раз в год, раз в два года они наезжали этот дом, приезжали, если там что-то посмотреть, может быть, на какие-то там соболезнования или свадьбы. Эти люди тоже тоже подает, им отказывают. И вот сейчас возникает такая ситуация, эти вопросы решают.
12: Все равно, конечно, понятно, какая-то компенсация, конечно, семейной, да, собственности, да, быть должна.
11: Ну, то есть работа идет явно. Мы можем сказать об этом, что...
12: Ну и давайте следить. Особенно, да, интересно, да, конечно, как дороги восстанавливаются, угу, после всех этих скальных обвалов, потому что если не восстановят дороги, то какое строительство? Лейла, спасибо вам огромное, всему Дагестану.
11: Привет,
12: поддержка, да, и очень-очень надеемся, что все действительно разрешится в конечном итоге ко всеобщему радости. Двигаемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
11: Ну, тема реабилитации бойцов СВО у нас практически в каждой программе бывает. Действительно, это очень интересно. И вот в Алтайском госпитале краевом для ветеранов войны, войн появилось новое оборудование для реабилитации бойцов СВО. Мария Рудакова уже готова рассказать нам, что это за оборудование и вообще, как в Алтайском крае устроена эта самая реабилитация. Мария, здравствуйте.
12: Добрый день, Мария.
2: Да, добрый день, Наталья, добрый день, Борис. Нужно сказать, что, ну вот, за годы специальной военной операции из краевого бюджета медицинского оборудования закупили более чем на 100 миллионов рублей. Но сейчас, в случае, о котором мы сегодня рассказываем, это впервые такое явление, что частная компания, застройщик, приобрела оборудование на 1,5 миллиона рублей. Причем сначала посоветовались с врачами госпиталя и передали это оборудование как раз отделению реабилитации участников специальной военной операции. Это отделение третий год работает в госпитале, и главное его направление – это восстановление пациентов с нарушениями нервной системы как в стационаре, так и амбулаторно. А вот давайте послушаем, что рассказала начальник госпиталя Ольга Зубова об оборудовании.
21: Уникальное эндоскопическое оборудование для проведения видеоэндоскопических операций. Оно позволяет проводить малотравматичные операции, снижает значительно риск осложнений и улучшает значительно качество жизни наших пациентов. У нас появилась новая категория – это участники специальной военной операции. Конечно, они отличаются по типу ранений, по травмам. У них чаще всего это сочетанные травмы, это травмы головы, это травмы верхних, нижних конечностей. И практически они все нуждаются не только в психологической, да, реабилитации. Именно требуется им физическая реабилитация. То есть восстановление функции конечностей, восстановление функции координации движений. И вот данное оборудование, которое мы сегодня получили, оно, конечно, на самом деле уникально. Оно применяется для разработки суставов и позволяет лечение начинать сразу в ранний послеоперационный период, да, что способствует скорейшему возвращению наших пациентов к активной жизни.
11: Да, Мария, продолжайте.
12: Но это даже получается у нас не сколько реабилитация, сколько вообще очень важный подход, правда,
11: да, к проведению, да, операции. Комплексные, и при этом задействованы вот эти все механизмы.
12: Но мы поняли, что это не все, что есть еще какое-то, да, оборудование, которое как раз позволяет восстановиться, да, и после травмы, после операций.
2: Да, я хочу, чтобы мы послушали еще один небольшой фрагмент. Угу. Там заведующий физиотерапевтическим отделением госпиталя Линарова Чехметова объяснила вот подробно, как работает тренажер для разработки суставов. Давайте послушаем.
11: Давайте, конечно.
22: Артромод Актив. Это вот этот вот аппарат, который мы очень-очень долго ждали. Он предназначен для комплексной реабилитации активной и пассивной, для разработки коленного тазобедренного сустава. Он удобен тем, что здесь все очень мобильно. Система подбора программы. У нас есть похожие аппараты, но, во-первых, они тяжелые. Этот аппарат легкий, мобильный. Любой специалист может поднять его и унести до постели пациента. Если мы его будем использовать в палате на месте, он бесшумный. У нас не индивидуальная палата, а в палате несколько человек, не будет издавать такой шум, и мы можем заниматься 30-40 минут.
11: Ну вот да, что даже это учитывается, очень важно, как мне кажется, и действительно новые средства технические, они помогают.
12: Ну, я так понимаю, что здесь еще в стоимости, да, того оборудования, конечно, которое, да, было предоставлено делу, потому что не каждое госучреждение может себе позволить, как первый вариант, так и, собственно говоря, вот этот аппарат для разработки суставов.
2: Можно я еще немножко добавлю?
12: Да, конечно, Мария.
2: Вы упомянули о том, что это комплексная реабилитация. Нужно сказать, что еще в феврале этого года госпиталь заключил договор с Институтом клинической медицины Алтайского государственного медицинского университета. И клинические психологи с большим опытом работают с ветеранами. Для каждого человека, который поступает в госпиталь, разрабатывается индивидуальная программа.
11: Спасибо. Мария Рудакова с Алтайского края была у нас на связи, рассказала об реабилитации бойцов СВО.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
24: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
23: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
12: Наталья Стребнева и Борис Петухов сегодня для вас работают.
11: Я хотел напомнить, мессенджер, да, 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать какие-то вопросы, не стесняйтесь. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют в нашей стране. И, конечно же, платформа «Смотрим», не забывайте, там большой...
12: И «Вести.ру», как да, ресурс «Вести.ру», всех новостей.
11: Там большой
12: и
11: архив.
12: Но, тем не менее, переходим к нашим делам, поскольку время наше неумолимо, и переносимся с вами в Санкт-Петербург.
11: Ну, точнее, в Кингисепп.
12: Ну да, да. Но, тем не менее, именно из столицы региона узнаем новости об испытании катера РК-950. Вообще-то он предназначен для атомных ледоколов.
11: Да.
12: Но узнаем, какая еще для него, от него может быть нам польза. Алексей Русанов на связи с нами. Алексей, приветствуем вас.
11: Здравствуйте, Алексей.
25: Наталья Борисовна, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Все действительно так. В Ленинградской области стартовали испытания нового катера РК-950. Судно создано для работы с ледоколами, как вы отметили. Все верно. Тесты проходят на базе Кингисеппского машиностроительного завода. Он был создан специально для поддержки атомных ледоколов нового поколения. Отмечу, что вот это судно предназначено для работы в суровых условиях Арктики. И вот именно оно способно выполнять такой широкий спектр задач, связанных непосредственно с обслуживанием ледокольного флота. Но вот этот катер РК-950 разработан с учетом специфики эксплуатации в северных морях, и его главная задача – это, конечно же, перевозка персонала и грузов между берегом и судами, а также между различными объектами на воде. Тут мы сюда включаем и нефтяные, и газовые платформы. Помимо этого, вот это судно может использоваться для патрулирования акватории, оказания помощи при нештатных ситуациях на воде. Особый здесь акцент инженеры Кингисеппского машиностроительного завода, конечно же, уделили возможности круглогодичной эксплуатации.
11: То есть ледовая проходимость, да, у него предусмотрена?
25: Да, да, да. И вот именно, вот, наверное, его основная эта особенность этого проекта является возможность круглогодичной конкретно, да, вот его использования. Я думаю, что о технических характеристиках подробнее нам расскажет управляющий директор военно-промышленного холдинга Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Демиренко. Давайте послушаем.
26: 9-метровый катер РК-950 обеспечивает перевозку людей и небольших грузов между берегом и судном, а также между различными объектами на воде, в том числе нефтяными и газовыми платформами. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акватории. При необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде. Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелковитым льдом. Это достигнуто за счет конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса.
11: А шуга – это как раз вот практически замерзшая вода, но еще не превратившаяся в лед чистый, да?
25: Да, да, да, вот это шуга и, можно сказать, такой мелкобитый лед. Вот.
11: Ага.
3: благодаря вот этой усиленной конструкции днища, специальной защите винтов, и катер как раз-таки способен работать вот в этих акваториях, где встречается это и шуга, и мелкобитый лед. Корпус выполнен из специального сплава, что уже позволило добиться сочетания такой и прочности, и легкости, а также, конечно же, повысить устойчивость коррозии, что немаловажно. Также отмечу, вот когда разбирался в технических характеристиках, для этого катера два топливных бака по 250 литров, они позволяют судно работать автономно на значительных расстояниях, это тоже немаловажный факт здесь. Конечно же, запуск вот, испытания РК-950, вот этого нового катера, важный шаг для развития инфраструктуры ледокольного флота нашей страны. В последние годы в стране активно строятся новые атомные ледоколы, проекты типа «Арктика». Появление современных вспомогательных судов становится таким логичным продолжением, можно сказать, этой программы. И интересно, что в других отраслях региона также наблюдаются значительные изменения. Скажем, вот недавно специалисты отмечали рост доходов у инженеров и водителей, что также подтверждается данными определенными. Ну, а судно РК-950 уже

0: планируют завершить испытания и приступить уже к серийному производству катеров этого типа. Ожидается, что вот эти суда будут востребованы не только в Арктике, но и на других направлениях, о которых мы с вами говорили, где необходима такая надежная техника для работы.
1: Ну да, наши сибирские реки, наши вот...
2: Да и Дальний Восток,
1: да,
2: весь тоже может
1: Дальний Восток. И я действительно, вот мы обратили внимание на появление этого маленького, скажем так, 9-метрового катера, но сколько он проблем позволяет решать, и главное, конечно, свое это для атомных ледоколов, но это просто реально можно на этих катерах наладить спасение людей из затопленных районов.
2: В том числе, кстати говоря, тема последних дней. Алексей, действительно очень интересная тема, особенно ценно то, что вы были допущены до этой информации, скажем прямо, знаем, как тяжело вообще найти контакт с любыми военными и полувоенными структурами, а здесь со всех сторон интересная новость.
0: Да, но не все понятные данные мы можем рассказать.
2: Нет, конечно, мы не претендуем на все, мы просто хотим, да, хотим в очередной раз порадоваться разработке отечественной.
1: Призвать, скажем так, внимание к этому проекту, действительно очень интересно, потому что он универсальный, он и как и для военных, конечно, целей, возможно, использоваться может. Но главное...
0: Небольшой размер, как вы отметили.
1: Да. И вот он может работать на определенных, ну, ограниченных территориях, и это тоже очень важно. Алексей, спасибо. Алексей Русанов был у нас на связи, рассказал, что в Петербурге провели испытание катера РК-950 для атомных ледоколов.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну вот от устройства малых судов дальше по реке.
1: Будь готов.
2: Всегда готов. Ты обнаружил во мне пионера? Да, пожалуйста, это так.
1: Ну, так или иначе, можно ко всему этому относиться по-разному. Ну, со времен уже прошло много, и сейчас, наверное, это больше такая ностальгическая история, которая возвращает нас в детство.
2: А мне кажется, сейчас к этой теме возвращаются, пусть не все называются пионерами, кто-то является орленком или что-то еще совершенно замечательное для организации, созидания, бодрости и патриотизма.
1: Но детям в этом возрасте это просто необходимо.
2: Конечно, как играть в зорницу. Ну так вот, а в Ярославле, в городе на прекрасной русской реке Волге, дворцу пионеров в этом году 85 лет. Ну, собственно, со всеми подробностями, чем славен именно этот дворец пионеров, мы обращаемся к нашей коллеге Ольге Шалаевой из Ярославля, с нами уже на связи. Оля, здравствуйте.
1: Ольга, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, приветствую всех. Ну и, конечно же, всех тех, кто
1: кто может уверенно ответить на вопрос «Готов?» Всегда готов.
4: Всегда готов. Вот всех с праздником, с этим детства своего поздравляю.
2: Взаимно.
4: Нашего детства. Да. И вот этот дворец пионеров, он сейчас немножечко по-другому называется, но в народе его называют дворец пионеров, он так и остался. Вообще он располагается в самом центре города, недалеко от нашей главной Советской площади, на Советской улице, в большом трехэтажном здании, постройки начала прошлого века. Там, по объемам сейчас расскажу, после революции находились педагогический техникум, художественное училище, спортшкола, просто средняя школа, детский сад. Вот это огромное здание, оно было где-то в конце 39-го года, было принято решение о том, что там должны находиться пионеры, развиваться, творить.
1: Кружки разные, там,
4: вдохновляться, потому что на лето 40-го года насчитывалось 40 тысяч школьников в городе, и не было ни одного учреждения, ни дома пионеров, ни детского театра, ничего не было, чтобы детей
2: как-то занять в досуговое время, мы понимаем. Как сейчас это называется, учреждение дополнительного образования, наверное.
1: Тем более дети были другие совсем, дети были дух коллективизма и прочее, они все...
2: А гаджетов не было.
1: Гаджетов тоже не было.
2: Ну, библиотеки, наверное, были, и это спасало. А потом у вас там Волга, там было чем заняться.
4: Вы знаете, у нас много всего было, и в этом дворце пионеров, как вы лодку назовете, так она, собственно, и поплывет. Настоящий дворец был. Были различные, и авиамодельный кружок, и автодело, и фотографии, и водного транспорта, и железнодорожного транспорта. Тракторный кружок был, который в годы войны готовил трактористов и танкистов. Вот. Потом были художественные...
1: А еще мне петь охота.
4: Литературный, драматический. Там даже ребят учили... Ну, в общем, был духовой оркестр свой создан. Вот. На втором этаже располагался большой зрительный зал на 600 мест. Был огромный зал для

0: танцев и для различных, ну, вот, мероприятий,
1: ну, да, да.
0: Скажем так,
1: массовых
0: мероприятий. Но одна из самых любимых, самых ярких комнат в этом дворце называлась «Комната сказок».
1: Угу.
0: И вот об этом рассказала педагог-организатор, педагог дополнительного образования городского центра внешкольной работы Надежда Бурдихина. Давайте послушаем.
1: Слушаем.
0: Я думаю, такого, ну, наверное, нигде не было.
2: Когда открывался Дворец пионеров, вместе с ним открывался сказочный терем. Он до сих пор является единственным в России. Создавалась как комната сказок. В 41-м году здесь был кружок сказителей. И была первая бабушка Арина, Артемьева Лидия, которая занималась с детьми, и она рассказывала сказки вот в этом замечательном тереме. Он был оформлен сюжетами из сказок Пушкина. Затем воспитанница Артемьевой, Лидия Степановна Кузьмина, была Василисой Прекрасной. А затем уже Смирнова Ирина Николаевна пришла во дворец подростком. Затем она закончила институт, и она осталась здесь работать. Это была уникальная бабушка Арина, которая знала более 500 сказок народов мира. Во дворце пионеров роспись Палихская не только в комнате сказок, она была по всему дворцу. Весь второй этаж был расписан палихскими художниками. Огромная группа палихских художников работала над созданием. У нас хранятся в музее эскизы тех картин. Все холлы были в шикарных фресках.
0: В общем, вот такое великолепие.
1: Ольга,
0: у нас
1: и все это погибло, да?
0: Нет, значит, комната сказок сохранена, часть вот этих вот
3: фресок.
0: Рисунков, фресок, да, тоже контуры есть. Но, в общем-то, в 90-е годы не пощадило дворец этот пионеров время. Но хотелось бы сказать, что вот как раз самая вот бабушка Арина, одна из них. Я вот прекрасно помню, сама очень любила в Новый год ходить, мы слушали с удовольствием эти сказки у нее. Вот говорят, они закрылись изнутри этой комнаты, они никого не пускали.
1: Угу.
0: Ну и, в общем, как-то потом было все принято решение вернуть здание.
3: А, то есть это так отстаивали, чтобы да, не
1: да, да, да, прикоснулись. Героическая история была, да.
0: Она существует до сих пор, эта комната, дворец до сих пор существует. Во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь.
1: Угу.
0: И уже с первых дней войны было создано 17 тимуровских отрядов, команд, которые следили за светомаскировкой. Вообще,
1: угу.
0: Детей вот на момент открытия открылось незадолго до Дня пионерии у нас в 1941 году, вот Дворец пионеров открылся, 4000 в день приходило туда ребят, занимались в различных кружках и секциях.
1: Uh-huh.
0: Ну и во время Великой Отечественной войны тут же буквально была создана агитбригада.
1: Да, выступали перед больными,
0: выступали,
1: перед ранеными.
0: Да, они не только перед... Они ездили на заводы.
1: Uh-huh.
0: Перед эвакуированными из Ленинграда детьми выступали. В колхозы, значит, в военных частях выступали. Вообще вот есть такая статистика, что за годы войны эта агитбригада дала около 3000 концертов. У них выпускались листовки, стенгазеты. И самой младшей, самой маленькой участницей этой агитбригады на момент, когда она туда пришла, было 5,5 лет.
1: Угу.
0: И вот за это время в агитбригаде 30 человек всего было, ребят. Вот. Ну и наставники. И после войны вот она, Ирочка Суворова, Пуговка ее называли, она в числе вот этих вот ребят из агитбригады получила медаль за доблестный труд.
1: Замечательно.
0: Годы Великой Отечественной войны.
1: Оль, спасибо большое. История, конечно, интересная. Рассказывать можно много, но времени нет. Ну, всех, кто считает себя как-то причастным к этому, я поздравляю с Днем пионерской организации, что бы это ни значило.
4: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
4: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
7: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
8: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
7: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
8: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин. А результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
7: Ну вот давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
8: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
7: Но вот как это работает?
8: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
8: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
7: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
8: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
7: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
8: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
7: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
8: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
7: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
8: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
7: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Не переключайтесь.
4: Радио России. Театр на Радио России представляет.
10: Этого еще не хватало.
11: Извините. Согласна.
4: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
12: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
4: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
13: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
4: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин сегодня начинает двухдневный визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Об этих и других событиях далее подробно. Москва и Пекин сообща делают все, что служит углублению двустороннего взаимодействия и всемирному развитию двух государств. Об этом отметил Владимир Путин в своем видеопослании гражданам КНР. По его словам, добрые дружеские контакты двух стран помогают намечать и воплощать в жизнь самые смелые планы на будущее. Путин также заявил, что искренне ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
1: Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Рассказал ранее помощник главы государства Юрий Ушаков. Он отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту его встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР, рассказал Ушаков. Южная группировка войск в течение суток в зоне проведения спецоперации улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ в районе 6 населенных пунктов, в том числе Краматорска и Константиновки, уничтожила до 160 человек. В зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, отметили в Минобороны. В ведомстве также рассказали, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 40 украинских военных, нанесла удары по трем бригадам ВСУ. Кроме того, российские войска взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. После его освобождения российские войска установили контроль над дорогой, соединяющей населенные пункты на левом берегу реки Волчья, сообщили в военном ведомстве. Иранские военнослужащие откроют новые фронты в случае повторения агрессии со стороны США и Израиля, заявил официальный представитель армии Мохаммад Акрамине. Накануне президент Дональд Трамп утверждал, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, отсутствие у Исламской Республики ядерного оружия. Комментируя это, военный источник в Тегеране заявлял РИА Новостям, что военные подготовили новые тактические шаги на случай очередной атаки. Накануне агентство ФАРС сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул 5 своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны. Истребитель F-16 ВВС Румынии, по уточненным данным, сбил украинский беспилотник во время патрулирования воздушного пространства Эстонии, сообщили в румынском министерстве обороны. По данным ведомства, были подняты 2 самолета F-16 из отряда «Карпатские гадюки» из состава миссии НАТО. Для уничтожения беспилотника была использована ракета класса «Воздух-воздух». Ранее глава Минобороны Эстонии сообщил, что эстонская система противовоздушной обороны впервые сбила над территорией страны дрон, который был запущен с территории Украины. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физической культуры, стартовавшей сегодня в Тульской области. Также утверждена единая программа обучения физкультуре в школах. Минспорт, между тем, поддержал идею страхования участвующих в соревнованиях школьников, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев на проходящем съезде.
3: Сегодня подпишем соглашение о единой школьной спортивной лиге. Пора было упорядочить тоже этот вопрос, потому что клубы созданы почти во всех школах, охват очень большой, но единого координационного центра нет. И тут мы только вместе можем действовать, два министерства по смежной теме. Потому что вопрос и предмет один. Это физическое воспитание, физическая культура, спорт и здоровье детей.
1: Около 9000 педагогов физической культуры пройдут профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации в текущем году, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. По его словам, также планируется активное внедрение диджитал-спорта в школах России. Минэнерго на текущий момент сохраняет прогноз по убыткам угольных предприятий по итогам года в объеме 570 миллиардов рублей. Однако по итогам первых трех месяцев оценка будет пересмотрена и скорректирована, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Минэнерго также внесло в правительство России программу развития угольной отрасли до 2050 года и сейчас завершает работу над документом. По словам замминистра энергетики, на данный момент в красной зоне находится 65 угольных предприятий. Дополнительные меры поддержки угольных компаний были введены по поручению президента с 1 июня прошлого года. Позднее правительство продлило до апреля текущего года отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий хоккейного «Локомотива» Георгий Иванов пропустит остаток финальной серии против «Ак-Барса», сообщает «Спортэкспресс». 27-летний форвард получил травму по ходу четвертого матча. Напомню, счет в серии 2-2. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда заняла предпоследнее 10-е место в западной конференции. Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA 500 в Страсбурге. Со счетом 6-4, 4-6, 3-6 она уступила представительнице США Энн Ли. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев» Советов Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили и многократная чемпионка страны Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами сезона в России. Во вторник в Москве прошла торжественная церемония вручения индивидуальных призов по итогам сезона 25-26. Международная федерация ассоциации Муай-Тай восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате первенства мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: План центра Фобос. 20 мая в Омске ожидается облачная погода, возможны дожди и до 21 градуса тепла. В Новосибирске плюс 17, без осадков, в Ханты-Мансийске плюс 14 и также будет сухо. В Сыктывкаре завтра днем до 23 градусов, без осадков, в Перми плюс 26 и также будет сухо. В Кирове плюс 28, без осадков, в Казани плюс 33, сухо. В Ростове-на-Дону днем завтра до 25 градусов, возможно, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дождь, днем до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, днем воздух может прогреться в столице до 30-32 градусов. Сейчас в Москве около плюс 30 градусов.
5: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
8: Прямо сейчас.
9: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
11: Из Иваново – столица текстильного края.
12: Из самого сердца – Алтайский гор.
8: Большая страна. Разное время. Время новой России.
13: Именно так, второй час вторника, выпуск «Разного времени» в обязательном порядке. Вот в таком формате. Время новой России, и мы этому всегда рады. Новости из нашего исторического региона открывают вести из Донецкой Народной Республики. Из столицы региона наша коллега Виктория Цыпленкова. Виктория, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктория.
15: Здравствуйте.
13: Чем последние дни наполнены? Да, не слышали мы новостей с пятницы, собственно говоря.
14: Да, я думаю, что стоит начать с освобождения территории, потому что произошло тоже в этом деле
15: изменения. Да, за минувшие дни стало известно об освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Это Николаевка, Краматорский район. Этот населенный пункт примыкает к реке Грузская и также находится у дороги, которая ведет из этого города в Константиновку. Здесь, из этого населенного пункта, наши военнослужащие будут дожимать и отталкивать, вытеснять противника далее для того, чтобы освобождать силы для наступления на Константиновку и Дружковку с востока. Также ранее была освобождена Кривая Лука, также Краматорский район находится. Это село непосредственно на берегу реки Северский Донец. И, соответственно, благодаря такому выравниванию на этом участке линии фронта, группировка «Юг» уже сейчас проходит по линии Ямпа, Лиличевка, Калиники, Никифоровка. В общем-то, это такой ключ к Славянску для того, чтобы окончательно вот этот замочек открыть. Это село Рай Александровка, впереди еще стоит наш военнослужащий. Уверены, в ближайшее время этот населенный пункт также освободят и приблизится к Славянску, стратегически важному населенному пункту для Донецкой Народной Республики. Также активно идут бои в Красном Лимане, крупный город. Там находится уже 85% территории под контролем наших военнослужащих. И, соответственно, уже бои непосредственно в самом городе. Также наши военнослужащие уже уничтожают формирование ВФУ на территории национального парка Святые Горы. Это Святогорск. Если говорить о мирной жизни в Дебальцево, в недавно восстановленном хабаровчанами бассейне, прошел первый турнир по плаванию. Напомню, этот бассейн был разрушен еще в результате боев в 2015 году. И сейчас первые соревнования среди воспитанников этого бассейна, среди местных жителей, возрастной категории, спортсмены возрастной категории 2015 и 2016 годов выступали, были выбраны лучшие победители, призеры, получили грамоты и подарки и, соответственно, сладкие призы. Вот этот бассейн, который восстановили, там не только тренируются спортсмены, также могут приходить жители города с семьями, тем, кому нужно восстановить здоровье, например, с помощью плавания или насладиться этим процессом. Вообще Хабаровск очень много объектов в Дебальцево уже восстановил. Например, за 4 прошедших года всего 87 таковых объектов, бассейн только один из них. К новостям.
14: Да, давайте к гастрономическим новостям перейдем. Да.
15: Стартовал первый гастрономический фестиваль в Донецкой Народной Республике. 18 числа он был открыт, продлится до 24 мая. Называется он «Солёна». И в этом фестивале принимают участие и другие регионы. Москва, Воронеж, Абакан, Нижний Новгород. Всего более 1000 человек. Здесь проводится ряд мероприятий, разные программы, рестораны, деловые, конкурсные, культурно-просветительские. Организаторы собрали это мероприятие, собственно, для того, чтобы регионы поделились между с другом опытом, посоревновались. Также будет соревнование производиться с призовым фондом в 1,5 миллиона рублей. Вот, разные номинации будут также проходить. И по итогам также будет создан гастрономический гид. В нем будет предоставлена информация о лучших местах для отдыха и гастрономического опыта.
14: Виктория, в Донецке планируют открыть фестиваль донбасской кухни. Что такое донбасская кухня?
13: Да, вот специалитет, главный специалитет, несколько блюд назовите, пожалуйста, что считаете исконно своим и вот готовы ратовать за лучший вкус.
15: Да, если быть точнее, ресторан донбасской кухни, здесь немного я опечаталась, ресторан донбасской кухни. Здесь будет, во-первых, изюминка будет этого ресторана в том, что по большей части блюда будут изготовлены из продуктов, которые выращены на территории Донецкой Народной Республики. Например, агросельское хозяйство, это касается и фруктов, овощей, и животноводческой сферы. И если говорить о конкретных изюминках, это наши котлеты по-донбасски вкусные, которые все дончане любят, и блюда из рыбы и морепродуктов, которые выловлены непосредственно на территории Азовского моря. Одна из изюминок — это любимая дончанами бурабуля. В общем-то, часть этих блюд уже есть у некоторых ресторанов. Но вот здесь будет отдельно такой интересный ресторан. Я думаю, когда откроется,
14: мы обязательно в него мы вернемся, да, и вы нам расскажете подробно. Но тем в это время почти 50 подростков из Мариуполя отдохнули в городе Покров Владимирской области, тот самый город, в котором делают шоколадки.
15: Да, в этот такой, да, сладкий город отправились детям и подростки в возрасте от 12 до 17 лет, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, пострадали в результате боевых действий. Здесь особая программа восстановления для этих деток, и как для физического здоровья, так и для психоэмоционального состояния. Это мастер-классы, творческие мастерские, ипотерапия, водные прогулки на сапах, экскурсию на Демиховский машиностроительный завод и с производством покровского пряника. Вот то,
14: конечно, о чем вы сейчас говорили. Конечно же, это действительно замечательно.
13: Пока вы про сладости, я вернулась к основным блюдам. Котлеты по-донбасски – это наш ответ той самой киевской котлете. Замечательно, Виктория. Мы не знали, никогда не слышали. Да, единственная разница – киевская котлета, по-моему, по-киевски, она обязательно из куриного мяса, а здесь, собственно говоря, куриное мясо допускается, но не приветствуется. Телятина, свинина и так далее. Виктория, это просто чудесно. Ждем открытия ресторана и готовы попробовать.
14: Спасибо большое, Виктория Цыпленко. Из Донецка была у нас на связи, рассказала, как живет Донецкая Народная Республика.
16: Время новой России.
14: Ну а сейчас традиционно мы перемещаемся в Луганскую Народную Республику. Юрий Свидерский уже на связи, уже готов нам рассказать. У него много интересных новостей. Юрий, здравствуйте.
13: Добрый день, Юра.
17: Здравствуйте, коллеги. Ну, про котлеты более подробно позже начну. С, к сожалению, для нас нерадостных в последнее время новостей. Вооруженные боевики Украины атаковали накануне рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Лисичанск-Северодонецк. Вражеский беспилотник ударил прицельно по гражданскому транспорту и мирным людям. Ранения получили 3 человека. Медики оперативно прибыли на место происшествия. Доставили раненых в больницу, но 17-летнюю девушку спасти не удалось. Через 10 дней ей должно было исполниться бы 18 лет.
14: Царство небесное.
17: К сожалению, да, вот, ну, особенно если, знаете, если отсчитывать время назад до 2014, то получается, вот, например, этот конкретный, можно сказать, еще ребенок, в мирное время пожил, года в общем-то, из своих почти 18, да, ну, вот, только всего
13: почти
17: до ничего.
13: Почти неосознанный возраст, да.
17: Да, вопрос, знаете, как после Великой Отечественной войны была категория «дети войны», у меня бабушка тоже 35-го года рождения, имела такой статус еще в Советском Союзе, потом при Украине, ну, вот сейчас, сколько я тоже не пытался поднять, инициировать этот вопрос. Это же касается огромного количества сейчас молодежи по всей территории Российской Федерации, не только в зоне специальной военной операции, к сожалению. Но пока он... А эти дети вырастут, им нужна сейчас какая-то помощь, им нужна будет какая-то, наверное, поддержка, ну, многие годы, многое время.
14: Конечно, конечно. Это дети войны фактически, получается, в прямом смысле этого слова. Эти дети знают, чем отличается летящий там FPV от снаряда и прочих, прочих вещах.
17: Только... Все мы помним свежий, ну, один из самых свежих там примеров, да, Владимир Рудольфович Соловьев рассказывал, показывал общение с девочкой из Белгорода, за которой дрон гонялся. Представляете, сколько времени еще эта девочка будет испытывать вот пост вот этот вот травматический синдром, даже после того, как выздоровеет.
14: Ну, Юрий, наверное, вот сообщение о том, что раскопки в местах массовых захоронений под Северодонецком приостановлены именно из-за оперативной обстановки.
17: Из этой же, да, из-за этой же оперы, что называется. Ну, я также вам скажу, что за сутки ударом подверглись не только вот этот вот автобус Лисичанск-Северодонецк, а также райцентры Сватово, и более мелкие такие населенные пункты, села Баранниковка, Золотое и Новоалександровка. А полевая команда межведомственной рабочей группы по идентификации жертв украинской агрессии, по розыску, эксгумации, захоронению, пока приостановила поиск захоронений, они работали под Северодонецком в поселке Лесная Дача. Все это произошло, да, действительно, из-за участившихся атак беспилотников. Об этом по итогам очередного заседания группы сообщил ее руководитель Данил Стяжкин, он руководитель аппарата, уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике. Даниил Александрович пояснил, что решение вызвано значительным ухудшением оперативной обстановки из-за частых обстрелов со стороны боевиков вооруженных формирований Украины. По словам Стяжкина, атакам с использованием беспилотников подвергаются гражданская инфраструктура, госучреждения, гражданские автомобили, машины спецназначения. Даниил добавил, что возобновление работ возможно при условии относительной стабилизации обстановки, о чем будет сообщено дополнительно. И вот с учетом того, что мы, допустим, я и коллектив моих вот, съемочных групп, с которыми я работаю у себя на телекомпании, мы довольно плотно работаем с МРГ, межведомственной рабочей группой, с Данилом Стяжко, с Анной Сорокой, советником главы Луганской Народной Республики. Это первый случай, когда плановые работы были вот так вот. Вот они могли, знаете, прекращаться из-за затяжных дождей, когда невозможно слякоть копать. Они могли из-за различных, ну, знаете, бюрократических каких-то проволочек прекращаться. В случае, я имею в виду, рубеж там 22-23 годов, когда по нормативам Луганской Народной Республики они уже работать не могли, по нормативам уже в Российской Федерации они еще не были вновь воссозданы, да, но вот так вот, чтобы действительно такое было резкое ухудшение оперативной обстановки, такое наблюдается впервые.
13: Ну, ну мы думаем, что не случайно такая озлобленность, да, потому что в выходные страдал и центральный регион, и, собственно говоря, мы понимаем, поэтому...
14: Мы теперь,
17: мы видим эти новости каждый день.
14: Мы теперь знаем, что вы испытываете. Вот скажем так.
13: Ну, все равно, наверное, не до конца,
17: лучше было бы, конечно, не знать.
13: Все очень хотим мира и хотим его ценой победы однозначно. Сейчас нам все равно придется набраться терпения и мужественно переносить Тем более, что вы со своими земляками показываете нам достойнейший пример. И помимо...
14: Вот...
17: А земляки-то верят, я вам скажу.
14: Когда 3000 граждан приобретают жилье по программе «Льготные пакеты», это о чем-то говорит?
17: И, кстати, могу вам сказать, многие ошибочно считают, что льготная ипотека в ЛНР под 2% доступна только отдельным категориям граждан. На самом деле таких ограничений нет. Ипотека на жилье на первичном рынке в ЛНР под 2% доступна вообще всем гражданам всех категорий, независимо от статуса, наличия или отсутствия льгот. Вот только с начала этого года уже... Такой возможностью в республике воспользовались порядка 800 человек. Я вам рассказывал ранее о том, что в прошлом году досрочно были выделены лимиты, выбраны. То есть настолько востребован рынок. Вот то, что у нас сейчас строится в городе Луганске, оно еще на уровне там даже не то, что коробки, а даже котлован. На уровне там 3-4 этажа, оно уже распродано практически полностью. Вот, ну и тоже в продолжении темы скажу вам, что не только же Луганск строится, а такие города Луганской Народной Республики, как Алчевск, Контрацит, Краснодон, Кировск, Свердловск, Стаханов, это такие города, которые помимо столицы ЛНР имеют перспективу развития жилищного строительства, и об этом, соответственно, заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ ЛНР Станислав Дупленко. Он констатировал, что в основном застройщики заинтересованы в строительстве жилых комплексов в Луганске. Однако, конечно, ведомство ориентирует строительные компании на работу в других округах ЛНР. По мнению Минстроя, стимулом к развитию строительства может послужить принятая региональная программа расселения из аварийного жилья. Она же, как и многие москвичи понимают, предполагает возведение новых домов вместо ветхих. Ну и я вам также скажу, что многие регионы-шефы в тех городах и районах, над которыми они шефствуют, в ЛНР, наверное, такая же ситуация и в ДНР, тоже строят. Не в Луганске строят, а в тех или иных городах. Вот, а особенно вот вспомнить тот же Красноярский жилой комплекс в городе Свердловске, он же одним из первых был сдан, и там продолжается строительство.
14: Давайте поговорим о том, что руководитель вашей республики призвал, что не менее 30% общего ассортимента супермаркетов ЛНР должна составлять луганская продукция.
17: Да, это, мне кажется, очень интересное продолжение той линии, которая была ранее по строителям, знаете, как отходя от предыдущей темы заявлено. Там шла речь о том, что не менее четверти стройматериалов, используемых на восстановлении и строительстве в ЛНР, должна быть местного производства. Так вот, теперь Леонид Пасечник сказал, что продукция местного производителя должна составлять не менее 30% общего ассортимента супермаркета в ЛНР. Сегодня это далеко не так. Да я, положа руку на сердце, думаю и по тем регионам, которые я посещал, и в других регионах России не так.
14: То сетевые магазины...
17: Планка задана очень высокая у нас на самом деле. Да. И Пасечник поручил профильным министерствам, ведомствам проработать этот вопрос. И уже сейчас Минсельхоз и Минпромторг региона формируют рабочую группу.
14: Во всяком случае, сельскохозяйственную программу вы можете, я думаю, закрыть абсолютно. Тут скорее дело в насколько магазины хотят это делать. Вот здесь надо разбираться. Спасибо, Юрий. Юрий Свидерский был у нас из Луганска. Поговорили мы о том, что, конечно же, и налеты продолжаются, и люди гибнут, но, тем не менее, позитивная динамика идет, и люди стремятся приобрести жилье, как-то улучшить свою жизнь, и еще и будут местные продукты есть.
13: Да, это вообще всегда замечательно. Качественное, свежее, это всегда хорошо, конечно же.
16: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
19: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
20: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
19: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
16: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
22: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
16: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
13: Продолжаем наш особый час в разном времени, время новой России. Борис Петухов, Наталья Стребнева в московской студии Радио России. К нам присоединяется из Херсонской области наш коллега, военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, добрый день.
14: Здравствуйте, Сергей.
23: Добрый день, коллеги, добрый день.
14: Слушаем вас.
13: Вы как будто прям в пути врываетесь к нам в эфир.
23: Ну, почти, я только вернулся, поэтому давайте начнем с нашей оперативной обстановки.
13: Да, конечно.
23: К сожалению, продолжаются обстрелы, они не прекращаются ни на один день. И более того, все чаще и чаще становятся налеты дронов в 15-километровой зоне на оптоволокне, на которые практически, как вы знаете, не действует РЭП. И поэтому с ними очень тяжело бороться. Но вот все равно нашим ребятам удается
14: снайперам нашим,
23: хоть
14: да.
23: что-то делать. Но, к сожалению... Люди страдают. За последние два дня пострадало 12 человек. Одна женщина предпенсионного возраста, к сожалению, от полученных травм скончалась. Два человека находятся в стационаре. Остальным оказана своевременная медицинская помощь. И они находятся на амбулаторном лечении. Вообще, наши военные говорят, что у нас сейчас очень успешно дела обстоят на фронтах. И, как всегда, в такие ситуации они начинают интенсивнее обстреливать...
14: Мирное население.
23: Да, наш жилой сектор, причем бьют по многоквартирным домам. И что самое страшное, самое кощунственное, что в последнее время все чаще и чаще стали обстреливать территории школ и детских садов в преддверии окончания учебного года. Это еще... Это не человеческие преступления. Это реально, да, людоеды. Вот, но наши контрбатарейщики ведут борьбу. Давайте лучше о хорошем. Все-таки
14: давайте.
23: У нас действительно заканчивается учебный год, заканчивается. Наши дети готовятся к выпускным экзаменам. У нас в общей сложности более 100 человек в этом году будут сдавать ЕГЭ. Значит, у нас до сих пор до 28 года продлили льготный период, когда дети наши могут... не сдавать ЕГЭ, а сдавать квалификационные экзамены, уже на, по результатам этих экзаменов поступать в высшие учебные заведения. Но вот с каждым годом все больше и больше школьников присоединяется к сдаче единого государственного экзамена, все-таки решаются проверить свои знания, и я вам хочу сказать, достаточно успешно. Я разговаривал с сотрудниками Министерства образования, они говорят, что В прошлом году не было у нас школьников, которые не сдали бы ЕГЭ, ну или сдали на там низкий балл, там, значит, 20-30 баллов. Нет. Средние баллы у нас у наших школьников здесь, которые впервые, да, с этим, они не сталкивались ни с ЕГЭ, ни с
14: они
23: ни
14: даже
23: готовились.
14: Не знают, как это работает, да.
23: Да. И сейчас нашим учителям приходится для начала их хотя бы ознакомить с самой процедурой сдачи ЕГЭ и научить их, как это делать правильно. Ну вот более 100 детей, значит, будут сдавать ЕГЭ. Пожелаем им с вами удачи. На следующей неделе у нас уже все-таки пройдут последние звонки и начнутся экзамены.
14: Ну, тут тоже при проведении последних звонков, наверное, тоже будет дополнительные меры предприняты безопасности.
23: Конечно. У нас дело в том, что в такие дни у нас массовые мероприятия запрещены, и, к сожалению, детям не удастся здесь провести последние звонки в той форме, в которой они будут проходить на материковой России. Значит, но все равно это праздник, который наши учителя постараются сделать все возможное, чтобы этот день запомнился детям. Потому что, ну вот, я уверен, что и вы свои последние звонки помните. Я прекрасно помню, как у меня проходил последний звонок. Поэтому пожелаем ребятам хороших праздников. Но расскажу вам еще, надеюсь, время у нас есть немножечко.
14: Да, 2 минуты есть.
23: Расскажу вам о том, что у нас начался капитальный ремонт дорог. Но в этот раз у нас дошли, как говорится, руки и очередь до дорог районного значения. Так как федеральные трассы у нас все в отличном состоянии, они отремонтированы были еще

0: То есть это
1: и наконец-то дороги будут сделаны.
0: Не ямочный ремонт планируется, да?
2: Это нет, направление нет, это полная... дорогу, да, угу. Пока одно направление.
1: Да, это полная замена дорожного полотна с подготовкой, с подготовительной, с, там будут класть подушку, как положено. То есть эти дороги, которые сейчас сделают, они прослужат не одному поколению херсонцев и жителей Херсонской области. Это очень хорошо, это делает наш регион еще более доступным для туристов, которые хотят посетить нашу область. Давайте не забывать, что у нас здесь находится заповедник, знаменитый на весь мир заповедник Аскания-Нова.
0: Да, один из первых заповедников, да.
1: Конечно, это тот самый заповедник, благодаря которому удалось восстановить популяцию лошади Пржевальского. Угу. И это то место, где единственное место в России, где можно понаблюдать антилоп и зебр в дикой природе. У нас здесь, значит, в Аскании-Нове, это еще до революции были завезены антилопы, зебры, у нас есть здесь буйволы африканские, индийские, и они живут в дикой природе.
0: И они пережили все вот эти сложности и трудности вот этих лет последних, да?
2: Это о чем мы говорили с коллегой из Луганска, не дети войны, а это вот звери войны, можно сказать.
0: Животные войны.
2: Сергей, благодаря вашим, да, красочным опусам мы всегда помним о том, что Херсонщина — это еще и курортный практически край, где можно лечиться, восстанавливаться, наслаждаться, и вот как только мы начали с вами разговор, пришла совершенно потрясающая новость, которая как-то вот подсвечивает весь наш с вами ход разговора. Яхтсмены Херсонской области завоевали призовые места на регате Севастополя. Произошло это в минувшие выходные, 16-17 мая. В бухте Казачьего Севастополя прошла регата, посвященная Дню Победы. Участие приняли воспитанники Херсонской спортивной школы номер 2. Значит, тренируются они под руководством Дмитрия Андреевича Поповиченко. Мы должны знать своих героев. И это все, соответственно, юные яхтсмены в классах «Оптимист», «Илка-4», по-моему, это швертбот, да, с выносным килем, и «Мини-луч». Первое место Дмитрий Ротанов, второе место Иван Чуприн, «Оптимист», юноши до 12 лет, и третье место Виктории Решетниковой. Замечательно. Мы теперь знаем, что на Херсонщине еще и яхтинг процветает.
0: Да, Сергей, замечательное спасибо. Место. До пятницы продолжим наш разговор обязательно.
2: Спасибо.
3: Время новой России.
0: Ну и традиционно Максим Сергеевич Степанов отвечает у нас за Запорожье, и к нему мы и обращаемся. Максим Степанович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: То есть Максим Сергеевич, извините. Все, уже буквы уже, да, отказывают.
2: Максим, спасибо вам большое, что вы опять с нами.
0: У нас в Москве жара случилась, да, такая, что прям вот...
2: А первая майская жара навсегда неожиданно действует.
0: Что гораздо теплее, чем у вас, я так понимаю.
4: Да, да, получается, что да.
0: О чем расскажете?
4: Ну, к сожалению, нельзя не сказать по уже сложившейся традиции о тех ударах, которые наносят укронацисты по региону. И в этот раз очень сильно бьют по Энергодару. И город находится недалеко совсем от линии боевого соприкосновения. И часто, да, прилетают туда и снаряды, и дроны. Но последние несколько дней они, в общем-то, беспрецедентны по интенсивности ударов. И вот выходила сводка вчера, что только за ночь с воскресенья на понедельник 40 прицельных ударов дронами нанесли укронацисты, не считая ударов артиллерии. При этом вышло также обращение администрации города с рекомендацией избегать поездок на транспорте собственном, да, потому что именно автомобили в этот раз становятся мишеней ударов. И буквально десятки автомобилей, припаркованные в момент движения, становятся мишенью ударов. Также бьют по блокпостам на въезде в город. И вот, в частности, в конце прошлой недели там погиб офицер Росгвардии на одном из блокпостов.
2: Максим? Ну, как мы понимаем, связь нас подводит. Дело нехитрое, даже в центре Москвы. И то сейчас иногда теряешь
0: там
2: собеседников.
0: Постоянно,
2: а здесь мы, конечно
0: пропадает,
2: пробуем
0: то...
2: восстановить ее, безусловно.
0: Мы сейчас перезвоним. Но, тем не менее, вот не менее циничными были удары укронацистов по другим населенным пунктам. В Михайловке был нанесен удар по гаражам скорой помощи. Опять вот цель нашли. Да. Продолжайте, Максим Сергеевич.
4: Алло, да, отключился, да?
0: Но да,
2: мы уже подчеркнули, что еще и Михайловка пос-

0: страдала. Можете, да, дальше продолжить мысль.
1: Да, ну вот также, да, там по скорой помощи, mm-hmm. по детской площадке, туда же в Днепрорудном, буквально накануне в Каменке-Днепровской ударили по зданию школы, ударили в то время, когда детей нет, но также там и получило повреждение и фасада, и остекление, в общем-то, как бы непригодно для занятий становится это здание в данный момент. Ну и также уже, как обычно, по энергоинфраструктуре прилетает, и, в общем-то, и с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник достаточно длительное время не было света. Но это то, что касается ударов. Теперь перейду к новостям развития, да, которые у нас есть. И здесь, прежде всего, хотелось бы сказать о новом проекте по поддержке пожилых людей-инвалидов. Это проект системы долговременного ухода. То есть смысл в том, что сейчас создается централизованный орган, да, при профильном министерстве, который начал уже в 9 муниципальных округах принимать заявки на оказание ухода на дому, да, это маломобильные граждане, инвалиды, пожилые люди. И, соответственно, вот эта вот единая база обработки заявок и контроля качества оказания социальных услуг сейчас с мая запустилась, уже несколько десятков человек стали благополучателями этого проекта. И, соответственно, в ближайшие месяцы сейчас проект этот развивается. Вообще, хотелось бы сказать, что именно сфера социальных услуг, да, социальной поддержки, она сейчас переживает, в общем-то, очень бурное развитие в Запорожской области. Но здесь эффект низкой базы, да, то, что ничего, в общем-то, не делают.
2: Начали-то... для пожилых. Уж не знаю, что Украина предпринимала хотя бы какие-то меры для этого в Запорожской области. Но мне кажется, нет. Я
1: Абсолютно нет. Абсолютно нет. И, во-первых, конечно, это и качество оборудования, да, на котором сейчас работают с людьми, но и, кроме того, качество, конечно, системность оказания самой помощи, да, то есть увеличивается и количество автомобилей скорой помощи, как бы не били по ним укранацисты, увеличивается и просто количество, эксперимент по внедрению социального такси проходит. Ну и вот сейчас через централизацию именно обработки заявок на оказание помощи адресно она будет оказываться, уже оказывается.
2: Она бесплатная.
1: Да, и абсолютно бесплатная. Причем, что действительно, да, даже как-то умело маневрируют теми ресурсами кадровыми, которые имеются. Ну и, в принципе, в общем-то, никто сейчас из пожилых людей не чувствует себя здесь обделенным и, скажем так, покинутым. Ну и если есть время, хотелось бы сказать еще об одной новости.
2: Уже, к сожалению, практически нет, так что...
1: В следующий раз,
2: В следующий раз обещаю с этого начать, честное слово, мы так и сделаем.
0: Да, я напомню, если вдруг забудет, встречаемся в пятницу в том же составе. Большое спасибо, на связи с нами было Запорожье и Максим Степанов, наш постоянный собеседник и, как Борис сказал, ответственный за этот регион.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область.
4: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. 23 мая в Вологодском областном онкологическом диспансере пройдет день диагностики меланомы. Прием пациентов с подозрительными родинками и пигментными образованиями будет организован в поликлинике на Советском проспекте. Записаться на осмотр можно заранее по телефону. Врачи напоминают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи и призывают жителей внимательно следить за изменениями и своевременно обращаться к специалистам. В Вологде стартовал сезон плановых отключений горячего водоснабжения. С 18 мая и по 17 июня без горячей воды останется южный район города. Отключение затронет десятки улиц, включая Архангельскую, Беляево, Воркутинскую, Дзержинского и другие. Это более 400 домов. В Вологде зафиксирован очередной случай несанкционированного сброса мусора в микрорайоне Тепличный. материалы с видеозаписями, переданные в правоохранительные органы для поиска нарушителей. Речь идет о строительных отходах, старой мебели и шинах, которые запрещено выбрасывать на контейнерные площадки без специального договора на вывоз. Власти напоминают, за такие нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц, а также, возможно, конфискация транспорта. Председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов подал заявление об отставке. Как сообщается, его полномочия могут быть прекращены уже 1 июня. Решение рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России в конце мая. Игорь Трофимов возглавляет областной суд с 2018 года, сменив на посту Владимира Шепеля. В школах Череповца последние звонки в этом году пройдут 26 мая, а в трех учебных заведениях 25 мая. Об этом пишет официальный сайт города. Как сообщили в городском управлении образования, 9 класс заканчивает более 4000 учеников, 11 около 1500. Уже с 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. Это химия, история и литература. В большинстве школ учебный год завершится 26 мая, а в конце июня в Ледовом дворце состоится городской бал выпускников. Садовое товарищество Вологодской области вошли в новый дачный сезон с многомиллионными долгами за электроэнергию. По данным Северной сбытовой компании, общая задолженность 33 СНТ превышает 7 миллионов рублей. Самый крупный долг у череповецкого СНТ «Металлург» – 1,5 миллиона рублей. В компании напоминают, при неуплате возможно ограничение подачи электроэнергии должникам. Энергетики призывают вовремя оплачивать счета и не копить долги. На Вологодчине будут развивать школьное инженерное образование. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство региона, Вологодский госуниверситет и компания-разработчик инженерного софта «Аскон». Об этом заявила министр цифрового развития региона Анастасия Ильина. По ее словам, проект направлен на подготовку будущих инженерных кадров для промышленности области. В школах и колледжах будут развивать 3D-моделирование, откроют инженерные классы и школьные конструкторские бюро. Ученики смогут работать с системой проектирования «Компас 3D», а педагоги пройдут специальное обучение. Власти региона отмечают, это поможет школьникам осознанно выбирать инженерные и IT-профессии. В Вытегорском округе на этой неделе стартуют межрегиональные учения по тушению лесных и торфяных пожаров. В тренировках примут участие лесничество, специалисты авиалесоохраны, сотрудники МЧС и представители регионов Северо-Запада. Особое внимание в этом году уделяют современным технологиям мониторинга. За лесной обстановкой следят круглосуточно, в том числе с помощью беспилотников и нового аэростата, который уже запустили в Вытегорском округе. Лесных пожаров в Вологодской области пока не зафиксировано. В селе Мигра Вытегорского округа продолжается капитальный ремонт местной школы. Как сообщили власти, подрядчику удалось ускорить темпы ремонта после риска отставания от графика. Сейчас завершены работы на кровле, обновлены покрытие и стропильная система. В школе также заменят инженерные сети, утеплят фасад и полностью обновят внутренние помещения, классы, спортивный зал, столовую и коридоры. Завершить ремонт планируют к августу, чтобы 1 сентября ученики вернулись уже в обновленное здание. В Вологде сегодня открывается выставка живописца Александра Савина о самом главном. Экспозицию представят в арт-галерее на улице Ленина. Зрители увидят работы художника, созданные за последние 5 лет. От пейзажей до полотен, отражающих личные переживания автора. Продолжит вечер концерт в исполнении трио вологодских теноров. Молодые вокалисты представят музыкальную программу о любви, объединив произведения разных эпох. Начало мероприятия в 7 вечера. Туристов и жителей Вологодчины приглашают на День усадебного парка. Праздник откроет летний туристический сезон и пройдет он 23 мая в усадьбе Спасское Куркино. Гостей ждут костюмированное представление, исторические танцы и спектакль камерного театра. В программе экскурсии по старинному особняку, катание на лодках и лошадях, мастер-классы и фотозоны с дворянскими образами. Начало праздника в полдень. В Вологде состоится отчетный концерт клуба авторской песни «Параплан». Программа под названием «Капитан в парусиновых брюках» пройдет 21 мая в областной научной библиотеке. На сцене выступят участники клуба, юношеский ансамбль, «Юнолет» и другие исполнители бардовской песни. Зрители ждут как классические произведения жанра, так и новые авторские композиции, а также возможность спеть вместе с артистами. Начало концерта в 18:30. Вологодская областная детская библиотека приглашает на экскурсии по городу, которые пройдут 24 мая. Первая программа «Как Иван Грозный Вологду возвеличил». Начнется она у музея детства и познакомит участников с историей крепости Софийского собора и центральных площадей города. Вторая экскурсия «Пешком по Вологде» стартует от музея кружева и расскажет о развитии города и современных археологических находках. В поселке Чагода открылось новое экспозиционно-творческое пространство «Многорядье». Оно появилось на базе второго здания Чагодочинского музея истории и народной культуры. Здесь будут проходить выставки работ местных художников и мастеров, а также творческие встречи, концерты и мастер-классы. В новом пространстве уже оборудованы экспозиционный зал и тематическая зона «Терем барыни капусты». Отмечается, что «Многорядье» станет площадкой для общения, творчества и знакомства с культурным наследием района. В Вологде кошка спасла жизнь своей хозяйке во время пожара. Ночью на улице Конева в квартире загорелся кухонный короб с газовой трубой. 57-летняя женщина проснулась от громкого визга своей кошки Лады и увидела сильное задымление. Она успела вызвать пожарных и покинуть квартиру вместе с питомцем. Возгорание потушили на площади около 10 квадратных метров, повреждена кухонная мебель и отделка. Не сел ни по цвету, ни по размеру парик, довел дело до суда. Череповецкий городской суд взыскал с мастера по изготовлению париков более 300 тысяч рублей в пользу клиентки за некачественное изделие. Жительница города заказала систему волос стоимостью свыше 100 тысяч рублей, однако получила парик, не соответствующий ни по цвету, ни по размеру, а также с нарушением сроков изготовления. Экспертиза подтвердила, что изделие невозможно использовать по назначению. Суд расторг договор и обязал мастера вернуть деньги, выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания – более 300 тысяч рублей. К другим новостям. В Вологде появилась новая улица, названная в честь поэта Виктора Каратаева. Она проходит от улицы Бурмагиных до улицы Леденцова. Виктор Каратаев – известный вологодский поэт и прозаик, автор множества книг и руководитель областной писательской организации в 70-х годах. Он родился в Вологде и внес значительный вклад в развитие отечественной литературы. В городе отмечают, что присвоение его имени улице стало важным событием для сохранения культурного наследия региона. В Вологодской области стартовал прием заявок на пятый конкурс «Многодетная семья. Будущее Вологодщины», приуроченный к Международному дню семьи. Участие могут принять многодетные семьи, проживающие в регионе и воспитывающие троих и более детей. Заявки принимаются до 30 июня. Победители определят по итогам конкурса, им вручат дипломы и ценные подарки. Организаторы отмечают, что проект направлен на поддержку семейных ценностей и популяризацию многодетности в регионе. И в завершении выпуска в Череповце 30 мая пройдет национальный отбор юных музыкантов в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Площадкой проведения станет Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени Василия Верещагина. Всего в России отбор состоится на 26 площадках. К участию приглашаются музыканты от 10 до 22 лет, обучающиеся в музыкальных школах, училищах и вузах. Победители смогут войти в состав оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Заявки принимаются через официальный сайт проекта. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
5: Реклама.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. без разговоров.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Департамент лесного комплекса напоминает всем волокжанам.
11: Будь осторожен в лесу с огнем.
12: Туши сигарету и ночью, и днем.
11: Одна сигарета – гектары пожара.
12: Деревья и звери
13: погибнут от жара.
10: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью плюс 13, завтра днем плюс 26. В Никольске ночью 14 градусов, завтра днем плюс 29. В Тотьме ночью 15, завтра днем 30 градусов тепла. В Кириллове ночью 15 градусов выше нуля, завтра днем 29 градусов тепла. В Вытегре и в Бабаеве преимущественно без осадков, ночью плюс 14, завтра днем в Вытегре плюс 28, в Бабаеве плюс 29. В Череповце ночью 15 градусов, завтра днем 30 градусов тепла. И в Вологде ночью плюс 14, завтра днем кратковременный дождь, синоптики обещают 30 градусов выше нуля. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские бойцы в зоне СВО взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Россия и Китай не дружат против кого-либо, заявил президент Путин в видеопослании гражданам КНР. Об этих и других событиях далее подробно. Бойцы российской группировки войск «Север» за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Подробнее о работе группировки рассказал офицер пресс-центра войскового объединения Василий Межевых.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формирование механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и техники механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России также нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1170 военнослужащих. Средствами против воздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеопослании гражданам КНР. Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. В видеообращении перед визитом в КНР российский лидер подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене.
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Видеоролики с обращением президента России Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Количество студентов по обмену между Россией и Китаем планируется довести до 100 тысяч с каждой стороны к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, у нас растут обмены, сейчас уже это 56 тысяч. Вице-премьер также выразила надежду, что в дальнейшем показатели будут только расти. Она отметила, что КНР и Россия уже утвердили соответствующие планы. Эмиссары Варшавы отправились в Брюссель и Вашингтон добиваться отмены сокращения количества американских войск, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу 2-й британской бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая насчитывает 4000 военнослужащих и соответствующее оборудование. Премьер Польши Туск заявил, что Польша является наиболее лояльным и эффективным союзникам США. Большие затраты, большие инвестиции в американскую технику. Польша отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность всего континента, заявил премьер. По последней информации, в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Законопроект о регулировании рынка криптовалют в России предполагает, что участникам внешнеэкономической деятельности будут доступны любые виды операций и сделок с криптовалютами, заявила директор Департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. Она также напомнила, что новое регулирование позволит совмещать деятельность банков-брокеров с криптообменниками. Кроме того, ЦБ получит право расширять перечень цифровых валют, доступных для неквалифицированных инвесторов. Отвечая на вопрос, рассматривает ли ЦБ увеличение лимита на сделки с криптовалютами для неквалов до 600 тысяч рублей, представитель регулятора сказала, что нынешний лимит закрывает потребности инвесторов. Температура воздуха в Москве поднялась сегодня до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Предыдущий рекорд на эту дату был установлен в 1979 году. Тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков. И в пятницу, возможно, гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23.
1: Отмечу, что на следующей неделе жары в столичном регионе уже не ожидается. Температура будет в диапазоне 18-23 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина состоится 5-й матч. Локомотив Ярославля принимает Акбар. Сначала через 53 минуты. Напомню, счет в серии до 4 побед пока что равный 2-2. Тем временем Тольяттинская Лада продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Лада заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским футбольным «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко примет участие в открытии чемпионата страны по смешанным единоборствам вместе с главой организации Сергеем Фатеевым и чемпионом промоушена PFL в тяжелой весовой категории Вадимом Немковым. Турнир состоится в Сочи с 21 по 23 мая. Мужчинам предстоит определить сильнейших в 10 весовых категориях. Женщины будут соревноваться в 6 весовых категориях. В завершении новости тенниса. На этой неделе проходят последние подготовительные турниры ко второму в сезоне турниру «Большого шлема» Ролан-Гаррос. На мужском турнире ATP 500 в Гамбурге сегодня Карен Хачанов в матче первого раунда играет с Юго Гастоном. Идет решающая партия. Француз ведет со счетом 2-1. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором раунде 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 20 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода, возможен дождь и до 9 тепла. В Магадане такая же погода, но без осадков. В Хабаровске плюс 25 и тоже будет сухо. В Челябинске 26 градусов, кратковременные осадки и грозы. В Сургуте до 11 градусов, возможные осадки. В Новосибирске до 17 градусов, без осадков. В Мурманске завтра днем до 17 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснением. Кратковременный дождь, температура воздуха в городе на Неве днем составит от 21 до 23 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется в столице до 30-32 градусов, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Главное» у микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Наталья Лобанова. На следующей неделе в школах завершается учебный год, и для выпускников наступает самое волнительное и важное время – экзамены. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с испытаний по истории, литературе и химии. Как психологически подготовиться к тестированию, как родителям поддержать ребенка и справиться со стрессом – об этом мы будем говорить сегодня. У нас в студии представитель областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Наталья Юрьевна Цивкунова и Анастасия Сергеевна Смекалова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну и, наверное, хочется спросить у психологов, у специалистов, когда волнение – это нормально, а когда волнение начинает мешать, и как вот с ним можно справиться в период таких важных событий?
4: Экзамены – это важнейший этап в жизни каждого подростка. Для детей это очень серьезное испытание, которое требует от них максимальных возможностей продемонстрировать свои знания, умения и способности. Данный факт всегда повышает тревожность и способствует появлению экзаменационного стресса, что является абсолютно естественным. В большинстве случаев небольшое волнение перед экзаменами – это нормально. Но когда волнение начинает мешать подготовке, когда оно не дает сконцентрироваться на материале, появляются какие-то панические моменты, очень сильный страх, очень сильная тревожность, тогда стоит обратить внимание и поработать над снижением внутреннего напряжения у ребенка. Основные симптомы чрезмерного стресса – это нарушение аппетита, нарушение сна, возможно, перепады настроения, трудности концентрации, снижение памяти, внимания. То есть у нас ребенок не может усвоить весь материал, которое ему нужно, и из-за этого переживает еще больше. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы волнение перед экзаменами не было чрезмерно сильным и не начинало мешать подготовке.
2: А если говорить о каких-то конкретных практиках, может быть, важные особенности режима дня, питания, как-то в семье настроить, чтобы ребенок чувствовал себя уже комфортно и понимал, что все делается для него, для его поддержки?
3: Да, очень важно соблюдать режим дня в этот период экзаменов, да, то есть есть даже такое правило 8-8-8, 3 восьмерочки. Это о том, когда мы помним о том, что 8 часов – это сон, 8 часов – это подготовка непосредственно, да, к самому экзамену, и 8 часов на все остальные, получается, у нас дела. И тогда родителям тоже становится более спокойно, да, от того, что ребенок вдруг не готовится, когда он понимает, что нужно время тоже отдыхать. И он тоже спокойно к этому относится и позволяет ребенку дать именно то время отдыха, которое ему необходимо. И родителям здесь тоже важно помнить о том, что питание тоже необходимо, и ребенку, да, обеспечивается все то полноценное питание, которое нужно. Можно с ним даже об этом заранее обсуждать, что тебе приготовить, что ты хочешь, да, какие-то блюда, да, его не беспокоя особенно этим. То есть в этот момент возможно снизить требования. Ну, если сам ребенок, конечно, не хочет отвлечься, да, и сам что-то поготовить вместе со всей семьей, то он может, конечно, воспользоваться такой родительской заботой.
2: А может быть, какие-то техники, медитации, не знаю, занятия спортом, чтобы снижать стресс, об этом в последнее время много говорят, стоит вести вот в период, когда уже начнутся экзамены, какие-то вот советы такие?
3: Да, здесь мы тоже можем подключать какие-то занятия спортом, но опять же, чтобы это не было чрезмерная какая-то нагрузка, а обычная, нормальная, комфортная нагрузка, которую ребенок обычно может для него, которую вот он раньше может занимался в течение там какого-то периода времени, то есть его привычные способы, там и бег, возможно, может быть, тренажерный зал, наоборот, это позволит выйти тем гормонам, да, стресса, которые есть в организме, и сильнее, быстрее справляться с теми состояниями стрессовыми, которые могут возникать периодически, да, пока готовится к экзаменам. Да, конечно, мы здесь тоже подключаем методы, если ребенок владеет методами медитации, визуализации, да, это тоже все можно делать, потому что с помощью дыхания, да, это основа вообще, с помощью дыхания мы можем управлять своим состоянием, помогать успокаиваться, помогать, да, переводить равновесие, да, гармонизировать как-то себя. Об этом тоже очень хорошо помнить и пользоваться такими простыми и достаточно доступными способами.
2: Еще важный момент. Иногда дети настроены спокойно, в себе уверены, а родители, наоборот, чрезмерно напряжены, паникуют, переживают за своих детей. Какие рекомендации родителям вы можете дать, чтобы они, ну, не мешали таким образом, может быть, своим детям спокойно готовиться в последние дни перед экзаменом?
4: В первую очередь, обязательное правило для родителей – помнить, что ошибки – это нормально, что любой экзамен ребенок может пересдать, и пересдать не один раз, а даже несколько. И важно помнить, что от состояния родителя напрямую зависит эмоциональное состояние ребенка. Даже если мы волнуемся, переживаем, мы все равно это волнение и переживание, этот стресс на ребенка не перекладываем. Помним, что ребенку очень важно, важна ваша, уважаемые родители, помощь и поддержка, важно очень напоминание, что всегда у любого жизненного пути, у любого вуза, у любого экзамена есть запасной вариант, и если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно найти другой выход. Ну и обязательно стараемся себя успокоить, себя настроить, стараемся не нагнетать обстановку, потому что и так дети очень сильно переживают и стрессуют, особенно если родители периодически напоминают, что да, ты там не можешь здесь, у тебя здесь не очень успешно, стресс ребенка возрастает и стресс родителя возрастает, поэтому обязательно поддерживаем детей, напоминаем себе о том, что ошибки это тоже опыт и ошибки это явление нормальное, и помним, что любую ошибку всегда можно исправить.
2: Я так понимаю, ваша организация оказывает поддержку и детям, и родителям, да, наверное, какие-то проходят мероприятия. А в школах нет психологов, которые вот работают с выпускниками, как-то тоже их психологически готовят. Вот этот момент можете осветить?
3: Да, информации достаточно много, и школьные психологи тоже вполне могут с этим, то есть если ребенок обращается за помощью, то они могут провести с ним определенные упражнения, дать задания, обучить техникам специальным, как действовать во время экзамена, да, если что-то происходит эмоционально, как-то сильно реагирует ребенок, как перед экзаменом, как после экзамена, то есть в принципе школьный психолог может все это тоже с ребенком проделать, потренироваться и обучить его специальным техникам, но и к нам тоже можно обращаться за этой помощью, мы тоже можем обучить.
2: А к вам куда обращаться, каким образом, поподробнее расскажите.
4: В нашей организации областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи можно получить очную помощь, ну, то есть прийти, да, обратиться напрямую за консультацией. Также у нас по области есть похожие центры в городах Тотьма, Череповец и Великий Устюг. Это если обращаться за очной помощью непосредственно на консультацию. Если такой возможности нет и удобнее получить помощь дистанционно или онлайн, можно обращаться к сервисам «Цифровой психолог». Там можно записаться на консультацию как ребенку, так и родителю и получить данную помощь. Также дистанционную помощь можно получить по детскому телефону доверия 8 800 2122 или позвонив на короткий номер 124. Это номер всероссийский, он для детей и их родителей, круглосуточный, анонимный и бесплатный. Также у нас на территории Вологодской области работает горячая линия психологической поддержки 122, куда тоже можно обратиться и получить бесплатную психологическую помощь или хотя бы понять, куда можно обратиться, куда пойти с таким запросом. Ну и да, психологи образовательных организаций тоже активно оказывают помощь на местах. Но если, к сожалению, таких возможностей нет, то можно попробовать сторонние сервисы.
2: А как вы сейчас вот много получаете обращений, много работаете со школьниками? И, может быть, дети к этому спокойно относятся уже? ЕГЭ стало чем-то привычным, и они не нуждаются в помощи психолога, и так сами все знают, понимают, как вот вы на практике.
3: Ну, разные дети, кто-то справляется, есть большая часть детей, которые сами прекрасно справляются, да, при поддержке родителей, при поддержке тех близких, которые у них есть рядом, но есть дети, которым довольно сложно это делать, и есть, да, те, кто, допустим, могут в 9 классе, допустим, обратиться, да, для того, чтобы получить, может быть, даже помощь, не связанную с экзаменами, да, но в период экзаменационный мы тоже поддерживаем их, помогаем, да, тоже преодолеть, чтобы они успешно справились с сдачей экзаменов.
2: Давайте подробнее остановимся на таких моментах, как день перед экзаменом и день самого экзамена, как правильно ребенка настроить, может быть, поговорить с ним или оставить в покое, чтобы он просто погулял, проветрил голову.
4: На самом деле день перед экзаменом и день самого экзамена, они одинаково важны для подготовки ребенка. Первое правило, которое важно усвоить всем детям и родителям, несмотря на огромное желание выучить все оставшиеся темы за последний день, в этот день нужно максимально расслабиться и отдохнуть. За 12 часов до экзамена не напрягаем интеллектуальную нашу составляющую вообще, то есть занимаемся исключительно отдыхом, любимым делом, спим полноценно, питаемся полноценно, можно какие-то моменты для себя еще разочек повторить, но это лучше с утра, то есть чем ближе у нас экзамен, тем меньше мы готовимся. Непосредственно утром перед экзаменом обязательно хорошо выспаться, обязательно хорошо позавтракать, чтобы у нашего мозга была энергия, были силы на то, чтобы в течение длительного времени использовать все свои интеллектуальные ресурсы. Дальше, родителям большая рекомендация максимально поддерживать детей в этот период, то есть настраивать на успех, напоминать о том, что вы рядом, что вы поможете, вы поддержите, что у ребенка все получится, что он справится. Даже если в этот момент родитель испытывает гигантскую тревогу, ее лучше ребенку не передавать, а настраивать исключительно на позитив, на успешное решение экзамена. Вот когда у нас уже ребенок вышел за дверь и уже ушел, вот тогда мы можем начать дома паниковать, переживать и звонить всем своим родственникам, что вот он у нас ушел, мы переживаем. Саму тревогу ребенку не передаем. Если у нас экзамен завершился и ребенок уже вышел после него, то тут тоже очень важный момент, обязательно поддерживать. Даем ребенку возможность выговориться, рассказать о своих эмоциях, пересказать все свои впечатления, то есть вот этот вот эмоциональный всплеск, он должен выйти. Обязательно поддерживаем, напоминаем, что есть еще варианты, если что. Обязательно напоминаем ребенку про важность отдыха после экзамена, то есть они, как правило, дети, да, начинают, бегут там, либо сразу готовятся к следующему экзамену, этого мы не допускаем, напоминаем, что нужно обязательно хорошо поесть, обязательно хорошо отдохнуть, хорошо бы прогуляться после этого экзамена, то есть дать себе спокойно часа 2-3 после экзамена исключительно на отдых и восстановление, а уже дальше обращаем внимание на дальнейшую подготовку. Ну и еще разочек отмечу, да, поддержка, поддержка и еще раз поддержка, потому что дети в этот период особенно в ней нуждаются. Если рядом будет родитель, любая неудача и любая ошибка для ребенка не будут катастрофой и дадут ему возможность пробовать еще раз, несмотря на какие-то его, да, внутренние сопротивления, тревогу и опасения неудач.
2: Да, вот вы уже сказали, как по большей части родителю себя вести в день экзамена. Что можете посоветовать выпускнику, который, представим, сел за парту, получил материалы раздаточные, наверное, у каждого такое бывало в жизни, и в голове пусто. Вот кажется, что ничего не знаешь, все забыл. Как в этот момент не растеряться, успокоиться и все-таки взять под контроль ситуацию?
5: Ну, во время самого экзамена, когда вот экзамен уже начался, да, если ребенок понимает, что он действительно в голове пусто, да, и он никак не может сосредоточиться, да, но мы опять же подключаем дыхательные техники, то есть можно закрыть глаза буквально там на несколько секунд и сделать 3 медленных выдоха в трубочку, губы трубочкой складываем и выдыхаем. После этого, да, мы делаем, можно посчитать стулья в студии, чтобы отвлечься, да, на то, что происходит вокруг. И можно сказать наблюдателю, что мне нужно выйти, выпить воды, допустим. Это тоже один такой легальный способ, то есть, да, переключиться, то есть выйти, прогуляться, попить воды, вернуться в аудиторию, возможно, уже как-то будет намного легче. И вот в аудитории можно вообще понаблюдать за тем, что происходит, то есть как я сижу, как стоят мои ноги, то есть что я вижу вокруг, какие предметы, да, там отметить для себя какой цвет, что я могу потрогать, да, какие ощущения от стола, допустим, ручка, там, лист бумаги, да, вот какие-то вот все возможные вот эти вот, все, что мы можем услышать, увидеть, потрогать, почувствовать на вкус, да, вот это все подключить, чтобы вернуть контроль в тело, да, и тогда лишние эмоции уйдут и больше шансов, что включится наконец-таки мозг начнет, да, думать, то есть он начинает читать писать задания, да, допустим, и опять же, если теряется, думает, что вот он не знает это задание, не понимает, как отвечать, мы пропускаем и читаем следующие задания и отвечаем пока на те задания, которые знает, да, и потом уже возвращаемся тем, которые не получаются.
2: Мне кажется, достаточно универсальный совет в любой стрессовой ситуации – остановиться, переключить внимание. Да. Теперь поговорим о том, экзамены мы сдали, написали, ждем результаты или результаты уже получили. Они, может быть, не такие, на которые рассчитывала семья, ребенок, родители. Как вот в этот период правильно ребенка настроить, подготовить его к возможным не самым удачным результатам, что не получится поступить в какой-то вуз? Как вот выстроить эту работу и подготовиться?
4: На самом деле важная задача в данном случае – это с точки зрения родителя объяснить ребенку, что неудача на экзамене – это не катастрофа, чтобы ребенок знал, что если что, у него всегда есть альтернатива. Хорошо бы еще до сдачи экзаменов рассмотреть заранее возможные альтернативные варианты, то есть можно пробовать записаться на экзамены какие-то второстепенные, то есть которые мы сдаем на всякий случай, как ребенок может повести себя в случае, если он не проходит по баллам в желаемое учебное заведение. Тут опять же смотрим на альтернативные варианты, предлагаем ребенку разные учебные заведения. Можно привести пример того, как неудача на экзамене дала кому-то возможность успеха в чем-то другом, рассказать о себе в данный период, то есть как вы переживали это время, когда сдавали экзамены. Помнить, тоже ребенку, что подавать заявление в одно учебное заведение – это не совсем правильный вариант. Мы всегда должны иметь для себя запасной аэродром. То есть даже если на желаемую специальность мы не можем поступить в этом году, можно подобрать для себя либо альтернативную схожую, либо в другом учебном заведении, либо попробовать, например, по целевому направлению подать заявление, если есть такая возможность, или решить для себя, что через год мы будем пересдавать эти же экзамены и пробовать себя снова при поступлении в данное учебное заведение. То есть основная задача родителя, если у ребенка не получилось, это поддержать и объяснить, что есть запасные варианты, есть всегда еще выходы из ситуации, и то, что одна неудача не решает всю жизнь у нас основательно. То есть в жизни много разных путей, и никто не знает, какой из этих путей приведет нас к успеху. Поэтому ребенку очень важно об этом напоминать.
2: Есть такое мероприятие, оно, по-моему, проходит в апреле, когда родителям предлагают написать ЕГЭ, поучаствовать в пробном варианте. Все проходит также от входа в школу до написания экзамена. Как вы считаете, это помогает вот как-то снизить стресс в семье и, может быть, общались с участниками таких тестирований?
5: Да, это помогает. Даже есть одно такое упражнение, оно так и называется, на репетиция поведения, да, то есть можно прямо порепетировать, прямо попредставлять. И вот как вы говорите, если это даже в школах, да, допускают такую возможность, чтобы это все сделали вместе с родителями, это тоже очень хорошо, потому что ребенок понимает последовательность шагов, что и как делать. То есть для него это снижает вот это вот опять же стресс и создает опять состояние возможности контроля, да, что я вот знаю, что мне делать, и знаю, что один шаг сделал, что делать вторым шагом, третьим, четвертым и так далее. Это действительно способно значительно снизить стресс, и значительно снизит стресс как и у родителей, так и у детей тоже. Поэтому это полезное и хорошее упражнение для всей семьи.
4: Хотелось бы добавить, что такая практика мне очень нравится, поскольку она позволяет родителям понять всю процедуру проведения экзамена и понять состояние ребенка. То есть, начиная от проверки металлоискателем, заканчивая решением вот этих вот заданий, получением кимов, то есть родитель со своего жизненного опыта воспринимает переживания ребенка перед экзаменами как что-то не сильно важное, как что-то незначительное. значительное, с чем ребенок вполне может самостоятельно справиться. Но когда сам родитель оказывается в таких условиях и понимает, в каком состоянии, под каким эмоциональным давлением находится ребенок, родитель уже более лояльно относится к переживанию ребенка. Он уже с большей готовностью выражает свое желание помочь ребенку, его поддержать. И мне кажется, очень полезно родителям побывать в такой стрессовой ситуации, чтобы лучше понять, что чувствует сейчас ребенок. Потому что во времена, когда наши родители, да, сдавали экзамены, когда мы сдавали экзамены, это все происходило немножко по-другому, и значимость вот ЕГЭ и ОГЭ в обществе была немножко другая. Сейчас же, да, это все очень для ребенка важно, давление со всех сторон, переживают учителя, переживают родители, сам ребенок, неоднократно напоминают, что это самая важная вещь в жизни, и родителю очень хорошо посмотреть на эту всю процедуру изнутри. Плюс, когда родитель уже всю эту процедуру прошел, знает, в каких моментах наиболее тревожно, когда наиболее страшно, и он уже может ребенку конкретно подсказать, что вот тебе выдали задание, ты понимаешь, что ты ничего не можешь, ты вот выдыхаешь и берешься за другое, то есть не переживай, я знаю, я понимаю, я это сам только что прошел, понимаю, о чем речь, и если что, мы вместе с тобой это все преодолеем, вместе сможем, я тебя пойму, поддержу и буду рядышком.
2: Еще важный момент в борьбе со стрессом. У нас, может быть, многие любят сразу накапать валерьянки, чтобы успокоиться, или каких-нибудь еще там таблеток, которые рекламируются для борьбы с переживаниями. Вот что вы думаете об этом в такой важный день? И как можно не так радикально, не медикаментозно попытаться облегчить свое состояние?
5: В период сдачи экзаменов, конечно, мы лучше не употребляем никакие успокаивающие средства, потому что это может настолько успокоить, что вот это вот стремление сделать, да, то, что нужно справиться, да, с тем стрессом, который естественный, да, в таких условиях, да, это наоборот может помешать. А задача здесь как раз ребенка именно справиться, именно преодолеть этот важный такой для него период. И наоборот, здесь успокоительные средства очень сильно могут помешать, потому что они настолько могут успокоить, да, что совсем не останется никакой силы для борьбы, для того, чтобы это вот преодолеть этот период. Поэтому здесь мы опять же подключаем все те способы, про которые вот мы и говорили, дыхание и какие-то успокаивающие фразы для себя, что у меня все получится, я справлюсь, да, если даже и не справлюсь, то есть действительно другие варианты, другие пути. И, конечно, это всегда, ну, поддержка родителей, опять же, и тех близких, которые есть рядом. Спорт, отдых достаточный, да.
2: Ромашковый чай не навредит?
5: Ромашковый чай не навредит.
2: Анастасия, что-то добавите?
4: Ну, на самом деле, без назначения врача, в принципе, не рекомендуется употреблять какие-то, да, успокаивающие препараты. Помним о том, что разные препараты на разных людей действуют по-разному. Даже базовая валерьянка, пустырник, для кого-то это немножечко успокоит, а кого-то уложит спать на неограниченное количество времени. Поэтому обязательно, если очень хочется успокоиться, то можно родителю. Ребенку не надо, потому что, да, как и сказала Наталья Юрьевна, эффект на познавательные способности может быть у нас непредсказуемым. То есть мы можем настолько нервную систему замедлить, что познавательные процессы от этого пострадают.
2: И, может быть, подводя некий итог программы, мы что-то важное еще не обсудили. Хотите добавить, еще раз напомнить нашим слушателям, родителям или выпускникам какие-то вот советы, пожелания в качестве такой шпаргалки перед экзаменом?
5: Наверное, помним о том, что вы родитель, а не надзиратель и не учитель, да, для ребенка, и поэтому вы создаете больше безопасный тыл, и чем спокойнее вы, тем спокойнее, получается, будет ваш ребенок. И, конечно, мы избегаем таких фраз, как ты подготовился, и наоборот заменяем на то, чем я могу тебе помочь сегодня, да, об этом тоже уже говорили немного сегодня. И мы не повышаем, да, вот эту вот тревожность фразами, от этого зависит твоя жизнь, а наоборот, да, ЕГЭ – это экзамены, да, это один из 100 шагов к твоей карьере. Можно везде споткнуться, но также можно и выровняться, да, то есть для этого есть все шансы. Разрешаем также ребенку делать ошибки во время подготовки. Ошибка вот на пробниках, да, в тот момент, когда вы готовитесь, это бесплатный урок, а не катастрофа, поэтому тоже на этом акцент не стоит делать, потому что это тоже может повышать тревогу. Наоборот, говорить, что нормально. Хорошо, что ты сейчас ошибся, ты увидел, что у тебя здесь есть ошибка, ты будешь понимать, что если ты встретишься с таким заданием, ты уже будешь знать, как его решить верно. И также можно попробовать организовать пространство, да, то есть если ребенок привык, не нужна совсем тишина. Если, допустим, ребенок привык, что ему нужна фоновая музыка, то не надо здесь вступать с ним в спор и говорить, что нет, все выключай, должна быть полная тишина. Нужно создать те условия, для которых для него будут комфортны. То есть если ему нужна тихая музыка, то вполне возможно, да, но, конечно, гаджеты лучше, ну, телефоны лучше все-таки убирать во время занятий, чтобы они сами же его не отвлекали. Ну и, конечно, еще такой период после вот еще сдачи экзаменов создаем такой период ничего не делания. То есть мы разрешаем ему какое-то время, опять же, ничего не делать, полежать, полениться, посмотреть в облака, там, не знаю, просто позаниматься тем, что, чем ему хочется, даже если ему в этот период ничего не хочется.
2: Анастасия, от вас какие-то пожелания?
4: Такой еще важный момент для всех родителей, всех ребят, которые будут сдавать в предстоящее время экзамены, это помнить о том, что нужно адекватно оценивать свои возможности и возможности ребенка. То есть поддержка родителя, помощь, и стремление хорошо сдать — это все очень важно и очень нужно, но самое главное здесь не переборщить. То есть в первую очередь мы обязательно, как родители, должны дать ребенку право на личное мнение, на то, чтобы ребенок нес ответственность за свои решения, чтобы это он принимал решение о том, какие ему экзамены сдавать, куда ему поступать. Наша задача как родителей — быть

0: понимает, что у ребенка, ну, достаточно хорошая подготовка, но он метит там на очень серьезный, на очень престижный вуз. Важно натолкнуть ребенка на такие варианты, чтобы он попробовал себя в этом сначала, оценил, насколько он хорошо подготовился, то есть чтобы он понял, что от его решения и от его возможностей зависит многое, но не все. То есть ребенка обязательно, да, поддерживаем, направляем и ни в коем случае не прививаем синдром отличника. То есть не стараемся настроить ребенка на то, что ты должен сделать все идеально, у тебя должно быть только 100 баллов, только 5 и по-другому никак. Обязательно ребенку доносим мысль, что лучше сделать хорошо и достаточно, чем пытаться сделать идеально и потом разочароваться. То есть, конечно, амбиции и желания родителей играют многое в данной ситуации, но не забываем о мнении ребенка, о его желаниях, способностях и возможностях. И когда все складывается благополучно в период подготовки к экзаменам, то и сами экзамены проходят благополучно. Поэтому самое главное – не причинять лишнюю пользу, давать ребенку возможность выбора и быть рядом и предлагать помощь и поддержку. Если ребенок говорит, что ему сейчас помощь не нужна, значит, он придет за ней, когда она ему потребуется. То есть быть готовыми к тому, чтобы помочь, но не навязывать.
1: Мы заговорили о выборе профессии, выборе вуза, и если все-таки ребенок не знает, кем он хочет стать до сих пор, сдает экзамены, например, несколько каких-то универсальных, что широкий спектр вариантов у него появляется, и обращается к родителям, вот как в данном случае выстроить разговор, как ему помочь выбрать профессию, или это нужно идти к психологу, какие-то проходить тесты, профориентации, разговоры. Вот как наиболее правильно выстроить этот процесс?
2: Ну, варианты, опять же, разные есть. Мы можем пойти к психологу, можем пойти к профориентологу. Сейчас есть тоже, да, такая ниша узенькая, тоже можно туда попробовать. Ну, а если вот самостоятельно, то мы смотрим, да, какие экзамены ребенок сдал, да, и уже тогда отталкиваемся от того, смотрим, какие вузы есть или колледжи, да, смотря после 9 или после 11, да, допустим, если поступает. И смотрим, какие экзамены куда подходят, то есть выбираем из тех вариантов, которые возможны из, в результате его именно вот оценок, да, в результате экзамена, как вот он их сдал, то есть на это ориентируемся больше. Ну, я думаю, что в процессе, когда ребенок будет просматривать, если до сих пор этого не было сделано, да, там все эти колледжи, вузы, он все равно примерно будет понимать, что нет, вот сюда вот я точно не хочу, а вот сюда вот я бы все-таки, ну, попробовал бы, да, в любом случае. Мы не говорим о том, что это вот один вуз, и все это как бы до конца. В любом случае, человек сейчас получает профессию несколько раз в течение жизни, да, и это действительно он может закончить этот колледж или вуз, а потом дальше уже понять уже конкретно, что ему больше всего интересно, и уже дальше продолжить свою профессиональную там жизнь, карьеру, учебу, то есть так, как ему захочется. То есть это тоже такое вот не делать очень сильно прям такой вот серьезный этот выбор, что он такой окончательный, и вообще больше никогда другого выбора невозможно. Можно будет сделать, нет. Конечно, вариантов потом тоже будет очень много.
1: Анастасия, вы бы что посоветовали такой семье, вот, которая к вам обратилась?
0: Ну, во-первых, помним обязательно о том, что сейчас во всех школах проходят профориентационные тестирования до того, как ребенок идет сдавать экзамены, и уже по результатам данного тестирования уже, как правило, вырисовывается хотя бы сфера, в какой области ребенку больше всего подходит, больше всего нравится, что ему ближе. Также очень каждый раз усердно призываю родителей не игнорировать дни открытых дверей в учебных заведениях, потому что одно дело мы посмотрели сайт и решили, что мы туда точно не поедем, а другое дело, когда мы туда приехали, непосредственно поговорили с преподавателями, посмотрели, как это все устроено, и часто бывает, что одного разговора с преподавателем вуза хватает, чтобы ребенок понял, да, я хочу здесь учиться, да, мне здесь подойдет, я хочу здесь попробовать. Также, если у нас уже все экзамены сданы, мы обращаем внимание на проходной балл. К сожалению, сейчас это решающая такая ситуация, по которой мы, ну, в основном и смотрим, пройдем мы сюда или не пройдем. Также следует не забывать о том, что в некоторых вузах есть возможность перехода с одного направления

направление на другое. И можно объяснить ребенку, что если сейчас у нас не получается поступить на то направление, на которое ты хотел, есть бюджетное место, например, на схожем направлении. И потом в процессе обучения на первом курсе можно будет попробовать перевестись на смежное направление без сдачи дополнительных экзаменов, без каких-то дополнительных испытаний. То есть такая практика в современных вузах есть, и многие ей нередко пользуются. Ну и также, даже если вот у нас ребенок совершенно не имеет понятия, куда ему идти, какая здесь, да, еще может быть помощь от родителей, то есть стандартный анализ всех профессий по принципу трех групп: хочу, могу и надо. То есть мы спрашиваем у ребенка, с чем ты хочешь работать? Это будет с людьми, это будет с животными, это будет с техникой, то есть хотя бы сферу. Потом мы анализируем профессии, которые относятся к категории «могу». То есть в чем у тебя хорошо? В математике хорошо, в физике хорошо, в химии или, может быть, в литературе хорошо. И дальше по рынку труда смотрим, да, не на тот рынок труда, который у нас представлен сейчас, а много очень сделано аналитических справок о том, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем. И тоже на это не стоит закрывать глаза, это тоже важно, чтобы потом профессия наша, которую мы получим, была востребована, была важна. Ну и опять же, есть такая, да, поговорка: аппетит приходит во время еды. Часто бывает так, что ребенок не хочет учиться на данном направлении, но он только туда поступил, ему уже нравится, и постепенно ему нравится не просто учиться, он начинает влюбляться в профессию. Такое тоже часто бывает, поэтому не стоит забывать. Ну и да, если вдруг у нас получается, что мы учимся не в том месте, мы всегда можем перепоступить на другое направление, в другой вуз, может быть, да,

0: 35.rf.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
5: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
8: Приветствую всех радиослушателей. С вами филолог Эльвира Трикос. Искусство с жизнью тесно связано. Это доказывают многие истории создания художественных литературных текстов. Очевидно, жизнь одаривает художника сюжетами,

0: ответ.
1: Насмешкой назвать нельзя. Также отметил Небензя и добавил, что Россия будет добиваться целей СВО, пока Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов. Область атак вооруженных сил Украины в пределах территории ЗАЭС и Энергодара значительно расширилась за последние две недели, сообщил директор станции Юрий Чернищук. По его словам, за четыре года персонал ЗАЭС подготовился ко всем вариантам развития событий, в том числе к самым негативным сценариям. Он также подчеркнул, что руководство Запорожской АЭС приложит максимум усилий, чтобы гарантировать безопасность персонала, хотя вооруженные силы Украины создают угрозу ротации и перемещению. Представитель МАГАТЭ пообещал, видимо, ослепли и оглохли, поэтому от них не последовало реакции в связи с атаками по Запорожской АЭС 16 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дополнительная потребность в работниках для экономики России составит более 3 миллионов человек, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак на форуме по повышению производительности труда в Красноярске. Вице-премьер в своем выступлении напомнил, что сейчас уровень безработицы в нашей стране находится на историческом минимуме.
2: По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели, фактически мы приблизились к структурному пределу. Что это означает? Это означает, что дефицит кадра сегодня является одним из ограничителей экономического роста. И по прогнозу Министерства экономического развития, Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек.
1: Александр Новак также отметил, что, несмотря на период охлаждения, в России создаются условия для устойчивого экономического роста и поддержки предпринимательства. По его словам, за последние 5 лет в среднем год к году уровень производительности труда в нашей стране рос почти на 1,5%. Оранжевый уровень погодной опасности действует в настоящее время во всех регионах Центральной России из-за аномальной жары и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также на территории столицы оранжевый уровень действует до конца суток пятницы 22 мая. Ранее в гидрометцентре пояснили, что причиной аномальной жары жаркая погода в Центральной России стала распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня, который обеспечивает высокий температурный фон. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина 5-й матч. Локомотив в Ярославле принимает Акбар. Самое начало поединка. Счет пока не открыт 0-0. Напомню, счет в серии до 4 побед равный 2-2. Российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». Московская футбольная «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, пишет «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление «бело-голубых» являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла сегодня в Москве. Лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября в Холлиоке. Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Теннис. Карен Хачанов вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге, обыграв Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире WTA 500 в Страсбурге Екатерина Александрова во втором круге проиграла Энн Ли 6-4-4-6-3-6. И пока это все новости спорта.
4: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: По вопросам размещения рекламы

0: Обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центров области, 20 мая в Магадане ожидается облачная погода без осадков и до 9 тепла. В Владивостоке плюс 22 градуса, также без осадков. В Тюмени плюс 20, возможны кратковременные дожди. В Сургуте плюс 11, возможны небольшие осадки. В Новосибирске будет сухо и до 17 градусов. А в Архангельске завтра плюс 25 днем, без осадков. В Кирове 28 и также будет сухо. В Казани плюс 33 градуса, без осадков. В Ростове-на-Дону днем до 25 градусов, возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем до 23 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице от 30 до 32 градусов.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь и готовы подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А ваши возможности прокомментировать все, что вы слышите в нашем эфире прежние, 8-925-222-9992. Вот мессенджеры, и сюда пишите, если что-то вас заинтересовало, и вы хотите поделиться мыслями. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас. И вот планы на предстоящие 45 минут.
9: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. ВОЗ объявила вспышку эболы в Африке. Чрезвычайная ситуация международного значения. Будем разбираться, что это за эпидемия эпидемии свалилась на планету Земля. Нам кажется, что раньше было спокойнее. А Франция начала расследование против наследного саудовского принца Бен Салмана. Ну, в общем-то, уважаемый во всем мире человек, вспомнили ему грехи, которые неизвестно ему ли принадлежат, или просто на него кто-то пытался повесить. Причем здесь Франция? Будем разбираться с этим. Редкие и редкоземельные металлы. Что это такое? Об этом сейчас много говорят. И вот каждая страна, уважающая себя, пытается получить либо контракт на добычу где-нибудь редкоземельных металлов, либо у себя открывает там месторождение. Ну, как Россия, например.
8: Либо облизывается на чужое.
9: Либо облизывается на чужое, да, либо ее обманывают по поводу наличия чужого. Ну, расскажем по ходу, кого там кто обманул. Ну, и начало визита Владимира Владимировича Путина в Китай позволяет нам об этом в ближайшие два дня поговорить подробно. Сегодня и завтра наш президент в Китае. И что в связи с этим говорят, к чему это должно нас привести, какие результаты ожидаются. Об этом сегодня и завтра, я думаю, будем говорить. Ну, а сегодня об этом будем говорить через несколько секунд.
0: Наше время.
9: Ну что, Путин записал прямо аж видеообращение в этот раз. Обычно дают интервью перед такими поездками, а сейчас почему-то, вот, кстати, надо будет спросить эксперта, почему решили так обратиться к китайцам?
8: Ну, я думаю, что об этом нужно по-хорошему спросить был бы помощник президента,
9: думаешь, так,
8: Юрия Ушакова, да, но боюсь, что он сейчас очень сильно занят.
9: В Китае.
8: Действительно, наш президент записал видеообращение к гражданам Китая. Это, кстати, вот нечастая история, чтобы президент
9: одной страны обращался к гражданам другой.
8: в преддверии своего визита или во время визита. Ну, согласитесь, вы когда-нибудь о таком слышали? И в этом году это замена статьи или интервью в честь поездки в Китай. 19 и 20 мая официальный визит по приглашению Си Цзиньпина. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для двусторонних связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вот что интересно, это состав делегации. Давайте-ка посмотрим. Войдут туда вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, и говорят, что у Москвы самые серьезные ожидания от этого визита. А еще Ушаков сказал, что внешнеполитические позиции наших стран во многом совпадают, отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин наращивают партнерство в ООН, БРИКС, в других международных организациях и выступают друг для друга важными торговыми партнерами. И тут вот еще нельзя не упомянуть о том, что очень нервная реакция на Западе. Guardian вот о чем написал, что Запад обеспокоен крепкими отношениями между Россией и Китаем. Лидеры даже подсчитали, встречались более 40 раз, а это значительно превосходит количество встреч Си с западными лидерами. Ну, а на фоне провального саммита Трампа с Си Цзиньпином плотность экономического и политического взаимодействия Москвы и Пекина кажется западным политикам просто пугающим. И вот еще подчеркивается, что объем торговли между странами достиг рекордного значения с 2022 года, причем четверть российского экспорта топлива приходится на Китай.
9: Но, тем не менее, есть куда развиваться. Мы, на самом деле, для Китая всего лишь пятые. Китай для нас первый экономический партнер, а мы всего лишь пятый. И как-то оказаться в списке после Вьетнама, ну, не очень хорошо. Поэтому, я думаю, развиваться есть куда еще.
8: А ты знаешь, еще хотелось бы вспомнить вот о чем. Когда подводились итоги китайско-американских встреч вот этого визита, речь шла о том, что Китай закупает самолеты. А мы же ведь тоже, в принципе, рассчитывали, что, возможно, мы подобную продукцию Китая когда-то сможем,
9: но когда-нибудь. Или вместе будем делать.
8: Да.
9: У нас была такая идея.
8: Но, тем не менее, вот сейчас уже стало известно, что самолетов-то Америка рассчитывала 500 продать, а продала всего 200.
9: Ну да, это еще неизвестно, продала ли это, их надо еще произвести, и потом купить, время пройдет. Сергей Маркелов, политический советник, будет отвечать на наши вопросы, и мы будем его сейчас мучить вопросами по российско-китайским отношениям. Сергей Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Игорь.
9: Сергей Николаевич, ну вот действительно всех интересует состав делегации, точнее, ну как, что значит интересует состав делегации? Он известен нам, а вот почему он именно такой, о чем это говорит, и почему мы вообще как-то без особых фанфар, то есть не особо кричим по поводу этого визита. Помните, как Трамп улетал в Китай? Ну, я не знаю, он только, наверное, пролетающий мимо Воронине рассказал о том, что вот он собирается в Китае что-то сделать, спасти мир и заодно решить все проблемы.
8: Какая великая это будет встреча судьбоносная.
9: Да. А вот здесь как-то вроде о судьбоносной не говорят, но, похоже, визит-то серьезный. Давайте вот об этом поговорим.
10: Хорошо, давайте. Ну, смотрите, мы действительно, вот чем интересна сама конструкция российско-китайская, в том числе вот подтвержденная вот этим визитом, который сегодня и завтра, это тем, что мы на какие-то вещи смотрим одинаково, в том смысле, что, я имею в виду Россию и Китай, ну, в смысле, вот на пиар, на всю эту шумиху, на всю эту вот такую вот наружную движуху. Ну, и, слава богу, есть теперь у нас трехдневной давности живой пример. Там один хлопец слетал в Пекин, попробовал сделать свою страну, значит, снова великой. А что получил-то, кстати, вы сейчас только сами в анонсах говорили. Вот, поэтому в этом плане мы попадаем. То есть, условно говоря, вот эта вот психологическая настройка, когда фанфары менее важны, чем то, что реально там, как анонсировано, порядка 40, там от 40 до 60 документов, я думаю, будет еще больше подписано, потому что часть делегации нашей, она будет как бы реализовывать то, что уже заранее готовилось, а по анонсу Дмитриева, судя по всему, Кирилла, у нас будет часть вещей, которые там будут появляться, то есть по запросу двух сторон. Это тоже такая необычная история, так сказать, когда как бы, чтобы были все на месте, да, как, так сказать, сегодня-завтра, для того, чтобы оперативно решить любой вопрос. вопрос на максимальном уровне и компетентно, и максимально с точки зрения иерархии, так сказать, людей, принимающих решения. Это очень важный момент. Вот поэтому мы без фанфар, мы, безусловно, это анонсируем только в рамках тех слов, которые и на визите Трампа тоже никогда не на визитах американских президентов, да и вообще всех президентов США, в смысле, да, США, они не используются. То есть, например, ну, например, банально, там, как бы, Трамп все использует в виде, там, сделки, в виде, там, клиенты, в виде рынка, а вот давайте рынки объединять, а вот давайте выгоды на рынке делать. И у нас глобальные длинные вопросы, стратегическое партнерство, многолетние длинные расчеты, то, что называется в политике длинная воля экономическая. Вот наш язык, да, совсем другой. И Китаю такое ближе. И, как ни странно, и России такое ближе, потому что, условно говоря, нам не надо делать ни Китаю, ни нам не надо делать свои страны снова великими. Понимаете, мы как бы, мы держим.
9: Мы такие и есть. Это... Сергей Николаевич, а вот смотрите.
10: Да, мы такие есть, да.
9: Да. Сергей Николаевич, да, но тем не менее, важно все-таки, стало ясно, что будет обсуждаться и решаться, видимо, вопрос такой важный и экономический, и политический, но в нашей нынешней ситуации это уже и политика, да. Это строительство второго газопровода в Китае.
10: Силы Сибири, да.
9: Да, Силы Сибири-2, который пойдет уже через Монголию. Вроде бы там затянулось с этим, да, делом. Но это, опять же, затянулось, потому что третий участник есть, Монголия. И там были, наверное, много-много нюансов. Но вроде прорыв теперь произошел. И, наверное, вот это ведь важно, да, когда вот эти решения такого, казалось бы, в свое время простые решения. Ну что, еще один трубопровод. Но в тех условиях, когда Россию ограничивают в продаже энергоносителей, наверное, это ведь прорыв. Я уверен, что Трамп говорил Си, не надо подписывать никаких договоренностей с Россией, мы тебя сжиженным газом этим завалим, зачем ты у них там берешь этот газ. Как вы думаете, так это было?
10: Да, нет, Игорь, вы как бы правильно строите как бы эту систему оценки экономического, как бы, экономических результатов этого визита. Безусловно, Россия, мы понимаем с вами, да, Россия важна для Китая именно, что редко используется на сегодня, именно стратегически, то есть как безопасный северный периметр, как ресурсы, которые находятся вне контроля. И чем интересна Россия? Наши отношения с Китаем находятся на 99% вне контроля коммуникаций США. Это очень важно, и вообще Запада. То есть мы работаем напрямую. Это очень серьезно в условиях сегодняшнего, так сказать, развала мира через санкции. А нам тоже есть о чем поговорить. И Китай, Китай тоже под санкциями. И нам, как бы, двум санкционным странам, так сказать, есть о чем и здесь поговорить. Более того, Россия находится в положении таких жестких санкций, таких активных санкций, а Китай находится в положении там бумажных всяких и так далее. Ну, то есть, условно, и тут есть что обсудить, потому что Китай, глядя на Россию, понимает, что может быть, если вдруг начать капризничать, Запад начнет капризничать. И поэтому по силе Сибири совершенно очевидно, поэтому Китаю интересно, стратегическая глубина надолго, не на 200 Боингов, не на там 3 миллиона тонн сои, понимаете, с которыми Маск улетел вместо, так сказать, каких-то там «сохраните мне завод Тесла в Шанхае». Не сохранит он уже, как бы все очевидно, что у китайцев уже заводов, таких как Тесла, штук 5, по-моему, по Китаю разбросано, поэтому Тесла, к сожалению, сгорит с большой вероятностью. Ну и так далее. Плюс мы понимаем, что у нас как бы сила Сибири, она еще включит просто новую логистику экономическую и ресурсную, энергетическую логистику мира. Китай – это здорово, потому что Китай готов аккуратно, без нервотрепок, без всяких, так сказать, военных как бы союзов и всего прочего, аккуратно создать свою сетку экономическую, видя, что те, кто хотели держали эту сетку раньше, уже ее держать не могут. Слишком цена вопроса высока, денег-то у США особо немного.
9: Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну да, это тоже вот «Сила Сибири-2», например, это толчок развития юга Красноярского края, через который пройдет газопровод, и где можно будет, в общем-то, газификацию осуществить наконец-то. Ну и включение Молдавии, простите, много говорили просто о Молдавии. Монголии в этот процесс, это тоже действительно новый маршрут.
8: Я думаю, что завтра будет повод вернуться к этому разговору. Да что значит «я думаю»? 100% будет, поэтому продолжим российско-китайскую тему. А сейчас благодарим Сергея Маркелова, политического советника, за его интересный комментарий. А сами переходим к следующей теме.
0: Наше время.
8: А говорить мы будем о редких и редкоземельных металлах.
9: Да, это мы с Ольгой Владимировной просто спорили на тему о том, что есть такие, другие, и это на самом деле важно, потому что один бывший участник КВН, одного человека, стремящегося сделать свою страну снова великой, недавно обманул по этому поводу, и подписали они очень серьезный, но, видимо, ни к чему не обязывающий одну из сторон договор, это договор о редкоземельных металлах, которые практически все у Украины купила Америка, правда, на Украине их нет.
8: То есть купили редкие металлы, но мы сейчас узнаем, в чем различие. А может быть, никто никого не обманывал, а президент Америки занимался самообманом. Возможно, и такое. Учитывая, что у него какие политические советники об этом сейчас говорят, вполне допускаем. Почему мы решили об этом поговорить? Ну, во-первых, наш президент на днях обсудил с Совбезом развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. И зашла речь о том, что потенциальное сотрудничество с Китаем по их добыче или добыче, как говорят в этой сфере, в странах Центральной Азии имеет широкие перспективы. А сотрудничество с Китаем на этом направлении взаимовыгодно. Что касается Китая и Америки, в последнее время речь идет о том, что даже редкоземельные металлы хотят добывать на Луне. И вот это вот запуск Артемиды, помните, да, ракета, которая отправилась на разведку к спутнику Земли, она в том числе будет и зондировать один из полюсов, где, возможно, есть эти самые редкоземельные металлы. И тут уже Америка даже в космосе конкурирует с Китаем. Потому что Китаю тоже это очень интересно.
9: Боюсь, придется их переименовать в редколунные.
8: Ну, да, да, ты прав. Действительно. А в последнее время, согласитесь, мы стали очень часто слышать про редкоземельные металлы. Хотя еще пару десятилетий назад, я думаю, что вряд ли настолько на слуху это было. Но вот как Игорь сказал, и США заключали сделку непонятно, правда, какую. На Луну летят, в том числе с разведкой. Есть там редкоземельные металлы, и кто их будет добывать. Ну и говорят о том, что наши редкоземельные металлы вызывают обильное слюноотделение очень многих хищников западного мира. Вот давайте проспрашиваем нашего уважаемого эксперта о том, что же это такое, какая разница между редкими и редкоземельными, и какое отношение они имеют к национальной безопасности.
9: Да, это очень нам нужен ликбез. Иными словами, пояснительная бригада, как сейчас говорят. Кандидат технических наук, специалист по металлургии редких металлов, эксперт Российского научного фонда Аркадий Наумов. С нами, Аркадий Валерьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Скажите нам, да, малограмотным в этой сфере людям, что, во-первых, что это такое редкоземельные металлы и редкие металлы, и в каких отраслях они используются, что за ними сейчас так все гоняются страны мира?
11: Это очень просто. Редкоземельные металлы – это строгое академическое такое научное понятие. Это группа из 17 элементов таблицы Менделеева, которые расположены там с 57 по 71 ячейку этой таблицы. Ну, к ним же еще примыкает скандий и иттрий. А редкие металлы – это более широкое понятие. Оно не совсем научное. Ну, считают, что редкие металлы – это все те, у которых концентрация в земной коре меньше, чем 0,01%. Вот в эту группу металлов, гораздо более широкую, их там около 50 по разным счетам, туда входят там индий, галлий, селен, теллур, все что угодно. И в современной технологической экономике и редкоземельные, и редкие металлы нужны практически всюду, без преувеличения, можно сказать.
9: А всюду это где? Вот, чтобы мы понимали на пальцах.
11: Да вот куда ни взглянете. Вот мобильный телефон, который у вас есть, он там содержит в себе и редкоземельные металлы, ну, в небольших количествах, там, по-моему, 0,1 грамма, что ли, содержится. И редкие металлы содержатся, например, для того, чтобы усиливать сигнал, необходим не кремний в интегральных схемах арсенид, галлия.
9: Давайте мы на минуту,
11: редкий металл.
9: На минуту прервемся, да? И потом уже подробно поговорим после рекламной паузы об этих интересных металлах.
8: Аркадий Валерьевич, у нас сейчас небольшая рекламная пауза. Вы, уважаемые радиослушатели, тоже дождитесь. У нас есть еще несколько важных вопросов, которые мы хотим нашему эксперту задать. Все это ровно через 60 секунд, когда мы вернемся.
0: Театр на радио России представляет.
12: Этого еще не хватало.
13: Извините.
14: Согласна.
0: Простите. Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
15: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
16: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: Бывшая Ленина. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Наше время.
8: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым продолжаем говорить о редкоземельных и редких металлах. С нами Аркадий Наумов, кандидат технических наук, специалист по этой теме. Аркадий Валерьевич, мы вас прервали, вынужденная у нас пауза была. Давайте продолжим наш разговор.
9: Вы нам сказали, да, составе о некоторых металлах, которые присутствуют в том же мобильном телефоне, который у каждого есть. А вот вы сказали, что там условно 0,1 грамма некоего металла. А что их так еще при всем этом не так много, да, и их очень незначительное количество, ну, как, условно говоря, много значит для этой промышленности, ну, условно, добывают там, я не знаю, железную руду десятками тысяч тонн, да, там ее... А вот здесь да, какие объемы?
11: Если говорить вот именно о редкоземельных металлах, то в прошлом году во всем мире их было добыто порядка 390 тысяч тонн.
9: Ну, это
11: немало. То есть нельзя сказать, что это страшно редкий элемент, что это страшно редкие элементы. Некоторые из них там достаточно распространены в земной коре. Но достать их довольно трудно. Они среднее содержание РЗМ в земной коре, ну, по-моему, порядка 100 грамм на тонну. Но они распределены неравномерно, собираются в месторождения в совершенно определенных местах. И добывать их по-настоящему трудно.
9: А где
11: как
9: они?
11: Как добывать, так и выделять.
9: Где они на земле присутствуют?
11: В значимых количествах они присутствуют в Китае. В России, в Бразилии недавно открыли гигантские месторождения, в Австралии. Ну, вообще говоря, Украина в этом смысле похвастаться ничем не может. Все ее редкоземельные месторождения достаточно скромные по мировым меркам.
8: То есть это триумфальная сделка, да. Трампа, это мыльный пузырь, да, по сути, получается так?
11: Ну, они оба получили, что хотели.
8: А тогда еще вот такой вопрос, а самые вообще, в принципе, богатые страны мира на редкоземы?
11: Самый богатый по-прежнему Китай. На втором месте по-разному считают разные источники. Это либо Бразилия, либо Россия. Но это зависит от методики подсчета. Индия, Австралия. Вот как-то первая пятерка так.
8: Если Китай такой богатый, зачем им на Луне еще редкоземельный металл?
11: Я не думаю, что с Луны привезут именно редкоземельные металлы. Это совершенно не дефицит на Земле. Уж если что-то привозить с Луны, то, наверное, какой-нибудь гелий-3. А с редкими землями надо разбираться на Земле.
8: Ну и последний вопрос. Вот вы нам сейчас рассказали про мобильные телефоны. Очень хороший, простой, понятный каждому пример. Гаджеты – это штука полезная, популярная. А вот все-таки, что касается национальной безопасности, может быть, еще про вооружение в разработке, различных видах, ну, производстве различного вида вооружений тоже, может быть, используется.
11: Конечно. А это настолько важный компонент всех вооружений, что именно вот эти трения между Китаем и США, они в первую очередь затрагивают вопрос вооружения и вызывают обеспокоенность у США, например, когда им перекрыли доступ к китайским редким землям.
8: Спасибо большое, Аркадий Валерьевич. С нами был кандидат технических наук, специалист по металлургии редких металлов, эксперт Российского научного фонда Аркадий Наумов. Ну а вы теперь, уважаемые радиослушатели, про редкие земли, как их называют специалисты, знаете значительно больше. А мы к следующей теме.
0: Наше время.
8: Очень громкий был скандал, если это можно назвать скандалом, потому что, конечно, история шокирующая. И вот она имеет сегодня продолжение. Франция начала расследование против наследного саудовского принца. Это Мухаммед бен Салман. По делу об убийстве журналиста Джамаля Хашоги в 2018 году в Стамбуле. И несколько правозащитных организаций обвинили его в возможной связи с пытками и исчезновением журналиста. Мы сейчас напомним вам эту историю. О решении французского суда о начале расследования произошло на фоне, ну как поговаривают, будем сейчас уточнять, ухудшения отношений между Парижем и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Администрация США в последние месяцы регулярно обвиняет европейские страны в том, что они ограничивают свободу слова и давление на политических оппонентов при этом оказывают. Так вот, представители команды Трампа критиковали Евросоюз за уголовные дела против правых политиков, за ограничения в соцсетях, за усиление контроля над медиа. И вот на этом фоне расследование против саудовского принца выглядит еще и как политический сигнал со стороны Франции. И Париж пытается показать самостоятельность своей внешней политики. Это при том, что, между прочим, Саудовская Аравия поставляла им 600... тысяч баррелей нефти в сутки до иранского вот этого кризиса. И у них достаточно плотные экономические связи. Давайте напомним вам немножечко про дело журналиста.
9: Ну, это дело, в общем-то, тогда очень серьезно прозвучало. Речь шла о том, что в посольстве Саудовской Аравии в Турции был обнаружены останки журналиста.
8: Ну, они не то, что там были обнаружены, но была прослушка, журналист пропал.
9: Ну, они обнаружены были таким образом, через вот, условно говоря, информация об этом была получена.
8: Говорят о том, что его расчленили
9: и вывезли в

0: что его там как раз... То есть это не был случайный заход в это посольство или в консульство, да?
1: В консульство.
0: А он зашел за документами и не вернулся.
1: Нет, он зашел, вернулся, а во второй раз зашел и не вернулся. А в промежутках между этими двумя событиями произошло еще третье. Неожиданно вылетел борт из Саудовской Аравии с военными специалистами или даже с судмедэкспертом. И вот, по версии следствия, это была спланированная операция по убийству и расчленению журналиста.
0: Которая якобы была по личному распоряжению Бен Салману осуществлена. Это прозвучало уже тогда. И все это восприняли, кто наблюдает за международной политикой более внимательно, восприняли, конечно, как выпад против Бен Салмана, как будущего короля Саудовской Аравии. Это ведь наследный принц.
1: И самые леденящие душу и кровь детали, конечно же, мы тоже сейчас хотели бы вспомнить, потому что турецкие службы публиковали и вообще получили аудиозаписи из здания консульства, где слышны подготовка к преступлению и самоубийству.
0: Ну, вот это я
1: то
0: имел...
1: есть там застелили целлофаном полы.
0: Да. Вот это я имел в виду, когда сказал, что получили, ну, как бы, были обнаружены доказательства определенные, то есть это посчитали доказательствами. Вот. И с тех пор это, ну, как бы, тема присутствует на самом деле только в медиа пространстве, потому что, по-моему, все судебные, все следственные действия, они, ну, во-первых, они невозможны как таковые.
1: Ну, в любом случае, конечно же, эти записи, они ужасные, потому что там слышны разговоры участников группы, которые обсуждали расчленение тела, говорили, что обычно включают музыку во время подобных процедур, но и после того, как он вошел в здание, его начали удерживать силой, потом задушили, а затем расчленили, а затем вышли с сумками и затем улетели. И так, в общем-то, концы в воду, никто ничего не нашел, но скандал был страшный. Мы решили поговорить с нашим экспертам о том, зачем же Франция инициирует столько лет спустя новый международный скандал, новый виток, который вроде бы как-то со временем сам собой подзатух.
0: Юрий Светов, политолог, публицист, с нами на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга. Конечно, история жуткая про нашего коллегу, но вызывает вопрос, а вот эти все годы, 8 лет, что вы делали?
1: Вот.
2: Почему вы не расследовали? И отсюда, конечно, четкое ощущение, что возникла какая-то политическая потребность, и история с несчастным нашим коллегой понадобилась не для того, чтобы выяснить истину, что же случилось, а для того, чтобы решить какие-то свои текущие политические задачи для Франции.
0: Ну да, то есть Франция, по идее, сейчас из себя пытается выставить такой второй Америкой, которая может законодательство своего государства использовать на территории другого и решать какие-то вопросы, ну, до которых, по большому счету, ей-то дела нет. Там нет граждан Франции в этом следственном, в этих процессах. Это не касается буквально интересов Франции и так далее.
2: Тем более, что мы можем вспомнить сейчас историю, что они там против Маска пытаются возбуждать какие-то дела, тоже предъявляя ему претензии, угрожая, что ежели он не ответит на их заявление, то его там силком в суд приведут. Историю, которая была с Павлом Дуровым и так далее. Такие странные взгляды на защиту свободы прессы. Но я полагаю, что это связано именно с текущим моментом. Появилась информация, что Саудовская Аравия все-таки поддерживает американцев, поддерживает Трампа в их войне против Ирана, и даже звучат призывы будто бы со стороны Саудовской Аравии, чтобы американцы не останавливались, а довели эту войну до конца. А так как французы, ну, Макрон, как и все европейцы, ну, всей душой желают хоть как-то, но нанести поражение Трампу, не позволить ему добиться его целей, то вот этого нашего несчастного коллегу сейчас, как мне кажется, разыгрывают и в этих же целях.
1: Тем более, что Трамп неоднократно поддерживал саудитов вообще в целом, и именно конкретно в этой истории тоже выступал на их стороне. То есть получается, что это такая попытка укусить Трампа через третье лицо, да?
2: Да, к сожалению. И это вот гнусность именно заключается в том, что действительно жертву жуткого преступления подтягивают к истории, я повторяю, не для того, чтобы найти виновных, а для того, чтобы вот, ну, для себя разыграть вот эту историю. Я говорю, через 8 лет, что вам мешало все?

0: эти 8 лет участвовать действительно в расследовании, помогать, найти какие-то доказательства. Ведь вот когда мы с вами слышим, коллеги, там же ничего нового не приводится, опять снова пережевываются те пленки, те записи, которые были 8 лет назад озвучены.
1: А вот, на ваш взгляд, все-таки Бен Салману-то с этого что-то будет? Ему чем-то грозит попытка Франции себя такого полицейского
2: представить? Вообще, репутационные последствия какие?
0: Думаю, что нет. Для Саудовской Аравии эта история была и забыта. Может быть, какой-то противоборстве принцев за тем, кто будет во главе государства, когда король уйдет в мир иной. Я не очень верю в то, что это даст какие-то результаты. Хотя вот давайте сопоставим еще с интересной ситуацией. Когда вы упомянули, Игорь, что Франция вдруг пытается себя продемонстрировать страной, юрисдикция которой может распространяться за ее пределы. Одновременно ведь появилась информация, что будто бы президент Трамп призвал Россию и Китай объединиться в противодействии Международному уголовному суду, который, юрисдикцию которого ни мы, ни китайцы, ни Соединенные Штаты не признают. А этот Международный уголовный суд ведь против президента Путина там дело завел, против нашей уполномоченной по правам детей, против разных других людей, пытаясь доказать, что они обладают неким правом судить весь мир. А ведь МУС находится в Европе и под влиянием европейцев.
1: Большая игра. Иными словами, это большая игра, элементы которой мы увидели вот в деле Хашоги. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи, обсуждали странные требования, странные заявления, которые звучат из Франции.
2: А в Уганде запретили рукопожатие. Какое нам до этого дело? Об этом через минуту.
3: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели». 16+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса Эбола в Африке. Чрезвычайная ситуация международного значения. В Уганде, как мы уже сказали, временно запретили рукопожатие в рамках мер борьбы с этой лихорадкой. А новый штамп тем временем привел к смерти уже 88 человек в Конго и в этой самой Уганде упомянутой. А больше... ожидают, что, наверное, большее количество жертв предполагаемых, учитывая, что заражений уже больше 330, получается, вот так, да. Ну так вот, и ВОЗ предупредили, что реальные масштабы вспышки могут оказаться значительно больше официальных данных. Вот то, что я пыталась вам сейчас сказать. И надо оговориться, что режим чрезвычайной ситуации международного значения представляет собой высший уровень тревоги ВОЗ. То есть организация вводит этот режим при угрозе, которая выходит за пределы одной страны и требует срочной координации между государствами. Вот, честно говоря, в последнее время нас опять начали пугать пандемиями, эпидемиями, хантавирус, теперь Эбола. Это что, нас просто пугает или мы действительно в опасности? И зачем объявлен режим чрезвычайной ситуации? Уверена, что наш эксперт знает об этом достаточно много. Это Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Андрей Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
5: Ольга.
1: Здравствуйте, Андрей
5: Константинович.
1: Да, ну вот хочется понять, да, все-таки вам там, вы ближе к этой теме гораздо, чем мы, и мы, вы нас можете, наверное, или напугать, или все-таки успокоить. Это обычное явление, в общем-то, вот все эти эпидемии той же Эболы, которые периодически возникают. Нам, например, кажется, что вот как мы сейчас слышим слово «вирус», нам сразу кажется, ну все, это вот что-то, либо продолжение истории с пандемией, и непонятно, где там правда, а где конспирология, или это все обычно вот для этого региона?
2: И самое главное, что этот регион, когда вот были советские времена, у нас такое ощущение, что там постоянно были наши специалисты.
1: Которые там
2: которые постоянно,
1: жили практически.
2: Да, там. Жили и работали, и боролись с этими опасными заболеваниями, и все там было в те времена гораздо лучше. А вот сейчас из-за нашего отсутствия или по какой-то иной причине все стало гораздо хуже. Но вот видите, сколько вопросов, и все они адресованы вам.
1: Да, мы можем ошибаться, поэтому помогите нам.
5: Действительно, вот это беспокойство, оно обосновано, потому что 21 век, век возвращения старых инфекций, которые оказались уже побеждены, век появления новых инфекций. Что касается Эболы, так она вообще была описана впервые относительно недавно. Это только было идентифицировано впервые, он был в 1976 году. То есть какие-то происходили вспышки, но никто не знал. То есть, с одной стороны, прогресс наших технологий, науки, разработок. И я должен здесь отметить особый успех. Это искоренение натуральной оспы. И надо сказать, что наша страна, Советский Союз в то время сыграла очень важную роль в искоренении оспы на планете, поскольку было разработано и изготовлено огромное количество доз вакцины, которые были необходимы для этого. С другой стороны, мы видим тяжелейшие последствия COVID-19, COVID-19, по отдельным оценкам, унес жизни преждевременно 20 миллионов человек на планете. И огромное количество пострадавших только в европейском регионе на сегодняшний день тоже по оценкам около 17 миллионов человек нуждаются в очень серьезной реабилитации в связи с последствиями ковида. Но уж я не говорю о том, что дети очень долго школу не посещали, и там экономика пострадала, и все такое прочее. Поэтому вот сейчас очень серьезное отношение к этим вопросам, и даже такая выдвинута концепция некого вируса X, который может появиться и который будет более смертельным, чем даже COVID-19.
1: Слышали об этом? Но это не Эбола. Но это не Эбола, это провокационный вопрос.
5: Да, совершенно верно. Да. И в связи с этим необходима мобилизация ресурсов, и что очень важно, как вот вы правильно отметили, необходимо международное сотрудничество очень активно, которое координирует Всемирная организация здравоохранения, она собирает всю информацию, анализирует, мониторинг осуществляет, помогает всем. Но здесь надо отметить, что ВОЗ сейчас нуждается во всяческой поддержке, потому что переживает непростые времена. Другого координационного механизма на сегодняшний день нет. С другой стороны, некоторые по-прежнему пребывают люди в такой уверенности, что вот границами страны можно каким-то образом защититься. А с другой стороны, еще вот есть очень интересная информация от ученых, что если бы был объявлен согласованный международный карантин, двухнедельный всего лишь навсего, в начале вспышки COVID-19, то всех этих тяжелейших последствий удалось бы избежать. Вот вам, так сказать, на сегодняшний день иллюстрация того, насколько важно координировать эти работы.
1: Если бы люди не перемещались, скажите, а это какой-то природный очаг?
5: Да, надо сказать, какие тут самые опасные, конечно, на сегодняшний день мы говорим с одной стороны, практически исчерпана защита антибактериальная в связи с антибиотиками, да, с тем, что они резистентно распространяются, поэтому здесь прогноз тоже достаточно серьезный, и нужны новые разработки. С другой стороны, касательно вирусов, постоянно меняется картина, они мутируют, и все больше отмечается ситуация, когда вирусы старства животных, вот, как говорится, перескакивают к людям. Где это происходит в основном? Где есть природные очаги, где плохо развита система здравоохранения, где гигиена и то, что называется социальные детерминанты здоровья, очень плохого состояния. Вот есть, например, такое явление, называется открытая дефекация, да, которая крайне распространена, и очень часто она является, так сказать, вот одним из факторов распространения этих эпидемий. А потом еще надо говорить, какие самые опасные, конечно, вирусы. В частности, мы уже с этим сталкивались. Да, это был птичий грипп, свиной грипп, вот этот вот SARS-CoV, да, 19-й. И сейчас мы говорим о хантавирусе и Эбола. Эбола тут особая история. Совсем недавно, 14-15 год, была тяжелейшая вспышка. Большое количество было заболевших и погибших людей. И там даже армейские подразделения привлекались для того, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию. Что еще здесь надо назвать? Конечно, этот международный туризм, который сейчас получил колоссальное развитие. И туристы, они идут по самыми, как говорится,
2: Андрей Константинович, извините, ради бога, что перебиваем, очень мало времени остается, а хотелось бы очень получить ваш комментарий по теме, которая уже прозвучала в подводке нашей. Во времена СССР наши представители практически безвылазно находились в Африке, и вроде бы там в те времена не было такой критической ситуации. Вы с этим согласны? И почему сейчас в таком случае мы свое участие в помощи этим странам снизили, что ли, получается так?
5: Ну, это, конечно, да, роль СССР, она была чрезвычайно велика. Я уже упоминал вот эту вот борьбу искоренения оспы. Кстати, стоила вся эта кампания меньше, чем один военный самолет, как посчитали специалисты. То есть здесь и ресурсы особые, как говорится, они нужны, конечно, большие, но, тем не менее, это не так дорого, как может показаться. На сегодняшний день наши специалисты участвуют в этих разработках. Надо сказать, что это еще и находится на стыке с оборонными интересами каждой страны. Поэтому здесь большое количество биолабораторий привлечено. И здесь надо еще упомянуть об опасности не только вот этих вот эндемичных районов, где все дела плохи, и там еще какие-то вооруженные конфликты на фоне этого все происходит. Так вот, очень важно... Важное значение могут иметь случаи лабораторного заражения, когда недостаточно защитные меры предпринимаются. А в целом я с вами согласен. Конечно, в нашей стране, имея те ресурсы, которые у нас есть, и тот опыт тех специалистов, конечно, надо более активно участвовать, потому что мир настолько сегодня взаимозависим, что надо не только о себе заботиться, но и о других странах мира. Если у тебя есть технология, разрабатываемая вакцина, кстати, такие разработки у нас ведутся, они испытывают, в частности, вот и по Эболе тоже есть целый ряд вакцин уже разработанных на сегодняшний день. Но дело в том, что этот вирус мутирует постоянно, поэтому надо здесь быть. Ну и готовиться вообще, так сказать, к такому согласованным действиям, потому что с ковидом, в общем, что-то получилось, а что-то...
2: Андрей Константинович, вот прям коротко, 10 секунд, до нас докатится Эбола?
5: Какие-то завозные случаи докатываются по разным, так сказать, углам планеты, но чтобы массово...
2: Спасибо. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ. Вернемся к вам после рекламы и будем говорить о том, что мы будем печатать. Печатать мы будем авиационные двигатели на принтере. Подробности после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Дождитесь, очень скоро мы к вам вернемся.
4: Наше время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
6: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
7: И можем, и нет.
8: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
4: Радио России.
11: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
12: Премьера на платформе «Смотрим».
13: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
14: Тут человек на берегу мертвый.
15: Мог ему кто-то смерти желать?
12: Вопросы без ответа.
15: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
12: Подозрение без алиби.
14: В кустах было какое-то существо.
15: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
14: Ты не виновата. Я тебе верю.
12: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
4: Информационное сотрудничество. 8-495-739-3023.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Российские войска освободили в зоне проведения спецоперации село Волоховка в Харьковской области. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. В аэропорту состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула, оркестра и детей, которые держали российские и китайские флаги. Когда президент России вышел из самолета, у трапа его приветствовал глава МИД Китая Ван И. Затем он проводил Владимира Путина до его автомобиля «Аурс». Президент в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
1: Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Бойцы российской группировки войск «Север» за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Подробнее о работе группировки рассказал офицер пресс-центра войскового объединения Василий Межевых.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как уточнили Минобороны, подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1170 военнослужащих. Западные страны наращивают объемы поставок вооружений Киеву и переносят их производство в свои страны, при этом закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи.
4: Обращаюсь сейчас к здравомыслящим членам Совета Безопасности. Вас не должны обмануть причитания о страданиях мирных украинцев. На самом деле зашкаливающий накал русофобии в заявлениях европейских так называемых лидеров, старательно родящихся в итоге миротворцев, не оставляют сомнений в том, что они ведут ускоренную подготовку к войне с Россией, внушая населению своих стран, что мирное урегулирование на Украине будет означать неизбежное нападение России на Европу. Эта безрассудная риторика используется для того, чтобы оправдать финансирование киевского режима в ущерб насущным потребностям рядовых европейцев.
1: Василий Небензи также заявил, что киевский режим уже никогда не сможет отмыться от тех коррупционных махинаций, о которых стало известно в ходе операции «Мидас». В ноябре прошлого года на Украине объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с приближенным к Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем. Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован, сказал пресс-пред-прион Василий Небензи. Президент США заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Однако, как признался Дональд Трамп, пока в этом он не уверен. Он также отметил, что накануне отменил решение нанести новый удар по Ирану за несколько часов до него. Вместе с тем, Трамп сказал, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном. Иран и США придерживаются разных точек зрения на формат соглашения сторон, причем Тегеран хочет положить конец боевым действиям до работы над ядерной проблемой. проблематикой, а Вашингтон намерен разобраться со всей совокупностью вопросов, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источник. В свою очередь, как утверждает командующая Сетком США, операция «Эпическая ярость» ликвидировала значительную часть запасов баллистических ракет и беспилотников Ирана, уничтожив при этом 90% его оборонно-промышленной базы. Страны Евросоюза в марте не ввезли из России ни нефти, ни нефтепродукты. Поставок обоих видов энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, выяснила РИА Новости по данным Евростата. В феврале российскую нефть из стран Евросоюза купили только Словакия на 147 миллионов евро и Нидерланды на 34 миллиона. Нефтепродукты из России в феврале импортировала среди ЕС только Латвия. В декабре 2022 года, напомню, Евросоюз запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года и нефтепродуктов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей сегодня в финальной серии Кубка Гагарина. Пятый матч. Локомотив Ярославля принимает Акбарс. Идет второй период. Счет не открыт. 0-0. Напомню, счет в серии до четырех побед пока равный 2-2. Футбол. Немецкий тренер Сандер Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньше, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира, отмечу, что в заявку попал 41-летний Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере, еще ни один футболист в истории не принимал участие в шести финальных турнирах чемпионата мира. Теннис. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас сообщил о том, что пропустит не только Ролан-Гаррос, но и Уимблдон этого сезона. «Мое восстановление идет хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я все еще не готов соревноваться. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее», — сообщил Алькарас. Напомню, 14 апреля Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне и с тех пор не принимал участие в турнирах ATP. На мужском турнире ATP 500 в Гамбурге сегодня во второй раунд пробился Карен Хачанов. Пятый сейный обыграл Юго Гастона 3-6-6, 3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 20 мая в Тюмени ожидается облачная погода, возможен дождь и до 20 градусов тепла. В Уфе, Оренбурге днем 31 градус, будет сухо. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе и Ярославле на 1 градус выше, также без осадков. В Сочи и Нальчике днем 21 градус, возможны дожди. В Севастополе и Ялте 22 градуса и также возможны кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временный дождь, днем в городе до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется, в российской столице до 30-32 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

0: Кроме того, по данным центра ФОБОС, в Магадане завтра также ожидается облачная погода без осадков и до 9 тепла. В Сургуте плюс 11, возможен небольшой дождь. В Иркутске также переменная облачность, но будет без осадков и до 20 градусов тепла. В Мурманске 15-17 градусов, кратковременные дожди, облачно. В Архангельске до 25 градусов, будет без осадков. В Сыктывкаре завтра ожидается переменная облачность без осадков до 23 тепла. В Великом Новгороде днем 30-32 градуса, возможны также небольшие дожди и грозы. В Калининграде завтра днем переменная облачность до 22 градусов тепла.
1: От детдома к дому.
2: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий, имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
1: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. «Пути, дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще 45 минут мы будем обсуждать достаточно интересные события, в том числе позитивные, которые происходят в наших краях. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь, но прежде хотелось бы напомнить о том, что есть у нас мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, если есть желание высказаться сюда. Ну, а вот наши планы.
8: С москвичами мы поговорим о температурных рекордах мая. У нас сейчас такой июльский май на дворе. Вот будем разбираться, всерьез ли это и надолго, или скоро закончится. С Андреем Кудряшовым, как всегда, поговорим об интересном из мира спорта. В данном случае речь будет идти о возможности введения обязательного предмета в школах. Еще одного мало в школах предметов. Да, вот шахматы называются. Нет, ну, кстати, это серьезно, это на самом деле не без улыбки, тема интересная, куда только это все предлагают ставить. Передвижные аптеки предложил в свое время Владимир Владимирович Путин вернуть вообще вот как бы в наш быт, потому что, ну, есть регионы, микрорайоны, города, поселки там, ну, в общем, там, где с аптеками проблемы, не все, как в Москве. У нас аптеки на каждом углу, такое ощущение, что москвичи в основном болеют. Их основное занятие – болеть. Вот. А вот в стране не так. Люди болеют, а негде обслуживать им свои, решать свои проблемы. И вот мы поговорим о том, что получится из аптек на базе «Газели». Это способ решения проблемы или просто для галочки. А вот об этом сейчас во всеуслышание говорят, что проблема решена. Ну и о печати авиационных двигателей. Представьте себе, на 3D-принтере прямо сейчас расскажут люди, которые в этом деле знают толк.
9: Наше время.
7: В России создали технологию, которая позволяет печатать авиационные электродвигатели на принтере. Вы не ослышались. Хотя, в принципе, мы, конечно же, все привыкли, что печатать на принтере можно какие-то документы, какие-то тексты распечатывать или любая нужная вам печатная продукция может оттуда вылезти. А вот чтобы оттуда вылез целый авиационный двигатель, вот это, конечно же, удивительно. Но не то, чтобы мы вчера об этом услышали. Нет, конечно же, далеко не вчера, и слышали мы о том, что и органы будут печатать на принтере, и уже частично уже печатают, уже частично.
8: Но я органы просто... человеческие имеются в виду.
7: Конечно, и я имею в виду, что органы, например, печень смогут в ближайшем, уже обозримом, наверное, будущем распечатать, а отдельные какие-то ткани... уже кожи, фрагменты, уже сегодня далеко продвинулись в этом наши медицинские специалисты. Разработки, что касается авиационного двигателя, разработка в разы сокращает трудозатраты и сроки производства, при этом двигатель остается мощным и компактным, и подойдет он для дронов, для небольших самолетов, для электромобильной техники, а прототип агрегата планируют напечатать уже в нынешнем году. Но, однако, такие технологии достаточно дорогие, поэтому при их внедрении, наверное, будут учитывать какую-то экономическую целесообразность. Вопросов тут много. Например, вопрос в том числе, а не проще ли по старинке руками все это делать?
8: Ну да, ну понятно, что речь идет все-таки об электродвигателях, а не двигателях там на самолеты класса суперджет. Но тем не менее, все равно это звучит как чудо и фантастика. Мы побеседовали с человеком, который знает действительно, как все это делается, и задали ему несколько вопросов. Вначале я представлю человека, а потом уже вопросы, а потом мы дадим запись этого разговора, потому что, ну, не получилось в прямом эфире у нашего собеседника поучаствовать в программе, и поговорим после этого с еще одним экспертом. Итак, с нами инженер научно-исследовательского отдела института номер 3 системы управления информатика и электроэнергетика МАИ Илья Качанов, и мы спросили его вот о чем. Как можно напечатать на принтере целый двигатель самолета? Ну, как вообще такое возможно? Спросили, что еще можно там напечатать? Самолет же целиком пока нельзя, предположили мы. Ну, и спросили также о том, не дороже ли эта технология обойдется в сравнении с классической. И вот что рассказал нам Илья.
10: Во-первых, важно уточнить, что мы планируем печатать все-таки не весь двигатель целиком, а отдельные его компоненты, такие как магнитопровод статора и корпусные элементы. Во-вторых, речь идет про электрический двигатель. Дело в том, что сегодня активно развивается направление электрических силовых установок летательных аппаратов. И это так же, как на авто. Есть бензиновый двигатель, а есть авто с электроприводом. На текущий момент применение электродвигателей рационально в силовых установках небольших летательных аппаратов. Пример беспилотников. Но в перспективе их применения возможно даже на самолете местных воздушных линий. Что касается самого оборудования, мы используем промышленный 3D-принтер, работающий по технологии селективного лазерного сплавления, или SLM. Внешне это закрытая камера с рабочей платформой и системой подачи порошка. Вместо бумаги и чернил здесь используется мелкодисперсный металлический порошок. Процесс печати происходит послойно. На платформу наносится слой порошка, после чего лазерный луч избирательно сплавляет частицы в соответствии с цифровой моделью детали. Затем платформа опускается, наносится новый слой, и процесс повторяется до полного изготовления изделия. Для печати можно использовать довольно большой спектр материалов, например, порошки из сплавов алюминия или разнообразных сталей. Что касается ответа на вопрос, полностью напечатать целый самолет действительно нельзя. Но и в этом, по большому счету, нет никакой практической необходимости. Но аддитивные технологии уже широко применяются для изготовления отдельных компонентов. Кронштейнов, корпусных деталей, теплообменников и так далее. Аддитивное производство или по-простому 3D-печать особенно востребованы там, где требуется сложная геометрия, оптимизация масс или глубокая интеграция различных устройств друг с другом. Что же касается стоимости, это действительно хороший вопрос. И ответ здесь зависит от контекста. При выпуске крупных серий традиционные методы получения деталей, такие как литье, штамповка и разные виды механической обработки, обычнее выгоднее за счет эффекта масштаба. Однако для прототипирования и изготовления малых серий аддитивное производство часто оказывается быстрее и экономичнее, поскольку здесь не требуется дорогостоящие оснастки, а также просто существенно меньше времени проходит от заказа до получения готовой детали. Ну и кроме того, для деталей со сложной геометрией или деталей из труднообрабатываемых материалов аддитивное производство может быть фактически единственным технологически реализуемым вариантом.
8: Вот, ну вот так, вот такой рассказ, подробный, детальный, много технических подробностей, ну, нам кажется, не должен был утомить наш гость вас, это был Илья Качанов, инженер научно-исследовательского отдела института номер 3 системы управления информатикой и электроэнергетика МАИ, а вот что еще в отрасли печатается с помощью аддитивных технологий, с нами решил поделиться технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «А-Рокетс» Никита Востров. Никита, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
11: Да, Ольга, Игорь, добрый вечер.
8: Что вы можете добавить к тому, что рассказал Илья, в том плане, что ведь не только электродвигателями 3D-принтеры ограничиваются в производстве. Можно ведь и что-то еще, наверное, производить. И что?
11: Да, конечно. Если мы говорим про 3D-печать именно в авиастроении, то здесь говорить можно и про интерьер, и экстерьер. Понятное дело, что крылья печатать не имеет никакого рационального смысла, а вот какие-то крепежи, которые периодически выходят из строя, пластиковые элементы, я даже недавно летал тоже на одном из самолетов, где видел часть элементов, изготовленных с помощью 3D-печати. Здесь очень важно отметить, что традиционный вот способ изготовления действительно хорошо применимы, когда детали достаточно простые. Но ключевая особенность 3D-печати позволяет переосмыслить подход к проектированию. И если раньше мы изготавливали тот же самый двигатель, например, из 20 отдельных деталей, то с помощью 3D-печати мы можем создать одну единую деталь, в которой будут внутренние каналы, внутренние пустоты. И таким образом мы как сократим цикл производства, так и сократим издержки на сборку, на подгонку, и таким образом вплоть до 90% мы можем сократить на издержках, если говорить про обработку, например, металлических изделий, то есть стружка, которая оказывается отходами, в 3D-печати вплоть до 10% мы можем сократить вот такие вот расходы, потому что есть поддерживающие элементы и так далее. Вот, поэтому здесь 3D-печать позволяет переосмыслить подход, и, к сожалению, важно понимать, что современным инженерам важно не просто создавать от 3D-печать, но и переосмыслять подходы и технологическую цепочку производства в целом.
8: Никита, а вот тоже для понимания, а что может быть, господи, как же это правильно сказать-то, элементами, из которых создается некий новый объект? Ну, условно говоря, что можно, чем может наполняться этот 3D-принтер, если обычный принтер, там, краска, чернила и так далее? Ну, не знаю, там, камень, металл.
7: Бумага.
8: Да, камень, металл. Там, да, какие материалы могут использоваться в 3D-печати? Вот наверное, так, да.
11: Да, спасибо за вопрос. Сегодня, на самом деле, 3D-печать ушла достаточно далеко. Вот, помимо классических металлических порошков, о которых сказал Илья, да, есть порошки, которые уже сразу вытягиваются в металлическую нитку. Представьте себе классическую сварку, да, либо электродами, либо непрерывной проволокой, вот, которая подается, и мы навариваем объект, и таким образом сварку тоже можно назвать аддитивными технологиями фактически.
8: Ого.
11: Помимо металла, можно применить и композиты на основе угленаполненных пластиков, стеклонаполненных пластиков. И порой вот такие современные композиты даже выгоднее использовать, нежели, например, металлические изделия. Вот. А если мы говорим про то, где еще можно использовать 3D-печать, а не только в авиа, то это и бетонная печать, вот, да, в том числе да. Дома сегодня
7: используются. Дома, я посмотрю, дома, 3D-дома на 3D-принтере 2 700 000 рублей. Вот можно купить.
11: Да, то есть мы делаем несъемную опалубку из бетона, и фактически она становится стенами, внутрь которых мы уже заполняем утеплителем, и таким образом у нас становится необычный, интересный объект, который строится в течение 48 часов.
7: Вот ниф-нифу, наф-нафу и нуф-нуфу 3D-принтер, конечно, бы очень пригодился.
8: Слушай, а ведь сказка об этом, наверное, и была, просто тогда не могли это описать современными технологиями, другие технологии были.
7: Спасибо большое, Никита, очень интересно. И я думаю, что отличный повод, вот ваш рассказ, продолжить наш разговор как-нибудь поподробнее. Никита Востров, технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «А-Рокетс» был с нами, а мы хотим поговорить еще об одной позитивной такой новости, которая, наверное, будет очень радостна для многих жителей наших российских глубинных регионов.
8: Аптеки могут стать передвижными.
9: Наше время.
7: Не то, что могут ставить, они, стать, они станут обязательно, потому что наш президент уже об этом говорил и уже принят новый закон. Давайте обо всем по порядку. В России, во-первых, представили передвижную аптеку на базе «Газели» с колесной формулой 4x2. И такая «Газель» оборудована специальной надстройкой. Надстройка разработана для фармацевтической торговли. Внутри холодильный шкаф, витринный стеллаж, стол, прилавок, места для хранения товара – автономное водоснабжение, электроснабжение, отопитель, кондиционер, вентиляция, санузел. Ну, в общем, красота. Мы посмотрели на эту газельку, и, конечно же, все выглядит очень здорово. Вопрос только один. А сможет ли она проехать в отдаленные различные селы?
8: Ты же обещала положительно только говорить. А вот, оказывается, много вопросов даже и здесь. То есть есть решение, но насколько это решение, ну, что ли, отвечает всем тем задачам, которые ставились? Снабжение населенных пунктов, удаленных, может быть, малонаселенных лекарственными препаратами.
7: Потому что, да, населению теплоизолированные панели и армированная облицовка, в общем-то, наверное, что называется, по барабану. Им надо, чтобы лекарства привезли. Но вот, тем не менее, инициатива будет реализована в 11 регионах России, продлится 3 года с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2029. Это эксперимент. И принятие нового закона о передвижных аптеках, который подписал президент, открывает дополнительные возможности для развития доступной лекарственной помощи в удаленных и малонаселенных территориях. Вот давайте у нас несколько минут, об этом поговорим с нашим экспертом Вадим Винокуров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Вадим Иванович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Вадим Иванович, ну мы о положительных нюансах этого вопроса уже рассказали. Нам кажется, что вы хотите поделиться какими-то вопросами и проблемами, которые еще остались нерешенными, правда?
12: Ну, хорошо. Ну, во-первых, сегодня у нас день фармацевты, поэтому все-таки пользуясь случаем надо поздравить всех коллег по отрасли.
7: Присоединяемся.
12: Желать дальнейших успехов. Вот, поэтому сегодня уж такой день. Вот, теперь, что касается передвижных аптек. Ну, здесь надо понимать, что это компромиссное решение. Компромиссное решение, потому что, конечно, очень сложно обеспечить в автомобиле температурный режим для хранения лекарственных средств. И здесь сейчас, в общем-то, ищется, как бы среднее решение. То есть должно получиться на вот этих газелях. Сказать, что этот бизнес будет сильно выгодно, и он сильно выгоден будет для бизнеса, ну, я все-таки бы затруднялся. Потому что речь идет о достаточно о поселениях, в которых нет стационарных точек торговли. То есть, понимаете, там невозможно сделать аптеку в принципе. Туда, в общем-то, и продукты доставляются примерно схожим образом. Это не даст сильно большого потока, поэтому это все-таки скорее будет такой социальной задачей. Но такие поселения, безусловно, должны быть обеспечены лекарствами. Как общественный совет, мы, безусловно, приветствуем это решение и считаем, что оно должно помочь именно для удаленных пунктов. Понятно, что такие, собственно говоря, машины по Москве ездить не будут. Речь все-таки идет о удаленных территориях.
8: Но вопрос в том, все ли решено, что необходимо было решить, когда ставилась задача. Да? Ну, то есть, условно, мы знаем, например, что вот вы сказали о температурном режиме. Мы знаем, что ряд лекарств просто уже по определению не попадут в эти передвижные аптеки. И почему они не попадут?
12: Ну, во-первых, смотрите, там есть ограничения, связанные с термологичными препаратами, достаточно, которые хранятся при низкой температуре. Вот. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что вот обычно как принято говорить, что разрешено все, что не запрещено законом. Так вот, в фармацевтике это не так. В фармацевтике законодательство оно определяет, как могут продаваться лекарственных средств. И такого механизма, как продажа с колес, там нет. Вот этот закон сейчас, он разрешает, то есть он дает возможность это реализовать. Поэтому это как бы некое расширение возможностей. Должен сказать, что во время дебатов там в Госдуме там были и другие предложения, почему, собственно говоря, эти передвижные пункты не могут быть беспилотниками или еще чем-то. Вот, то есть, ну, до этого, в общем-то, до такого еще не дошло, но, тем не менее, это как бы это новое предложение, и почему мы, собственно говоря, приветствуем его? Потому что появляется легитимная возможность. До этого момента такие передвижные пункты были невозможны. В какой степени они будут реализованы и в этих регионах, в которых проходит эксперимент, пока сказать сложно. Возможно, постепенно будут вноситься коррективы, связанные с требованиями к таким передвижным пунктам.
8: Понятно. Понятно. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Вадим Винокуров, член общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, был с нами.
7: Ну а далее будем говорить о шахматах в школе. Ход конем будет осуществлять Андрей Кудряшов, который уже пришел в эфирную студию. И мы его представим нашей почтенной публике ровно через минуту.
13: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
14: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Наше время.
7: На радио России с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым. И вот он, Андрей Кудряшов.
15: Привет, Андрей.
16: Е2, Е4. Здрасте.
15: Я посчитал интернет. Знал, как.
7: Можно сказать, ферзь нашего вечернего спортивного сегмента с нами.
15: Да.
16: Нет, королевская пешка, может быть.
15: Сейчас все нам вспомнишь.
8: То ты через 10-15 минут ты ферзя все-таки превратишься.
15: Вне всякого сомнения.
7: Давай лошади уходи уже.
15: Ну, тема сегодня действительно интересная, и можно ее попробовать обсудить. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
8: Почему не сразу ГО? Вот в Китае, по-моему, они ГО изучают.
15: Вот,
8: еще, да?
15: Примерно тот же вопрос. Вот. Можно что-то еще придумать на самом деле. Нет, инициатива сделать шахматы обязательным предметом в школе, но на данный момент пока такая. Это просто исключительная инициатива, причем на словах, может быть, даже ее можно назвать декларацией намерений каких-то, чем какое-то отношение, имеющее к реальности. Но здесь, на самом деле, все очень просто, потому что общественная палата, она не принимает законы, она не утверждает школьные программы. Этим занимается исключительно Минобразование, Минпросвещение. И на текущий момент, собственно говоря, никаких официальных нормативных актов со стороны Минпросвещения о ведении обязательных уроков шахмат по всей стране нет. И, собственно говоря...
8: Слушатели могут подумать, что ты противник. Потому что так началось, интересно. Давай свою позицию.
15: Я не противник. Но сейчас, если мы, все вот эти законодательные штуки оставим в сторону, вот я просто представлю себя в школе.
8: Давай, вот интересно.
15: Ну, я даже не знаю, какой класс. Ну давайте 11 класс. 11
8: Почему
15: класс...
8: 11? С первого начинать?
15: Нет, ну, 11-классникам, нет, это самый интересный возраст, мне кажется, им вообще на 6 все разделить, и поскольку у них абсолютно другие задачи, и в шахматы...
8: Слушай, если они с первого класса учатся шахматам...
7: Мне кажется, что это нужно гораздо раньше начинать делать. Меня папа научил играть в шахматы. Я, правда, все забыла благополучно, потому что эта практика не продолжалась. Мне было лет 6.
8: Так надо, 5-6 лет. С первого класса надо.
7: У моей подруги сын ходил заниматься шахматами прям вот по выходным, как кружок. Вот. Очень умный парень.
15: Нет,
7: вырос.
15: Ключевое слово — ходил заниматься шахматами в кружок. Это не в школе происходило, это не в рамках школьной программы. То есть куда-то идти, куда можно пойти, и там занятия там 2-3 часа.
7: Я с тобой согласна.
8: Куда? А здесь,
7: это, может быть,
15: а здесь 40 минут. Ну какие
7: Но
15: шахматы?
7: Но с другой стороны, понимаешь, это тогда вот будет такой обязательный хотя бы для кого-то небольшой тренажер для мозга.
8: Да, дополнительный
15: 40-минутный, вопрос. Ну для этого надо уметь играть
7: Нет,
15: в шахматы.
7: Андрей, у меня тоже вот очень большие сомнения на эту тему, но с другой стороны, ведь гораздо лучше, если дома там папа и дети сядут и будут играть в шахматы,
15: нет, никто не говорит,
7: чем будут сейчас... играть в приставку.
15: У нас определенно совершенно четкое понятие. Шахматы в школе. Как это возможно? Да вот мы сейчас оставляем в сторону все разговоры и начинаем рассуждать, как это возможно. Пока мы приходим к мнению, что это в принципе не очень возможно. Не
7: а если вместо физкультуры, это
15: Вася,
7: спорт?
15: Вася друг, да, который там, я могу сидеть за шахматной доской в третьем или там 5-5 классе, но Вася друг, он может ее взять, эту шахматную доску,
7: и разбить об
15: ради
7: голову?
15: Прикола, да, стукнуть тебе по голове.
8: Ну и что,
15: подожди. Или, например, ткнуть меня слоном.
8: А в спортзале?
7: Ну, что?
8: А в спортзале
7: это может быть
15: Но это не шахматы. Это...
8: Слушай, а в спортзале он может на тебя прокинуть козла или
15: это
8: коня.
15: Это не шахматы. Шахматы надо думать, надо размышлять.
8: Ну.
15: Надо понимать, надо учить это. Это все снимает огромное количество времени.
8: Как
15: не
8: учат
15: огромное.
8: В других странах?
15: Ну, в других странах, мне кажется, все идут и занимаются как бы отдельно.
8: В Китае, мне кажется, этим в школе занимаются.
15: Го?
8: Да, даже го. А шахматы давно раньше были.
7: А у нас...
15: Так, внимание, внимание, экспертное мнение, так. Сергей Смагин, вице-президент Шахматной Федерации Москвы, как он к этому относится?
17: Ну, как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется мнение, что шахматы нужно сделать обязательным предметом в школе. Причем все это на фоне действительно значительно массового подъема интереса к шахматам. Но в Советском Союзе, кстати, обязательного обучения не было. Всякие были кружки, факультативы, то есть достаточно разветвленная сеть вне школьной учебы. Я хочу сказать, что попытка-то сделать в школе что-то, связанное с шахматами, уже была. Был третий урок физкультуры. Как я понимаю, проблема уперлась в то, что как бы в дальнейшее развитие, что нужно все-таки готовить специальных педагогов. Просто взять человека из школы и поставить на урок шахмат не получается, потому что, видимо, недостаточно квалификации, в общем, нужны специальные знания. А если говорить о самой идее, то я, как и персональный в прошлом шахматист, и математик по образованию, только за. На мой взгляд, точно это не будет бесполезным предметом. Плюсы очевидны. Минусов вообще не вижу. Единственное, конечно, это некая нагрузка на школьную программу. Непонятно там, куда их эти уроки вставлять. Но по опыту и своему, и своих детей, и внучки хочу сказать, что вот в младших классах это было бы чрезвычайно полезно. Особенно если ставить вообще глобальную задачу подъема именно технологического уровня в стране. Ну, то есть нечто подобное было, кстати, в 30-х годах в Советском Союзе. Вот прямо вот можно... полистать материалы и аналогии, ну, просто прямые. Тогда из различных кружков, связанных с развитием, с логическим мышлением, вышло колоссальное количество технических специалистов, кандидатов наук, которые стали профессорами, академиками. То есть, как бы, все это такое хорошо забытое старое.
15: А мы не хотим обратиться к непосредственному участнику, да, и попросить нашего... Нет, не хочет, ну ладно. Нет, ну,
8: кого вот... ты хотел бы?
15: Прекрасного редактора.
7: Наши коллеги, да, вот наш редактор возражает Андрею, что в четвертом классе занимался шахматами,
15: да,
7: и никто не бил
15: доской. Никто не бил.
8: Вот видишь?
15: В школе, да.
7: В школе.
8: В школе.
7: А потом, понимаешь, это может быть картонная доска.

0: количество квалифицированных преподавателей, которые там не то что там играть, да, а профессионально могут обучить детей теории шахмат, да, то есть, ну, здесь надо же там не только Е24, да, вот я, видите, там зашел, сказал, что там я знаю все фигуры, там, ну, я, может, там...
1: Чисто по учебнику могут учить, учебник.
0: Ну, переподготовка обычных учителей, это все равно переподготовка.
1: Понимаешь,
0: повышение квалификации. Понимаешь, для этого нужно время.
1: Вот смотри, это как...
0: Можно я так говорю? Да. Смотри, одна история, да, чтобы повысить квалификацию, нужно как бы заинтересовать человека. Для чего он это делает, да? То есть здесь, скорее всего, вопрос возникает оплаты рабочего, как бы, труда.
1: Учителя. Оплата труда,
0: хочет
1: да.
0: он учиться шахматы, учить детей шахматам, да. Это одна история. Но для, за это должны какие-то, не знаю, там, плюшки.
1: Учитель физкультуры, просто один урок физкультуры.
0: У нас есть.
1: Один урок
0: у нас есть. Мы же не просто так, да, работаем в спортивной редакции. Мы дозвонились сегодня до учителя физкультуры.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Давай. Одного единственного.
0: Школа номер 904. Сергей Ладыгин. И мы его спросили, собственно говоря, кто занимается шахматами.
2: Ну, как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется.
1: Ну, давайте другую послушаем, наверное.
3: Многие учителя проходят доп. Переквалификацию. Например, у меня есть квалификация, чтобы я мог преподавать шахматы и шашки. Но не у всех это есть, и не всем это интересно. Многие вообще далеки от этого. Как развитие, это было бы интересно. Я думаю, это было бы вполне достойно, потому что дети должны развиваться, помимо того, что они сидят постоянно в телефонах, играют в игры, вести не только, наверное, было бы это интересно, как третий урок, но и на переменах, чтобы поставить столы, да, оборудовать специальное помещение, и чтобы был человек, который этим занимался. Но я думаю, вот опять же, учить физкультуру, это было бы интересно, опять же, если брать сторону как дополнительного заработка. Так что я думаю, что это было бы вполне себе интересно и современно.
1: Вот, ты вот. Понимаешь?
0: Дополнительный заработок.
1: Хорошо.
0: Мы сразу втыкаемся.
1: Ну, подожди, ну, дополнительного, ну, или вместо другой физкультуры, вместо лазания по канату. Понимаешь, это ты знаешь, как исходишь из логики, что у нас не умеют люди играть в шахматы. Вот давай так. Нет, сейчас я объясню, что я имею в виду. Для того, чтобы учить ездить на автомобиле, обязательно быть сертифицированным преподавателем автодела.
0: Мы упираемся в школу, да, мы же не упираемся там в там ДУСАВ же, да, был?
1: Нет, спрашиваю. Вообще, еще раз говорю, ты учишь там своего ребенка, сам водить учишь, да? Это же тоже обучение, понимаешь, да?
0: Да нет, но никто
1: а для того,
0: не
1: чтобы
0: против.
1: Права получить, да, надо закончить школу специально.
0: Да никто не против, чтобы люди там дома в шахматы играли. И сейчас
4: так надо, чтобы батя умел в шахматы играть.
0: Да,
4: а не всякий батя может.
0: Да нет, ну не важно, что там батя, да, может играть. Там можно отвезти человека там, и там прекрасный учитель там шахматы.
1: Что нельзя провести семинар с преподавателями данной там любой школы, один там, не знаю, всех научить в принципе основам шахмат и все, и учить детей основам, а дальше они будут развиваться просто.
0: Ну, понимаешь? давайте справедливости ради скажем, что в отдельных регионах шахматы
1: вот,
0: обязательны.
1: Есть,
0: в Калмыкии
1: вот,
0: они входят в программу с 90-х годов,
1: вот.
0: И пилотные проекты также работают в Ханты-Мансийском округе, Югре, Москве и Татарстане. В принципе, программа шахматы в школах, она развивается активно, как кружок во внеурочное время. То есть мы сделали круг, все равно пришли во внеурочное время.
4: Ну вот
0: я
4: считаю,
0: да.
4: Что заменять урок один физкультуры на шахматы, это неправильно. Потому что
0: дети должны двигаться.
4: Не хватает физической активности.
0: Движение,
1: может
0: абсолютно
1: быть.
0: Верно.
4: Дефициты
0: верно,
4: на
0: да.
4: сидение, ну очередные там 45 или сколько минут сидения на пятой точке, это
0: не
4: выход.
0: Я, честно говоря, вот признаюсь, давно не был в школе, да, на перемены.
1: Да
0: там, чем они, ну, бывает тогда, что я мимо проходил. Нет, я не знаю, что они действительно сидят и тупят в телефонах на переменах, да, или там не бегают. Там,
1: на подоконниках.
0: В салке. Ну, сейчас на подоконниках, неважно, да. То есть мы раньше в салке, у нас телефонов не было, мы в салке играли, там кидались друг к другу, да, и гоняли там с первого по третий этаж 15 минут. Нас еще...
4: Сифа.
0: Да, вот. Значит, мы в одной школе с тобой
4: тряпки,
0: учились.
4: Да, которые вытирались с доски мел.
0: Нет, ну мы тогда совсем еще, мы иногда чужую варежку брали. Ой, так стыдно до сих пор. Да. Ну, потом клали обратно.
1: Тоже спорт.
0: И на самом деле, то есть, ну, действительно, побегать хочется, да, там, и там учителя с трудом нас загоняли, я помню, в...
4: Бегать не разрешали.
0: Бегать не разрешали.
4: А ведь наоборот.
0: Сейчас, наверное, не разрешали.
4: Ну, просто, конечно, боялись, что кто-нибудь там по лестнице полетит, разобьет себе нос и отвечает за это.
0: Ну, и давайте, наверное, я не

0: Конечно, нехорошо будет сказать, что шахматами хотят заниматься такие, да, люди, которые умеют долго сидеть, да, долго мыслить, ребят, в смысле дети, да, то есть непоседа не будет
1: не
0: за шахматы.
1: Гиперактивные.
0: Да-да-да, не все дети гиперактивные, непоседа просто не будет сидеть за шахматной доской, их-то, я не знаю, их надо гонять там часов 5, наверное, как, знаете, как собаку, вот, которую дрессировать надо, да, чтобы она успокоилась дома, там, не разносила большая собака, ты на 5 часов побег в лесу вместе с ней,
1: ну,
0: да,
1: мне кажется, прыгать. Ситуация изменится, если сказать, победитель получит 100 рублей. Ну хорошо, 500.
0: 500 это уже интереснее гораздо.
2: Вот у вас понесло-то, господа. Раньше за пирожок можно было, а сейчас уже деньги.
0: Пирожок. Нет, вполне вероятно, это сама идея имеет место быть, идея хорошая, но ее реализация, конечно, вызывает. Вот мы сейчас вот накидали на стол, да, свои какие-то варианты. Мы все равно делаем круг и возвращаемся к внеурочным занятиям. То есть, если какой-то там модуль отдельный будет, физкультура, да, и то.
1: Ну, это правда. Да, конечно, идея хорошая, но воплощение вызывает вопросы. Спасибо большое, Андрей, что принес нам такую интересную тему. Наши слушатели могут комментировать свою точку зрения, оставлять в наших мессенджерах 8-925-222-9992. А у нас есть еще одна тема для москвичей, которые задыхаются от майско-июльского зноя. Вернемся через минуту.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
5: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
4: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
9: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 820 0400.
8: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
9: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
8: Как понимаю, они были успешны.
9: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
8: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
9: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
8: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
9: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию.
8: Ну, прямо военная точность.
9: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
8: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
9: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
8: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
9: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
8: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюноока много, а количество аппаратов ограничено. А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
9: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюноока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюноока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
8: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
9: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюноока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюноока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
8: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
9: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
8: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюноока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Центре внимания, специальная военная операция.
10: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Время детских пластинок.
11: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
12: Да ты русским голосом заговорил.
13: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
3: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
13: Наша программа посвящена этому старинному и интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
14: Вот это здорово!
3: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
14: Вот еще вот такую же книжку.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Театр на радио России представляет.
16: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
17: Давайте не пойдем на первый урок.
18: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
17: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
18: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
19: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13.10.
19: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики, заявил Небензи. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Основная программа визита запланирована на завтра. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Лидеры по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН по украинской тематике постпред России при организации Василий Небензи. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии.
2: Они размещены на латвийских военных базах. А даже сели Лейлварды, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа поспред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.
1: Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и намерен запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе. Так отреагировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в Калининградскую область.
3: Балтийский флот защищает не только Калининградскую область, защищает вообще всю страну на западном форпосте нашей страны. Поэтому я думаю, что когда такие заявления делаются, нужно точно понимать тот объем сил, вооруженных сил, которые здесь находятся. Поэтому здесь только, наверное, имея нездравый смысл, можно такие вещи заявлять. К слову сказать, у нас сегодня проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии. Поэтому я думаю, что, те, кто дают такие комментарии, должны это учитывать. Я просто еще раз хотел, наверное, напомнить слова нашего президента, который четко сказал, что если нам такие угрозы будут создавать, то мы точно будем уничтожать эти угрозы.
1: Губернатор Калининградской области предположил, что заявление литовского министра сделано без здравого смысла. Страны Большой Семерки оставят замороженными активы России до выплаты России и Украине неких репараций, говорится в совместном заявлении глав Минфинов и Центробанков G7. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Страны Большой Семерки также продолжат работу над вариантами финансирования поддержки Украины. Как говорится в заявлении, опираясь на кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро и на наши существующие обязательства, которые позволили одобрить программу МВФ для Украины, мы продолжим работать для разработки широкого спектра вариантов финансирования, чтобы вместе поддерживать Украину. Наземная операция Соединенных Штатов в Иране остается среди возможных опций, достигнутых и доступных президенту США Дональду Трампу, следует из ответа помощника главы Пентагона по международным делам Даниэла Циммермана на слушаниях в Конгрессе. В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, однако по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Эмиратов отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки, но возобновление военной кампании остается возможным, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом говорится в лицензии, распространенной Министерством по делам бизнеса и торговли. Исключение из санкционных правил вступает в силу 20 мая и имеет бессрочный характер. Между тем, удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен. Ранее Еврокомиссия ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии. В Бурятии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На Байкале перевернулась аэролодка «Хиву» с туристами. По информации МЧС, на катере находились 18 человек, 13, в том числе ребенка, удалось спасти. Транспортная прокуратура проводит проверку, сообщила представитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дарья Лазарева.
4: По предварительным данным, сегодня вблизи поселка Турка Прибайкальского района Республики Бурятия перевернулась аэролодка с туристами. Части пассажиров удалось выбраться на берег, ведутся поиски остальных пострадавших. На место происшествия выехал исполняющий обязанности бурятского транспортного прокурора Алдар Бужеев. Обстоятельства выясняются. Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.
1: Ранее прокуратуре уточнили РИА Новостям, что перевернувшаяся аэролодка с туристами не имела лицензии, а пассажиры утонувшего на Байкале судна были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Движение на участке автодороги Черкесск-Домбай ограничено из-за селевого потока, сошедшего в результате сильных осадков. Как сообщает ГУМЧС, в Карачаевском районе между населенными пунктами Нижняя Тиберда и Новая Тиберда произошел сход камней грязевой массы на дорожное полотно. Движение на этом участке ограничено. Аварийные службы приступили к расчистке трассы. В республике сохраняется неблагоприятный прогноз. 20 мая местами сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. Пятый матч. Локомотив в Ярославле принимает Акбарс. Идет третий период. Локомотив ведет со счетом 3-0. Напомню, счет в серии до 4 побед пока равный 2-2. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в Макс сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Московская футбольная «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом. Пишет «Спортэкспресс», в данный момент кандидатами на усиление являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Антонио Конте покинет пост главного тренера Наполи по окончании текущего сезона, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. За тур до окончания чемпионата Италии Наполи занимает второе место, потеряв шансы на победу в турнире, но гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября. Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал Сергей Тетюхин в 2021 году. Карен Хачанов вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в 1/4. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 20 мая в Екатеринбурге и Красноярске ожидается переменная облачность, небольшой дождь и днем до 22 градусов тепла. В Петрозаводске и Вологде до 28 градусов, преимущественно без осадков. В Уфе и Оренбурге завтра днем до 31 градуса будет сухо. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе, Ярославле будет еще теплее и также будет без осадков. В Воронеже будет до 31 градуса без осадков. В Сочи и Нальчике днем до 21 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге днем до 23 градусов. В российской столице переменная облачность. Завтра без осадков. Днем воздух прогреется в городе до 32 градусов.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Шеймус Блейк поделился информацией о том, какой будет его новая студийная пластинка «The Electrifying Шеймус Блейк Plays the Music of Эдди Харрис». Как нетрудно догадаться из названия, свой новый альбом победитель международного конкурса саксофонистов имени Телониуса Монка 2002 года посвятил своему знаменитому коллеге Эдди Харрису. На помощь он призвал клавишника Сэма Яхеля, бас-гитариста Тима Лефебра, барабанщика Кори Фонвилла и вокалистку Дон Пембертон. По словам музыканта, весь альбом состоит из произведений Харриса, аранжировки же он сделал сам. Судя по доступной пока лишь одной пьесе «Compared to What», весьма неожиданные. Перед тем, как прозвучит это замечательное произведение, к авторству которого на самом деле Эдди Харрис не имеет никакого отношения, отмечу, что написал его Джин МакДэниелс. Харрис же исполнял его вместе с Лесом Маккеном на знаменитом концерте в Монтрё в 1969 году, записанном на пластинке, получившей название «Swiss Movement», ставшей бестселлером. Новый альбом Шеймуса Блейка выйдет 3 июля.

Отметивший в феврале 65-летие саксофонист и флейтист Стив Уилсон выпустил альбом, в который вошли произведения, которые, по словам самого музыканта, сопровождают его на протяжении всей жизни. Изначально он планировал записать балладную пластинку, но, поняв, что сможет собрать в студии близким ему по духу музыкантов, передумал. «Эти произведения – саундтрек моей жизни», – говорит Уилсон. «Мне бы очень хотелось, чтобы слушатели после прослушивания этого альбома сохранили такое же незабываемое звучание и ощущение». В альбом вошли пьесы пианистов Билли Чайлса и Джорджа Кейблса, а также популярные произведения Мишеля Леграна, Куинси Джонса, Милтона Сементу, Джина Ванелли и Лианы Ильес. Близкие Уилсону по духу музыканты – это пианистка и аранжировщица Рини Роснес, вибрафонист Джо Лок, басист Джей Андерсон и барабанщик Кендрик Скотт, а также специальный гость – валторнист Кевин Ньютон, сыгравший на двух пьесах.

Вокалист Маркус Голдхейбер представил свой 6-й альбом «The Promise of You». Изрядно поколесивший по США уроженец Буффало последние 5 лет занимал должность креативного директора одного из нью-йоркских клубов, а также выступал практически во всех известных заведениях, включая Birdland, Blue Note и Iridium. Дебютную пластинку музыкант выпустил ровно 20 лет назад. Ну а в записи нового альбома участвовали такие известные музыканты, как гитарист Пол Боленбек и пианист Арт Хирохара. Последний также помогал с аранжировками. На диске несколько стандартов и пьесы самого Голдхейбера.

Один из наиболее креативных саксофонистов 21 века, Крис Поттер, выпустил студийную пластинку «Alive with Ghosts Today», сюиты, на создание которой музыканта вдохновил известный аболиционист Джон Браун, а точнее его знаменитый рейд на Арсенал в Харперс-Ферри в октябре 1859 года. Углубляться в историю США не буду, скажу лишь, что для Брауна все закончилось ожидаемо плачевно, немногочисленных соратников перебили, а самого раненого пленили, а позже казнили. Возвращаясь к альбому, скажу, что самым сложным для Поттера было найти нужных музыкантов. Тем удивительнее, что саксофонист остановил свой выбор преимущественно на исполнителях, с которыми работал впервые. Это знаменитый гитарист Билл Фризелл, кларнетистка Рейн Мур, тромбонист Зекерия Эльма Горбель, скрипачка Сара Касвелл и басист Бернис Трэвис, чье основательное присутствие придает музыке особую глубину. Единственный музыкант, с которым Поттер уже работал, это еще одна знаменитость – барабанщик Нейт Смит.

Трио The Breaks – это три известных музыканта, похоже, решивших собраться в студии и с удовольствием играть музыку, которая им нравится, то есть соул-джаз конца 60-х годов. В состав этого небольшого коллектива входят барабанщик «Универсал», один из основателей джаз-фанково-новоорлеанского ансамбля «Галактика», заодно и участник хэви-метал-группы «Corrosion of Conformity» Стэнтон Мур, гитарист британской джаз-фанковой группы «The New Master Sounds» Эдди Робертс и клавишник калифорнийского соул-фанкового коллектива «Grey Boy All Stars» Роберт Уолтер. Музыканты неоднократно пересекались, а иногда и сотрудничали на различных мероприятиях, в частности джазовых круизах, но в студии втроем собрались впервые. Как сказал Роберт Уолтер, несмотря на то, что это новая группа, нас связывает многолетняя история. Это два моих любимых музыканта и два моих самых близких друга. Я также и большой поклонник их творчества. С этими людьми так легко и весело работать. Это как надеть пару разношенных, удобных ботинок.

Как и предполагалось, в этом году будет не один альбом, приуроченный к столетию Майлза Дэвиса. Не остался в стороне и Джейсон Майлз, сотрудничавший с Дэвисом на позднем этапе карьеры легендарного трубача и участвовавший в записи пластинок «Туту», «Music from Siesta» и «Амандла». Клавишник собрал на запись альбома «100 Miles for Miles Davis» звездный состав. Всех перечислять не буду, но отмечу Рэнди Брейкера с супругой, саксофонисткой Адой Равати, саксофонистов Джеффа Коффина и Джея Родригеса, трубача и клавишника Рассела Гана, гитариста Ромеро Любамбо и барабанщика Винни Калаюту. В одном из недавних интервью живущий сейчас в Португалии Джейсон Майлз сказал, что поначалу не собирался записывать пластинку, а думал ограничиться одной пьесой «100 Miles», она сегодня прозвучит, а записав ее в сентябре прошлого года, начал искать лейбл, который ее выпустит, заодно рассылая ее знакомым музыкантам. В итоге, получив кучу восторженных отзывов, сопровождавшихся недоумением, почему всего один трек, уселся за создание остального материала. Вышедший в апреле диск уже успел получить награду «Шок» от французского джазового издания «Jazz Magazine» и «4 звезды», то есть «Отлично» от британского журнала «Jazzwise».

0: юбилей.
1: января 1956 года один из наиболее влиятельных тенор-саксофонистов в истории джаза Лестер Янг записывает альбом «Press and Teddy». Основатель Burf Records Норман Грантс накануне подписал контракт со знаменитым саксофонистом, несмотря на то, что здоровье музыканта к тому моменту оставляло желать лучшего. В студии Янг воссоединился с пианистом Тедди Уилсоном, с которым работал еще в 30-х годах, с контрабасистом Джином Рейми, с которым играл в 40-х, и бывшим партнером по оркестру Каунта Бейси барабанщиком Джо Джонсом. Музыканты записали 6 стандартов и блюз Янга «Press Returns». Получивший высокие оценки альбом считается одной из лучших, если не просто лучшей, поздней записью саксофониста. Уже гораздо позже, в 1994 году, газета New York Times включила пластинку в десятку лучших альбомов, спродюсированных Норманом Грантсом.

Певица Мэг Фаррелл, выступающая под псевдонимом Sweet Meg, своим 30 с небольшим попробовала творить в разных жанрах. Начинала как фолк-исполнительница, потом отправилась в Париж, где занималась джазовым вокалом, поработала в Cirque du Soleil, вернувшись в Штаты, 10 лет выступала в нью-йоркских джазовых клубах. Пару лет гастролировала в качестве приглашенной вокалистки с проектом Скотта Брэдли The Postmodern Jukebox, пока не перебралась в Нэшвилл. В столице музыки кантри Мэг, разумеется, пришлось немного скорректировать свой репертуар. Теперь это, как бы поточнее назвать, американо с элементами джаза или наоборот, а может и просто вестерн-свинг. В любом случае звучит зажигательно. Новый альбом Sweet Meg называется Massive Negroni. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий, имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай. Торжественная встреча состоялась в аэропорту Пекина. Основная же программа визита начнется завтра утром. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, средствами ПВО. Во второй половине сегодняшнего дня перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотников над российскими регионами. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики. Об этом заявил на заседании Совбез ООН по украинской тематике постпред России при организации Василий Небензя. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин сегодня начал двухдневный визит в Китай. В честь его приезда в аэропорту Пекина были подняты государственные флаги России и Китая, выстроен почетный караул. У трапа самолета главу государства встречал министр иностранных дел КНР Ван И, с которым лидер России кратко пообщался на красной ковровой дорожке. Из аэропорта Владимир Путин на автомобиле «Аурус» отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом Владимир Путин заявил в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник. Средствами ПВО с 14 до 20 часов по московскому времени перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Число пострадавших при атаке ВСУ на грузовик в Белгородской области увеличилось до 2. В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился еще один мужчина. Тем временем новые взрывы прогремели в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики. Об этом заявил на заседании Совбез ООН по украинской тематике постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии. Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и намерен запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. власти Литвы поддержали начало дискуссии о возможном изменении Конституции для размещения на территории республики ядерного оружия, сообщают литовские СМИ. В Сейме заявили о сформировавшейся соответствующей геополитической ситуации. Идею начать обсуждение поддержал и президент страны. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящий момент признаков широкого распространения хантавируса нет, однако ситуация может измениться, поэтому необходимо продолжать наблюдение. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, выступая на 79-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Он добавил, что все пассажиры, члены экипажа круизного лайнера MV Хундиус, на борту которого ранее произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Многие из них отправились в страны проживания. Утром во вторник капитан лайнера проинформировал ВОЗ, что у 25 членов команды, сошедших с судна последними в понедельник, симптомов заболевания нет. Пассажиры, покинувшие судно на прошлой неделе, будут находиться на карантине до 21 июня, а покинувшие судно последними члены команды до 29-го, добавил Гребиесус. По последним данным, от хантавируса скончались 3 пассажира MV Хондиос. Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров судна. Жаркая погода с переменной облачностью сохранится в столичном регионе до пятницы. В эти дни уличные термометры будут штурмовать отметку в плюс 30 градусов. Такой метеопрогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметили в столичном комплексе городского хозяйства, колонны специальной техники для охлаждения дорожного полотна в Москве проводят сейчас дополнительные проливы дорог. Помимо этого, производится регулярное увлажнение городских клумб и газонов. У меня на этом пока все. Мы следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Далее о спорте подробнее.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в 6 финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 20 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 8 градусов, утром дождь, в Южно-Сахалинске днем до плюс 14 и без осадка, в Екатеринбурге до 22 тепла, кратковременные дожди и грозы, в Новосибирске 15-17 градусов выше 0, в Великом Новгороде уже до 32, также пройдут дожди и грозы. В центре Поволжья без осадков и 30-градусная жара, в Казани до 33, в Воронеже до плюс 30. На юге Европейской России дожди и грозы, в Ростове на Дону плюс 25, в Ялте 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза плюс 15-17, днем до 22 градусов. В столице преимущественно без осадков, ночью плюс 15-17, а днем 30-32 градуса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 7.
1: Квартира Саши и Ксюши.

0: какой бизнес может быть у твоего Матвея в городе, где не то что Ашана, пятерочки, блин, нет.
1: Вот, именно поэтому. А во-вторых, не у Матвея, а у Алекса. Он крутой перец, если ты не заметила.
0: И чем занимается твой крутой перец?
1: Алекс учился на том же факультете, что и Матвей, только парой лет раньше. Потом ушел в академ, занялся бизнесом, поднялся, и еще родня помогла. У него знаешь, кто родня?
0: Кто?
1: Алекс не слабо раскрутился и не слабо поднялся. А когда родня настояла на продолжение учебы, Алекс вернулся на химфак, весь на наворотах и на турбонадуве. Там с Матвеем и познакомились, ища вот мутят разные бизнес-темы.
0: Химфак, да? И Матвей, значит, тоже на химфаке, да?
1: Ну да, я же говорила.
0: Нет, ни разу. На химфаке бизнес у них. Знаем мы этот бизнес, во все тяжкие смотрели. Мед варят или еще что в этом роде, да? И решили вот Чупов освоить, раз там даже пятерочки нет, да? Зашибись, красавцы.
1: Саш, ну чего ты несешь? Алекс здоровенный вообще компании представляет, типа Газпрома. Заграничный, он говорил, я не помню просто. Всякими поставками занимается, катализаторы, там, ферменты, блин. Я эти фенолфталиины со школы ненавижу и помнить не хочу. Ну какой мед, ты что? А ты тогда хакер, да, раз на программиста учишься?
0: В России все хакеры. И какого фига заграничному Газпрому в Чупове вонючим надо?
1: Ну, там такие штуки для очистки. Кажется, ну, их в конторах можно ставить и в квартирах. Вот, точно, там и для очистки есть, и штуки такие с приложением для айфона, ну, переносные, тесты делать.
0: Идешь с айфоном в туалет, две полоски, сразу умрешь, одна помучаешься сперва?
1: Ну, типа, вот ты, Сашка, злая все-таки. Короче, можно это, как его... Замерять ДПК, да?
0: ПДК. Предельно допустимую концентрацию. Но в Чупове ее замерять нафиг не нужно. Там просто окно приоткрыл, и все, полный нос ПДК, дальше уже передозировка.
1: Все равно. Пипл же любит такое. Мне мамка рассказывала, они в молодости специально какие-то такие штуки покупали. В арбуз или в картошку втыкаешь, и видишь, что пестициды там.
0: Ну, слова-то какие знаешь. Я могу с мамкой поговорить. Может, и впрямь прокатит.
1: О, точно. Она ж у тебя оптовик. Ну, самое то будет, еще и процент получит. Алексу скажу, он и нам с тобой отстегнет маленько за идею, а?
0: А он что, и так не знает? Я думал, он поэтому и уламывает, чтобы я с вами ехала, типа мамку уговорю.
1: Да не, я не говорила. Или говорила.
0: Ехать в Чупов очень не хотелось. С другой стороны, надо же что-то с родительским взбрыком сделать. Еще интересно осмотреть квартиру на бывшей Ленина. У меня сроду не было никакого особенного имущества, ну, одежда, книжки, телефон, ноутбук, сережки вот бабины и все. А теперь есть квартира своя собственная. Какая-никакая ценность, пусть и в центре вонючей дыры. Квартира-то неплохая, родная. Ладно, давай через неделю. Лабы сдам хотя бы.
1: Задолбала ты со своей учебой. Лабы, лабы. Тебе сильнее всех стипендия нужна, что ли? Ну, будет у тебя 1500. Три раза в кафе сходить. Ну, из-за этого молодость гробить.
0: У меня вообще-то родители то ли в разводе, то ли собираются. Мне бы подготовиться и их подготовить.
1: А, ну тогда, конечно. Не подумала, прости. Тогда с подготовкой поедем как следует, достопримечательности посмотрим. Есть там достопримечательности?
0: Ага, свалка.
1: Злая. Ща, глянем. Алиса, Чупов.
2: Чупов, районный город в Сарасовской
1: области. Молчи, я сама.
2: Население 70 тысяч жителей основан в 1899 году.
1: Точно достопримечательности есть.
2: Возле города находится мусорный полигон.
1: Свалка прям отдельная глава. Ёлки. Знаем, знаем.
2: Проект мусоросжигающего завода заморожен после массовых акций протеста населения.
1: Заморожен после массовых акций? Ух ты. А из старого-то чего?
2: Механический завод
1: так.
2: Остановлен. Продан, вывезен.
1: Блин, что у вас
2: кондитерская все? Кондитерская фабрика закрыта. Глава города, член Единой России, Балясников был арестован.
1: Глава города арестован. Ржака, блин. Точно, там же сенсация была, помнишь? По всем новостям было. И кто вместо ИО? Выборы 8 сентября.
2: Наиболее вероятным кандидатом в мэры является Даниил Юрьевич Митрофанов.
1: Так, Сашк? Сашк,
0: ну слушаю.
1: Сашк, а у тебя папу как зовут? Даниил Юрьевич?
0: Ага.
2: Наиболее вероятным кандидатом в мэры является Даниил Юрьевич Митрофанов. Салтыков, руководитель предвыборного штаба Митрофанова, и его помощник Тимур изучают настроение избирателей.
3: Ну сюда ехать или дальше?
4: Не-не-не-не-не. Здесь все правильно, спасибо.
3: Ого! А тут целая туса. Еще и очередь. Ух ты!
4: Что это?
5: Блокируют грузовики из Тарасовска. Не дают въехать и разгрузиться, обратно отправляют. Водили, который прямо здесь высыпать все хотел, морду мало не сунули.
4: Прелестно. Сколько здесь?
5: Под 1000 навскидку. А может и больше. И подъезжают еще. Что делать-то будем?
4: Думать. С одной стороны, это даже удобно. Мы же сами не были уверены насчет оседлать волну народного гнева. Потом хрен удержишь. Зато теперь мы знаем, что есть другая сторона.
5: Или просто волна народного гнева, бессмысленного и т.д. Погодьте, там что-то мимо стихии вроде уже.
6: Постановление мэрии о закрытии полигона твердых бытовых отходов «Новая жизнь» и запрете отгрузки и захоронения на территории муниципального округа Чупов твердых бытовых промышленных...
5: Новый центр силы у нас, Георгий Никитич.
4: Похоже.
7: Товарищи водители мусоровозов, разворачивайтесь, следуйте обратно. Дорожно-патрульная служба сопроводит вас до границ муниципального городского округа Чупов.
5: Они же до ближайшего леска, и там сбросят.
4: Это вряд ли.
5: ДПС до границы округа проводит умно. А нам, возвращаясь к нашим, чего делать?
4: В смысле?
5: А вот это живое творчество масс нас не пугает? И не напоминает ничего, да? Слушайте, это же прямо площадь Тахрир. Власть упала в руки толпы и все вот это.
4: Вынужден открыть тебе глаза. Тебе кажется, что если местные выглядят, одеваются и говорят, как нормальные люди, то они нормальные люди? Это ошибка, Тимур. Они быдло. Обычное российское быдло. Ты уж поверь. Слушай, может, двинем уже, а? Сил моих нет. Уже тут нюхать.
5: Такси свободных нет. Еще 15 минут ждать. Я заказал.
4: Да, однако. И все сюда едут, да? Помойка, как центр городской жизни. Чупов, дороговизна жилья и неразвитость рынка труда с двух сторон. Нет интересных предложений и нет хороших специалистов. И сам город не нужен. В смысле, не нужен, как несколько тысяч домов с 70 тысячами жителей. Зато нужен, как идеальная свалка. Место для отходов.
5: Отхожее место.
4: Если угодно.
5: Георгий Никитич, и как с этим побеждать?
4: А мы не с этим будем побеждать. А это будем считать называемой задачей будущего. И идти к ее решению, шаг за шагом. Нам, кстати, уже помогают.
5: Сейчас самый удобный момент. Депутатов на таких щах собрать, как два пальца. Устав в одно заседание поправит, образцов куча даже в области, что не прямые выборы и не спикер во главе города, а просто нанимают любого перца по конкурсу. И все. Митрофанов – глава.
4: А нас все-таки наняли зачем-то, да? Под задачу конкретную. И мы за это деньги получаем, не маленькие. Тимур! Тимур Эдуардович, деньги, напомню. Их как бы отрабатывать принято.
5: А мы, напомните, перед кем отрабатываем? Перед доверителем или заказчиком?
4: Ты чего-то сказать хочешь?
5: Можно по чесноку?
4: Жги.
5: Ох, зря это. Ну ладно. Георгий Никитич, мы же понимаем, да, что наша главная задача – решить по свалке, да? Чтобы была, чтобы в долгую, связанными концами и без косяков на область, правильно? То есть, если без соплей, нужен человек, который примет непопулярное и местами незаконное решение. Ну, что там уж решать, не знаю, сжигать все-таки или прессовать и закапывать, не суть. В любом случае, это гимор для местных на 100 лет. И вымирание города. Так или иначе. И тот, кто это решение проведет, за него ответит, правильно? В старом кино был такой перс прикольный. Старичок. Он, короче, за деньги к жуликам в конторы терпилой нанимался. Фейковым начальником. Как уж его...
4: Зиц-председатель Фунт.
5: А, вы тоже смотрели?
4: Нет, ты не понял. Ты что, Прям считаешь, что я Митрофанова тупо под срок подвожу? Я с ним 15 лет знаком. Мы друзья, понял? По жизни считай, семьями. И я, по-твоему, друга подвергну срок веду, да? За деньги?
5: Георгий Никитич, я все понял. Извиняюсь. Пойду узнавать и новый план на неделю готовить. Такси пришло, кстати. Я там буду.
8: 27-12. 27-12, чей заказ?
9: Мой. Вот, заказ в вашу типографию.
10: Тимофей несколько секунд наблюдал, как Оксана пытается подхватить и поднять сперва обе, потом хотя бы одну коробку. Затем растерянно озирается, особо не ожидая помощи со стороны.
4: Привет.
10: Показывай, куда тащить.
9: О, привет. Ты очень, кстати, спасибо. Туда, к машине. Спасибо, Тим. Ты какими судьбами здесь?
10: К знакомым заскочил. Выборы, выборы.
9: А сам как?
10: Денис обещал напечатать тираж в обед и провести мимо кассы, но категорически потребовал забрать все максимально незаметно. Через 5 минут надо было подгонять газель к складу и принимать пачки, обеспечивая режим незаметности.
9: Тимофей, я на самом деле звонить как раз собиралась. Нам помощь нужна по твоей линии.
10: Это не вовремя на завтрак выходить, когда все остыло. Или быстро вещи собирать и сматываться, как только скажут, да?
9: Обиделся все-таки. Ну, прости. Ты же знаешь, я дурная. Не умею как следует, а по частям рубить – это гораздо хуже.
10: Чем рубить?
9: Так, зря я это. Ну, прости, в общем.
10: Что за помощь-то?
9: Продвижение в сети и контрмероприятия.
10: Это в рамках выборов, типа, Оксан? Ты же знаешь, я мимо политики. Без меня спецов как за баней. И продвигать будут, и ботов напустят. Единственный вопрос в ценнике, но вы же справитесь, да?
9: А что нам спецы? Нам нужно, чтобы местную специфику знали. Все эти группы в мессенджерах. Ты чего улыбаешься?
10: Не, я не улыбаюсь, это респиратор ездит. Зачем вам мессенджеры?
9: Затем, что там основная жизнь кипит, а не в Одноклассниках же.
10: Ну почему?
9: Тимофей, не издевайся, пожалуйста. Мы все открытые соцсети мониторим, там тишина. А потом бац, и 3000 человек консолидированно являются на новую жизнь и пинками мусорки гонят. Потом бац, и под 200 человек в пикетах на дорогах и объездных путях. Прокуратура и УВД завалены заявами насчет незаконных свалок. И все от рядовых жителей. И все под копирку. Мощнейшее общественное движение, при этом в соцсетях ни слова. 1000 подписей, бурления и так далее.
10: Ну да, потому что это свисток, чтобы пар уходил.
9: А сейчас почему не уходит?
10: Люди иногда умнеют. Сорян, Оксан, не возьмусь, неинтересно.
9: Я вообще-то про деньги еще не сказала.
10: Оксан, с моей стороны как-то неудобно с тобой про деньги. Хочешь, могу на неделю поискать, кто таким занимается. Кину пару вариантов.
9: Я поняла. Спасибо.
10: Тебе спасибо. Рад был видеть. Прекрасно выглядишь. Удачи.
11: Штаб альтернативного кандидата в мэры испытывает новую кофемашину.
10: Мне там еще хватит?
12: Еще пара порций.
10: Нормально все?
12: Да, отлично.
10: Оксану встретил. Шибко нашими группами интересуется. Нанять хотела.
12: Смогла?
10: Да вроде нет.
12: А что так? По сумме не договорились?
10: Спасибки. Я ужасно занят. Плюс моя мужская гордость уязвлена. И все вот это.
13: Это какая Оксана?
12: Юрченко. Ну, та самая.
13: Ишь ты. Неприятности от этого ждать?
10: Можно, но не прямо сейчас. Прямо сейчас у них ни сил, ни ума, чтоб нас гасить.
12: Ну, не знаю. Мне кажется, надо все-таки попробовать на федеральном уровне. У меня он, видосики уже ураган. Подмонтировать, можно хайп и в подкастах поднять, и в топ-каналах.
13: А если не только в каналах, а в СМИ? Я не про ТВ, конечно, и даже не про газеты, хотя есть же и газеты не так, чтобы конченые.
12: Но получится тот же самый фальшстарт, только напрасный. И засветимся, и мимо аудитории, как говорится. А потом уже на публику не будет смысла выходить. Ну, эффект новизны пропадает. И нас под такой гестапо
13: приедут? В смысле? Гестапо?
12: Ну, вычислят, начнут внедряться. На меня вот, не знаю, растрату при закупке принтера повесят. У тебя траву найдут. У Артема вон контрабанда и шпионское оборудование. А Тимофей вообще вон готовый скинхед или ИГИЛ.
14: Ой, да ладно. Как повесят, так и снимут.
12: Конечно. Снимут, даже извинятся, и из камер выпустят. Через полгода.
0: Ой, не сгущай. Сейчас я как дернут отсюда в рассыпную.
13: Только за тобой.
10: А для понимания, у федеральной прессы и тем более ТВ официальный блок на любые темы про мусор. Проблема решена созданием федерального мусорного оператора. Точка.
14: Да ладно.
10: Я тебе говорю, лично такую установку получал зимой еще.
12: А если что, все равно будут про Подмосковье или Челябинск говорить, а не про нас. Мы мелкие, про нас неинтересно.
0: Ну, какой-то особый вариант для нас попасть в федеральную ленту есть?
10: Есть. ЧП. Выброс какой или что? Если массовый выпил случится, тем более с трупаками, блок анрил держать.
0: Ну, не дай бог.
10: А без этого никак. Про архангельское захоронение, челябинский коллапс, башкирский дымоган. Никто ничего. Хотя там жесть была. В армянске тоже молчали, пока дети не посыпались.
0: Сидим, спокойно рассуждаем, как детей убивают.
12: Лен, ну, давай кофе, ладно?
0: Раньше в Африке помирали, жалко, ну что мы сделаем? Потом в Чечне, ну это ж Чечня, что мы сделаем? Потом где-то на других окраинах, теперь где-то у нас, ну хотя бы не рядом, следующий этап рядом, а потом вот прямо здесь, а потом прямо у нас. И что мы сделаем?
13: Но пытаемся же как раз.
0: Если мы наших убивать разрешаем, то мы просто твари. Что есть мы, что нету. Просто пустое место, которое позволяет убивать детей.
13: Мы пытаемся.
0: Пожалуйста, хоть вы попытайтесь.
14: Все обернулись. Машка дико смутилась, показала, что говорит по телефону, снова поднесла его к уху и продолжила свистящим шепотом.
15: Слушай, ну я же говорила, не надо. Мало ли что ты хочешь. Блин, ладно, сейчас спущусь.
12: На самом деле все пока удачно. Подвоз мусора стопанули. Теперь надо искать решальщика по свалке и готовить город к текущей сортировке. И если найдется нормальный вариант, можно будет его мэрии подкинуть. Ну, пока без власти и нормальные люди. Может, и выборов ждать не придется.
0: Если решим проблему до выборов, то дарим их сопернику.
12: Так что в этом плохого?
0: Плохого то, что новый глава новую пакость придумает. И все сначала.
12: Какой ужас.
14: Убрать свалку, забыть и дальше жить счастливо. Вот и вся программа.
0: Ну, Артем, это немножечко из области. Случилось у меня ДТП, я пошел и все машины в городе сжег. А сам сел в машину и поехал.
10: Концепт мечты.
0: Поехал ты до следующего ДТП. Аварии неизбежны, потому что все города строились без расчета на такое количество машин. И тем более без расчета на такое количество мусора, которое сейчас производится. Мусор и нам, и Сарасовску вывозить надо? Надо. А куда? Только сюда. Вы по молодости не помните, но даже в моем детстве пакетов было в миллионы раз меньше. Их мыли, сушили и снова с ними в магазин шли.
13: Бабушка до сих пор моет и складывает.
0: Я тоже. Бутылки тогда все для пива, водки, лимонада были стеклянными. Их обратно принимали за неплохие деньги, между прочим. А жестяных банок почти не было. И фасовки каждого отдельного товара не было, конечно. Одно дело кило конфет в кульке из оберточной бумаги. Чистая целлюлоза. Разлагается за полгода. Другое... Тоже кило в десятки целлофановых пакетов, которые разлагаются 700 лет. И каждый продукт разложения – яд.
16: Привет.
15: Знакомьтесь, Миша.
16: Здравствуйте, да-да, очень приятно. Так это совсем так. Мебель была из досок и фанеры, сейчас из ДСП. Это клей, формальдегиды, красители. Про одежду уж молчу.
0: Одежды раньше было 5 предметов на человека. В основном из натуральных разлагающихся материалов. А сейчас сотни.
13: Да ладно, все хлопок предпочитают.
0: Ты колготки носишь? А видела колготки в земле? Это нейлон. Он всех нас переживет. Еще 100 лет, и земли не останется. Будет паутина из чулок и комьев грязи. Батарейки раньше покупали раз в год, сейчас раз в 2 недели. Приборов в каждом доме было 3, они служили 30 лет, а теперь 100, и обновляются ежегодно. А уж жрем и выкидываем столько,
17: Магазинов в тысячу раз больше, продуктов в миллионы, и это все мусор. Все гниет, попадает в землю. Оттуда в воздух и в воду, и в наши легкие желудок.
13: В Европе и Штатах то же самое, но справляются же. Я про мусоросжигательные заводы. Там за год выбросов меньше, чем от десятка автомобилей. Они органику чистенько разлагают на воду и углекислый газ, а остальное, ну, процентов 95, в пыль экологически чистую, ее в брикеты и дороги укладывают.
12: Так это государственная политика нужна, чтобы бутылки принимали, чтобы стимулировали раздельно мусор собирать, ну и так далее.
10: Тебе, чтобы мусор в разные пакеты совать и во двор два экстрабака поставить, указ Кремля нужен?
12: Было бы не лишнее. А то засрут все.
10: Если захотят засрать, никакой Кремль не удержит.
17: А если сами не начнем, никакой Кремль не поможет.
13: С другой стороны, именно у нас и может сработать. Всем, наверное, надоело гнить и вонять.
12: Инициатива снизу, да, да, да, но может быть наказуемой. Умные не надобны, надобные верные.
10: Во-во.
17: Никакому Кремлю не надобны верные. Умные, глупые, толстые и так далее. Кремлю, губернатору, воспитателю, да маме с папой, кому угодно. Надо, чтобы все было просто и тихо. Все накормлены и довольны. Никто не плачет и не хулиганит. Не подожжет квартиру, не затопит соседей. Просто когда все строим, следить легче. Вот и все.
13: А тех, кто строим, это устраивает?
17: Ну, пока дети, да.
13: А мы дети?
16: Дети, конечно. В сказки верите, если в добрых воспитателей. Специально травят же со всех сторон. Свалка эта. Нормы предельно допустимой концентрации подняли, чтобы чрезвычайку не вводить. Воду из-под крана пить опасно. Кормят ядом. В каждой печеньке пальмовое масло. В курице антибиотиков больше, чем больной за неделю выпивает. Я про ГМО уж не говорю. Ну нигде в мире такого нет. Это вам нечаянно, да?
17: Интересно, а кто же, по-вашему, все это специально делает? ЦРУ? Масоны?
16: Ну, смейтесь. Как будто не понимаете, для чего парковки платные, дороги платные. Кому надо, чтобы ОБЖ, ЕГЭ? Да чтобы вырос здоровый, послушный идиот, который поработает 30 лет там, где скажут, а потом быстренько сдохнет, чтобы ни пенсию ему не платить, ни на лечение не тратится.
15: Миш, ты специально?
10: Слушай, ну хорош хрень нести, ты хочешь сказать, что это...
17: Стоп, стоп, Тимофей, больше ни слова. Маш, он специально, он провокатор.
16: Зашибись.
10: Маш, ты его откуда взяла?
15: Познакомились, в контакты постучался просто, нормально все.
10: Когда в контакты постучался-то?
15: Ну вот, когда свалку закрыли, в тот же вечер.
10: Ага, ты же на машине подъезжала. По номеру и тебя, и телефон сразу пробили.
17: Миша, ну или как вас? Вы полицейский? Или сотрудник правоохранительных органов?
16: Ребят, вы параноики, ну, честное слово.
17: Прекрасно. На прямой вопрос под запись не подтвердил, что сотрудник. Значит, считаем, что обычный гад пришел в чужой дом хаять родную страну. Так?
16: Дурду! А! Куда? А! Куда? Да что? А! Да не... Отпусти!
10: Маш, ты уж прости.
17: Куртку его возьми. Сейчас же съезжаем отсюда.
18: Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шашлова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берелет, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев, автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.
19: Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Еще с раннего детства мы помним смешные способы запомнить важные слова. Ну, например, цыган на цыпочках сказал цыпленку «цыц». Ну, все очень просто. Во всех этих словах-исключениях после «ц» пишется «ы», а не «и». Есть примеры, менее известные, например, касающиеся правильного ударения. Если долго ели торты, больше не налезут шорты. Ну уж, совсем редкая присказка: «Коль не хочешь слыть уродом, наливай кислоты в воду». Ну, любой химик объяснит вам, почему нельзя делать наоборот: разбавлять кислоты водой. А вот интересно, как правильно сказать: налитую или налитую воду кислоту? А может, правильно вообще говорить налитую? Что, неожиданно, да? Ну, конечно, налитую, если от глагола налить. Не налить же. А если от слова налитой, ну, что-то там налилось кровью или соком, то правильно говорить налитую. Ну, вот, хотите, стишок придумаем, чтобы лучше запомнить. А, пожалуйста, дайте грушу мне другую, спелым соком налитую. Ну, конечно, все это придумывал народ. Ну, позвольте, а кто такой этот народ? Народ – это люди, среди которых всегда есть талантливые, остроумные индивидуумы. А вот если их найти, отделить от общей массы и дать им задание поставить на поток этот принцип правильного запоминания в благородных, образовательных и воспитательных целях, что у нас получится? Правильно. Получится очень смешная и полезная радиопередача, о которой стоит рассказать подробнее.
0: Хиты прошлого. Часть восьмая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, в этот день и в это время ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Проницательный слушатель уже сразу догадался, какой именно передаче мы посвящаем сегодняшний выпуск.
2: Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята!
3: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
2: И просим вас немедленно оставить все дела.
3: Радио няня сегодня к вам пришла.

0: веселей.
1: Итак, радионяня. Она прожила в эфире до самого своего совершеннолетия ровно 18 лет. Срок немалый. И завершилась только после смерти незаменимого Николая Владимировича Литвинова, знаменитого радиоволшебника, ну и по совместительству еще главного режиссера редакции радиовещания для детей. Правда, чего уж совсем никто не...

0: процессом, подбирал актеров, составлял техзадания поэтам и композиторам, редактировал авторские сценарии. В общем, редактор – это был царь, бог и отец в одном лице, перед которым заискивали звезды и знаменитости. Вот, кстати, по случаю нашел воспоминания самой Елены Лебедевой. И что же она пишет?
1: Вроде все складывалось удачно. И вот зима 1972 года. Первый выпуск передачи написан Эдуардом Успенским. Готов и текст вступительной песенки. А Владимир Шаинский готов написать музыку. Еду к нему. Помню, жил он тогда на Преображенке. У него родился сын. Масса хлопот. Приезжаю, звоню. Дверь никто не открывает. Что делать? Подсовываю текст песни под дверь. Уезжаю в страшном волнении, ведь 1 января эфир, а вступительной песенки, открывающей передачу, нет. Не сплю. В 2 часа ночи раздается телефонный звонок. «Леночка, песня готова. Хотите послушать?» Приникаю к телефонной трубке и с первых же тактов понимаю, песня получилась. Утром иду на работу, а в ушах так и звучит. «Радио няня, есть такая передача». Мелодия и слова запомнились сразу. Вхожу в кабинет Владимира Николаевича Литвинова, напевая песню. Замечательно. Завтра будем записывать. Скажите режиссеру Надежде Киселевой, пусть заказывает студию. Возник вопрос. Для детей какого возраста наша передача? Об этом спрашивала Анна Александровна Меньшикова, главный редактор, а вместе с ней и все сотрудники редакции. На радио уже шли передачи для школьников и для школьников среднего возраста и для старшеклассников, а мы как-то и не подумали о возрасте своих будущих слушателей. И тут Николай Владимирович Литвинов, шутя, произнес «От 8 до 80». Так оно и случилось.
0: История умалчивает, кто нашел двух очаровательных балбесов, Сашу и Алика, которых представляли два Александра Лившиц и Левинбук. Елена Лебедева, подозреваю, что да. Может быть, Литвинов, может быть, главред Меньшикова, но надо сказать, что к тому времени оба Александра уже успешно выступали дуэтом. То есть были довольно известны в театральной среде. Хотя оба они врачи по образованию, выросли из студенческой художественной самодеятельности. И, кстати, вместе с ними учился на одном курсе небезызвестный писатель-сатирик Аркадий Арканов. Ну, Николай Владимирович Литвинов – всенародно известный бронзовый классик, поэтому давайте-ка познакомимся поближе с его двумя эфирными сподручными. Сухие энциклопедические строки. Прошу, коллега.
2: Александр Борисович Лившиц. Родился 6 июля 1933 года в Москве. Учился в Первом Московском медицинском институте, где участвовал в студенческой художественной самодеятельности. Там же сложился его дуэт с Александром Левинбуком, с которым они работали на протяжении многих лет. С 1957 года Лившиц – артист Москонцерта. С 1970 года Александр Лившиц, Александр Левинбук и Николай Литвинов вели регулярную радиопередачу «Радио няня», где в веселой и занимательной форме объясняли детям сложные правила грамматики и других школьных предметов. С 1978 года жил в США. Работал программистом в медицинском центре в Нью-Йорке. Скончался 20 марта 2003 года в Нью-Йорке.
0: Собственно, отъезд Лившица не оказался смертельным для радионяни. Его место занял сначала Лев Шмелев, ну, был такой не очень известный конферансье и артист разговорного жанра, а затем Владимир Винокур, ну, как вам, в 22 года уже артист Москонцерта. Знаете, каково было туда попасть в штат и получить концертную ставку? Удивительно, что после отъезда в Америку Александр Борисович все-таки вернулся в медицинскую профессию. Это же ведь тоже редчайший случай. В отличие от своего ровесника и однокурсника, другой Александр Левинбук все-таки по специальности успел совсем немножко поработать. Так, а что нам о нем, кстати, энциклопедии сообщают?
2: Александр Семенович Левинбук. Советский и российский актер, театральный режиссер, радиоведущий, юморист, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом». Родился 20 июля 1933 года в Москве. Учился в Первом Московском медицинском институте, где участвовал в студенческой художественной самодеятельности. Там же сложился его дуэт с Александром Лившицем. В разные годы в программу

0: выступлений входили произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Аркадия Хайта, Эдуарда Успенского, Даниила Хармса, Бориса Захадера. Их исполнительскую манеру отличали высокая культура речи и виртуозное владение техникой синхронного чтения. Они с успехом гастролировали по стране, а в 1960 году стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1988 по декабрь 2021 года Александр Левенбук возглавлял Московский еврейский театр «Шалом». Скончался в ночь на 22 декабря 2023 года в Москве.
1: Ну что еще добавить? Александр Семенович Левенбук – народный артист Российской Федерации, лауреат многих конкурсов, был награжден орденами. Да так ли это важно? Кстати, еще в 60-х годах их с Лившицем тандем делал на радио юмористическую передачу «Пиф-паф». Так что в «Радионяню» они уже пришли совсем не новичками, к тому же еще и лауреатами. Но удивительно другое. Вот смотрите, какой неожиданный выбор персонажей, да? Понятно, что уже ставший классиком Литвинов – это мудрый учитель. Стало быть, по традиционной советской логике, учеников-то надо подыскать, каких-то детишек, отстающих школьников, ну или не очень отстающих. Так нет, взяли двух смешных великовозрастных дяденек, явно бывших двоечников. Ну что ж, хороший ход. Смотрите, детишки, хотите такими же недорослями вырасти, да? Над которыми вся страна смеяться будет? Нет, не хотите. А вот тогда учитесь как следует. Слушайте, запоминайте. Ну, не пора ли нам с вами послушать оригинал? Сейчас посмотрим, что из этого поставить лучше в качестве примера. Вот, 55-й выпуск, март месяц, начало весны, только полвека назад. Песенку вступительную пропустим, мы ее уже слушали, так что, маэстро, с цифры 55, пожалуйста.
2: Здравствуйте, ребята! Радио «Няня» поздравляет вас с началом весны.
3: Ух, весна, это здорово, тепло, светло.
4: Купайся и загорай на здоровье.
2: Вот, друзья мои, вы опять все напутали. В марте еще не так тепло, как вам хотелось бы. И снег лежит, и даже морозы могут ударить. До настоящего летнего тепла еще апрель и май.
3: Апрель, май, подумаешь, раз-два и июнь.
2: Вы всегда торопитесь. Вы готовы уже сейчас бежать на улицу без пальто, забросить в шкаф варежки, шарфы. А ведь радио «Няня» каждый год предупреждает своих слушателей, что в марте погода коварная. Можно легко простудиться и проболеть в самое приятное время – весенние каникулы.
5: Загадочные, странные дела –

0: поправить бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно.
1: Как без пальто? Ты что?
2: Надень пальто, а то...
3: Все это может кончиться неважно.
2: Весна еще не лето.

0: Ну а теперь попробуйте себе представить, каково было выдавать такой творческий продукт, контент, как теперь выражаются, на конвейере еженедельно. Слышали, какой мощный оркестр? Кстати, был свой собственный оркестр у Гостелерадио СССР. А если нужно было, приглашали других музыкантов, выдающихся, знаменитых. То есть надо было не только написать стихи, придумать мелодию, но и подготовить оркестровку, записать этот оркестр в тон-ателье, потому что простая студия для этого не подходила. А это уже высокопрофессиональная и очень сложная работа. Потом под минусовую фонограмму надо было записать голоса исполнителей, да, свести звук. Поверьте, каждый раз за каждым таким выпуском легкой и смешной радиопередачки стояла колоссальная и очень дорогая работа. Над радионяней трудились целые созвездия актеров, писателей, поэтов, композиторов, музыкантов. Ох, звездисти уже некуда. Первым режиссером легендарной передачи была Надежда Киселева, затем Татьяна Сапожникова и Владимир Шведов. В авторскую группу «Радионяни» входили Эдуард Успенский, Леон Измайлов, Аркадий Хаят, Ефим Смолин, Михаил Танич, Михаил Либин, Юрий Энтин, композиторы Владимир Шаинский, Геннадий Гладков, Борис Савельев, Николай Песков, гостями передачи кто только не был. И поэтесса Агния Барто и Юрий Никулин. Вот всех так навскидку ты не вспомнишь. Письма? Ну, письма вообще приходили мешками. И, конечно, такая почта очень помогала авторскому коллективу. Ведь там было много реальных забавных моментов из школьной жизни, которые можно было запросто разыграть в веселых радиоуроках. Ну, вот вам, пожалуйста, пример.
1: Разбирали предложения по частям речи. Ученица говорит, что слово «куда» существительное. «Да ну! И какого же склонения?» – спрашивает учительница. «Первого», – уверенно отвечает ученица. «Хорошо, тогда просклоняй. Именительный – куда, родительный – куды, дательный – куде». У учительницы очки сползли на кончик носа, а глаза полезли на лоб. Класс хохотал, а учительница бодро продолжала. «Винительный – куду, творительный – кудой, предложный – о куде». Вы и представить себе не можете, что творилось в классе. Учительница М.И. Шадрина, город Новокузнецк.
0: Вот вам и готовый фрагмент для интермедии. А таких было множество. Выбирай, не хочу. Но это вовсе не значит, что известные писатели-юмористы с утра до вечера разбирали десятки тысяч писем. Этим занималась специальная редакторская группа, выуживала по крупинке вот эти жемчужинки и тщательно подбирала материал для авторского коллектива. Вот уж у кого была неимоверно кропотливая рутинная работа. Ну и, конечно, слушателей надо было стимулировать. То есть не просто иногда отвечать на некоторые письма, но и поощрять эпистолярный жанр. Так появилась еще одна песенка –

0: не очень любит отвечать.
1: А радио няня друзьям отвечает, что писем немало она получает,
2: что рада внимать.

0: После смерти Литвинова были попытки заменить его другими очень известными артистами, но как-то дело не пошло. Все-таки он был не просто исполнителем главной роли, а душой передачи. Вот что сказал по этому поводу в одном из своих интервью Александр Левенбук.
1: Он был нашим учителем, причем учителем редкого педагогического дарования и такта. Николай Владимирович никогда не командовал, когда мы стояли у микрофона, хотя имел на это полное право. Тем самым он как бы поднимал нас до своего уровня. Мало того, Николай Владимирович иногда даже советовался с нами, спрашивал, как лучше сделать то-то и то-то. И мы ему давали советы. Мы. Естественно, чаще всего наши советы оказывались совершенно не к месту. Но он никогда этого не показывал. Сначала пробовал делать так, как мы ему сказали, а уже после делал по-своему. Он чувствовал радио, как никто другой. Эдик Успенский называл Литвинова радиоволшебником. И это совершенно соответствовало действительности. Перед его мысленным взором всегда был маленький мальчик, припавший к репродуктору. И голос Литвинова мог нарисовать мальчишке или же девчонке, что угодно. Потому-то он и попадал в сердце каждого слушателя.
0: Ну, что тут сказать. Радиопередачи, они же ведь как люди. Рождаются, растут, взрослеют. У каждой своя судьба. Поэтому некоторые становятся знаменитыми, а некоторые классикой, как радионяня. А классики, ну, что люди, что книги, что фильмы, что радиопередачи, классики живут вечно. Искренне ваш, Александр Хабургаев. И до скорой встречи в эфире.
2: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
3: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единство и ее величие. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
2: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамалашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай, основная программа которого запланирована на завтра. Начнется она с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, попадают на гражданские объекты. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензи. Он также назвал недопустимыми нападения на объекты мирного атома. Жара в Москве побила рекорд 79 года. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай. Основная его программа запланирована на завтра, и начнется она с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить все самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин обратился к гражданам КНР с видеообращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Та двусторонний товарооборот давно превысил отметку в $200 миллиардов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Путин отметил, что введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами.
2: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в $200 миллиардов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник. Во второй половине сегодняшнего дня перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотников над российскими регионами. В Белгородской области в результате удара по грузовику пострадали 2 человека. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
3: Большинство членов Совета Безопасности не знают, либо сознательно не будут говорить об этих фактах. Но вновь подыграют Киеву в том, чтобы возложить всю вину на Россию. По информации Минобороны России, вооруженные силы нашей страны с 12 по 15 мая нанесли массированный и 2 групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были атакованы предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, места сборки и запуска БПЛА, склады для хранения боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты, приводя к гибели и ранению мирных украинцев. Несмотря на это, они не только не предпринимают никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делают все для эскалации конфликта. Наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников.
1: Небензя также заявил, что в случае запуска БПЛА с территории стран Балтии ответ России будет неизбежен. На заседании Совета безопасности ООН он назвал недопустимыми нападения на объекты мирного атома в любой стране, отметил, что в последние месяцы прямым ударом подверглась АЭС «Бушер», и эти противоправные действия создали угрозу безопасности специалистов атомной станции. Также заявил, что Россия рассчитывает, что будет сделано все для безопасности АЭС в Объединенных Арабских Эмиратах, и что Москва осуждает тех, кто нанес удар по ее территории. Но прежде всего Россия требует от МАГАТЭ оценок преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС. Кратковременный дождь на фоне аномальной жары в Москве и Подмосковье может пройти в среду днем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, завтра в столичном регионе сохранится жаркая погода, а воздух прогреется до 32 градусов. Между тем, жара в Москве уже побила рекорд 1979 года. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Московская «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, информирует «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление бело-голубых являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чуамини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, сообщает «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В этом центре ФОБОС 20 мая во Владивостоке до 22 градусов тепла и без осадков. В Челябинске плюс 24-26, кратковременные дожди и грозы. В Иркутске до плюс 20, без осадков. В Мурманске 15-17, тепла, пройдут кратковременные дожди. В центре Поволжья без осадков и 30-градусная жара. В Уфе и Оренбурге плюс 31, в Ярославле и Владимире до 32 градусов. На юге европейской части России дожди и грозы. В Краснодаре до 22 градусов тепла. Во Владикавказе плюс 17-19. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза плюс 15-17, днем до 22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы. В Москве переменная облачность без осадков, ночью те же 15-17 градусов, а вот днем в столице воздух прогреется до плюс 30-32.
0: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Для меня он как чайка на занавесе МХТ или как пульсирующий огонек спутника в бездонном ночном небе. Символ нового. Я никогда не забуду, 91-й год, он в белоснежном плаще и с безупречными манерами заходит в обычную рабочую пивную и начинается человеческий разговор. И в этот момент я понял, что наступило новое время, и старый мир не вернется никогда. Я всей души в нашей студии приветствую автора, ведущего легендарной программы «До и после полуночи», писателя, журналиста Владимира Молчанова. Здравствуй, Владимир Кириллович.
2: Здравствуйте, Вадим. Вы меня сразу окунули в мое прошлое, поскольку начали с «Чайки на занавесе МХАТа». Потому что это был, естественно, первый театр в моей жизни, в который я пошел, как все московские дети, родители которых могли достать билеты в театр на «Синюю птицу». И после этого спектакля я все время ходил вот к своей крестной, меня мама туда отводила, поскольку уезжала в театр обычно. И не рисковала оставлять меня с папой, который мало внимания мне уделял. Отводила меня к моей крестной, которая тоже жила совсем рядом. И звали ее Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.
1: Хорошо, но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что в школе вы указывали учителям, как правильно писать те или иные слова?
2: Один раз во втором классе моя классная руководительница была крупная русская женщина, которую звали Прасковья Ивановна. Мы ее звали Прасковья Ивановна. И она исправила мне в каком-то домашнем задании или диктанте, она мне исправила слово «лотерея», через «е» я написал, на «лоторею». И я с ней стал спорить. И она сказала: еще ты будешь спорить, ну вызови ко мне родителей. Пришли родители, которые принесли ей слова, чтобы убедить ее в том. Она не знала, что такое лотерея. Вот это один раз было. Может быть, еще было, но я не помню.
1: Я бы вас убил бы. Хорошо. Это правда, что когда вы в 18 лет начали курить, первые папиросы вы воровали у своей мамы из туалетного столика?
2: Абсолютно правильно. Не из туалетного столика, поскольку Беломорканал был везде по квартире. Папа не курил, и мама брала сигареты, папиросы и уходила в ванну, надевала какую-то косыночку себе на голову, чтобы волосы не пахли табаком, и курила. Да, я начал таскать Беломор у нее, и, в общем, до того момента, как я бросил курить, лет 10 тому назад, я курил все время Беломор, изредка переходя на кубинские сигареты, к которым меня приучила моя жена.
1: И последний вопрос. Это правда, что во времена СССР, работая от агентства печати новости в Нидерландах, вы во дворе вашего бюро решили засыпать маленький прудик и не нашли ничего лучшего, как использовать для этого брошюру Леонида Ильича Брежнева «О мире во всем мире».
2: Не только. Дело в том, что во дворе нашей виллы, где располагалось агентство печати новости, было 3 этажа. Первый этаж рабочий, на втором этаже кабинет заведующего и корреспондента, то бишь меня, на третьем этаже, и он там же жил, а на третьем этаже жили мы с женой, с моей маленькой дочкой. И был у нас садик чудесный. Там был какой-то вот не то что прудик,
1: болотце
2: такое, в которое, играя, падали все время дети моего начальника, заведующего бюро, и, значит, моя дочка, поскольку они носились, он был не глубокий, но он очень был противный. Мы пытались его засыпать какой-то землей, но земли-то в Голландии почти нет, так свободно, вот, что было неловко, а в гараже, который был в подвале, у нас валялось, так я думаю, 1050 не менее брошюр на английском и голландском иногда языке. Леонид Ильича, Громыко, там еще каких-то там видных деятелей. Все переводилось, все надо было распространять. И вот, поскольку распространять никому это не нужно было, вот мы, значит, придумала моя жена, мы взяли большую кипу этих брошюр, на хорошей бумаге были, даже цветные обложки, и засыпали все это доверху, вот не только Леонидом Ильичом, но и всеми остальными.
1: Членами Политбюро. Ну, это же политическая диверсия.
2: Ну, не совсем. Я распространял очень много книг. В Голландии, в Гааге, где было бюро, было несколько так называемых, ну, мы их называли помойками, но это были такие огромные какие-то что-то напоминающее помойку, куда можно было и одежду положить для тех, кто плохо жил, и много очень книжек туда, и, в общем, все, что тебе не нужно, это потом раздавалось. Так вот, я объезжал иногда, когда наступала темнота, штук 5 таких, и туда, значит, очень много распространял этих брошюр, которые я очень надеялся, что будут читать голландские трудящиеся.
1: Бедные
2: голландские трудящиеся.
1: Вот тут я понимаю идеологический фронт. Хорошо. Значит, я понимаю, что в детстве вы мечтали стать хирургом.
2: Или журналистом.
1: Или журналистом.
2: Я написал в четвертом классе.
1: Но все-таки хирург, интересная профессия, бывали на операциях.
2: На 17.
1: Сколько?
2: 17 операций посетил.
1: Скажите, а вот как это повлияло на психику подрастающего поколения?
2: Очень хорошо. Я понял, что я не смогу стать хирургом, но не поэтому. Я до сих пор очень жалею, что я не стал. Просто ближайший друг моих родителей был главным хирургом Склифосовского, выдающимся хирургом Борис Александрович Петров, академик. У них с женой, с Татьяной Сергеевной, не было детей, и они обожали мою сестру старшую, Аню Дмитриеву, и меня. Вот. И Борис Александрович очень хотел, чтобы я стал его продолжателем. И он меня в 9 классе позвал на первую операцию. Операция искусственного пищевода была, да, он полостник по желудку. И приставил ко мне крепенькую очень медсестру, чтобы я не упал при виде крови. Я совершенно не упал. После этого я в течение года был у него на 17 операциях. Но дело в том, что я очень плохо учился в школе, поменял 6 школ. И я вообще не знал, что такое химия. Ни разу не занимался астрономией. Школу рабочей молодежи закончил, потому что я был сильный довольно теннисист. И был в сборной Москвы. И мы...
1: Не оправдывайте.
2: Почти не учились. Мы играли в теннис по всей стране. И я понял, что я не сдам. Даже при всем уважении к Борису Александровичу Петрову, который бы за меня просил, вот это неприлично. И моя сестра взяла меня за руку и повела на филологический факультет.
1: То есть, смотрите, я понимаю, что вы рано увидели эту границу между жизнью и смертью.
2: Смерть я не видел, но вот операции по спасению людей я видел много, 17 штук.
1: Владимир Кириллович, я вот так понимаю, что ваша мама была очень красивая женщина. Потому что, смотрите, она вдова, у нее ребенок на руках, и она выходит замуж за выдающегося, успешного композитора Кирилла Молчанова.
2: Да, папа тогда, я вас умоляю, 48-й год папа написал к тому моменту одну песню, по-моему. Вот «Солдаты идут», правда, мы на нее жили лет 10. И он в консерватории написал ее за 10 минут. Как мне рассказывали, в комнатке, где был бюро Комсомольское, написал, вот, и он начал ухаживать за мамой. Мама сначала это отвергала, потом у нее уже была 10-летняя дочь. Потом мама подарила отцу потрясающий рояль, таких было всего 2 в Советском Союзе.
1: Мама?
2: Да-да-да, она купила рояль красного дерева Бехштейн, фабрики Бехштейн, таких 2 было в Риге и в Москве, и на котором папа написал, наверное, половину своей музыки. А вторую половину он написал в Доме творчества композитора.
1: То есть это мама сделала предложение папе?
2: Ну, они уже там жили. Они вообще-то расписались очень поздно. Я был под фамилией Пастухов, потому что они не были женаты. И когда мне было лет 6, по-моему, или 5, или 6... Они приехали куда-то на юг и не пустили в гостиницу. Папа-то Молчанов, а она Пастухова, и расписки нету. Вот. Ну, пришлось расписаться. Мне поменять.
1: То есть по обстоятельствам.
2: Да, да, по обстоятельствам. Значит, а тогда люди об этом не думали как-то.
1: Самое главное – чувство.
2: Да.
1: Зачем папа в расцвете сил, балеты, оперы, песни, фильмы, зачем он стал директором Большого театра?
2: Ну, понимаете, директор Большого театра, главного театра страны, это, конечно, для композитора, а не для чиновника. Ну, для чиновника-то я не знаю там это.
1: Ну, да.
2: А для композитора это... Папа не ожидал этого. В общем, известно, что композиторы, да и не только композиторы, сильно выпивали.
1: Ну, да.
2: Ну, да.
1: Да и журналисты вот, тоже.
2: Да, к тому моменту, к 1973 году... Папа как-то выпивать перестал. Но он был одним из очень немногих композиторов, которые временно перестали выпивать. Вот. И папа утром говорит маме: ты знаешь, меня к Фурцевой вызывают. Он очень испугался. Вот. А у него уже что-то шло в Большом театре оперы. «Брестская крепость» или «Неизвестный солдат». Потом он рассказывает: мы приехали к Фурцевой. Она сказала, что вот мы вас назначаем директором. Это очень почетно. Все. Вот вы композитор, вы продолжаете писать. Вот это важно для нас. Вот, вы коммунист. Вот, вот, а теперь вы согласны? Он говорит, да, сейчас можно, я только жене позвоню. Вот он вышел, там позвонил, говорит, Марина меня вот назначает директором Большого театра. Мама ему тут же, как потом она сказала, говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, ну вот так, и повесил трубку. И дальше он другое рассказывает. Они подъехали к 16-му подъезду Большого театра, это директорский подъезд, в котором папа и умер потом, спустя несколько лет. И первое, что они услышали, когда вошли с Фурцевой и там с ее свитой в подъезд 16-й, скрипичное исполнение папиного вокализа из оперы «Брестская крепость». Очень красивый вокализ. Ансамбль скрипачей Юлия Рейнтовича. То есть Рейнтович знал всегда и все, что происходило. Вот, уже разучивал вокалист нового директора. И папа, значит, вот так вот, значит, стал директором этого театра. Что, в общем, довольно грустно и закончилось.
1: А как он нашел язык с Фурцевой? Бывшей ткачихой.
2: Вы знаете, я с ней раза 4 или 5 встречался. Так насчет ткачихи-то я знал. Но да, в 73-м году я написал 2 интервью с Фурцевой. Я тогда работал в агентстве печати новости, а один заказ был от французского журнала во Франции «Etudes Soviétiques», другой для моей Голландии, на которой я работал. Писались интервью с начальниками не так, как вы со мной общаетесь, да. Да, или как я с вами. Да, все писалось, я задаю вопрос, я на него отвечаю.
1: Вы сами отвечаете, да?
2: Да, сами. Потом с этой бумагой прихожу к секретарше или к секретарю начальника. Значит, проходит некоторое время, мне или говорят, завтра зайдите, или сегодня подождите. Мне возвращают это с подписью Фурцевой. И я ухожу.
1: Вот. То есть от женского,
2: да,
1: лица называется.
2: Да. Потом очень интересно. Большие интервью были, страниц на 6. Значит, Фурцева выписывали 100 рублей, а мне 15 или 20. Ну, неважно. А когда папа назначил, моя жена улетела на Кубу на год работать синхронной переводчицей. И АПН было где-то в километре полутора от Большого театра на Пушкинской площади. Я после рабочего дня шел к папе на спектакль. Как раз к себе. Uh-huh. Сначала заходил к нему в кабинет. Это был, пожалуй, самый красивый кабинет из всех руководителей страны. Я думаю, что у Брежнева страшнее был. Вот он был старинный, настоящий. Вот в том красном, таком и бордовом бархате стены были отделаны. Может, не бархат был, но все старинное. Стоял хрустальный лебедь огромный, Собинова, еще что-то там антикварное. Потом, говорят, все украли, когда ремонт делали. Но не в этом дело. И вот у папы я там сидел, а потом тихо шел в директорскую ложу и, значит, слушал. А туда несколько раз к папе приезжала Фурцева. Спектакль уже начинался, она где-то приезжала в 7:30, заходила к папе в кабинет, он ей наливал рюмочку коньяка, она выпивалась, к папе немного общалась, потом в ложу-то и не заходила, и уезжала. Вот, и так папа меня с ней познакомил уже, а до этого я никак не мог с ней познакомиться, потому что я интервью принесу, а дальше не пускают предбанник. Вот, а там я с ней немного, конечно, поговорил, но совсем... Вот она очень хорошо говорила и производила вполне такое впечатление дамы. И никогда не скажешь, что она из ткачих. Вот. Может, правда, тогда ткачихи такие были.
1: Ну да, образованные. А почему папа так рано ушел?
2: Ну, папа ушел из-за сердца. Утром мы жили в нашей старой Рузе в доме композиторов. Я привез дочку. 11, ей было 11 месяцев. Вот мы с женой приехали. Вот, и у папы вечером шел в Большом театре Макбет его, а утром за ним приехала машина где-то в 10:30 утра, а меня наградили за работу на каком-то съезде партии, я переводчиком голландским работал, по партии меня наградили фотоаппаратом «Зенит ТТЛ». Это было. Я фотографировать совершенно не умел, но пленка была вставлена, и папа уезжает, стоит... Март, снегу полно. Я говорю, слушай, вот возьми девочку, Аньку, внучку свою, на руки. Я тебя сфотографирую, а потом я возьму, ты меня. Так мы и сделали. Вот так осталась последняя фотография, потому что в 7 вечера ровно папа в ложе Большого театра умер. Вот. Так одна фотография сделана с дочкой в 11-месячной на руках ее дедушки.
1: Слушай, с другой стороны, такая,
2: да,
1: внезапная, но счастливая смерть.
2: Ну, да, для актера, да, у папы даже был такой, Он еще писал, он сам писал либретто и вообще какие-то там истории. Истории он никуда не давал, мне только давал читать. Или маме. Вот, про артиста, который умер на сцене. Он так, видимо, такой признанный был на сцене МХАТа или где-то, который, что это счастье умереть на сцене во время. Ну, как Андрюша Миронов.
1: Вы сказали, что работали переводчиком, а вот когда, ну, скажем так, вы обслуживали того же Суслова, Алиева, а что вы могли сказать об этих людях?
2: А ничего, они все одни и то же говорили. Это я, у меня был замечательный генеральный секретарь компартии Нидерландов Хенк Хукстра. Мы очень подружились. Он прекрасно понимал, значит, все, что ему будут рассказывать. Я даже с ним договаривался. Я очень трудно числительный, когда мне говорили, что сколько миллионов квадратных метров или километров засеяно пшеницей, там, не знаю, хлопком или это. Я ему говорил, я тебе так не буду там это все. Он говорит, да и не надо, конечно. Никто же голландский все равно не понимает. Вот. И очень мило так все ему переводил. А они ничего, они никак не... Суслов совсем скучный был. Алиев, отец Алиев. Uh-huh. Алиев, он был все-таки эмоционален, ну, южный человек, говорил более-менее красиво. Суслов очень скучно говорил, что-то там бубнил. Вот, и в глаза не смотрел совсем. Более симпатичен был Пономарев, секретарь по международным делам. Но он очень научный был. Он куда-то все пытался там в марксизм, ленинизм, что очень скучно было. Вот. Но никто не знал голландский-то. Мне было просто это все переводить.
1: Непереводимый игра слов. Ну что ж, тогда переходим к делу. Владимир Молчанов, замечательный ведущий, журналист, писатель. А вот вам не жалко, что в свое время вы не смогли стать актером? Вы ведь поступили, правильно? А сестра вас сдала родителям?
2: Сдала. Ну, это она правильно. Слава богу, что сдала. Вот. Нет, я не жалею, что я не стал актером, хотя обожаю театр. Я жалею, что я не стал режиссером. Но это я понял, когда уже стал работать вот, на телевидении, и когда я очень много ходил в театр всегда, вот, во все театры. Вот. И мне больше всего интересна была режиссура. А я очень быстро понял зависимость актерской профессии. И потом я был такой, 192 сантиметра, такой я бы выносил бы, говорил, там, кушать подано. Вот, и из меня бы не получился хороший актер.
1: Как самокритично. А вот как вы думаете, а современным журналистам надо преподавать актерское мастерство?
2: Я это делал. Я работаю в Институте телевидения и радиовещания Останкино и РГГУ. У меня были непременные занятия актерским мастерством. То есть мои студенты, они мне читали стихи, делали какие-то эпизоды. Я занимался с ними движением, чтобы они были пластичны. Это все очень хорошо для тех, кто работает ведущим, чтобы они не выглядели болванчиками, которые по суфлеру читают от А до Я и ничего своего, кроме смены нарядов.
1: Но в то же время надо ведь говорить от сердца, а не по бумажке.
2: Ну, не по бумажке, да, но они все равно все по бумажке говорят. Это мы начинали без бумажек говорить, когда суфлер не поймешь, и вообще он все время застревал. Потом, пока его там дернут куда-то. Нет, актерское мастерство, в общем, необходимо.
1: Это точно. А все ближе и ближе подкрадываюсь к программе «До и после полуночи». Мне все-таки хочется выяснить один маленький вопрос. Я вот представляю, 87-й год, по коридорам ходят великие политобозреватели, ведущие, дикторы. И вдруг появляетесь вы, абсолютная белая ворона. А как вас приняли?
2: Настороженно, тем более, что я же пришел по приглашению Леонида Петровича Кравченко, он был руководителем телевидения. Вот это произошло после того, как мы вместе слетали в Америку.
1: По дружбе.
2: Нет, дружбы-то не было еще. Просто работая в Голландии год всего, я умудрился, значит, создать некий такой фонд Allerding, фонд общения журналистов Востока и Запада. Я лежу. Делать абсолютно нечего, я лежу в нашей приемной на

0: к своему главному редактору Ламейко, а он был настоящий вот этот блокадный ребенок, у которого брат умер от голода, а он выжил. Он очень был связан с военной темой и писал много об этом. И я начинаю рассказывать. Вот так и так. Он говорит, завтра у тебя будет билет, едешь там в Собкор АПН, у него машина, и вперед ищи. Тут же. И я приехал, послезавтра на поезде приезжаю во Львов. Меня встречает довольно пожилой уже для меня. А мне было 25, наверное.
1: Ну, тогда все были пожилые, в 25, да.
0: Володя Попов такой, я его только по имени и отчеству назвал. Вот, садится, и мы едем искать этот Турич. Дня два искали, километров 500 проехали на машине. Он с водителем был, он сам не водил машину. И въезжаем, как в итоге, на третий день в другое село, которое называется Подгородцы. А там сидят мужики, тетки на лавочках, там что-то, одеты так по-западноукраински, в Прикарпатье. Вот. Я выхожу, так подхожу, говорю, вот вы не знаете, так вот, Питер Ментон, вот здесь где-то мы ищем село Урич. Они говорят, о, Петро, как уехал, он тут всех поубивал. Я говорю, как? И через 15 минут я получаю то, что люди годами пытаются собрать, там, десятилетиями. Я получаю все. И фотографии, и порядка 10 или 15, это год-то еще не так много прошло после, 10 или 15 свидетелей, которые мне все рассказывают про него, показывают фотографии, показывают места, где расстреливали. А Урич оказался в каких-то там 10-15.
1: А вот скажите мне, а вот когда его наказали и посадили, вот что вы испытали?
0: Я, ну, ничего. Я как, ну, не могу сказать, что я прыгал и скакал. Вот когда он бежал, его посадили, дали ему 15 лет.
1: Угу.
0: Но он еще был не в тюрьме, а как-то там, в Голландии очень такая гуманность, он еще из дома там. Угу. И он исчез. И исчез, все, он убежал. И мне звонит Ханс Кноп, этот вот, и говорит, все, убежал, все. Вот я отправляюсь на поиски. Он, и все, мы забыли про это. А у меня уже очерк вышел, все, про него. В «Комсомольской правде», с этого я и начал. И проходит месяц, наверное, или два месяца, а везде были фотографии, дали, что вот бежал там. И вдруг ночью, уже мой телефон домашний знал, мне звонит Ханс Кноп и орет в трубку. Мы его нашли. Мы его нашли. Его только что арестовали. Они нашли через какого-то журналиста, который случайно зашел в гостиницу в Швейцарии, в какой-то деревне, где прятался этот преступник вместе со своей женой. И он тут же позвонил, приличный журналист оказался, позвонил в Голландию, в журнал, не в свой Штерн, от которого он работал, а им, потому что искали голландцев. И они тут же с полицией, ну, следователями, понеслись на самолете туда и его арестовали. Вот тут я испытал какое-то вот такое удовлетворение.
1: Возмездие.
0: А так, ну, возмездие, это громко.
1: Ну да. А скажите мне, как вы думаете, а почему вот обычные люди, ведь они же все были обычными людьми, этот бизнесмен, который собирал антиквариат, как они вдруг превращались в садистов?
0: Ну, а бизнесмен-то, который антиквариат собирал, он весь антиквариат-то и собрал в городе Львове, когда по его наводке расстреляли всех польских и еврейских профессоров, у которых были замечательные коллекции. Плюс там, где он расстреливал, в селе Подгородцы, там были его земли до 30 какого-то, там эти крестьяне на него работали. А когда началась война, он уже был в Германии и начал работать.
1: И все-таки, как вы думаете, как происходит такая трансформация с человеком, когда он от обычного человека вдруг превращается в садиста?
0: Меня всегда интересовали вот заключенные, их психология. И сначала я поехал с Столыпинским вагоном с заключенными по 8 или 9 тюрьмам страны снимать строгий режим. Снял один фильм, назвал его, это я часто делаю по ассоциации с книгой Ильи Эренбурга, «Люди годы зоны» я назвал. Потом Ельцин подписал указ о том, что смертная казнь заменяется пожизненным заключением. Я тогда работал в РЕН-ТВ, там работал молодой, никому неизвестный, Сережа Урсуляк. Сережа мне нравилось, как он сказал. Я говорю, Сережа, не хотите со мной? Он говорит, давайте поедем. Мне дали в сопровождение полковника, психолога, который занимался маньяками и прочим. Мы поехали в одну из двух тогда самых страшных тюрем страны.

0: 260 километров на север от Вологды. Это остров Огненный, где монастырь, где века три монахи служили, потом их в 17 или 18 всех расстреляли и сделали тюрьму. Там мы провели, я провел дней 10, и да, и Сережа тоже 8-10 дней, каждый день с 9 до 6 с перерывом на обед. Ходили туда снимать и обратно. В камере не хотели, чтобы я находился в камере, чтобы они сидели в наручниках. Я говорил, что я не буду разговаривать с людьми в наручниках. Они говорили, мы тогда не сможем ворваться, вас защитить, если вас возьмут в заложники. Я говорю, ну и отбиться я смогу. Вот. Ну, такие всякие вещи. Приходишь, и ой, тяжело очень, когда мы приходили ночевать к себе. Есть Сережа Урсуляк вообще не мог. Он брал целлофановым пакетом хлеб. Потому что от тебя исходит, или это нам казалось, жуткий запах. Это называется запах тюрьмы, запах несчастья. И когда я приехал, я разделся на этаже, все с себя снял. И потом был психоз в течение недели, я 4-5 раз в день лез в душ. Мне казалось, что этот запах несчастья, запах пристал ко мне надолго. Это была очень тяжелая такая психологическая работа. С тех пор я отказался вообще, меня еще просили женскую снять. Я сказал, что женскую я точно никогда не пойду. Так что я говорю, я прошел 11 тюрем.
1: А что вынесли из этого?
0: Для себя?
1: Да.
0: Ничего не вынес.

0: с молодым человеком, ну, он так ему лет 30 было, он убил жену и дочь. Жену звали Валентина. Он все время просит, чтобы у него взяли, чтобы вернули смертную казнь. Они все просили вернуть смертную казнь. И он просит, чтобы ему, его органы забрали. Я говорю, здоровый человек, пусть органы помогут тем, кто умирает, там печень, сердце. Вот. А я говорю, а вот вы убили Валентину, а вот как вы же жили вроде нормально, абсолютно все. И у вас была какая-то любимая музыка, я спрашиваю. Говорю, да, вы знаете, иногда мы любили вот так, нальем там по рюмке или по бокалу там чего-нибудь. И Патрисиука слушаем. А после этого он убивает жену и дочку маленькую. Убивает табуретками. Вот абсолютно нормальный человек. Ну что, они все признаны в той тюрьме, где я был. Их там тогда был человек 160-180. Со мной согласился человек 60. Говорит, из них я выбрал человек 12-15. Со мной ездил мой друг священник исповедовать их. С ним только 16 человек согласились на исповедь. Со мной больше. Вот, и очень тяжело это.
1: Хорошо, тогда вернемся к вопросу о здоровье. Владимир Кириллович Молчанов, вы неоднократно признавались в том, что иногда любите выпить.
0: Давно уже, к сожалению, нет.
1: Да. Но я про другое.
0: А про что?
1: Даже когда вы выпивали, вы всегда всем своим видом показывали, что пить не только вредно, но и полезно.
0: Ну, это...
1: Я просто думаю, а как вот найти общий язык с алкоголем?
0: Ну, нет, ну, я так не пил без пробуды.
1: Ну, я знаю, я поэтому спрашиваю вас.
0: Я, конечно, да, я любил очень. Я приезжал когда за границу, это я впервые попробовал в Голландии, еще когда первый еще студентом поехал. Нас трех человек, двух из МГИМО и меня, после восьмимесячного, этого самого, 8 месяцев меня оформляли. Вот, и мы поехали поездом в Голландию, 3 переводчика на огромную выставку, 600 человек советских, какие-то там промышленные товары, черт. Вот, и я там на каком-то приеме попробовал Campari Orange. И с тех пор я так обалдел, я никогда не пробовал Campari Orange, что куда бы я ни приезжал за границу, я первым делом, когда уже бар там или принимают, я первым делом заказывал себе Campari Orange, чтобы ощутить, что я за границей. Вот. Я любил всякие напитки. Потом я понял, ни в коем случае, когда ты работаешь эфир, но первая программа «До и после полуночи» заканчивается, ну вот самое первое заканчивается эфир, что-то там нам говорят, а следующий эфир уже на Европу всегда шел в 11:30 ночи, а там повторы на другие часы. И я иду к Останкинскому пруду. И там уточки, это самое. И смотрю, у Останкинского пруда стоит Фарид Сейфуллюков, знаменитый политобозреватель, и уточек кормит. Видит меня, мне машет, я подхожу, здрасте, там, Фарид. Он смотрит, как у себя, говорит, чего, говорит, у тебя эфир сегодня? Я говорю, да, вот первый прошел, а все второй, главный, ты говорю, вот на Европу. Он говорит, волнуешься? Я говорю, да, волнуюсь. Он говорит, ну, вот 50 грамм коньячку перед эфиром, но не больше. Вот. Ну, вот я, значит, 50 грамм коньячку, и мама еще помогла. Мама актриса, я говорю, мам, особенно когда программа «Время» началась, я ее боялся до смерти, эту программу «Время». Вот. Мама, я говорю, страшно так это. Она говорит, а язычок прикуси. Он говорит, когда страшно, перед выходом на сам, язычок прикуси, проходит. Ну и я сижу с Анечкой Шатиловой, по-моему, первый или второй эфир. Вот. А режиссером сидит Игорь Соловьев, который у меня именно после полуночи. Он меня знает наизусть. И значит, остается уже 20 секунд. Я прикусываю язык, и у меня кровь течет изо рта. Те быстро все понимают, переводят камеру на Аню, а ко мне как-то ползет там по полу помощник режиссера, который несет какую-то то ли борную кислоту, то ли засовывая в рот вату с этой борной кислотой. Вот, она уже сказала добрый вечер, там все. И пошел какой-то сюжет. И на следующий сюжет я уже сижу и говорю, добрый вечер. И так и продолжаю, Кася. Вот, да. Ну, любил выпивать, да. Кайф. А что кайф?
1: Конечно. Ну и самое главное, душевное спокойствие. Владимир Кириллович, я понимаю, что это неправильно, неудобный вопрос. Вы недавно потеряли вашу супругу, замечательную Консуэлу. Как жить, когда ты вдруг теряешь самого близкого человека?
0: Жить трудно. Ну как, тяжело. 53 года и 28.

0: Мы прожили, с детьми поженились, в 17 лет познакомились, в 18 поженились. И мы были не просто вот муж и жена, но, я, как я говорю всегда, меня сначала воспитывала сестра с рождения и до 18 лет, потом передала меня консуэле, которая никогда в жизни консуэлой не называла, а всегда называла чата. Чата по-испански – это курносая. Она работала в газете «Советская культура», потом была заместителем главного редактора такого перестроечного журнала «Столица». И спустя 25 лет после того, как мы поженились, я ее позвал к себе на телевидение. Вот. Потому что она все время мне давала советы, но я всегда объясняю, особенно своим студентам, что когда ты работаешь на телевидении, и ты, вот то, что я не люблю, ведущий, ты все время в кадре, и тебя все узнают, перед тобой все хлопочут там глазами, там, облизывают тебя, ты должен обязательно иметь рядом человека, который скажет тебе, ты дурак, ты фальшивишь. Вот это вообще все не так. Это то, что делала и моя сестра, и моя жена. Всегда я ее позвал, и она стала моим абсолютным соавтором. Она была или же соавтором, в основном режиссером, шеф-редактором всех моих программ, фильмов. Некоторые вещи мы сделали просто совместно. Это вот цикл «И дольше века», 30, по-моему, серий. Они все шли по России и по культуре. Вот. И, конечно, когда так остаешься, это очень, очень трудно. Понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, что дома, где, что, как это делается. И вообще пусто как-то. Ну, что, так. Вот.
1: У нас одна минута времени. Я хотел бы, чтобы вы что-то сказали нашим слушателям. То, что у вас на сердце, на душе.
0: Ну, знаете, я обычно это всегда, это на всех. Раньше у меня много этих творческих вечеров было. Всегда их заканчивал одной фразой. Она звучала так всегда. Желаю вам счастья и до, и особенно после полуночи.
1: Да-да-да.
0: Вот сейчас добавляю и мира. Вот это единственное, что я могу сказать и пожелать.
1: Я еще вам благодарен за этот откровенный разговор. И мы давно знаем друг друга. Владимир Молчанов, вы отлично держитесь в седле.
0: Спасибо, Вадим Тихомиров. Вы тоже неплохо. Спасибо.
1: До новых встреч. Самое главное, до новых работ.
0: Спасибо.
1: И вы знаете, вы не одинок.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Основная его программа запланирована на сегодня. Заключительным ее пунктом станет беседа лидеров двух стран за чаем. Она пройдет в самом завершении визита. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Два мирных жителя получили ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовику в Белгородской области. Россия потребовала от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин накануне прибыл в Китай с официальным визитом. Основная его программа запланирована на сегодня. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ну а заключительным пунктом программы станет беседа лидеров двух стран за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отметили в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно обсудят самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, заявил Владимир Путин в видеообращении к гражданам КНР в преддверии визита. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран.
2: Дорогие китайцы!

0: Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Добавлю, что визит президента России в Китай как раз приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетная, Маяк, Волчанская, Днепропетровской области, а также Лесное, Васиновка, Ровная, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольская, Запорожской области. ВСУ потеряли более 315 военнослужащих. За сутки Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. 2 мирных жителя получили ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовику в Грайвороновском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Один из пострадавших был госпитализирован. Ранее сегодня мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского беспилотника. Россия требует от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС, а также жестких предупреждений в адрес тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты Ирана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза этой организации.
2: Позиция Российской Федерации по вопросу ядерной безопасности носит принципиальный и последовательный характер. Нападения на объекты мирного атома в любой стране мира, тем более те, что находятся под гарантиями МАГАТЭ, категорически недопустимы. Подобные действия представляют собой нарушение международного права, международного гуманитарного права, профильных конвенций и норм обеспечения ядерной безопасности. Они не должны осуществляться ни при каких обстоятельствах. На этом фоне наша страна категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по АЭС на территории Объединенных Арабских Эмиратов и тем самым создал риски эскалации, грозящие обернуться дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности.
1: Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначной оценки преступных действий Киева, а также тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты, отметил российский дипломат. Первый полет прототипа двухместного истребителя 5-го поколения Су-57 состоялся накануне. Начались его летные испытания, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как сообщили в госкорпорации Ростех, первый полет на истребителе 5-го поколения совершил герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан. Как говорится в сообщении Ростеха, двухместный Су может быть задействован для организации управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства. В Перми зафиксирован самый жаркий день мая за последние 70 лет. Аномальная жара пришла и в Москву. Накануне побит суточный температурный рекорд, установленный 19 мая 1979 года. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре, ссылаясь на последние данные. Столбики термометров на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, в течение дня поднялись до плюс 33 градуса. Аномальная жара сохраняется в столичном регионе уже вторые сутки. Причины синоптики называют горячий воздух, пришедший из Средней Азии. При этом синоптики не исключают местами кратковременных дождей и гроз. В столице и области они ожидаются во второй половине дня в среду, 20 мая. В связи с аномальной жарой в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий о неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к стихийным бедствиям и материальному ущербу. Режим будет действовать до конца суток в пятницу. В Краснодаре произошло крупное аварийное отключение электроэнергии.

0: электроснабжения. Вышли из строя 32 трансформаторных подстанции. Без электроснабжения остались почти 40 улиц. Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам. О причинах не сообщается. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в 6 финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области, сегодня 20 мая в Хабаровске до плюс 24 градусов днем и без осадков. В Тюмени плюс 18-20 кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске до 13 тепла без осадков. В Калининграде плюс 20-22 пройдет кратковременный дождь. В центре Поволжья без осадков 30-градусная жара. В Самаре и Нижнем Новгороде до плюс 32, чуть прохладнее в Перми, там плюс 25 градусов. На юге Европейской России дожди и грозы. В Волгограде до плюс 28, в Сочи до 20 градусов выше на. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза, днем до плюс 22 градусов. В Москве без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса жары. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут. Потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
7: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
8: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
9: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Молодая наука Сибири» мы с вами отправляемся на Байкал. Мы будем говорить сегодня о тех ветрах, которые дуют над Байкалом, о тех загрязнениях, которые приносят эти ветры. Вообще, что такое воздух Байкала? Для чего нужно изучать его чистоту и эти загрязнения? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату географических наук, старшему научному сотруднику Лаборатории гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук в славном городе Иркутске Максиму Юрьевичу Шиховцеву. Здравствуйте, Максим Юрьевич.
2: Здравствуйте.
1: Максим Юрьевич, наши сограждане привыкли к тому, что Байкал – жемчужина нашего государства, Байкал прекрасен, Байкал огромен, синее небо, чистейшая вода, возрастающая доля туризма, но атмосфера над Байкалом, чистота воздуха над Байкалом. Почему вы и ваши коллеги занялись этим вопросом и изучают загрязнения, которые приносят ветры, дующие над Байкалом?
2: Когда заходит речь вообще об исследовании озера Байкал, современная наука должна действовать комплексно. Ну, надо признать, она так и действует. То есть это исследование не только водной массы озера, прибрежных экосистем, это еще и исследование того воздуха, который это все окружает, соответственно, который со всеми этими компонентами экосистемы взаимодействует. Озеро Байкал расположено, окружено крупными индустриальными центрами, которые расположены в Иркутской области. Важно признать, что объем выбросов от предприятий Иркутской области за последние несколько лет довольно-таки существенно вырос, что связано прежде всего с постоянным экономическим развитием Иркутской области. И это, безусловно, хороший, собственно говоря, момент, что развитие продолжается и не остается на месте. Однако вопрос о том, как это развитие повлияет, повлияет ли оно на экосистему озера Байкал через атмосферный канал или не повлияет, ну, в общем-то, до сих пор до конца не освещен. Важно понимать, что через атмосферу в режиме реального времени, в общем-то, постоянно происходит перенос широкого спектра загрязняющих веществ, начиная от пыли, то есть твердых частиц, взвешенных частиц, различных кислотообразующих газов, например, диоксида серы, диоксида азота, заканчивая климатически активными веществами, такими как черный углерод, сажа, а также более экзотичными компонентами, такие как, например, органические загрязнители и тяжелые металлы. Все это, в общем-то, в режиме реального времени в малых количествах, но поступает в воздушный бассейн над озером, и оно должно куда-то осесть или перенестись дальше. Ну, то есть довольно-таки логично сказать, что часть этих компонентов оседает на водную поверхность озера. При этом здесь крайне важно сразу задать корректные рамки, чтобы не создавать ложного, тревожного ощущения того, что атмосфера над Байкалом уже загрязнена и нам скоро будет нечем дышать. Нет, это не так. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере над Байкалом в большинстве случаев не превышает установленных санитарно-гигиенических нормативов, более известных как ПДК. Я думаю, это понятие, в принципе, на слуху у широкой массы людей. Однако, с точки зрения долгосрочного влияния, оно существует. И, соответственно, происходит некоторого рода накопление. Первым шагом при контроле уровня загрязнения атмосферы является такой шаг, как накопление первичных данных, то есть мониторинг. По большому счету, это ведение системных наблюдений в тех же самых местах, в те же самые временные рамки. Допустим, это мониторинг ежедневно, спустя каждые 3 часа, то есть регулярно, либо спустя каждую минуту. И подобного рода работа позволяет обеспечить те массивы данных, которые

0: раскрывают ту картину, что же вообще происходит в атмосфере над Байкалом. Данные мониторинговые работы могут вестись и ведутся как стационарно, то есть непосредственно на определенных станциях, так и в режиме маршрутных наблюдений. Сейчас сначала поговорим о стационарных наблюдениях, которые ведутся именно лимнологическим институтом. Начиная с 2000-х годов нашего тысячелетия, собственно, лимнологический институт начал формировать сеть станций наблюдения за состоянием атмосферы, которые ведут наблюдения те же самые в режиме реального времени с высоким временным разрешением. Что это значит? На станциях расположен ряд измерительных средств, которые с дискретностью, то есть частотой одно измерение в минуту, оценивают содержание различных газовых примесей, твердых частиц, также регистрируют метеорологические характеристики, то есть это, казалось бы, параметры, которые у всех на слуху, более чем, это температура, скорость ветра, наличие, отсутствие осадков, их количество. Эти параметры, как, в общем-то, уже было показано еще в 80-х годах прошлого века и еще ранее, крайне активно, крайне серьезно и важно влияют на состояние атмосферы, где бы это ни было, и над озером в частности. И как я уже сказал, начиная с 2000 года подобные станции начали появляться в Байкальском регионе. Первой такой станцией стала станция Листвянка. Первой такой станцией именно у Лимнологического института. Данная станция функционирует не только в рамках работ Российской академии наук, но и в рамках работ сети ИАНЭТ. Это международная сеть мониторинга кислотных выпадений в Юго-Восточной Азии. В России таких станций 4. 3 из них находятся в Байкальском регионе. 2 из них — это, вот, собственно говоря, Листвянка и Иркутск. Помимо мониторинга газовых примесей в атмосфере, то есть это, как уже было сказано, выше кислотообразующие газы, например, диоксид серы, диоксид азота, ведется также и наблюдение за приземным озоном, сероводородом, углекислым газом, различными оксидами, в общем-то, азота, метаном. Для чего это важно? Почему вот именно необходимо и интересно исследовать загрязнение атмосферы в режиме с измерением один раз в минуту и чаще? Это позволяет оценивать короткопериодные изменения концентраций и понимать, связывать это с природными явлениями, связывать это с теми механизмами, которые влияют, для того, чтобы оценивать, а насколько вообще происходят какие-то природные изменения. То есть условия для рассеивания атмосферы становятся лучше, хуже или остаются неизменными. А это, в свою очередь, является фундаментом с экологической точки зрения для размещения новых промышленных предприятий на территории, в данном случае, Иркутской области. Либо создает основания для того, чтобы промышленность задумалась о том, что им необходимо улучшать систему очистки на своих объектах и быть, скажем так, более экологичными.
1: Вы знаете, Максим Юрьевич, когда я был маленьким, я зачитывался книгами Тура Хейердала, который пытался воспроизвести и воспроизводил технологии древних там для пересечения морской бесконечности. И в одном из своих таких романов о путешествии на остров Пасхи, затерянный в Тихом океане, он вдруг, мне просто врезался в память такой эпизод, когда однажды, проснувшись в своей палатке, он провел пальцем по поверхности переносного столика и своей жене заорал буквально: «Смотри, пыль! Пыль». И то есть была теория, что на остров Пасхи окружен такими массивами океана, что там пыли быть не может. Откуда возникнет культурный слой, который занесет все вот эти, каменные рубилы и всем прочим, чем местные маорийцы там вытесывали этих истуканов, да заодно еще друг друга мочили в ходе местных таких революций. И получается, что когда мы понимаем, как воздушные массы переносят и газы, переносят и пыли. Это все, так скажем, перед лицом вечности помогает нам, насколько я понял, разделить, так скажем, климатические эпохи, изменения сезонного климата и те, так скажем, движения воздушных масс в течение дня. Там пригрело солнышко, чуть-чуть изменился ветер, тучка затянула по-своему. То есть это разные вот такие волновые движения атмосферы вы можете, так скажем, отфильтровать и понять большие вот такие периоды и краткие периоды. Я правильно понял вот суть вашей методики?
0: Знаете, мне кажется, частично.
1: Да.
0: Давайте чуть продолжим. У меня пришла новая мысль о том, как продолжить.
1: Давайте.
0: Я, собственно говоря, рассказал о станции Листвянка, но не рассказал о текущем положении дел. То есть 20 лет назад открыли станцию Листвянка. Что же вот сейчас происходит в данный момент времени? А в данный момент времени, собственно, наш институт расширяет сеть наблюдения. Уже у нас находится не одна станция на побережье озера Байкал, а таких станций около 5, которые именно оценивают качество атмосферы. И еще столько же станций, которые оценивают физические параметры атмосферы, то есть метеорологию. Помимо этого, методы нашей работы включают не только натурные наблюдения, это, казалось бы, очень важный этап, но тем не менее, это всего лишь основа. Для того, чтобы делать разумные умозаключения о том, откуда пришли воздушные массы, что же они с собой принесли и принесли ли они действительно что-то важное, ценное, интересное с точки зрения ученого, возможно, использовать методы математического моделирования для восстановления полей переноса. Собственно говоря, это одно из направлений, в котором работаю я. Мы используем различные методы математического моделирования, в частности, модель производства одного из подразделений НАСА, НОАА, под названием HighSplit. С помощью данной модели мы оцениваем повторяемость переноса воздушных масс к точке, собственно, которая нас интересует, в данном случае это Байкал, географичную плоскость, откуда это принесено. То есть как раз-таки, используя данного рода модель, можно определить, откуда принесен данный культурный слой, в том числе на остров Пасхи. И вот в данный момент, собственно говоря, в группе, в которой я работаю, реализуется довольно-таки интересный проект, поддержанный грантом РНФ. Он направлен на исследование процессов переноса воздушных масс и загрязняющих веществ в Байкальском регионе от антропогенных источников загрязнения атмосферы и от природных источников загрязнения атмосферы. Под антропогенными источниками загрязнения атмосферы, как, в принципе, понятно из названия, подразумеваются источники загрязнения, которые созданы человеком. То есть это все объекты промышленности, туристические объекты, транспорт и так далее. Под природными объектами зачастую подразумевают, например, вулканическую деятельность, но мы не настолько амбициозны, чтобы в рамках одного РНФ-проекта оценить, как влияют вулканы на загрязнение атмосферы над Байкалом. И тут скорее более важным источником для нас, более таким фиксируемым, являются почвы, то есть почвенная аэрозоль, и лесные пожары. Важно упомянуть, что основные смоги, основные такие наиболее крупные смоги в летний период в нашем регионе, более крупномасштабные смоги, возникали во времена, когда возникали, реализовывались крупные лесные пожары, собственно говоря, на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, в частности, это Забайкальский край, Республика Бурятия и Республика Саха-Якутия. Собственно говоря, дымовые шлейфы от этих лесных пожаров, как было продемонстрировано нами, как было нами натурно наблюдено, замечательным образом переносились в Байкальский регион и создавали, собственно говоря, смоги над озером Байкал. Зачем я это говорю? Говорю это для того, чтобы у слушателей было понимание того, что является основным, ключевыми источниками загрязнения атмосферы в различные сезоны. То есть в летний период для фоновых территорий, которыми является озеро Байкал, важным источником являются лесные пожары, почвенная аэрозоль, А в зимний период, собственно говоря, увеличивается роль антропогенных источников, а роль природных источников логично снижается. Вот.
1: Да, мы об этом говорим. Вот все-таки я хотел бы понять. Да. Смотрите, одно мы понимаем сезон. С другой стороны, мы постепенно вот в Российском радиоуниверситете приходим к тому, что влияние вот это движение атмосферы, оно колоссально. Ветра, которые дуют на больших высотах, большие переносы. Например, вот здесь, где я нахожусь, в отличие от вас, в Иркутске, устойчивая западная роза ветров. И вот такие большие переносы с запада на восток, они не несут с собой не только пыли и газы больших городов, но, например, вплоть до микропластика. Мы делали передачу с вашими коллегами, которые микропластик она обнаруживает везде и всюду. Ну, в тех следовых количествах, но тем не менее. И получается, что если вы изучаете вот эти переносы, то вы одновременно видите и эти воздушные течения, и вот эти переносы, которые появляются в результате лесных пожаров, рядом относительно, с точки зрения размеров планеты, эта земля, находится всемирная фабрика, это Китай, ну и так далее, и так далее. То есть это таким образом вы создаете фактически онлайн-картинку, онлайн-математическую модель, как себя ведет Байкал, воздух над Байкалом, такую, по сути дела, модель, которая может быть и универсальной с точки зрения науки. Мне хотелось бы понять, вот ежеминутный контроль кажется, прошу прощения, кажется избыточным. С другой стороны, вот что за счет этого удается понять в течение дня, суток, там, месяцев, лет, потому что это колоссальный объем информации, и что тогда удается увидеть?
0: Спасибо большое, Дмитрий. Ну тут, прошу прощения, я могу вас немного поправить или дополнить, что вернее сказать. На территории Восточной Сибири также действует западно-восточный перенос воздушных масс.
1: Конечно.
0: И в Байкальском регионе мы довольно-таки редко видим влияние Китая на загрязнение атмосферы к нам. Ну, поскольку, как я уже сказал, западно-восточный доминирующий перенос воздушных масс просто не позволяет воздушным массам из Китая преодолеть несколько тысяч километров и достичь в сконцентрированном виде Байкальского региона так, чтобы мы могли четко идентифицировать именно источники загрязнения Китая. Так что, да, наверняка для восточных районов России это будет актуально. Вот. Для нас же более актуально именно региональные источники загрязнения. И источники загрязнения расположены в Монголии, Казахстане. Вот их мы в следовом количестве увидеть можем. Китай крайне редко. Вот. К вопросу о высотном переносе. Довольно-таки широко известно, что воздушные массы, точнее, что выбросы от источников, в общем-то, высоко сильно не поднимаются, если это речь об антропогенных источниках. Да, когда речь идет о вулканической деятельности, когда речь идет о лесных пожарах, там все может подниматься и на несколько тысяч метров и переноситься там. К вопросу, когда источник находится, ну, в общем-то, на небольшой высоте от поверхности Земли, порядка 200 метров, 300 метров и ниже, то и логично предположить, что выше он подниматься, чем определенная высота, не будет. Эта высота зачастую регулируется высотой слоя перемешивания. То есть порядка для нашего региона около 1,5 километра, реже больше, чаще меньше. А учитывая, что для территории Восточной Сибири, Байкальского региона в частности, крайне характерны такие явления, как приземные инверсии, это часто реализуется, то слой перемешивания он уменьшается. Соответственно, высотного переноса именно на нескольких километрах, ну, в общем-то, наблюдаться не будет. И как его зафиксировать тоже остается большим вопросом именно в режиме реального времени с постоянной частотой. Понятно, что есть методы дистанционного зондирования, например, с помощью системы LIDAR, то есть это лазерное зондирование. И таким образом можно определить наличие или отсутствие, а в случае, если наличие, то и характеристики аэрозольного слоя. Но, однако, там также довольно-таки сложная математика, которая не дает единого четкого ответа, что же там находится на больших высотах. Но, во всяком случае, возможно, мои коллеги, когда увидят это видео, скажут мне, что я не прав, но, тем не менее, я такого не видел. К вопросу об избыточности ежеминутных данных, тут я хотел бы с вами также поспорить, что никакой избыточности здесь нет. Как мы с вами понимаем, инструментальные измерения — это, во-первых, такая материя, которая может быть подвержена каким-то разовым сбоям. Ну, то есть, допустим, измерение прибора, который ведет измерение каждую минуту, оно реже подвержено подобному роду сбоям. То есть, допустим, если к станции подъехала машина, собственно говоря, на станции были зафиксированы выбросы от этой машины. Если прибор, собственно говоря, решил провести свою калибрацию и выдать значение, которое явно не физично, а также, ну, собственно говоря, минутные измерения, достаточно частые измерения, позволяют очень хорошо отфильтровать данного рода неестественные выбросы, отфильтровать данного рода эпизоды и уже получить реальную картину. Реальную картину при наличии температурной инверсии, при смене воздушной массы, при ветре с определенного направления, при ветре с поселка, с водной части над озером, при ветрах с фоновых территорий, где нет никаких антропогенных источников. То есть, на самом деле, это крайне интересная материя, на мой взгляд, которая позволяет чуть-чуть глубже взглянуть на реальную картину вещей. Однако, ни одним автоматическим мониторингом с высоким разрешением, собственно говоря, занимаются ученые в нашем институте и в нашей лаборатории. Как раз-таки одним из методов, которые также позволяют давать крайне качественные результаты, но при этом являются более экономичными, более, так скажем, щадящими с точки зрения требования к оборудованию, являются методы пассивного отбора проб. То есть что это под собой подразумевает? Это отбор проб на фильтры. Если смотреть на это схематично, то есть установлен насос. Насос через воронку, на которую надеты фильтры, просасывает воздух в течение суток, нескольких суток, недели, нескольких недель, в зависимости от уровня загрязнения атмосферы. И после этого предоставляет, ну, после этого данная проба-фильтр может быть отправлена дальше на химический анализ для определения химического состава, например, аэрозоля, для оценки, сколько там органических веществ, например, полиароматических углеводородов, ну и так далее. И он предоставляет некоторого рода интегральную оценку того, что же происходило в атмосфере, что же находилось в атмосфере, допустим, вот за этот период в неделю. При долгосрочных трендах, при анализе долгосрочных, точнее, массивов данных, это крайне полезные данные, на мой взгляд. Они позволяют оценить именно, как менялось состояние атмосферы, изменялось ли оно. Но при этом важно понимать, что за время наблюдения условия атмосферы могут измениться, в общем-то, кардинально. Сейчас пошел дождь, через полчаса дождь закончился. Дождь — это что? Правильно, это промытие атмосферы. Соответственно, уже новый механизм, который влияет на очищение этой самой атмосферы. Через полдня ветер сменился. Ну, никто не будет ходить и менять, собственно говоря, фильтр, останавливать пробоотбор. Это как минимум будет неразумно с точки зрения того, что не будет какой-то единой системности под резко изменяющиеся условия атмосферы. То есть в данном случае, на мой взгляд, все-таки анализ с большим временным разрешением — это очень полезная вещь.
1: Вы создаете эти модели на основании вот этого, как вы говорите, инструментов высокого разрешения. Каждую минуту или там каждую неделю вы отслеживаете. Вы все-таки с вашими коллегами перед лицом вечности, потому что там сколько той пыли нанесется за сотни и тысячи лет, казалось бы. Но с другой стороны, мы должны понимать, что, как вы сказали, развитие экономики, развитие человечества, оно показывает и влияние, и как бы заранее создать вот эти модели контроля и управления здоровья батюшки Байкала, это правильно и полезно для будущего. То есть вы смотрите одновременно назад в вечность, в эти тысячи и миллионы лет, с другой стороны вы видите и впереди будущее. С этой точки зрения Байкал же гигантский. Там 5 станций, которые контролируют в разных точках этого Байкала. Как вы видите, возможно, там в разных регионах Байкала по-разному ведут себя вот эти, скажем, ветропереносы или разное количество этой пыли, этих газов. Можно ли создать вот такой портрет загрязнений воздуха над Байкалом для того, чтобы понять, в чем разница? Какие-то региональные влияния, какие-то в целом глобальные влияния. Как вы это делаете?
0: Да, такие работы проводились. Это крайне интересно также, на мой взгляд, направление исследований. Несмотря на то, что у нас недавно появились, собственно говоря, мы расширились и установили станции на северной части озера Байкал, на северном побережье озера Байкал, уже неоднократно проводились и маршрутные наблюдения на судах. То есть у нашего института есть свой флот, который состоит из 4 судов. И ежегодно ведутся маршрутные исследования того, какой уровень загрязнения атмосферы, какое содержание различных атмосферных примесей наблюдается в разных участках озера. Картина, если ее упрощать, выглядит следующим образом, что наиболее напряженной является южная котловина озера Байкал. То есть это все то, что южнее Селенгинского мелководья, поскольку вокруг, собственно говоря, данной котловины расположено наибольшее количество антропогенных источников загрязнения атмосферы. Это крупные города, как Иркутск, Ангарск, Шелихов, Усолье-Сибирское, Улан-Удэ, Гусино-Озерск. Данные населенные пункты являются крупными промышленными центрами. А также вокруг данной котловины наиболее развито и туристическое направление, туристический кластер. В 2023 или 2024 году, я вот здесь боюсь ошибиться, начала реализовываться программа «Пять морей и озеро Байкал», где одним из направлений как раз-таки является развитие туристического кластера на озере Байкал. При этом большинство, именно большая часть туристической активности будет сделана именно в южной части озера. Таким образом, южная часть озера является наиболее антропогенно нагруженной. А средняя часть озера или средняя котловина

0: но тем не менее в течение года это возникает. Однако, поскольку средняя котловина озера Байкал более удаленная, то и уровень загрязнения атмосферы там, в общем-то, ниже, чем в южной части озера. Северная котловина, которая начинается с академического хребта, то есть визуально можно понять, что это между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос, проведя прямую линию. Все, что севернее, это северная котловина, или воздушный бассейн северной котловины, что более корректно. Но она, в общем-то, является, атмосфера там является фоновой для Восточной Сибири. Антропогенных источников загрязнения атмосферы поблизости нет. Как я говорил в начале выступления, в начале нашего с вами разговора, объем выбросов в Иркутской области возрос за последние несколько лет, за период с 2023 по 2025 год. И во многом это произошло ввиду развития промышленных объектов именно в центральной и северной частях Иркутской области. Что же это за промышленные объекты? Это объекты нефтегазодобычи, а также Иркутский завод полимеров, который расположен в Усть-Куте. Однако важно понимать, что данные источники расположены на существенном удалении от воздушного бассейна озера Байкал, а также необходимо понимать важность рельефов, собственно говоря, в вопросе переноса загрязняющих веществ от источников к воздушному бассейну. Между источниками северной и центральной части Иркутской области и озером Байкал, собственно говоря, располагается хребет, который, вероятно, выступает одним из блокираторов, то есть, попросту говоря, уменьшает шанс попадания воздушных масс от источников, вышеупомянутых, в воздушный бассейн озера. Однако, тем не менее, подобных исследований, которые доказывали бы или опровергали данные высказывания, еще не проведено. Мы вот как раз сейчас находимся на стадии исследования данного момента. Не проведено нами, я думаю, что государственными организациями в ходе получения разрешения на строительство подобные изыскания проведены были, однако в открытой печати, к сожалению, их нет. Также важно понимать, что вышеупомянутые источники находятся вне территории Байкальской природной территории. Вне Байкальской природной территории, а именно вне зоны экологического атмосферного влияния. То есть озеро Байкал и прилегающая территория разделена на несколько интересных зон. Первая из них – это Байкальская природная территория. Она включает в себя зону экологического влияния, то есть это 200 километров от озера на запад-северо-запад, центральную экологическую зону непосредственно вблизи самого озера, и буферную зону – это территория водосборного бассейна озера Байкал на территории России к востоку от озера.
1: Давайте, Максим Юрьевич, мы как раз об этих зонах поговорим после небольшого перерыва, потому что важно понять, насколько учитывается вот вклад тех развивающихся территорий, которые находятся вне этих и природоохранных зон, зон особого внимания экологов. Но об этом чуть позднее. А я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в рамках нашей постоянной рубрики «Молодая наука Сибири» мы говорим об изучении воздуха над Байкалом. Почему это важно? Почему важно создавать математические модели здоровья атмосферы над Байкалом? Об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России.
1: Российский радиоуниверситет.

0: Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами, уважаемые слушатели, в рамках нашей рубрики «Молодая наука Сибири» на Байкале. Мы изучаем чистоту воздуха над Байкалом, мы изучаем, какие загрязняющие вещества попадают вместе с атмосферой, да еще и это все математически моделируется. Как это все происходит, как измеряется чистота воздуха над Байкалом? Все эти вопросы мы обсуждаем с нашим добрым другом, старшим научным сотрудником лаборатории гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук в славном городе Иркутске Максимом Юрьевичем Шиховцевым. И, Максим Юрьевич, мы начали говорить о том, что Байкал географически, законодательно, вокруг него территории, они определены, как, я так понимаю, и территория водозабора, и экологического контроля, 200-километровая зона, и вы это все учитываете в ваших математических моделях. Но рядом с вами, с славным Байкалом, находится и бурно развивающаяся территория, которая, казалось бы, далеко. На слуху у нашего народа история с экологической катастрофой, которая когда-то случилась в Усолье Сибирском, и там Росатом провел просто колоссальную такую героическую программу восстановления, борьбы с этим влиянием. У людей зачастую возникают такие тревожные после этого мысли, а как там с ртутью над Усольем Сибирским, не полетит ли оно дальше, замечаете ли вы влияние вот того, что было. Вообще, что вы можете, как ученые, сказать по этому поводу вот о таких районах?
1: Это, на самом деле, очень важное направление, а также работа нашей лаборатории, а именно мониторинг содержания ртути в атмосфере. Как вы правильно отметили, Усолье Химпром — это та горячая точка, если это можно так назвать, которая интересна для исследователей, именно которые исследуют ртутное загрязнение атмосферы. Однако хотелось бы сказать, что программа, которая была выполнена Росатомом, выполнена, видимо, хорошо. В том плане, что в ходе наших наблюдений мы не видим каких-то ярких повышений концентрации содержания ртути в воздухе, которые были бы связаны именно с переносом от Усолья Химпрома той пыли, которая вторично поднялась, или той ртути, которая вторично поднялась с земли в воздух и могла бы там находиться. То есть, скорее всего, ее там особо и нет. Тут важно отметить, что содержание ртути в атмосфере, казалось бы, ртуть — это то вещество, которое находится в градусниках, в атмосфере оно явно не свойственно, не характерно для атмосферы. Но, тем не менее, нанограммы ртути в атмосфере присутствуют. Вот. При этом распределение ртути в атмосфере над городами, собственно говоря, Иркутской области и над озером Байкал, которое мы анализировали, показывает следующее, что в атмосфере над озером содержание ртути, может быть, находится в пределах 1-1,5 нанограмм на метр кубический. Что такое нанограмм? Это 10⁻⁹ грамма на кубический метр. Это крайне малое значение, которое мы наблюдаем. Установленные санитарно-гигиенические нормативы для атмосферы ПДК существенно выше. То есть в этом плане у нас все, к счастью, хорошо. При этом в городах наблюдается незначительное, также на уровне нанограммов, но повышение все-таки концентрации ртути. В основном оно связано с сжиганием угля. Объекты теплоэнергетики, которые расположены в городах Иркутской области, как раз-таки используют в качестве топлива уголь. Это и определяет поступление в атмосферу таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота, твердые частицы, тяжелые металлы, ртуть. Но при этом концентрации их, в общем-то, к счастью для нас, не столь велики на байкальской природной территории.
0: Получается, что в целом вы, так скажем, можете сказать, что или создать, получается, что вы можете в целом создать некий эталон воздуха в определенных регионах Байкала и уже дальше, имея этот эталон, показать или смотреть за тем, как влияет развитие и экономическое, и, возможно, какие-то другие влияния климатические, там потепление климата, например, на какие-то вещи, дополнительные взносы вот этих загрязняющих веществ относительно относительно того, что есть сейчас. И вот если мы говорим об этом, все-таки вы в лимнологическом институте, ваши коллеги накопили колоссальный объем информации, там, за четверть века, насколько я понимаю. Что показывает вот эти уже длительные волны, длительные изучения, как изменяется вот эта обстановка вокруг Байкала, и куда будут направлены ваши исследования, как они будут развиваться?
1: Тут, по большому счету, заново создавать что-то не нужно. То есть есть такие параметры, как есть такой параметр, как фоновая концентрация для определенных регионов. Однако уточнить эти фоновые концентрации, ну, тут, на мой взгляд, всегда интересно, всегда важно. Именно для, ну, получается, предположим, что фоновая концентрация взята для всей территории Байкала. А вот оценить, какой фон Северного Байкала, фон Южного Байкала без явного влияния антропогенных источников, вот это вот интересно как раз-таки задать. Касательно второго вопроса, какие мы наблюдаем тренды. Статья, которая была отдана в печать весной 2026 года, и мы ожидаем, что она в конце данного года также будет опубликована, в ней мы проанализировали, как изменяется содержание органических веществ в атмосфере города Иркутск, в течение 20 лет. И мы видим, что содержание полиароматических углеводородов, именно у нас в городе, оно уменьшается. В общем-то, это говорит о том, что атмосфера в городах постепенно немного также очищается. Это важно. Почему? Потому что город Иркутск, как и другие города Иркутской области, как несколько других городов Иркутской области, регулярно попадают в перечень населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения атмосферы. И на этом явление на государственном уровне обратили, собственно говоря, внимание, всегда обращали, но в настоящий момент реализуется дополнительно программа, направленная на улучшение состояния атмосферы путем, наверное, можно так сказать, оптимизации источников загрязнения атмосферы, а именно оптимизации локальных источников загрязнения атмосферы. То есть в городе Иркутск закрыли некоторое количество небольших котельных, которые, выбросы от которых распространяются в локальной зоне ввиду того, что высота источника небольшая, и перенесли необходимые мощности на более крупный источник, на более крупный промышленный объект, Новую Иркутскую ТЭЦ. Это позволило улучшить состояние качества атмосферы, собственно говоря, в городе. Подобного рода программы реализуются и в других городах. Касательно качества атмосферы над Байкалом, однозначного тренда лично я пока не увидел. Но я не так долго работаю в данной среде, поэтому думаю, что мои старшие коллеги могут сказать чуть более конкретно, чуть более обоснованно.
0: Правильно ли я понимаю, Максим Юрьевич, что с точки зрения чистоты воздуха все-таки вам, ученым, все интересно? Где-то что-то загорелась тайга, вы увидели след, ой, как интересно. Где-то там что-то случилось с точки зрения экономики, построили на завод, вы обнаружили какие-то следы пылинок и молекул, ой, как интересно. Но в целом 25 лет – это не настолько значительный период для того, чтобы сказать, что воздух над Байкалом радикально изменился в ту или иную сторону, но скорее становится все-таки чище. В этом случае, если мы говорим, может быть, в конце нашей передачи, вот очень все носятся с таким понятием, как изменение климата. Влияет ли это на вообще на какие-нибудь переносы воздушные, пыли полетело больше, чего-то еще, там влаги стало выпадать, вы это стали замечать и должны сделать поправку в своих математических моделях. Либо это такая отдельная история, которая выходит за рамки нашей сегодняшней программы.
1: Ну, тема глобального потепления климата, глобального изменения климата, конечно, является отдельной темой, на мой взгляд, крупное явление. Касательно влияния на наши особенности, ну, на наши переносы, ну, во-первых, да, 20 лет, 25 лет – это незначительный срок. Как минимум, климатическая норма составляет 30 лет. Это важно понимать. Во-вторых, да, вы очень правильно отметили, что ученым, на мой взгляд, тоже интересно все в плане улучшилась атмосфера, ухудшилась, как она вообще изменяется и что способствует этому, что к этому привело. Вот это, вот, на мой взгляд, является предметом интереса современного ученого и в том числе современного ученого в лимнологическом институте.
0: И, Максим Юрьевич, а с точки зрения развития ваших исследований, в какую сторону они будут направлены? Вы и ваши коллеги, что вы планируете сделать в ближайшие годы?
1: В ближайшие годы мы планируем, ну, лично та группа, в которой работаю я, и лично мой интерес научный, это анализ, уточнение процессов взаимосвязи между физическими параметрами атмосферы и содержанием примесей. То есть, простым языком, это то, как на уровень загрязнения атмосферы влияют метеорологические условия. Откуда переносятся воздушные массы, что наблюдается в моменте, в точке наблюдения, как идет перемешивание не только по горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, идет ли какая-то конвекция или нет, как на это влияет турбулентность атмосферы, как на это влияют осадки. На мой взгляд, данная тема является... Ну, на текущий момент бессмертный, потому что воздухом мы дышим, на воздух мы напрямую влияем через свою хозяйственную деятельность. Не влиять на нее мы не можем, соответственно, необходимо понимать, как вообще вот, как это, все эти процессы функционируют. Это фундаментальная, в общем-то, задача. Ну, как минимум, для меня она интересна. Думаю, что она является и актуальным направлением исследования, в принципе, для мировой науки, судя по той публикационной активности, которую можно видеть. А дальше уже можно исследовать все, что угодно, начиная от кислотообразующих компонентов, которые приводят к закислению почв, заканчивая следовыми количествами микропластика или климатически активных веществ.
0: Знаете, уважаемые радиослушатели, когда в самом начале нашей беседы вы, Максим Юрьевич, упомянули Американское управление океанических и атмосферных исследований, я так заулыбался, но с другой стороны мы понимаем, что уточнение и понимание работы таких больших атмосферных, по сути дела, механизмов, оно универсально и может давать очень большие интересные данные, но об этом мы продолжим в одной из наших следующих встреч. Максим Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: один час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двухсторонних отношений, актуальные международные проблемы. Затем переговоры продолжатся уже в расширенном составе. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики, заявил на заседании Совбез ООН по украинской тематике постпред России при организации Василий Небензя. А в Бурятии ожидается проверка туристической отрасли после гибели туристов на Байкале. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в среду обсудят весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегаций. Напомню, вместе с Путиным в Пекине находятся первый вице-премьер Денис Мантуров, зампредседателя правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава российского МИДа Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Роснефти Игорь Сечин, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и многие другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. По итогам встречи стороны примут совместные документы. К визиту подготовлено около 40 договоренностей. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отметили в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески, откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Шиковка, Гроховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики. Об этом заявил на заседании Совбез ООН по украинской тематике постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии.
2: Они размещены на латвийских военных базах, а даже сели Лейлварды, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа поспред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.
1: По словам Небензи, Россия также требует от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС, а также жестких предупреждений в адрес тех, кто продолжает угрожать атаками на мирные ядерные объекты других стран, отметил российский дипломат на заседании, созванном в связи с ударами по АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уже сообщил, что намерен вскоре отправиться в регион Персидского залива. По его словам, лидеры стран региона встревожены ситуацией, однако не уточнил, куда именно он намерен нанести визит. В Бурятии ожидается проверка туристической отрасли, а также ужесточение контроля за туристическими услугами после гибели туристов на Байкале. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры для оказания поддержки, отметил глава Бурятии. Заместителю председателя правительства Евгении Лудуповой поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Напомню, аэролодка «Север» 750 перевернулась в районе скалы Черепаха. На борту находились 18 человек, спасли 13, в том числе одного ребенка. Женщина госпитализирована, погибли пятеро, в том числе, по предварительной информации, судовладелец. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Партия «Новые люди» дала старт федеральной программе «Карьера по-новому». Как сообщил лидер партии Алексей Нечаев, она направлена на поддержку молодых специалистов и помощь в трудоустройстве.
3: Наша партия «Новые люди» предложила программу, которая работала в 22-м, 23-м, 24-х годах, что компании, которые дают выпускникам вузов работу, тех, у кого пока нет опыта, получают небольшие государственные субсидии в связи с тем, чтобы они взяли студентов на работу. Программа показала очень хорошие результаты. 122 тысячи выпускников устроились, и 4 тысячи компаний в этой программе участвовало. Сейчас эта программа пока не работает, и мы отдали в правительство предложение ее возобновить.
1: Программа объединит студентов старших курсов, выпускников и крупнейшие отечественные компании. Проект, как ожидается, поможет устроить на работу более 10 тысяч человек по всей стране. Доллар может остаться на уровне 70-75 рублей до середины лета на фоне высоких цен на нефть. Об этом ТАСС сообщили опрошенные аналитики. Пока геополитические риски вокруг Ормузского пролива сохраняются, цены на нефть будут оставаться высокими. Самый жаркий день мая за последние 70 лет отмечен в Перми. Суточный рекорд тепла составил плюс 31 градус. По данным синоптиков, отклонение температуры воздуха от нормы в Перми уже четвертый день подряд превышает 10 градусов. Это также теплее нормы середины лета на 3-4 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбар» со счетом 4-1 в пятом матче финального кубка серии «Гагарина». Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Далее о спорте подробнее.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Московская «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, информирует «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление бело-голубых являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чуамини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, сообщает «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале «ВМАКС» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, в Магадане сегодня днем до плюс 8 градусов, без осадков в Омске до 20 тепла, кратковременные дожди в Красноярске до 22 и небольшие осадки. В Архангельске плюс 23-25, осадков не ожидается. В Кирове до 28 градусов тепла, в Пензе и Туле до 32 градусов выше 0. как и везде в центре и Поволжье, здесь без осадков. А вот на юге Европейской России дожди, в Ставрополе до плюс 17, в Севастополе до 20-22 градусов. В Санкт-Петербурге днем плюс 22, ночью кратковременный дождь и гроза, в столице без осадков, днем плюс 30-32 градуса. Атмосферное давление будет выше нормы.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе икона экспериментальной музыки, легендарная Лори Андерсон, новый проект бывшей вокалистки манчестерского трип-хоп дуэта Lamb Lou Rawls Kyoto, звезда фортепианного барокко-рока Тори Эймос и нью-йоркский постпанк даквейв проект Tempers. А открывает нашу очередную встречу композиция «Sarnies» канадского экспериментального рок-дуэта «Engine de Poitrine», недавно ставшего настоящей сенсацией.

Анжин де Пуатрин, Сарньес, из нового альбома с лаконичным названием Volume 2, том 2, выпущенного лейблом «Спектакль Бонзай». Коллектив, название которого переводится как «Грудная жаба» или «Стенокардия», появился в городе Сагене в провинции Квебек 7 лет назад. Но приступить к регулярным выступлениям и записи альбомов музыканты смогли только после завершения пандемии. Неизменным атрибутом сценического имиджа дуэта стали объемные маски из папье-маше с огромными обезьяньими носами и забавные черно-белые костюмы в горошек. Участники группы сохраняют анонимность и используют псевдонимы. Гитарист Кинг де Пуатрин и барабанщик Клек де Пуатрин уже 2 десятилетия играют вместе, принимая участие в различных музыкальных проектах с 13 лет. Но рок-звездами и всеобщими любимцами Анжин де Пуатрин стали лишь недавно. Это случилось в минувшем феврале, после того, как была опубликована видеозапись концерта в студии сиэтлской радиостанции KEXP. Получасовой ролик неожиданно стал вирусным и набрал более 10 миллионов просмотров. И это при том, что дуэт исполняет весьма непростую инструментальную музыку на стыке микротональных экспериментов, матрока и прогрессио, демонстрирующую синтез технического совершенства, гипнотического погружения и эстетики театра абсурда. Сами музыканты считают, что на формирование собственного уникального стиля Анжин де Пуатрин в первую очередь повлияет Gentle Giant, King Crimson и Frank Zappa.

0: Это был канадский экспериментальный дуэт «Anjin de Poitrine». Прозвучала композиция «Утс» из нового альбома с лаконичным названием «Volume 2», том 2.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает иконы экспериментальной музыки легендарная Лори Андерсон с концертной версией знаменитой композиции «Из воздуха», как будто написанной вчера, а не 44 года назад.
2: Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Place your tray tables in their upright, locked position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands in your head.

Лори Андерсон, нью-йоркский джазовый квартет Sex Mob, From the Air, из концертного альбома «Пусть X равняется X», изданного лейблом Nonesuch Records. 78-летняя Лори Андерсон, пионер электронного авангарда и вдова не менее легендарного создателя культовой группы The Velvet Underground Lou Reed, обладает многими достоинствами и талантами, но главная ее особенность – это способность превращать поп-музыку в элитарное искусство. Или, как это ни парадоксально звучит, наоборот, выдавать высокое искусство за поп-музыку. На самом деле, то, чем занимается Лори Андерсон, это, по большому счету, даже и не совсем музыка, а скорее практическая магия, причем одинаково успешно воздействующая не только на людей самого разного интеллектуального уровня, но даже и на животных.

В исполнении Лори Андерсона группы Sex Mob прозвучала песня Gravity's Angel, ангел гравитации, из нового альбома Let X Equal X Live, записанного во время концертного турне 2023 года. А у нас на очереди новый проект бывшей вокалистки манчестерского трип-хоп дуэта Lamb Lou Rhodes, Kyoto, с композицией «Нулевая гравитация».

Kyoto Zero Gravity из альбома «Черная соль», выпущенного собственным лейблом Kyoto. Британская вокалистка и автор песен Луиза Энн Роудс наибольшую известность получила как солистка группы Lamb. В ее активе также 4 ориентированных на фолк сольных альбома и сотрудничество со многими коллективами и исполнителями, среди которых Art of Noise, 808 State, Шейла Чандра и The Cinematic Orchestra. После завершения недолго продлившегося реюниона Lamb, Лу вместе с лидером популярной в 90-х группы Urban Cookie Collective, композитором и клавишником Роланом Хитом, запускают новый проект Kyoto. Довольно неожиданно для поклонников певицы Лу и Ронан оставили трип-хоп и фолк в прошлом и сделали ставку на джаз, брокен бит и соул. Новый альбом дуэта, как и вышедшую 2 года назад дебютную пластинку, довольно сложно классифицировать. Но он в очередной раз демонстрирует уникальное сочетание изобретательного мелодического мышления Хита и неповторимого голоса Роудс. Like a knife.

Это был британский дуэт Kyoto. Прозвучала песня White Noise, белый шум, из нового альбома Black Salt. А наш обзор продолжает американская Кейт Буш, звезда фортепианного барокко-рока, певица Тори Эймос с композицией Veins.

Тори Эймос, Вена, из альбома In Times of Dragons, изданного Фонтана Рекордс. Во времена драконов 18-й альбом блестящей 36-летней карьере Тори Эймос. Веха, отметившая более 12 миллионов проданных записей, тысячи концертов, 8 номинаций на Грэмми и другие многочисленные награды. Это очередная концептуальная работа певицы, а по сути сказка о борьбе всего хорошего со всем плохим, инспирированная расколом в американском обществе. «Это метафорическая история, — говорит Тори Эймос, — о борьбе за свободу и демократию против тирании диктатора-рептилоида, отражающая нынешнее отвратительное положение дел в Америке».

0: Это была американская звезда Тори Эймос. Прозвучала песня «Темпест», «Буря» из нового альбома «Во времена драконов».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок грамзаписи нью-йоркская певица латышско-иранского происхождения Жасмин Голестанех и ее постпанк-даквейв-проект «Темперс» с композицией «Sublevel».

Tempers, Sublevel из альбома Delusion, заблуждение, выпущенного лейблом Fear of Luxury. Ну а наше время подошло к концу, и мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Tempers. Она называется What We All Get. То, что мы все получаем.

0: «Удачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
8: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
10: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
9: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
11: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
12: Давайте не пойдем на первый урок.
11: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
12: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях 3 шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
11: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
13: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегаций. Россия требует от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в отношении Запорожской АЭС, а также жестких предупреждений в адрес тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты других стран. Соединенные Штаты не рассматривают возможность полного вывода американских военных из Европы. Речь идет лишь о перераспределении ресурсов, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегации. Напомню, что вместе с Путиным в Пекине находится первый вице-премьер Денис Мантуров, замы председателя правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава российского МИДа Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвир Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Роснефти Игорь Сечин, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и многие другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. По итогам встречи стороны примут совместные документы. К визиту подготовлено около 40 подобных договоренностей. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров двух стран за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отметили в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Россия требует от МАГАТЭ оценки преступных действий Киева в части атак на Запорожскую АЭС, а также жестких предупреждений в адрес тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты Ирана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза этой организации.
2: Позиция Российской Федерации по вопросу ядерной безопасности носит принципиальный и последовательный характер. Нападения на объекты мирного атома в любой стране мира, тем более те, что находятся под гарантиями МАГАТЭ, категорически недопустимы. Подобные действия представляют собой нарушение международного права, международного гуманитарного права, профильных конвенций и норм обеспечения ядерной безопасности. Они не должны осуществляться ни при каких обстоятельствах. На этом фоне наша страна категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по АЭС на территории Объединенных Арабских Эмиратов и тем самым создал риски эскалации, грозящие обернуться дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности.
1: Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначной оценки преступных действий Киева, а также тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты, отметил российский дипломат. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уже сообщил, что намерен вскоре отправиться в регион Персидского залива. По его словам, лидеры стран региона встревожены ситуацией, однако не уточнил, куда именно он намерен нанести визит. Соединенные Штаты не рассматривают возможность полного вывода американских военных из Европы. Речь идет лишь о перераспределении ресурсов, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Ранее во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил дальнейшее сокращение войск США в Старом Свете. При этом генерал отметил, что вывод части американских сил не подорвет оборону Альянса. Позже стало известно, что эмиссары Варшавы отправились в Брюссель и Вашингтон добиваться отмены сокращения американских войск. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск. Джей Ди Венс уточнил, что Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных. При этом Венс заявил, что Соединенные Штаты будут продвигать независимость Европы от Вашингтона в военном плане. Вице-президент также заявил, что США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. При этом он допустил возобновление военной кампании. По его словам, у Штатов есть красные линии. Исход переговоров с Ираном пока не ясен. Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции от 2007 года, согласно которому авторство песен группы «Ласковый май» было закреплено за продюсером Андреем Разиным. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края. Отмечается, что заявление самого Разина оставлено без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу. Ранее решением суда исключительные права на 23 музыкальных произведения группы «Ласковый май» были признаны за семьей Юрия Шатунова. Заключили в пресс-службе. Сам экс-солист группы ушел из жизни в июне 2022 года. В Кабардино-Балкарии 27 мая объявили нерабочим днем по случаю праздника Курбан-Байрам, говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики. Ранее выходной 27 мая по случаю праздника Курбан-Байрам объявили в Карачаево-Черкесии. В Дагестане нерабочими стали сразу три дня – 27, 28 и 29 мая. Курбан-Байрам – один из двух главных мусульманских праздников. Это праздник жертвоприношения. Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. В средних широтах и на севере Европейской России продолжится экстремально знойная погода. Об этом сообщили синоптики. По их прогнозам, температура войдет в рамки июня, характерного для Средиземноморья. Сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимутся более чем на 7 градусов выше нормы, до 20-25 со знаком плюс. А в Центральной России и Поволжье температура и вовсе войдет в рамки климата июньского Средиземноморья. Земноморье до плюс 27 и даже 32 градусов. В такой ситуации серия рекордов жары, стартовавшая накануне, продолжится. В среду метеостатистика может обновиться в Самаре, Туле, снова в Нижнем Новгороде и других городах, не исключая и столицу. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 400 000 евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 800 000 евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в 6 финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 20 мая, в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 8 градусов, утром пройдет дождь, во Владивостоке плюс 20-22 без осадков, в Сургуте около 10 тепла и кратковременные дожди, в Новосибирске 15-17 градусов выше 0 без осадков, в Петрозаводске воздух прогреется до плюс 26, осадков не будет, в Уфе сухо плюс 30, в Казани до 33, на юге Европейской России дожди, в Волгограде до плюс 28 градусов, а в Сочи даже грозы и до плюс 20. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, ночью гроза, днем плюс 22 градуса, ветер юго-западное, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве без осадков, ночью плюс 15-17, днем в столице воздух прогреется до 30-32 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление также будет выше нормы.

Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть третья.

0: 20 мая, понедельник.
1: Ну вот, началось. Сейчас понесутся бомбы, МЧС. Ладно, надо просто поехать и стереть надпись. Тогда все вернется на свои места. И нечего устраивать трагедию на пустом месте. Как нацарапал, так и уберу. Просто счищу тот слой, где надпись.
2: Не вздумай, еще хуже сделаешь. Проснемся потом в хижине древних индейцев в каком-нибудь втором веке до нашей эры.
1: А тебе там самое место.
3: Для начала надо узнать, как добраться до раскопа. Кто-нибудь запомнил дорогу? Мы повернули к дачному массиву в сторону Воскресенки, но где именно ехали, не знаю.
1: Мы туда случайно попали. Водитель автобуса предложил нашей классной заехать туда.
3: Можно поискать информацию в интернете. Должно же быть упоминание о такой интересной находке.
1: Точно. У внука профессора по-любому должен быть интернет. Правда?
3: Правда. Есть. И бабушка ушла. Ее до 12 не будет. Правда, я никогда еще никого к себе не приглашал. А пошли прямо сейчас.
1: Ого, да ты, Юразик, в престижном районе живешь? В самом центре?
2: Возле самого парка развлечений. Круто.
1: Пятиэтажка? Почти небоскреб. Ух ты! Что-то слишком много дверей. Сколько же у вас комнат?
4: 4.
1: Ого! А сколько вас тут живет?
3: 5. То есть, уже 4. Без дедушки.
1: Да вы буржуи!
2: Елизаров, что ты за человек?
5: Между прочим, мы договорились больше не называть друг друга по фамилии и не обзываться Лена.
2: Ну, поэтому я и не сказала, что ты невоспитанный осел, Глеб.
3: Я сейчас компьютер включу.
2: Как красиво все. Стол, скатерть, вазы с фруктами. У нас бы они их 2 минут не простояли. Вмиг бы осталась одна кожура. И стулья такие старинные, с резными спинками. Тут прям как в музее.
1: Наверное, все вместе ужинают, всей семьей.
2: Смотри, на фото с траурной ленточкой профессор. Молодой какой.
1: Молодой для профессора?
2: Молодой, чтобы умереть.
1: Как будто умирают только старые. Моей маме вообще 25 было.
2: Маме? Она что, умерла? От чего?
1: Какая тебе разница? Какая вообще разница, от чего человек умирает? Главное, что его больше нет.
2: А с кем ты живешь?
1: С отцом.
2: И все?
1: А зачем нам еще кто-то? Нам и вдвоем хорошо.
2: Как, наверное, у вас дома тихо и спокойно. Никакой тебе кутерьмы, никаких хлопот. Но без мамы... Нет, уж лучше пусть будет шумно, чем без мамы.
3: Ребят, простите, интернета нет и не будет 2 дня. В воскресенье и в понедельник. А в нашем случае в понедельник и воскресенье. Я все никак не могу привыкнуть жить в обратном направлении. С поисками по интернету придется подождать до субботы.
2: Еще целых 2 дня? Да я с ума сойду. Варить старые обеды и выгребать старую грязь.
1: По-моему, все равно, какую грязь выгребать, старую или новую. Грязь, она и есть грязь.
2: Старую обиднее.
3: Может, чаю? С бабушкиными оладьями?
1: А что? Давай.

0: Спасибо, очень вкусно. Но мне уже пора, наверное, домой. Опасно менять прошлое.
1: Да, пора. Хотя мне дома делать особо и нечего. Только пазл собирать.
2: Да-да-да, конечно. Ну, раз пора, так пора.
1: Надо обменяться телефонами. Вдруг кто-то что-то узнает или придумает.
2: О, давай, сейчас запишу. А ты, Лен, какой у тебя номер?
0: Никакого. У меня нет телефона. Что смотрите, без телефона я уже не человек?
2: О, у меня и старая трубка, и симка есть. Сейчас вставлю.
0: Не надо. Ничьи подачки мне не нужны. И нечего меня жалеть.
1: Да, зря мы отменили обзывательство. Надо было оставить для исключительных случаев. Сейчас бы пригодилось. Тебя никто и не собирался жалеть. Это не подачка, а необходимость. Нам всем нужна связь. Вдруг понадобится срочно что-то сообщить. На, держи. Пользоваться-то хоть умеешь?
0: Спасибо. Пока!
1: Побежала. Просто чума, а не девчонка.

0: А что же я делала завтра? То есть вчера, в воскресенье. Надо попытаться вспомнить. Хотя, кажется, я каждый день только и делаю, что мою подъезды. Вытирайте ноги, пожалуйста.
1: А, наша Золушка, трудишься?
0: Вот так удача. Это же тот самый водитель, который возил нас на экскурсию. Он здесь живет, значит. Ой, постойте. Вы ведь экскурсии возите. Вы водитель такого небольшого белого автобуса.
1: Ну да, водитель, а что?
0: Вы ведь знаете, где находятся раскопки древней стены? Ну, той, которую откопали совсем недавно. Там еще лагерь археологов-волонтеров. Скажите, пожалуйста, как туда добраться?
1: А зачем тебе? Туда еще никого не пускают.
0: Понимаете, мы участвуем в конкурсе. Пишем реферат про работу археологов. И нам очень нужно побывать на настоящих раскопках. Тогда мы точно займем первое место. Мы только посмотрим издалека, как они работают. Скажите, на чем туда можно доехать?
1: Ну, это не доезжая до Воскресенки. Дачный массив Садовод. Там есть объездная дорога, она ведет до самых раскопок. Только дачные автобусы по ней не ездят, пешком надо. Знаешь что? Если хочешь, приходи завтра на площадь в 10 утра. Я тебя там подберу. Экскурсию везу как раз через Воскресенку, так что подброшу почти до места.
0: Как здорово! Спасибо! Только нас трое.
1: Умещу вас как-нибудь. Недолго ехать. Приходите втроем ровно в 10. Только не опаздывайте, ждать не буду.

Алло? Юра, привет. Завтра в 10 на площади. Я нашла те самые раскопки и знаю, как туда добраться. Подробности при встрече, мне сейчас некогда. И передай Елизарову, пусть не опаздывает, а то пойдет пешком.

0: 19 мая. Воскресенье.
1: Привет, Лен. Да ты прямо светишься.
2: Все под контролем. Ровно в 10 с площади пойдет автобус, который довезет нас почти до места. И причем совершенно бесплатно.
3: Ну ты даешь.
2: Юр, правда, телефон твой уж, извини, куда-то делся. Хотя я точно помню, что положила его на стул возле кровати. Но ничего, найдется. Наверное, кто-то из детей умыкнул.
1: Не, ну все же, как тебе удалось? Как ты нашла точные координаты раскопок? И откуда узнала, что с площади туда ходит автобус? Да еще бесплатный.
2: Это элементарно, Глеб. Нужно было просто пошевелить мозгами.
1: Вообще-то уже 11:03, а никакого автобуса на площади все еще нет. Ну и где твой бесплатный транспорт?
2: Сейчас придет. Мало ли что, чуть-чуть задерживается.

0: 15 минут прошло, и ничего не изменилось. Давай уж, рассказывай, что же такого особенного ты вчера узнала?
1: Странно. Да просто... Я просто случайно повстречала в подъезде водителя автобуса, и он обещал взять нас завтра с собой.
0: Завтра? Завтра? У тебя вообще мозги есть, балда Ивановна? Ты соображаешь, где мы и где завтра?
2: Ну перестань. Она просто перепутала. Лена, ты не виновата. К этому невозможно привыкнуть. Водитель, наверное, тоже стоит на площади, только на 2 дня позже. И удивляется, что девочка, которая так просилась на раскопки, не пришла.
3: Это элементарно. Нужно было просто пошевелить мозгами.
0: Ладно, поехали сами. Чего время тянуть? На дачном автобусе доедем до этого садовода, а там пешком. Пошли на остановку.
2: А не заблудимся? Ведь мы не знаем, куда идти. По дачам можно весь день бродить.
3: А чего ты боишься больше? Заблудиться на дачах или остаться в этом обратном календаре?
2: Оставаться точно не хочу. 16 мая у нас поминки. Деду 9 дней. Не хочу это видеть еще раз.
1: А у меня мама завтра выписывается из больницы. А в пятницу там окажется. Я опять останусь за старшую. Я тоже не хочу.
0: Значит, все за. Тогда вперед.
1: Вперед!
4: А вот Марья Степановна-то клубнику еще не высадила. А я думаю, что надо высаживать.
5: А вы, Георгина, на зиму как выйти? Вот я тоже думаю, что надо.
4: А на рынке можно хорошие саженцы купить, и недорогие.
0: Вот это теснотище, ведра, грабли, лопаты.
1: Ну что ты хочешь? Садоводы на даче едут.
0: Да я уже 20 минут вижу только чью-то спину.
2: Лена, ты высокая, тебе видно. Погляди, где мы сейчас едем, чтобы поворот не пропустить.
1: Вижу только дачи. Да я и понятия не имею, как этот поворот выглядит.
0: Надо водителю крикнуть. А где мы сейчас едем? Скажите, пожалуйста.
6: Следующая Воскресенка.
7: Пышка, ну уберите сумки. Молодой человек, выходит сейчас.
2: Выходим. Пропустите, пожалуйста.
1: Извините.

0: Ну вот, лямку рюкзака оторвали.
1: А я руку поцарапала, какие-то саженцы.
2: А мне ногу отдавили.
0: Ну и духота. Где-то у меня сок был.
2: Погоди, а это что?
0: Дорожные шахматы.
2: Зачем они тебе?
0: Ни зачем. Не выложил просто.
1: Ты в шахматы играешь?
0: Победитель юношеского турнира в Краснодаре в прошлом году.
2: Да ты, оказывается, у нас шахматный гений. Мы еще будем гордиться, что знакомы с тобой.
0: Какой еще гений? Пейте и пойдемте. Нам нужно на ту сторону массива, где лесопосадка. Ой.
2: Ты чего завис? Ответь.
0: Не могу. Это бабушка. Что я ей скажу? Она же с ума сойдет, если узнает, где я.
1: А что ты ей сказал, когда уходил?
0: Что иду в парк играть в шахматы с ребятами из секции. А вдруг она пришла в парк, а меня там нет?
2: А почему ты не можешь ей сказать, чтобы она тебя не посла, как маленького? Это что, нормально? Шестиклассник ходит везде с бабушкой за ручку. Над тобой весь класс смеется, карась.
0: Пусть. Они мне никто. А бабушка — это моя семья. Как я могу ее обидеть? Тем более сейчас.
2: Чем обидеть-то? В нормальной семье никто не будет обижаться, если человек станет самостоятельным, и у него появятся свои интересы. Да семья радоваться должна, что ты взрослеешь.
1: Просто у Юры в семье принято друг о друге заботиться. У всех разные семьи. Мне, например, пришлось придумать, что я иду в школу переписывать сочинения. Тоже не хочу волновать маму, говорить, что куда-то поехала одна.
2: А меня отец и не спрашивает, куда я иду. Ему плевать.
1: Вот я и говорю, все семьи разные.
2: Давайте сюда телефон. Как ее зовут?
0: Ольга Ивановна. Угу.
2: Алло. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Как поживаете? А Юра сейчас не может разговаривать. Он играет. Ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Очень серьезный момент. Кто я? Глеб. Да, тоже из секции. А я новенький. Нас тут много новеньких. Вот у нас есть Лена. Лена, поздоровайся с бабушкой чемпиона.
3: Здравствуйте, Ольга Ивановна.
2: Это была Лена. Она сегодня в первый раз. Она еще не умеет играть, но очень хочет научиться. А еще с нами пришел наш лучший друг Женя Мухин.
1: Какой еще Мухин?
2: Да вон на бревнах какой-то паренек сидит, пусть подыграет. Женя, скажи пару слов Ольге Ивановне.
4: Чего? А, это, здрасте.
2: Так что у нас все в порядке. Юра выигрывает и скоро сможет вам перезвонить. До свидания, Ольга Ивановна. Что? А где мы играем? Мы сначала были в парке, а потом пошли... Потом все вместе пошли ко мне на горную. Да, это в частном секторе. У нас большой сад с верандой, вот там мы и играем. Мои родители? Конечно, не против. Мой папа просто обожает шахматы. Когда Юра вернется? Ой, наверное, не скоро. Такой матч интересный. Не беспокойтесь, конечно, мы его проводим. До свидания, Ольга Ивановна. Всего хорошего.
3: Виртуоз по художественной брехне. Профессионал своего дела.
4: Эй, пацаны!
2: А, я про тебя и забыл. Спасибо, парень, выручил. Ну и видок у тебя. Как бандитский кот. Руки и ноги ободраны. Ты чё весь такой пятнистый?
4: Зелёнка. С мопеда упал. Вы друзья Жендоса?
1: Чьи друзья?
4: Ну, Жендос. Женёх Мухин, то есть.
2: Да, друзья, лучшие. Он без нас просто жить не может.
4: У них дача на той улице в конце, но их нет. Там только Ксюха, сестра. Я видела ее джип у дома.
1: Ты тут всех знаешь? Как тебя звать?
4: Серый.
2: Слушай, а где тут у вас археологи какую-то стену откопали?
4: Если вам нужны раскопки, то вы неправильно идете. Надо было раньше свернуть, дойти до конца улицы, как раз до дачи Женька, и выйти на дорогу. А по дороге уже добираться до лагеря. По времени еще минут 30-40.
0: 40 минут? По жаре и грунтовой дороге? Целая вечность.
4: Только вас туда не пустят. Там у них главный бородатый такой, жутко строгий. Мы с ребятами уже пытались. Нас прогнали. И вас прогонят.
5: Если только можно попробовать с другой стороны. Прямо через дачи. Тот путь наполовину короче, но...
4: Надо будет лезть в дыру в заборе на чужом участке. Хозяев сейчас нет, но зато там есть коза.
2: Подумаешь, коза не овчарка.
4: Это намного хуже, поверьте мне. Она кидается на чужих, как бык на красную тряпку. Ее хозяева с такой козой даже сторожевую собаку не заводят.
3: Коза – мирное животное, и сторожевых коз не бывает.
4: Я предупредил, потом не жалуйтесь. Ну что, пойдете или в обход?
0: Пойдем. Что там какая-то мифическая коза по сравнению с дорогой по жаре?
2: Ладно, веди нас, Сусанин.
4: Вот доска в заборе. Видите, не закреплена. Пойдете прямо через всю дачу, другому концу забора. Там тоже есть дыра возле большой яблони. Только шагайте очень быстро. Лучше бегом.
3: А ты разве с нами не пойдешь? Вдруг мы не найдем выход?
4: Ну уж нет. Мне с этой вражьей мордой встречаться неохота. Значит, смотрите. Когда вы выберетесь с дачи, впереди, за кустами, будет шоссе. Вы его перейдете и сразу увидите пустырь. А за ним лес. В лесу лагерь археологов.
2: Ныряйте!
0: А как нырять? Ногой или рукой? Лучше головой.
4: Говорят, если пройдет голова, то пройдет и все остальное. Ну!
2: Ты как Винни-Пух в гостях у кролика. Это все потому, что кто-то слишком много ест и не любит физкультуру. Не лезет Юрасик.
4: Через забор? Не вариант. Надо доску оторвать.
6: Скорее, коза!
0: Бежим к противоположному концу забора.
6: Помешали!
0: Где Юрасик? Ведь он бежал рядом с тобой, я видел. Я еще удивился, как он шустрый вдруг стал.
6: Бежал? Да он меня обогнал! А потом пропал. А коза-то была или нет?
0: Была. Вы смотрите наверх. Опа, Юрасик на яблоне сидит. Я думал, что хомяки по деревьям не лазают. Я бежал, и вот.
6: Слезть сможешь?
0: Попробую, если она уйдет.
6: Не уходит. А если прямо с яблони перебраться на забор, а с забора спрыгнуть на землю?
0: Ты кому это предложила?
6: Ну ведь он как-то туда залез.
0: Я попробую. Я тихонечко буду держаться за ветки.
6: Юр, ты как?
0: Эй, ты цел? Ты жив? Где болит? Нигде.
6: Ты чего?
0: Я никогда не лазал по деревьям. Тем более в чужом саду. Тем более спасаясь от сторожевой козы.
6: Да, а я бегу, чувствую, меня кто-то обгоняет. И вдруг вижу Юру, я чуть не рухнула.
2: Кто сказал, что карась живет в режиме старой больной улитки? Да он так улепетывал от козы, что мы за ним угнаться не могли. Ему бы шест в руки. В тот момент он бы и забор перемахнул с разбегу. Кто там у нас сейчас чемпион по прыжкам в шестом? Там он бы умер от зависти. Ладно. Ну, пошли к шоссе, что ли. Там дальше пустырь до самой лесопосадки. Нам туда.
7: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Мария Остапенко-Белоусова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлический сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил в грудную полость собаки второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал 2-головых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о 2-головой собаке показали в США. И Демихов в 1 минуту стал мировой знаменитостью. Через 2 года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в

0: известно и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук, минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернард. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимира Петровича он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
1: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана по Илане, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
9: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь

0: На самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
1: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
0: Да. Это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
1: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
0: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
1: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
0: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
1: И я так считаю. Разве это не так?
0: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
1: А есть ли у организма какая-то защита?
0: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
1: Тем самым затрудняя кровообращение?
0: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
1: Похоже на принцип домино.
0: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
1: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
0: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
1: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
0: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
1: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
0: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
1: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
0: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
1: Что же вы приготовили?
0: Артериал.
1: Что это такое и что из себя представляет?
0: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
1: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
0: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: В чем же воздействие флавонолов?
0: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
1: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
0: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев – Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
1: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
0: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево креола практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
1: Получается, пить какао бесполезно?
0: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона звездочка 2203. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
2: Внимание, акция. Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
0: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
1: Это так важно?
0: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
1: А во-вторых?
0: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
1: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
0: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
0: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
1: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
0: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полная сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
2: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
0: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
1: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного #2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Театр на Радио России представляет.
4: Этого еще не хватало.
5: Извините. Согласна.
3: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
6: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
7: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
8: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Thank you.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. В преддверии своего визита в Китай президент России обратился к гражданам КНР с обращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран на сегодняшний день. Россия отреагирует адекватно и соразмерно, если какое-либо государство проведет ядерные испытания. Об этом заявили в российском МИДе. В Бурятии ожидается проверка туристической отрасли, а также ужесточение контроля за туристическими услугами после гибели туристов на Байкале. Подробности далее в выпуске. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегации. Вместе с Путиным в Пекине находятся представители органов власти и крупного российского бизнеса. По итогам встречи стороны примут совместные документы. Сообщается, что к визиту уже подготовлено около 40 договоренностей. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем